0: спорт.
1: Президент США Дональд Трамп обсудил Советом Безопасности возобновление боевых действий против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники. Совещание было назначено после того, как переговоры по мирному соглашению зашли в тупик. Иранские планы из 14 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не имеют альтернатив, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф. Он также подчеркнул, что чем дольше США будут медлить, тем больше придется платить американским налогоплательщикам. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что среди пассажиров лайнера зафиксировано 9 возможных случаев заражения хантавирусом, из них 7 были лабораторно подтверждены. По словам главы подразделения эпидемиологии и аналитики для реагирования ВОЗ Оливье Леполен, один пассажир лайнера «Хондиус» пока не включен в число заболевших. Он уточнил, что результаты его тестирования показали неубедительный результат. Вспышка хантавируса на лайнере зафиксирована в начале мая. Также ВОЗ сообщила о гибели 3 заболевших. 10 мая лайнер прибыл на испанские Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров и экипажа. Ранее сообщалось, что Испания вчера завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран судна «Хондиус», заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Высота выпавшего за сутки снега в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе местами составила почти 80 сантиметров. Об этом сообщил глава города Алексей Романов. Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что аномальные майские снегопады накрыли Ноябрьск, Муравленко, Купнинский и Пуровский районы. Снегопад сопровождался сильным ветром. Коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В российской премьер-лиге завершился 29-й тур чемпионата по футболу. Краснодар на выезде в Москве проиграл «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе хозяев отличились Тюкавин и Сергеев. У гостей один мяч забил Диего Коста. Действующий чемпион Краснодар по итогам тура уступил первое место петербургскому «Зениту», который по итогам воскресенья обыграл футбольный клуб «Сочи». «Динамо» сейчас занимает 8-ю строчку. Результаты других матчей игрового дня. «Спартак» обыграл «Казанский Рубин» 2-1, ЦСКА на выезде одолел Пари Нижний Новгород со счетом 2-1, Тольяттинский Акрон на домашнем поле проиграл Ростову 1-3. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков плюс 19, плюс 21 градус. В Москве кратковременные дожди. Днем в российской столице плюс 17, плюс 19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Профессия золотаря в средневековье была необходимой, но мало престижной. Золотари очищали выгребные ямы и вывозили отходы. С ростом городов острой стала проблема уборки отходов, ведь канализации не было, а туалеты представляли собой отверстия, которые вели в выгребные ямы или на улицы. Золотари вручную ночью вычерпывали нечистоты, вывозили их и убирали мусор, рискуя здоровьем. Общество презирало золотарей, избегало их из-за запаха. Жили они изолированно. До появления канализации профессия золотаря играла ключевую роль, но с развитием водоотведения и техники она стала ненужной. Кстати, название профессии «золотарь» связано с тем, что отходы, которые он вывозил, использовались как ценное удобрение – золото для полей. Также работники могли зарабатывать приличные деньги, что делало их деятельность в некотором смысле золотой. Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Audio Stories.
1: Средневековая профессия кожевника была важна для экономики, но считалась грязной и презираемой. Кожевники обрабатывали шкуры для обуви, ремней, упряжи и других изделий, однако процесс был долгим, сложным и не самым приятным. Шкуры очищали от мяса и жира, избавлялись от шерсти с помощью растворов на основе аммиака, затем дубили корой деревьев и растягивали для прочности. Из-за неприятного запаха кожевенные мастерские располагались на окраинах городов. Кожевников избегали, считая их работу грязной, запрещали им посещать общественные места, а их дети сталкивались с трудностями в браке. Несмотря на хороший заработок, кожевники испытывали социальное отчуждение и находились вне общественной жизни.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим причастие. И это такая глагольная форма, похожая на прилагательное. Проблемы с ударением причастий периодически появляются. Вот и нам пора обсудить несколько примеров. Первый и самый насущный от Никиты Петрова, гостя программы «Физики и лирики».
2: Можно было пойти там на печь блинов, помянуть своих предков умерших, потому что блины — это еще поминальное блюдо.
1: Умерший – неверно. Ударение в этом слове должно падать на корень слова «умерший». Это, пожалуй, самое проблемное причастие с точки зрения ударения. В нем очень часто делают ошибку. Его надо просто запомнить – умерший. Следующий пример из программы «Трудности перехода» от ведущего Никиты Карпова. Вот что он сказал.
3: Чаще всего все наши действия являются а. активными, б. достаточно давящими.
1: Давящие действия, то есть те, которые неблагоприятно воздействуют на других. Это неверно. Действия должны быть давящими. Слово «давящий» тоже существует, но оно означает механическое воздействие на что-либо, когда кто-то на что-то давит путем непосредственного прикосновения. А в нашем переносном значении уже «давящий». Кстати, «давящий» — это причастие, а «давящий» — прилагательное. Так что здесь мы немного залезли на чужую территорию. Но мы возвращаемся к причастиям и слушаем гостю программы «Физики и лирики».
4: Раньше было такое, что таких балующихся деток, значит, предупреждали, что если они будут весь год плохо себя вести, им подарят уголь.
1: Балующихся. Неверно. Правильно. Балующихся. Балующийся. В этом причастии, как и в глаголе, от которого оно образовано, ударение не ставим на корень. Баловать, балуешь, балующийся. Ну а если мы добавим к причастию приставку, что будет? На вопрос ответит гость утреннего шоу.
5: И начинают долбить всех окружающих, значит, требованиями. А это же ведь вот, ну, чисто подростковое поведение. Причем такого избалованного подростка.
1: Избалованный. Неверно. Правильно. Избалованный. Опять же, ударение на корень не ставим. Избаловать. Избалованный. И на этом пришло время прощаться. До свидания. До скорой встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Stories.
1: Традиция изготовления пиммикана, калорийного продукта длительного хранения, известна коренным народам субарктики и великих равнин, степное плато на территории США и Канады. Похожие методы сохраняли и наши сибиряки, которые готовили сушеный рыбный порошок. Пиммикан делают из мелко нарезанного сушеного мяса, смешанного с сухими ягодами или соком и залитого растопленным жиром. Использовали мясо бизонов, лосей, оленей и рыбу. В 18 веке европейцы, осваивая запад Канады, добавили в пиммикан овсянку, заменив бизонье мясо говядиной и свининой. Пиммикан употребляли как самостоятельное блюдо, а также как добавку в суп или приправу. Наиболее популярен он был среди путешественников и в армии.
0: Аудио сторис.

0: не хочу, а в тебе я сомневаться не хочу.
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Идеалы женской привлекательности всегда отражали культурные представления о богатстве и статусе. В древности крупные формы символизировали здоровье и благополучие семьи. В 17 веке картины Рубенса воспевали пышных женщин как признак роскоши и высокого положения. В 19 веке мода на силуэт песочных часов с корсетами негативно сказывалась на здоровье. Девушки вредили организму, стягивая талии и увеличивая грудь и бедра. В 20 веке массовая культура и кино закрепили стандарты 90-60-90, популяризированные голливудскими звездами и модой. Это упростило массовое производство одежды и стало критерием красоты. В 1970-х феминистки выступили против объективизации женщин и ограничений красоты, что вызвало общественные дискуссии. Со временем общество стало принимать разнообразие телосложений. Модные дома стали выпускать плюс-сайз-линии, а с 2013 года на крупных показах участвуют модели с нестандартными параметрами. Сегодня бодипозитив и разнообразие фигур активно поддерживаются средствами массовой информации. При этом популярны здоровый образ жизни, фитнес и правильное питание. Но в то же время и сложные операции по удалению или коррекции ребер, делающие талию осиной.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Их биографии полны значимых свершений. О них пишут книги и статьи в энциклопедиях. Миллионы глаз прикованы к главным героям нескончаемой пьесы жизни, пока они не покинут эту сцену навсегда. Смерть замечательных людей. Подкаст в утреннем эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим.ру». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Сила характера, независимо от его содержания, сокровище, ничем не заменимое. Она почерпается единственно из природных источников души. И воспитание должно более всего беречь эту силу, как основание всякого человеческого достоинства. Но всякая сила слепа. Она одинаково готова разрушать и творить, смотря по направлению, которое ей дано. Все решается наклонностями человека и теми убеждениями, которые приобрели в нем силу наклонностей.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Аудиосторис.
1: Названный в честь древнегреческого врача Гиппократа, гиппокрас был одновременно лечебным и приятным напитком. Он имел насыщенный сладкий вкус с ароматом меда или сахара и пряностей, черного перца, кардамона, корицы и гвоздики. Напиток фильтровали через тканевый рукав Гиппократа, изобретение в виде фильтра для очистки воды из материи. Первые упоминания относятся к 5-4 векам до нашей эры, когда гиппокрас считался терапевтическим средством. В Римской империи его пили после еды для улучшения пищеварения. Со временем к рецепту добавили восточные специи, и гиппокрас стал доступен только состоятельным слоям. В средневековых кулинарных книгах, например, в «Парижском домоводстве» 1393 года встретился рецепт с вином, сахаром, корицей, перцами, имбирем и мускатным орехом. Пропорция сахара была очень высокой, до 225 грамм на литр вина. К 17 веку напиток утратил популярность, уступив место шампанскому, глинтвейну и сангрии.
0: Аудиосторис. Наполним музыкой сердца, устроим праздники и сбудем своих мучителей, забудем вот сквер.

светил полуночный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Кремль надеется, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной будет финализирована в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. Он отметил, что это сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. США пока не делали шагов для улучшения отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что в настоящее время нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, однако Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уиткоффом постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков. Официальный представитель Кремля, журналистам агентства ТАСС, также заявил, что подвижность в организации матча между сборными России и США по хоккею пока нет.
2: Скажите, а вот хоккейный матч Россия-США, как вам кажется, реальным? Говорили, просто был Трамп, вроде сам заявлял об этом.
3: Ну, говорили, но пока нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно, это было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях. Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет. Они на нуле. По-прежнему. Вот. И здесь еще предстоит сделать шаги, в том числе, кстати, и американской стороне. Они пока этих шагов не делают.
0: Президент США Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента Владимира Путина организовать хоккейные матчи в России и США между игроками, выступающими КХЛ и НХЛ. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что инфляция в России продолжает замедляться, а выход к целевому уровню ожидается в 2027 году. По его словам, по итогам 2025 года инфляция в России замедлилась до 5,6% против 9,5% годом ранее. В правительстве прогнозируют, что этот год показатель составит около 5,2%, а затем приблизится к целевому уровню Банка России в 4%. Вице-премьер отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая умеренно жесткую денежно-кредитную политику, поддержку конкуренции и гибкое таможенное тарифное регулирование. Новак подчеркнул, что ключевая задача властей – сохранить баланс между экономическим ростом и ценовой стабильностью. Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран с судна «Хондиус», на борту которого выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарсия. Судно прибыло накануне к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Власти Испании организовали поэтапную высадку, а также репатриацию как пассажиров, так и части экипажа. После этого корабль продолжит путь в Нидерланды, где пройдет дезинфекция. По словам Гарсии, пассажиры находятся либо в своих странах, либо направляются к ним. Вспышка хантавируса произошла на судне в начале мая. Оно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. В ВОЗ сообщили, что подтверждены 9 случаев заражения. Дистанционный формат обучения сегодня введен для школьников Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе из-за аномальных майских снегопадов. Об этом сообщили в департаменте образования города. Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что аномальные майские снегопады накрыли Ноябрьск, Муравленко, Губкинский и Пуровский районы. Снегопады сопровождаются сильным ветром, коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. По словам главы Ноябрьска Алексея Романова, высота выпавшего за сутки снега в городе местами составила почти 80%. В Москве на этой неделе заметно потеплеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве воздух прогреется до 22-27 градусов.
1: С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На наступившей неделе потеплеет сначала до майской климатической нормы, ну а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Правда, не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз. Завтра облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Под утро плюс 9-12. В середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19. Ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
0: О погоде ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременные дожди, днем до 19 градусов.

знаете, каким он парнем был. На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небес был и прост.

дорожкой выходить. Как он песни пел, весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал...

над землей, знаете, каким он парнем был? Нет, не был ведь смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: сторис.
1: Растворимый кофе часто используют в кулинарии. Сухие гранулы удобно добавлять в кремы, тесто, желе или мороженое. Именно он подходит для дальгона кофе. Дальгона кофе – скорее десерт с воздушной пеной из взбитого растворимого кофе, сахара и воды в равных пропорциях. Эту густую пену выкладывают на горячее или холодное молоко. Напиток получил название от корейской конфеты дальгона. Ее делают из карамелизированного сахара с содой, которая создает пористую структуру, похожую на кофейную пену. В популярном корейском сериале «Игра в кальмара» герои пытались иглой разломить рисунок именно на дальгоне.
0: Audio Stories.
2: Огромное грохочущее море опять грозит соленым кулаком. Но мы еще посмотрим, и посмотрим, и посмотрим.

0: маяк.
1: Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо проходит

0: где ж вы мои весенние года?
1: Аудиосторис.
2: Город Галикарнас, ныне Бодрум в Турции, стал местом строительства мавзолея царя Мавсола. Возведение было завершено в 351 году нашей эры. Мавзолей представлял собой квадратное сооружение с 36 мраморными колоннами и многоступенчатой пирамидальной крышей, увенчанной колесницей с лошадьми и статуями Мавсола и его жены Артемисии. Фасады украшены

хотят. В этом повторении вечном и простом жизни продолжение, жизни торжество. Вновь рассвет зардеет и сгорит закат, и как мы сегодня, завтра двое.

0: Мелодия бимбо. Мелодия бимбо.
1: Аудиосторис.
2: Американский химик Стефани Кволик произвела переворот в материаловедении. В 1965 году Стефани открыла новый класс веществ – жидкокристаллические полимеры. Занимаясь поиском легких волокон для укрепления автомобильной резины, Стефани разработала жесткий и прочный раствор полиарамида. Изготовленное на его основе волокно отличалось исключительным сочетанием легкости и неслыханной ранее прочностью. Оно оказалось в 5 раз прочнее стали при аналогичном весе. Благодаря этому открытию появился материал кевлар, широко применяемый сегодня в производстве бронежилетов, защитных комплектов, космической техники и строительных конструкций.
1: Аудио Stories.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, нынче холодная водица, водица.

совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как трожь.

0: не везет.
1: Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку emailson@radiomayak.ru.
2: Прости меня, за все прости, за эту просьбу тоже, за то, что на твоем пути.

0: за то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили.
1: Аудиосторис.
2: Три наиболее востребованных вида замков для украшений. Карабин, шпрингельный замок и замок-коробка. Карабин – самый распространенный и надежный тип с металлическим корпусом и пружиной, которую можно открыть простым нажатием пальца. Он подходит для изделий средней тяжести и легко ремонтируется вручную. Шпрингель – компактный круглый замок с пружинной защелкой. Он удобен для повседневной носки и защищен от случайного расстегивания. Его обычно ставят на легкие украшения, тонкие цепочки и браслеты. Но при поломке такой замок легче заменить, чем отремонтировать. Замок-коробка используется редко и только на тяжелых изделиях из благородных металлов. Он представляет собой разборный металлический корпус с язычком-защелкой, который надежно фиксирует стороны замка. Разъединяется замок нажатием кнопки или рычажка. Чаще всего в украшениях все же используется шпрингель. Он самый простой в производстве, а оттого и самый дешевый.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Осенью в Японии наступает сезон Мамидзигари. Сезон наслаждения красными листьями клёна. Это так называемое шестое время года, которое ценится так же, как сакура весной. Традиция любования красными листьями мамидзи началась в эпоху Хэйан в конце 8 века нашей эры и была привилегией аристократии. Позже стала доступна всему народу и приобрела статус национального праздника. Сегодня мамидзигари – важная часть культуры. Телевидение показывает прогнозы цветения, проводят тематические фестивали, особенно в Киото. Здесь можно увидеть традиционные театральные представления и выступления в старинных костюмах. Кроме красоты, сезон радует гастрономов. Популярные мандзю в форме кленовых листьев, десерты мамидзи мандзю и листья клена в сахаре или темпуре.
0: Audio Stories.
2: Ветры весенние.

0: Audio Stories.
1: Прокалывание ушей – один из самых древних способов изменения внешности. Возраст, когда можно проколоть уши, зависит от культуры, пожеланий и рекомендаций специалистов. В Испании и Латинской Америке родители прокалывают уши новорожденным через несколько дней после появления на свет, считая, что позднее это вызывает больше дискомфорта. Часто выбирают возраст от полугода до года, тогда мочки тонкие, прокол проще и меньше риск травм. В возрасте 3-5 лет дети понимают процесс и могут следить за гигиеной. С 6 до 10 лет забота усложняется из-за активных игр и меньшего контроля со стороны родителей. В подростковом возрасте дети сами отвечают за выбор украшений и уход, а родители должны информировать о рисках и советовать обращаться в проверенные салоны. Медики не устанавливают конкретного оптимального возраста, оставляя выбор родителям. Те, в свою очередь, часто дожидаются, когда дети вырастут и сами примут решение, прокалывать что-то в теле или нет. Лучшее время для процедуры – теплый сезон, поздняя весна, лето и начало осени, когда риск заражения и простуды ниже, а заживление проходит быстрее. Холодное время затрудняет уход из-за соприкосновения с головными уборами и замедляет восстановление.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
0: Да. Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
3: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна «Место действия – Россия». Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Сандалии – один из самых древних видов обуви. Их изготавливают из кожи, войлока или дерева с помощью ремешков или веревок. Сандалии были известны еще со времен античной Греции и Рима. В эпоху Гомера отличительной чертой была лента между первым и вторым пальцами и поперечный ремешок, который крепил подошву к стопе. В римской культуре сандалии носили преимущественно в помещении. Босоножки появились намного позже и стали символом женского стиля в 20 веке с развитием обуви на каблуках. Первые открытые туфельки с ремешками создал итальянский дизайнер Сальваторе Феррагамо в 1930-х годах. Их воспринимают как изящную женскую обувь. Сандалии же более закрыты, с широкими ремешками, которые охватывают пальцы и бок стопы, часто оснащены липучками для удобства и надежной фиксации. Есть разнообразные виды сандалий – мужские, спортивные, ортопедические, которые учитывают анатомию стопы и снижают нагрузку на суставы и спину. Кстати, носить сандалии с носками – это не кринж, а заявление о собственной независимости.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Москва не видит ограничений по персоналиям, когда речь заходит о потенциальных переговорщиках между Европой и Россией. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к возобновлению контактов. Песков отметил, что строить предположения о кандидатах на роль посредника сейчас все равно, что гадать на кофейной гуще, перебирая все известные фамилии. Также Песков добавил, что говорить с Россией потенциально способен любой, однако решающее значение имеет исключительно наличие искреннего желания восстановить диалог. Соединенные Штаты пока не делали шагов для улучшения отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также добавил, что в настоящий момент нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, однако Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уиткоффом постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков. Официальный представитель Кремля, а также журналистам агентству ТАСС, заявил, что подвижек в организации матча между сборными России и США по хоккею пока нет.
2: Скажите, а вот хоккейный матч Россия-США, как вам кажется, реален? Говорили, просто был Трамп, вроде сам заявлял об этом.
3: Ну, говорили, но пока нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно, это было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях. Ведь давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношений нет. Они на нуле. По-прежнему. Вот. И здесь еще предстоит сделать шаги, в том числе, кстати, и американской стороне. Они пока этих шагов не делают.
0: Напомню, президент США Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента Владимира Путина организовать хоккейные матчи России и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Занятость населения в России достигла максимальных значений, а уровень безработицы в 2025 году составил в среднем 2,2%. Об этом изданию «Ведомости» сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в ряде отраслей сохраняется острая нехватка работников, а незадействованных трудовых ресурсов практически не осталось. При этом рост зарплат в отдельных секторах опережает производительность труда, что создает дополнительные дисбалансы. Вице-премьер подчеркнул, что правительство делает ставку на повышение производительности труда, автоматизацию, роботизацию и внедрение искусственного интеллекта. Новак добавил, что до 2030 года основной прирост рабочей силы будет формироваться за счет молодежи и граждан предпенсионного возраста. Иран мог перебросить военные и гражданские самолеты в Пакистан и Афганистан, чтобы уберечь их от возможных ударов США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, иранская военная авиация была замечена на пакистанской базе ВВС Нурхан, расположенной неподалеку от Исламабада. Собеседник CBS News утверждает, что туда был направлен разведывательный самолет Ирана. Кроме того, авиакомпания Махан Эйр перебазировала часть флота в Кабул еще до начала активных боевых действий, отмечает телеканал. Нидерландский круизный лайнер «Хондиус», где ранее зафиксировали вспышку хантавируса, отбыл из порта на испанском острове Тенерифе по завершении эвакуации большинства пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Инцидент с опасным хантавирусом произошел на нидерландском судне, которое направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев инфекции, в результате которой скончались 3 человек. В Москве на неделе заметно потеплеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве воздух прогреется до 22-27 градусов. Также он рассказал, какая погода будет в столице сегодня.
1: Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Под утро +9-12. В середине дня в столице потеплеет до +16-19. Ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. А значит, до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до +22-27 градусов.
0: В Красноярске холода сменятся теплом. В конце рабочей недели заявил информационной службе «Вести» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. По его словам, до четверга температура воздуха не превысит +8 градусов, а после станет повышаться. Кроме того, метеоролог сообщил, что на большей части Сибири проявится рецидив зимы. По его словам, регион пока останется во власти обширного циклона. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве обещают кратковременные дожди, днем в столице +17-19 градусов.

0: в спаме.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой неделей. Приятно, когда понедельник все-таки немножечко воскресенье, а понедельник переехал на вторник, но тем не менее именно вторник на календаре у нас, 12 мая, 5 часов и 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, полтора часа у нас с вами сегодня на наши ежеутренние развлечения, а именно на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на разговор о том, что будет происходить в этом самом эфире в течение ближайших часов. Ну что же, начнем мы сегодня с того, я думаю, с чем приходилось бороться многим сегодня, а кому-то еще предстоит. Зевота, оказывается, штука настолько заразная, что передается от матери к нерожденному ребенку. Представляете? Да-да. Беременная женщина зевает, оказывается, и этот ребенок развивающийся делает то же самое. Стоит ли удивляться, что мы, взрослые, состоявшиеся люди, в транспорте или на рабочем месте играем в эту вот эстафету зевотную? Стоит одному сладенько так потянуться, издать звук соответствующий, и тут же пошло все по цепочке. Да, оказывается, не то, что врожденное, до рождения просто все это у нас происходит. Значит ли это, что не надо с этим бороться? Ну, наверное, нужно как-то хотя бы не передавать эту эстафету дальше по возможности. Но есть новость, знаете ли, еще более тревожная. Пятидневка приводит к ожирению. Да, ученые искали и нашли связь между количеством отработанных часов и лишним весом. Занимались этим серьезные люди, даже доложили на Европейском конгрессе по ожирению, который продолжается все еще в Стамбуле, до 15 мая будет продолжаться. Пишет, правда, об этом почему-то газета Guardian, которая, в общем, ну такая немножечко желтоватая, но тем не менее университет Квинсленда докладывает нам следующее. Проанализировали данные 33 стран Организации экономического содействия и развития. Что тут как так-то расшифровывается? Простите, что не вполне точно, хотя можно и уточнить. Организация экономического сотрудничества и развития. Да, вот так-то и называется. Итак, 33 страны стали основой для этого самого статистического исследования. Период охвачен с 1990 по 2022 год. И вот такие получились выводы. Соединенные Штаты Америки, где в среднем работают в год 1811 часов, зафиксирован уровень ожирения в 42%. Это в Соединенных Штатах Америки, напомню. Япония. Там интересно. Япония серьезно уступает по обоим показателям. Работают японцы в среднем 1340 часов в год, и таким образом лишь 5,5% от населения страдают от излишнего веса. Германия и Норвегия. Там работают меньше всего в Европе. И вы знаете, показатели ожирения тоже одни из самых низких в этой самой Организации экономического сотрудничества и развития. Совсем другая ситуация в странах Латинской Америки, таких как Колумбия, Мексика и Коста-Рика. Они, эти страны, лидеры и по рабочим часам, и, соответственно, по цифрам на весах тоже. Точнее, по отклонению этих самых цифр от идеальных показателей. Ну, тут, с одной стороны, видите, зависимость вроде бы прослеживается, с другой мы понимаем, среди благополучных стран все как-то поблагоприятнее обстоит с ожирением. Среди стран либо с большим расслоением, как Соединенные Штаты, либо в целом экономически не слишком успешных пока еще, все несколько отличается. Поэтому не будем здесь подпадать под обаяние ложной корреляции. Но, с другой стороны, смотрите, у нас была уже одна укороченная неделя, с конца подрезанная, теперь неделя подрезанная с начала, иными словами, целых две четырехдневки в одном только мае. Нужно это использовать себе во благо, дорогие друзья. Надеюсь, что все проблемы так или иначе решатся. Добро пожаловать в эту короткую неделю под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Так, дорогие друзья, если вдруг у вас сложности с пробуждением, то, пожалуйста, не отчаивайтесь. Выясняется, что для даже сложных когнитивных процессов сознание нам не так уж и нужно. Если вы знаете, как именно лучше всего проснуться, делитесь своими рецептами через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7-967-103-5533. А мы пока вернемся к сознанию. Да, как это вдруг для когнитивных процессов? Ну, говорят, что это чуть ли не самое классное, на что мы способны, вот эти самые процессы познания и так далее. Но знаете, тут выяснилось, благодаря эксперименту, в котором приняли участие 7 человек, ну то есть как приняли участие, выразили согласие. Дело в том, что для того, чтобы точно понять, что испытуемый находится без сознания, нужно было выбрать людей, которым уже не очень в жизни повезло, у них эпилепсия определенная, медикаментозно-резистентная причем, и пришлось там определенные хирургические операции делать с головным мозгом, и такие операции выполняются под анестезией пропофолом, который, как врачи уверены, абсолютно выключает совершенно выключает сознание, то есть абсолютно. Человек точно, вот сознание там нет, мозг работает и так далее. Но вот знаете, что делали во время этих самых операций? Некоторым включали определенные звуковые сигналы, а четверым из семерых пациентов включали даже подкасты. Далее расшифровывали записи мозговой активности. И эти записи показали, что даже в бесчувственном состоянии гиппокамп различает звуковые сигналы все лучше и лучше, что указывает на своего рода бессознательное обучение. Ну, напомню, дорогие друзья, что гиппокамп — это порядка 10 граммов в нашем мозге. Совсем маленькие такие, на вид как веревочки. Можете посмотреть картинки, их довольно много, где этот самый гиппокамп укоренен, действительно, в глубине мозга находится. Ну и, в общем, мягко говоря, если вдруг гиппокамп такой молодец, то зачем нам весь остальной мозг? Ну, понятно, что ничего лишнего там нет, да, но тем не менее... Вот оказалось, что мы можем усваивать информацию и даже, более того, интегрировать ее определенным образом, производя вычисления, и сознание как таковое для этого не нужно. Но, с другой стороны, видите, ученые до сих пор нам не дают абсолютно точного определения, что же такое сознание. Ну вот, выясняется, что мы и обучаться способны без его участия. Но, с другой стороны, как-то все это опасно, потому что сознание вроде как за критическое мышление, например, отвечает. Но, когда посмотришь на определенные социальные процессы, думаешь, что люди, может быть, и безо всякого пропофола оказываются в не очень-то сознательной ситуации. И вот вам пример. Это, конечно же, мемы, так называемые, и вирусный контент всевозможный. И это тоже явление социального характера, которое постоянно исследуют довольно умные люди. И в четверг как раз представительница умных людей, это куратор магистратуры по цифровым методам в гуманитарных исследованиях ИТМО, это Петербургский университет, Полина Калазариди зовут этого человека, в четверг выступала она в шоу-физике.

0: тут как бы непростая ситуация. Так что я вполне понимаю, Рита, что не очевидно, что это такое. Я сейчас расскажу. Про мемы – это вообще есть очень неочевидная штука, которую знают исследователи. Дело в том, что мемы – это наши моральные скрепы.
1: Да
0: и вообще-то,
1: ладно.
0: Почему люди передают мемы? И как вообще устроена эта циркуляция, да? Я не буду говорить слово «вирус» пока. Передают мемы, если считают, что собеседник может над тем же всплакнуть, посмеяться, почувствовать умиление. Угу. Бывают мемы не развлекательные, а умилительные. Бывают мемы нравоучительные. И вообще-то моральная скрепность мем – это очень важная составляющая. Например, помните, когда был коронавирус, локдаун, все было закрыто, и люди пересылали друг другу мемы, и посмеиваясь над ситуацией, и как бы переживая ее, да, сам смех помогал не только развлекать, но и давал такую, ну, моральную поддержку в прямом смысле.

0: спали.
1: Скажите, пожалуйста, сами себе можете ответить на вопрос, довольны ли вы продолжительностью жизни, средней, неважно какой, человека. Ну, то есть, нормально, сколько там отмерено. Мы надеемся, что, может быть, там лет 70 хотя бы, может быть, 80. Возможно, у вас есть родственники, которые являются вдохновляющим примером. Но, вот, знаете, оказывается, даже если мы не очень довольны тем, как обстоят дела статистически с продолжительностью жизни, мы живем довольно долго. Причем, если сравнивать с другими приматами даже нашего размера, то, в общем, мы серьезно их превосходим по продолжительности жизни. Причин тому, ну, целая куча. Цивилизация, понятно, во всех ее проявлениях. Мы не так зависим от климатических капризов, от болезней, что-то научились лечить, с чем-то еще пока боремся. Но тут любопытное исследование вышло, которое связывает продолжительность жизни у сложных животных, у млекопитающих в частности, с материнской заботой. Иными словами, попытались ученые просчитать вот эту продолжительность контакта на ранних стадиях жизни того или иного живого существа с тем, сколько

это существо вообще просуществует на планете Земля. Причем исследовали самых разных животных, приматов, китов, гиен и слонов. Ну, все они являются млекопитающими. Эти виды объединяет одна особенность. Детеныши в течение долгого времени остаются зависимыми от материнской заботы. Построили математические модели, и действительно оказалось, что вот эта теория, что, дескать, размер животного влияет на его долголетие, то есть киты, например, такие долгожители, слоны довольно долго живут, но вот оказывается, что есть животные, которые живут дольше, чем существа схожего размера. В этом смысле у людей тоже все, в общем, достаточно неплохо выглядит на фоне других животных. Тут интересно, конечно, если человек лет до 30 с матерью живет или вообще с родителями, будет ли он в итоге долгожителем? Таких исследований пока нет, но мы верим, в частности, в силу и социологии, и статистики. Посмотрим, что они нам предложат. Пока одни люди проводят параллели между материнской заботой и долголетием, некоторые ученые пытаются напрямую имплантировать долголетие в новый организм. Есть такие животные, голые землекопы, не самые симпатичные на планете грызуны, вряд ли вы захотите такого домашнего питомца, а может быть у вас такое уже есть, а в конце концов кошек-сфинксов тоже кто-то заводит. Так вот, эти существа живут вообще неприлично долго для грызунов, порядка 40 лет. Кроме того, у них есть устойчивость к целому ряду заболеваний, в том числе онкологических. И вот, пожалуйста, в Рочестерском университете, в американском, взяли, заимствовали ген у голого землекопа и пересадили это все, интегрировали в структуру обычной лабораторной мыши. И знаете что? Оказалось, у модифицированных мышей повысился уровень гиалуроновой кислоты в некоторых тканях, безо всяких косметологов, стали у животных устойчивы к химически индуцированному раку кожи и другим онкологическим заболеваниям. И эффект устойчивостью к раку не ограничивался. Они обзаведясь геном голых землекопов, стали в целом здоровее и прожили дольше остальных сородичей. То есть очередная попытка обмануть природу практически удалась. Интересно, конечно, чем ответит сама природа. Ну а сегодня в 12:00 в программе «Физики и лирики» вы сможете послушать доктора физико-математических наук Алексея Михайловича Семихатова. Он, конечно, не биолог, а физик, но, тем не менее, будет нам рассказывать о том, почему в целом законы Вселенной так идеально настроены для жизни. Но это в полдень, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Популярность теории заговора, оказывается, может быть очень даже дутой. Представляете, да, очередное исследование на эту тему провели и даже опубликовали в журнале Royal Society Open Science. И фокус был на Новой Зеландии, тамошние исследователи этим занимались и решили узнать, а как земляки относятся к теориям заговора и насколько искренне они их поддерживают, если поддерживают. Предложили на, даже не на выбор, а просто списком несколько известных конспирологических теорий. Но добавили в этот список одну, которую выдумали сами. О том, что канадские военные создают генетически модифицированных вооруженных енотов для участия в глобальной войне. Видимо, собираются поработить мир при помощи этих самых енотов. Итак, это была абсолютно выдуманная теория в списке из тех, которые культивируются в человеческом социуме. И что же оказалось? 7,2% процентов респондентов, поддержали эту самую теорию. То есть абсурдность никак не помешало высказать, ну да, вполне возможно, почему нет. Но потом был второй слой опроса, и выяснилось, что как минимум 8,3% участников исследования просто отвечали неискренне. Ну, решили потроллить вот так вот этих самых авторов. Итого, получилось, что один или два критерия неискренности проявили 13,3% опрошенных, то есть, делают вывод исследователи, люди иногда просто поддерживают конспирологические теории, ну, из озорства, скажем так, а на самом деле в них искренне абсолютно не верят. Чтобы разбираться в искренности, настоящести и вообще осмысленности новостей, мы вам, конечно, рекомендуем программу «Все сразу», которая у нас по вечерам выходит после 19:00 по Москве. Там эксперты, специалисты в своей области комментируют те или иные известия. И вот, пожалуйста, новость о том, что в столице стартовал сезон белкопада, прокомментировал зоолог и популяризатор науки Илья Гомыранов.
2: Бельчата становятся более-менее активны где-то в возрасте 2-3 недель, и, соответственно, они уже там открывают глаза, могут как-то бегать, вот, и в возрасте 2 месяцев они полностью покидают, они становятся самостоятельными, они покидают мать. И вот когда бельчата становятся такими, ну, то есть еще не самостоятельные, белка их перетаскивает часто из одного гнезда в другое, она это делает поодиночке, то есть она берет одного бельчонка, переносит его в гнездо, возвращается за следующим и так далее. И, соответственно, бельчата в этот момент в случае испуга белки самой, ну или вдруг, если на нее кто-то напал, они действительно могут падать с деревьев, плюс могут падать молодые белки, которые не умеют еще хорошо перемещаться с ветки на ветку. Это тоже, в общем, такой навык, который у них формируется постепенно, и, соответственно, эти бельчата могут повреждаться, и действительно хочется их спасти, но я, как всегда, как зоолог, говорю, что не нужно спасать, особенно если вы не уверены в своих силах. Если вы нашли бельчонка, который выглядит внешне здоровым, ну, он покрыт шерстью, в общем, двигается, то самое лучшее, это, конечно, вообще оставить его в покое, отойти на какое-то безопасное расстояние и подождать, посмотреть, пока белка его заберет. С большой вероятностью мать вернется и заберет своего бельчонка. Вот можно его аккуратно перенести к дереву, да, куда-нибудь более безопасно, ну, допустим, если он на дорожке лежит, вот, и, ну, далеко не относить, опять же, для того, чтобы мать-белка могла найти детеныша.

0: Пока вы спали.
1: Тут недавно была несколько разочаровывающая новость о том, что цифровой детокс не так уж полезен, как нам хотелось бы даже, может быть. Но вы знаете, есть новость, которая обнадеживает. Парадокс некий обнаружен. Интернет в любом виде не навредит вам, если вы умный, представляете? А оказалось, что люди с повышенным уровнем интеллекта, а это выяснили ученые из университета Баффало и исследователи еще из Бристоля, помогали, то есть по обе стороны Атлантики все это развивалось. Так вот, оказалось, что люди с высоким уровнем интеллектуального развития не особенно подвержены такому вот засорению даже от думскроллинга. Напротив, они, не вовлекаясь даже иногда в контент, занимаются выстраиванием неких связей в социальных сетях и так далее. В общем, обращают вроде бы не самое позитивное явление себе на пользу. Представьте, вот как все это происходит. Да, то есть, иными словами, будьте умным, не будьте. Хорошо, в общем, на это и направлена вся наша деятельность на «Маяке». И сегодня педагог и журналист Татьяна Юрьевна Гартман появится на старте программы «Физики и лирики» и будет рассказывать о том, почему же даже наш родной, великий и могучий русский язык иногда сбивает нас с толку. Но это будет после 11 утра, а прямо сейчас очередной урок русского языка.
0: Училка против «Маяка».
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах со сложным ударением. Мы разберем слова, в которых ошибаются часто, можно сказать, регулярно. Но я стою на страже и готова исправлять ошибки. Первый пример попал в наш выпуск прямиком из утреннего шоу. У микрофона был гость Михаил Жебрак.
3: Он ходатайствовал, чтобы поезда, не только пригородные, останавливались в Лопасне. Он всячески способствовал тому, то есть он ходатайство писал, просил о связи. Ну, он писатель и большой круг очень общения.
2: Ходатайствовал. Неверно. Правильный вариант – ходатайствовал. Ударение в этом слове падает на первую «а» в суффиксе «атой». Кстати, во всех словах, где есть такой суффикс, ударение точно так же падает на «атой». Таких слов в русском языке не так уж много, но они есть. Соглядатай, завсегдатай, глашатай, ходатайство, ходатайство. Ну а мы переходим к следующему глаголу вместе с экспертом программы Ассамблеи автомобилистов Олегом Осиповым.
4: Да, слушайте, ну ведь вот мы заговорили о масле, но нельзя не упомянуть хотя бы, так сказать, одним штрихом, что угар может быть, о котором мы сегодня, собственно, говорим, именно из-за некачественного масла.
5: То, что завод «Москвич», которому в прошлом году упомянул, кстати, исполнилось 80 лет, в общем, это серьезная дата.
2: Было сказано «упомянуть», «упомяну», но это неверно. Следует говорить «упомянуть», «упомяну». Ударение в этом глаголе ставится на последний слог. Далее мы слушаем и исправляем.
6: Запад проводит политику, когда вынуждают нас предпринять меры, абсолютно четко надеясь, что мы начнем договариваться.
2: Не предпринять, а предпринять. Здесь ударение опять же падает на последний слог. Хотя, например, в прошедшем времени ударение переползает как раз на второй слог. Предпринял. Предпринять, но предпринял. И мы остаемся в эфире программы «Сергей Стилавин и его друзья» и слушаем беседу ведущего с гостем Александром Романовым.
7: Ну, это просто был очень дефицитный товар. Все хотели полетать на этом самолете, и все хотели...
8: Ну, конечно, всем хотелось колбаски и икры.
7: И начинают взимать за полет Ту-144 специальный сбор, который называется «За скорость и комфорт».
2: Здесь с ударениями было все в порядке. Но меня смутило слово «взимать», потому что так говорить не рекомендуется. Правильно, «взимать». С гласной «и» в первом слоге мы и пишем, и произносим это слово «взимать». На этом выпуск завершаю, и мы прощаемся с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: вы спали.
1: Переносимся в Индию. Там женщина выходила замуж 9 раз и сбегала с деньгами мужей. А теперь разыскивают за мошенничество. Говорят, что даже не одна действовала, орудовала в компании подельников. Но, с другой стороны, может быть, просто индийские полицейские не могут понять тонкую женскую душу. И вот эту ветренность определенную принимают за мошенничество. Ну, надеюсь, разберутся правоохранительные органы с этим совсем. А мы сегодня сможем разобраться с очень тонкой материей. Можно ли приручить собственное непостоянство? На такой вопрос собираются ответить авторы и ведущие проекта «Пойми себя, если сможешь» Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Ответ будет продолжаться по меньшей мере 2 часа с 20.00 по московскому времени. А мы переносимся в прошлый вторник, и тогда Артем с Владиславом разбирали небольшой сборник текстов под названием «Малые святости» итальянского поэта Арминио Франко.
2: Здесь вот у Франко Арминио еще размывается граница моего, не моего, угу. Потому что если все мое, тогда это один мир. Если мое ограничено, тогда это другой мир, где надо это мое оборонять, да. Где оно уязвимо, где у меня появляется зависть и прочее, прочее. Да? Как мы рекомендовали Олегу Газманову, вот Франко Арминио говорит: забираю себе святые ясные дни, святые хмурые дни.
3: Да.
2: Да? И то, и то. То есть как-нибудь можно перефразировать вроде «Свято-ясные дни я могу встретиться с друзьями под платаном, да, и свято-хмурые дни можно никуда не выходить из дома».
3: Да. И вот это понравилось. «Свято-цветущая акация в пустом доме человека, уехавшего в Германию».
2: Угу.
3: Знаешь, какой момент святости мне вспомнился? Значит, если не ошибаюсь, дёготь – это же жидкость.
2: Да, из берёзы добываемая.
3: Но он капает он раз в 80, если не ошибаюсь, лет.
2: Это там не дёготь, там какой-то асфальт
3: другой,
2: или
3: да,
2: что-то, да, битум-то какой-то.
3: Битум, да, и никто на этой планете не видел, как капает битум, потому что человек, который за ним следил последний раз, он ушел в уборную ровно в тот момент, когда он
2: капля упала.
3: И вот это абсолютно святой момент, потому что это было, и этого никто не видел, но все очень хотели, вот и как акация, цветущая ни для кого, то есть и он, понимаешь, Арминио, зафиксировав, написав об этом, он как бы обращает внимание на невидимое. То есть, что такое святое? Святое, оно всегда невидимое. Святое – это то, во что ты веришь. То, что ты не можешь иметь при себе.
2: Но без чего ты не можешь жить.
3: Да, но оно всегда с тобой, вот эти вещи. И, то есть, это обретение невидимого в моменте. Вот весь тот опыт, к которому мы с тобой обращаемся на протяжении всего эфира, да, воспоминания, они как бы в тебе, но не при тебе, да, вот ты, когда едешь за рулем и ругаешься на человека, который тебя подрезал, вряд ли ты в этот момент думаешь о кузнечиках, да, которые ты собирал, грубо говоря, да, то есть вот это обращение к этому опыту, это определенная практика, которую через эту книгу можно получить.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Для подростков сфера нашего влияния и масштаб нашего авторитета ограничены. И когда мы пытаемся разбрасываться на все сразу, по каждому направлению, усилия, которые мы можем приложить чисто математически, они не очень большие. И, соответственно, эффекта от них мало. Поэтому одна из основных задач родителей подростков – это расстановка приоритетов.
1: Никита Карпов, подростковый психолог.
2: Так говорит «Маяк».

0: пока вы спали.
1: Удивительный вектор тут у нас в мире околокультурных событий. Оказывается, у нас просто какой-то ренессанс фольклора. Ну, уже не первый раз мы говорим о разнообразных фестивалях, явлениях культурных, связанных с художественными промыслами, народными промыслами, с песнями, танцами и так далее. Ну, особенно это все уместно в год единства народов России. Ну вот, пожалуйста, учредили премию в области народных художественных промыслов. Причем не кто-нибудь там, а правительство Российской Федерации. Премии будут вручаться на конкурсной основе в 10 номинациях. Ну и все. Все это должно стартовать уже в этом году. Участвовать в конкурсе на соискание премии смогут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые. Иными словами, если вы делаете корзинки или одежду какую-нибудь шьете, и все это подходит под определение народных промыслов, добро пожаловать. И мне кажется, если будут поощрять лучших на правительственном уровне, самых достойных, это в любом случае подхлестнет интерес к этим самым промыслом, но есть у нас и подкасты соответствующие про ремесла русские народные, например. Все это можно на медиаплатформе «Смотрим, услышать» в любое удобное для вас время. Что еще из любопытного? Опять же, в ГИТИСе конференция «Язык и танец. Народы, жесты, фольклор» проходит, так все называется. Институт языкознания Российской академии наук и Центр социокогнитивных исследований дискурса при Московском государственном лингвистическом университете как раз с сегодняшнего даже дня в двухдневную конференцию проведут. Она уже вторая, международная, научно-практическая. Ну, понятно, о чем здесь речь. Из названия все более-менее яствует. Ну, а участниками станут ученые, прикладные лингвисты, исследователи языка, хореографы, искусствоведы, педагоги, танцовщики. Интересно, конечно, что вот эта буквализация метафор, например, которые в танце присутствуют, в современном, кстати говоря, ну, которые, опять же, истоками своими, естественно, имеет фольклор и вообще народное искусство. Как это все преломляется в контексте 21-го столетия? Очень хотелось бы, чтобы в одной из программ «Маяка» кто-нибудь из участников нам что-нибудь такое объяснил. Ну, тем более, что Институт языкознания Российской Академии Наук нередко своих ученых людей нам в эфиры поставляет. Поэтому будем ждать информации. Вообще, конечно, интересно, потому что это не только нашему фольклору свойственно, если даже посмотреть контемп, так называемый, там какую-нибудь Пину Бауш, которая там хореограф и является одной из родоначальниц этого всего движения, то там очень много на буквализации как раз языковых определенных таких вот единиц, лексем, все это построено. В общем, интересно. Ну хорошо, послушаем теперь филолога Евгению Овтину, которая в субботу 2 мая в школьной программе для взрослых рассказывала о том, как несчастным иностранцам приходится учить русский язык и с какими трудностями они сталкиваться.
2: Противопоставление согласных по твердости мягкости в английском языке не является смыслоразличительным. И, кроме того, английские согласные не являются в строгом смысле мягкими, они полумягкие. Поэтому мы уже можем предсказать, что носителю английского языка поначалу будет очень сложно вообще в целом осознать фонетическую разницу между словами, например, банка и банька, полка и полька. И, конечно, произносительный паттерн полумягкости англичанина будет приводить к явному акценту. То есть, скорее всего, у англичанина не получится произнести парный мягкий согласный сразу. Он произнесет что-то вроде банька, полка. И для отработки навыка понадобится, конечно, специальный методический материал. Если мы уже прогнозируем, что будет сложно, то мы этот материал подберем как следует, мы его подберем в большом объеме, и это будет более эффективно. Тонкости – это то, за счет чего мы слышим акцент, и этот акцент не выводится. Ну, например, опять же, если англичанин будет, скажем, произносить глухие парные согласные русские, ну, например, «по-т-к», он будет давать избыточное придыхание «по-т-к»,

0: новости.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военнослужащие южной группировки войск уничтожили до 15 пунктов временной дислокации и до 25 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, операторы беспилотных систем группировки в ходе боевой работы на славянском направлении выявили блиндаж с пехотой противника. Точным попаданием дронов цель была уничтожена. Также, по данным Минобороны, в ходе воздушной разведки разведчики 70-й мотострелковой дивизии выявили автомобиль противника, оборудованный системой радиоэлектронной борьбы. Координаты цели были переданы оператору FPV дрона, который уничтожил автомобиль. Разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией – положительный фактор, но ситуация пока в начальной точке, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника для возможных переговоров между Россией и Евросоюзом. 9 мая Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы Шрёдер. При этом президент России отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами. Президент России подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Реальные денежные доходы россиян за 2023-2025 годы увеличились на 26%, что стало максимальным показателем за последние 20 лет. Об этом газете «Ведомости» рассказал вице-премьер Александр Новак. Рост происходил за счет заработных плат, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности. Реальные зарплаты за этот период выросли почти на 24%. Также, как отметил вице-премьер, уровень бедности в России снизился до исторического минимума 6,7%. В 2026 году правительство ожидает дальнейший рост реальных доходов населения на 1,6%. Исламабад попросил Вашингтон приостановить операцию «Проект Свобода» по организации транзита судов через Ормузский пролив, заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в России Файсал Нияз Тимизи. Дипломат пояснил, что стороны достигли понимания и прекращения огня. Теперь они должны содействовать перевозке товаров и движению через Ормузский пролив в остальной мир. Посол также выразил надежду на то, что обе стороны придут к пониманию и будет достигнуто решение, приемлемое как для них обеих, так и для всего мира по открытию Ормузского пролива и беспрепятственному проходу товаров, транспорта и людей через Ормузский пролив в Аравийское море, Индийский океан и дальше. Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера «Хондиус» вызвала у некоторых пассажиров нервный срыв, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает телеканал Sky News. Глава ВОЗ назвал наилучшим вариантом принятое решение не заставлять пассажиров соблюдать изоляцию на судне и направить их в родные страны под наблюдением врачей. По последним данным, все пассажиры круизного лайнера покинули судно накануне, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Теперь лайнер отправился в нидерландский Роттердам, где борт покинут последние оставшиеся на нем члены экипажа. После этого судно дезинфицируют. По последним данным, от хантавируса скончались 3 пассажира, супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии. Минздрав России предложил с 1 сентября обновить номенклатуру медицинских специальностей и должностей, включив более 10 новых направлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства. Согласно документу, в перечень могут добавить такие специальности, как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж и нейропсихология. Также предлагается ввести должности врача по медицине нездорового долголетия и нутрициолога. Одновременно планируется исключить ряд специальностей, включая врача-диабетолога, врача-офтальмолога, протезиста, врача-педиатра, врача-сексолога, врача-сурдолога, протезиста и другие. Все они были квалифицированы как устаревшими или потерявшими актуальность. В Москве на этой неделе заметно потеплеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве воздух прогреется до 22-27 градусов. Также он рассказал, какая погода сегодня будет в столице.
0: Облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, под утро плюс 9-12, в середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19, но и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Москве кратковременные дожди и до 19.

0: пока вы спали.
1: 12 мая на календаре, вторник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 12 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры, которые у нас по-прежнему посвящены новостям актуальным, разумеется, анонсом того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов, ну и, конечно, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Полные версии доступны в любое время суток на медиаплатформе. Смотрим, а ваши сообщения мы ждем на номер плюс 7967-103-5533. Отправлять можно послание через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что же, если вам вдруг после долгих майских праздников не хватает мотивации, то вот вам пора рекордов, дорогие друзья. Итак, силач с острова Аруба. Кстати говоря, именно про Арубу иногда говорят как про родину того, что мы сейчас знаем, как блюз и рок-н-ролл, между прочим. Там интересный язык такой, но сейчас не об этом. Тяжелоатлет по имени Эгмонд Молина, вот как раз того самого острова, сдвинул с места автобус массой почти 10 тонн, 9 тонн 800 килограммов, и протащил его примерно на расстояние 20 метров, но тут, знаете ли, и это-то удивительно. Да-да, при том, что без буксира, сам был буксиром для автобуса, но самое любопытное, что сделал этот человек, которому уже 49 лет, то есть, с одной стороны, конечно, не старик, но с другой и не юноша, правильно? Правильно. Далее, сделал вот этот самый рекорд, был установлен при помощи веревки, которая была заведена за шею спортсмена. Причем, если думаете вы, что спиной вперед все это происходило, как мы иногда видим при установлении подобного рода достижений, нет, вы знаете, вот как раз через горло. То есть, по сути дела, вот асфиксическая ситуация сложилась, почти что самоудушение. Но вместо самоудушения произошло перемещение автобуса на 20 метров. Если вас это не впечатляет, то тут по-настоящему впечатляющая часть новости далее следует. Для чего это все было сделано? Не за деньги, нет, и не ради попадания в книгу рекордов Гиннесса, каковое тоже произошло, а ради того, чтобы четверо детей этого самого атлета гордились своим отцом, представьте себе. Ну и, конечно, хотел популяризировать остров Аруба, товарищ по имени Эгмонд Молина, и, кажется, это ему только что удалось, потому что вот вы теперь, вряд ли вы не знали про существование Арубы, но теперь, может быть, заинтересуетесь этим местом подробнее. Вернемся в границы Российской Федерации. Тут продолжаются у нас итоги 2025 года. Но, вы знаете, и уже итоги начала 2026 тоже подводят, в том числе в таком деле, как бракосочетание. Итак, тут тоже есть рекорды, рекорды возраста. Самым возрастным женихом на момент, когда я вам все это рассказываю, причем именно с начала 2026 года, является мужчина в возрасте всего лишь навсего 93 года. Представляете? Никогда не поздно попробовать заново, это называется. Про предыдущие браки жениха не сообщается, но сообщается зато, сколько лет самой возрастной невесте. 84 года. А еще, говорят, женщины дольше живут. Интересно, конечно, что тут обратил мое внимание, что по всему судя не друг на друге женились эти люди, потому что говорят и про такую вот пару долгожителей. Там жениху 88 лет, невесте 84. Вот это как раз, видимо, вот та самая-самая возрастная невеста и есть. Но на ком женился 93-летний мальчуган, нам не сообщают. А вдруг это какая-нибудь потенциальная его, не то что потенциальная, а в силу возраста, годящаяся ему в какие-нибудь внучки или правнучки, это было бы еще интересней. Кстати, почему-то рекордную разницу в возрасте жениха и невесты нам не сообщили. Ну, может быть, по итогам года сообщат. В общем, дорогие друзья, очередное доказательство того, что любви все возрасты покорны, состоялось. Давайте воодушевимся этим и встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Кажется, разгадана наконец-то загадка этих самых самолетных карамелек. Оказывается, кислые конфеты помогают при приступах тревоги. Дело в том, что резкий вкус переключает внимание с внешних ощущений на внутренние. Ну, иными словами, если ваш организм испытывает стресс, нужно создать ему стресс, который вот этот внешний стресс перекроет. Да, оказывается, вот если нужно быстро справиться с приступом тревоги, кислые конфеты – это то, что вам нужно. Об этом сообщает профессор психиатрии из университета Глазго, которого зовут Крис Уильямс. Да, по словам специалиста, кислые леденцы способны ненадолго улучшить настроение и снизить уровень стресса, потому что резкий вкус, как было сказано, отвлекает мозг от тяжелых мыслей и переключает внимание на вот эти вкусовые ощущения. Ну, спасибо большое психиатрам, безусловно, но есть ощущение, что авиаторы всю эту историю разгадали намного раньше. Ну, то есть, понятно, что кислые вкус еще ведет к повышенному слюноотделению, мы все это сглатываем, и если вдруг были заложены уши, то Евстахиевая труба открывается, все там продувается, и нам намного лучше. Ну вот, оказывается, и от стресса могут помочь эти самые конфетки. Самое главное, не увлекаться сладким, потому что потом будут такие считать стоматологи, что стресс вернется, и конфеты уже не помогут. Ну, а если продолжить тему десертов, то вы сможете это сделать, дорогие друзья, благодаря программе «Как знать», которая в эфире «Маяка» у нас после 14 по Москве. Там сыровар и соавтор

0: И что с этим делать, Константин нам и рассказал. Давайте послушаем фрагмент.
1: Процесс запускается достаточно просто. Человеческий мозг, как система, не может обрабатывать пустоту и неопределенность. То есть попробуйте начать делать ничего. Не сможете. Будете дышать, будете ворочаться, будете ходить, там еще что-то. Вот. Ничего делать человек не может, не настроена эта система. И когда человек был поглощен чем-то, какими-то отношениями, какой-то работой, каким-то проектом, и вдруг все быстро пропало, у него возникло жесточайшее ощущение пустоты, с которым мозг не справляется. Для борьбы с таким ощущением у человеческого мозга есть достаточно много интересных историй. Вот одна из них – гиперфиксация. Да? Она с нейромедиатором, дофамином работает. И человек получает позитивно окрашенные переживания и немного начинает прогнозировать будущее. Он получает определенность, которую мозг достаточно легко обрабатывает. У него тревожность снижается. Это происходит на первом этапе. Но все дело в том, что если как в эту глубину упасть больше, чем нужно, эта глубина тебя уже не отпустит. То есть мозг не сможет перестроиться на что-то другое, что дает меньше дофамина или не дает дофамина.
2: Пока вы спали.
0: Константин Дыкин, кризисолог и магистр психологии, выступал на прошлой неделе в среду в программе «Как знать». Координаты вам сообщаю, если будете искать эту программу на медиаплатформе «Смотрим». Посвящена была вот эта рубрика гиперфиксации. Сегодня свежий выпуск шоу «Как знать» у нас традиционно с 14 до 17. Время, разумеется, московское. Среди гостей ожидается детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова. Будет она рассказывать, как управлять ревностью между родственниками, каковая тоже, конечно, имеет место, к сожалению. После 17 кинотеатр «Весна» открывает свои двери. «Приключения электроника» нас ждут. 1979 года произведение. Я думаю, всем знакомые. И песни, и диалоги тоже стали тем, что теперь именуются мемами. Ну, тогда таких слов, конечно, мы не знали, потому что их еще не существовало. В 19.00 шоу «Все сразу». Подведение информационных итогов дня, свежие новости, комментарии экспертов. Все, что нужно знать об окружающем нас мире. Ну, а если от 14 мы будем приближаться к нынешнему моменту, то, конечно, в течение 3 часов после 11 утра нас ждет программа «Физики и лирики», и на своем месте цикл «100 минут». На этой неделе он посвящен суперактуальной теме. Будет речь идти об усталости, и культуролог Ольга Хлопонина расскажет, когда и почему люди начали уставать. У нас, кстати, неоднозначная тема, потому что нам рассказывают теперь антропологи, что предки-то наши далекие, которые были страшно не близки к нашим вот этим благам разнообразным, у которых и не было ни автомобиля, ни смартфонов, ничего вот этого вот. Оказывается, мы вот как-то думали, что они вот только и делали, что корешки из земли откапывали. Ничего подобного. Да, занимались они совершенно другими вещами. Прокорм не так уж много времени отнимал. Именно поэтому у нас есть искусство, начиная с наскальной живописи. Когда бы они что-то там рисовали, если бы все время занимались выживанием. В общем, есть ощущение, что это мы сейчас выживаем и устаем, а тогда все было иначе. Но это, возможно, тоже некая идеализация. В общем, так или иначе, сегодня Ольга Хлопонина нам подскажет, что было раньше, как дела обстоят сейчас и что нам с этим совсем делать. С 7 до 11 программа Сергея Стиллавина и его друзья. В режиме The Best она будет происходить до 10 утра, а в 10 часов продолжится благоразумно заранее записанный цикл первооткрывателя, точнее, заранее записан вот этот эпизод. И тренер эффективных коммуникаций Александр Романов сегодня будет говорить о Сергее Михайловиче Эйзенштейне, которого, конечно, не безосновательно многие считают одним из величайших режиссеров человечества, ну, как минимум. А некоторые считают, что он и вообще и самый великий, и нечего здесь рассусоливать. У вас, естественно, может быть свое мнение по этому поводу, но ознакомиться с творчеством Сергея Михайловича, я думаю, следует абсолютно всем, причем это касается как таких произведений агитационного характера, как «Броненосец Потемкин» или «Александр Невский», так и глубоким размышлениям, которым посвящена, например, вторая часть «Ивана Грозного». Это тоже все не безинтересно, в том числе и для современного зрителя и слушателя, конечно. Ну а в пятницу в программе Сергея Стиллавина и его друзья продолжится традиционный цикл «Мужчина. Руководство по эксплуатации» и психолог Анатолий Добин разбирал мультфильм «Дом из маленьких

0: кубиков и поговорил о двух способах жить с угрозой. И сейчас Анатолий Добин появится в эфире. Я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
1: Психика перестает хранить место и начинает создавать форму. Вот «Дом из маленьких кубиков» он про это. Это форма, внутри которой можно выжить. То есть в какой-то момент, понимаете, вместо вопроса «как не предать связь?» возникает другой вопрос. Как самому не распасться? Как выдержать?
2: Как дальше жить?
1: Как дальше жить? И именно здесь начинается мужское. Вот мужское, оно не про силу, оно про форму. Вот мужское в «Доме из маленьких кубиков», оно... начинается не с власти, не с доминирования, знаете, или не с эмоциональной сдержанности. Все это такие мужские клише.
2: С двух бокалов.
1: А, да, с бокалов. Абсолютно. Конечно, конечно. Так вот, настоящее мужское начинается с другого. С ответа на изменение мира через создание конструкции. Мир изменился, и он создает конструкцию. Вода поднимается, и человек строит новый этаж. Он, смотрите, он же не сидит и не смотрит на воду. В отличие от первого мультика. А он не возвращается вниз, понимаете, снова и снова. Вот. И не делает из места ритуал вот этого возвращения. Он делает то, что умеет. Он создает форму, внутри которой можно продолжать жить. А вот. И в этом есть очень много мужского достоинства на самом деле. А вот. Потому что мужское часто выдерживает боль не через приближение к ней, а через архитектуру. Через порядок, через действие, а через структуру. Способность сказать себе, да, мир изменился, я отвечу на это построением чего-то нового.
3: Пока вы спали.

0: Автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, по вторникам под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Доброе утро всем.
1: Куда направимся?
2: Ну что, есть экстренное сообщение, но я хотел бы начать с вопроса уважаемым слушателям, потому что интересно, та тема, которую я запланировал, но ворвалось тут другое сообщение. А тема, собственно говоря, простая. Что нам делать с китайцами? Что брать, что не брать? Кто приходит, кто уходит? То есть сейчас уходит несколько брендов, приходит, правда, еще больше китайских. И как во всем этом разобраться, и чем мы рискуем? Вот у меня вопрос к уважаемой аудитории заключается в том, если у вас есть опыт общения, опыт владения китайским автомобилем, пожалуйста, напишите, были ли какие-то трудности или наоборот, никаких трудностей. Откуда вы и сколько вы владеете таким автомобилем? Главное, марку назовите. Это интересно.
1: Вот, марку, марку и код. Разумеется, выпуска.
2: Да, ну и вот, конечно.
1: Конечно. Дорогие друзья, пишите нам, используя любой мессенджер, на наш номер 8-967-103-5533. Милости просим, очень ждем.
2: А сообщение, которое экстренно ворвалось в повестку дня, конечно, хотя оно давно было запланировано, с сегодняшнего дня, именно с сегодняшнего дня, с 12 мая, вступает в силу новая редакция постановления правительства, номер 1097, в котором прописаны правила проведения экзаменов в ГИБДД и выдачи водительских удостоверений. Это важная история на самом деле. Но самое главное, что тут, собственно говоря, нас может заинтересовать, это сокращение срока, в течение которого госавтоинспекция назначает практическую часть теста. Потому что до сегодняшнего дня это было, конечно, безобразие. На это отводилось 6 месяцев, полгода. Ну, в общем, человек, конечно, может и не забыть, что он там учил в теоретической части. Но, тем не менее, конечно, это бесстыдный срок. Честно сказать, я вот тут говорил с руководителями нескольких автошкол, и они все в один голос говорят, ну, конечно, в общем, нужно еще сокращать. 60 дней, 2 месяца, это тоже немало. Ну, что человек умается, он сдал теорию и так далее. Короче говоря, это то, что, ну, как бы хорошая история. То есть сократили эти сроки ожидания, замечательно. Чем раньше мы получаем водительское удостоверение, тем, мне кажется, лучше. Главное, не тратим ни времени, ни денег дополнительных, ничего. Но обязательно, наряду с этим приятным фактором, есть факторы, ну, относительно неприятные. Например, если вы... Почему это было, кстати, ждали? Дефицит экзаменаторов, говорят они. Короче говоря, вместе с этим ужесточаются правила переэкзаменовки. Если гражданин пытался несколько раз сдать город, и с момента сдачи теории прошло больше полгода, то теоретическую часть экзамена надо будет сдавать заново.
1: О как!
2: Вот и вся... Да.
1: Вот и вся недолго.
2: Вот и вся недолго. Совершенно правильно. То есть вот это вот, конечно, как это непонятная мне история, кстати сказать. Ну и еще вот и учтены последствия, которые наступают для граждан, использовавших на экзамене средства связи, фото, видео, и аудио и так далее. Ну, короче говоря, как в новелле, киноновелле «Наваждение», операция «Ы». То есть, правильно говоря, операция «Ы», по-моему?
1: «Ы».
2: И другие приключения.
1: Да.
2: Нет, это... Господи, это же... Короче говоря, где он экзамен сдавал, там этот самый персонаж, так сказать, гайдаевский.
1: Все правильно, операция «Ы» и другие приключения Шурика.
2: «Наваждение», точно.
1: «Наваждение», с этого все начинается, конечно.
2: Да, в общем, мы думали, что это только в кино, а на самом деле буквально, так сказать, вот не так давно, уже, по-моему, даже в мае, во Владимирской области за использование скрытого микрофона и камеры был осужден гражданин. за незаконный сбыт, что суд назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей. И осудили также напарника, диктовавшего ответы на билеты по радиосвязи с припаркованной у здания ГИБДД машины. Так что, в общем, с этим шутить не стоит. Тогда люди, я понимаю, ушлые. Ну и, собственно говоря, инспекторы тоже не дремлют. Понимаешь? Это все, конечно, никуда не годится. Другой вопрос, что будет, станут ли лучше подготовка. Ну, что-то у меня большие сомнения. Все равно по-прежнему, конечно, улучшается ситуация, при которой все больше людей сдают с первого раза экзамены, в особенности теорию. Кстати, теорию сдают в полтора раза лучше, грубо говоря. 42% с первого раза сдают примерно. Тут госавтоинспекция сдает такие данные. А вот по практику сдают лишь каждый пятый с первого раза. То есть 19,5% всех допущенных.
1: Что-то маловато, по-моему, как-то.
2: Нет? Ну, конечно, маловато. Но, кстати сказать, раньше было еще меньше, 13%. Сейчас 19, почти 20, можно сказать. Раньше, 14, 13,9. В общем, вот это для меня это проблема изумительная, потому что на самом деле в мою бытность, когда я сдавал, еще в советской автошколе учился, так сказать, и сдавал экзамен, была проблема теория всегда. Я сам ее пересдавал, со второго раза сдал, по-моему. Потому что тогда можно было за неделю, так сказать, подготовиться и пересдать. Это не какие-то другие сроки. Вот. Но для нас это, практика была самым простым экзаменом, на самом деле, в общем, для всех практически. Хотя учили так же плохо, как и сейчас учат в обычной школе. Поэтому надо было идти и, так сказать, переобучаться. Я честно могу сказать, что докатываться. Я первые 15 лет за рулем своего автомобиля ездил, ну, никак, на самом деле. Я только через 15 лет, на самом деле, всерьез переобучался. И уже под руководством настоящих инструкторов, спортсменов и так далее. Ну, то есть, вот такая ситуация была. Так готовили всегда плохо, что там говорить. Поэтому сейчас готовить лучше не будут. Ну, еще самое любопытное, что тут будет? Это же на этом реформа не заканчивается. Кстати, толку от этой реформы пока я не вижу особо, но тем не менее. Следующий этап – это запуск федерального рейтинга автошкол. Мы о нем много слышим, но на самом деле, я так понимаю, что заработает он, если по логике закона, в начале 27-го года только. А вот с 28 мая этого года, вот буквально там через пару недель, начнут собирать данные и составлять этот рейтинг сотрудники ГИБДД.
1: Олег, ну и совершенно... Олег, объясни мне, пожалуйста, я когда услышал про рейтинг автошкол, вообще рейтинг это для чего составляется? Рейтинг составляется с единственной целью, ну, в нормальном месте, в нормальном обществе. Для того, чтобы потребитель, глядя на этот рейтинг, выбрал то, что ему больше подходит по рейтингу. Это первое. И второе. То, что по рейтингу выше, стоит дороже. Соответственно, я, глядя на рейтинг, я выбираю, ну, то есть, по идее, понимаешь, я выбираю, так, слушай, вот школа номер один по рейтингу, вот она, допустим, к примеру, но она стоит дорого. И поэтому, вот, но ехать мне туда близко. А вот в эту школу ехать подальше, но стоит она дешевле. И рейтинг у нее не первое место, а третье. Это понятно, вот когда вот так система будет работать. Но ведь у нас не про это. У нас вообще непонятно про что и для кого. Кому нужен этот рейтинг?
2: Нет, ну на самом деле, слушай, предполагается, что когда-то, так сказать, возникнет настоящая реальная конкуренция. Где-то будут лучше готовить, где-то хуже. Наверное, так оно и есть. Мне сложно сказать, но какой-то, слушай, какие-то ориентиры должны быть.
1: Должны быть, конечно. Конечно.
2: Ну, тут, да, разумеется, эта система не будет на первых порах предельно понятно и эффективно, но хотя бы что-то. Сейчас же на самом деле, как слепые котята, люди, так сказать, ходят и смотрят на эти школы. Предложений полно, а как выбрать какую-то? Это только либо сарафанное радио, либо какие-то, так сказать, знакомые, да, как мы с тобой понимаем. Ну вот. А потом большинству, на самом деле, нужно другое. Большинству нужно за меньшие затраты как можно быстрее получить корочки, то есть водительские удостоверения. А учиться реально водить и так далее, они будут у совершенно других людей, у частных инструкторов, как это, в общем, и делается, или в специальных. Раньше были, кстати говоря, ну и сейчас, наверное, где-то еще остались, как бы сказать, брендовые школы, то есть отраслевые. Школа Audi, контраварение.
1: Не-не, ну, сейчас они не остались, извините.
2: А, не, ну что-то осталось.
1: Ну что-то осталось, да.
2: Школы контраварийной подготовки, я их несколько знаю, они до сих пор есть. И вот это я бы рекомендовал пройти, так сказать, всем. Вот, слушай, достаточно с этой темы. Я думаю, что она бесконечна, мы еще не раз к ней вернемся. А теперь все-таки обратимся к китайским автомобилям. Спасибо нашим слушателям, потому что я смотрю, тут уже достаточно много сообщений на номер 967-103-5533. Если есть у кого-то еще желание поделиться, поделитесь. Почему я об этом заговорил? Потому что несколько последнее время публикаций было, в том числе в журнале «Мотор», так сказать, о том, кто уходит, кто приходит. Ну, в частности, официально попрощалась с Россией, бренд «Кайи». Ну, кто не знает...
1: Это тот самый бренд, который, название которого невозможно было произнести.
2: Ну да, «Кайи». Ну, как-то там «Кайи» и «Кайла».
1: Непонятно. Не видел,
2: кстати, да, такая себе переднеприводный большой кроссовер X7 Кунлун, я на нем видел. Даже запомнил, что означает Кунлун. Кунлун – это горный массив в Китае. В общем, тут красивое достаточно место. Да и машина так, в общем, ничего, мягкая, вальяжная, красивая, с нормальными дверными ручками. Ну вот, уходит. Ну, слушайте, если бы она была одна, а до этого тихо, спокойно, без шума ушла марка Skywell, Half-Tie, ну, Brilliance и так далее. В общем, их много, но ушли там, допустим, пятерка, десятка, а пришли 15-20 новых бренда. И вот в чем, так сказать, почему возникают, так сказать, некоторые сомнения. И, конечно, проблема, о которой мы давно говорили, она решается до сих пор для большинства, для 80%, так вот, чтобы не соврать, процентов китайских производителей. Ни у кого из них нет каталогов обычных, нормальных. Есть электронные так называемые каталоги, которые не значат ровным счетом ничего. Уходит бренд, отдается там, вот, допустим, Кайя отдает все дальнейшее сопровождение по обслуживанию и ремонту компании Votour Motor Rus, юридическое лицо, представляющее бренд G-Tour. И чего? А каталоги какие? Электронные каталоги. А можно заказать правое крыло? А не знаем, а сколько будет доставка? Ну, месяцев 3, может, полгода. Короче говоря, вот такая история, если вообще будет. Причем вот то, что касается Китая самого, где это все производится и продается, у меня нет никаких сомнений, что это совершенно другой, как бы, способ, что ли, владения автомобилем. Другие принципы. Ну, поездил 2-3 года, так сказать, и бог с ним.
1: Слушай, ну это нормальный принцип. Ну, слушай, не 2-3 года, а 3-5 все-таки. А не 2, ну, иногда для богатых 2-3 года. Но это нормально. Ненормально ездить на машине 20 лет. Но это ненормально.
2: Ну, с тобой многие не согласятся в наших...
1: Я уверен... Не согласятся, потому что средний возраст машины в России, я боюсь даже сказать, сколько лет. Если я не ошибаюсь.
2: Ну, 16.
1: По-моему, 17,5 уже.
2: Вот. Да, 17,5. Слушай, чем мы только придираемся? А тут, слушай, много
1: главное, другого не будет, понимаешь? Китайцы не... Понимаешь, возможно, они будут делать автомобили. Мы говорили с тобой и с Андреем об этом в эфире. Автомобили для Европы. которые будут рассчитаны там на 10, ну уж никак не на 20 лет. Никто из них не будет содержать каталоги запчастей, как это делают западные, ну, производители европейские. Не будет этого.
2: Но некоторые будут. Если они выходят на европейский рынок, там других путей у них нет просто-напросто. Но это необходимое требование.
1: Но те, кто выходит на европейский рынок, на каком рынке они не будут представлены? Давай догадаемся.
2: Ну, слушай, ситуация меняется, все, так сказать, и так, потом иначе, будут представлены, я понимаю, о чем ты говоришь, и все мы понимаем, но, тем не менее, все-таки каким-то знаменателем общим придут, безусловно. Более того, ведь на самом деле ужесточают правила экспорта сами китайские власти.
1: Да.
2: И они тут церемониться с производителями не станут. И они, кстати сказать, уже потребовали создания специальных каталогов, между прочим, от производителей. Ну, не по всем, так сказать, там моделям. Там есть некие, так сказать, сложно в этом разобраться, потому что у них мудреные. Как, кстати говоря, в любой стране вот эти законы, они очень достаточно мудреные, тех регламенты. Но, тем не менее, такие требования уже есть. И они все время, так сказать, дорабатываются. Ну, там, начиная с ручек выдвижных и так далее, все это должно быть каталогизировано. Другой вопрос, что в электронном виде, да, остается. Там, и пока нельзя заказать по ВИН-номеру какую-то деталь, как это в любой другой стране мира. Но, тем не менее, вот каким-то единым стандартом, я думаю, что это будет приведено, потому что, ну, уже игнорировать...
1: Слушай, давай так.
2: Не китайцы не
1: должны Олег, игнорировать. Давай, Олег, давай так. Каким-то единым стандартом какие-то китайские производители придут. Думать о том, что к этим стандартам придут все 357 тысяч производителей автомобилей, китайских, которые присутствуют на российском рынке, это просто смешно. Ну, не все.
2: Понятно, что... Тут, кстати говоря, Алексей Петрович Колвин правильно сказал, в общем, так сказать, у нас должно оставаться где-то, ну, 10 производителей, там, дюжина, я не знаю.
1: Ну, да.
2: А их сейчас 60. Ну, понятно, что послезавтра там каждая, я не знаю, пятая или третья машина превращается в кирпич, ее невозможно ни отремонтировать, ни, так сказать, чего. Хотя вот нам пишут, Андрей Макеев, например, Джейк и Джей Севен, 2 года привержен, отлично, абсолютно европеец, я совершенно согласен. Хотя, конечно, это Черри, да, понятно.
1: Ну, конечно. Не знаю. Ну.
2: А вот Андрей, счастливый владетель BYD Soul Max'а, гибрид 2020 года. Ну да, самая популярная, кстати сказать, марка, которая продается на разных континентах. Все-таки это известная достаточно.
1: Вот, а вот Антон пишет, Cherry Tiggo 8 Pro Max владеет с октября 23-го. Cherry как раз. Меняли редуктор полного привода, левую камеру, чинили окисляющую проводку. В косе были обычные запаянные скрутки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а Cherry Tiggo 8 Pro Max, я помню, они входили на наш рынок с помпой. Помнишь?
2: Ну, они, слушай, да, они входили с помпой, и вообще-то, вот я смотрю то, что делает Cherry, и то, что делают российские производители сейчас на базе Cherry, это небо и земля. Это совершенно разные автомобили. Более того, одновременно выпускаются те автомобили, в которых зацветают и скрутки, и черти что, так сказать, и батарея снизу совершенно никаким образом не... имплантированная кое-как, да? А с другой стороны, я вот ездил тут на G-Tour, T2 и T1, так сказать, это совершенно абсолютно согласен я с нашим слушателем, европейский автомобиль. По повадкам, по настройке подвесок, по всему. Более того, я так залез, посмотрел. В общем, там и с компонентами, насколько я понимаю, все в порядке. Потому что ты уже меня точно не обманешь. Если кузов плывет, если жесткости нет, так я это спинным мозгом почувствую все равно.
1: Ну да.
2: Значит, здесь все, Они выпускают очень разные автомобили. Я только не понимаю, почему стоят они примерно одинаково. Они должны стоить по-разному. Но автомобили действительно различные. Ну, вот это вот меня, так сказать, поражает. С другой стороны, чем больше, тем легче, чем больше автомобилей они выпускают, тем легче найти запчасти.
1: Ну дай бог, давай прервемся ненадолго и вернемся через 1.5-2 минуты.
0: Жизнь прекрасна.
3: Миновав сувенирное буйство, я нашел, наконец, обувную лавчонку, где хозяин вместе с женой, братом, тещей и 4 детьми доказал, что мне следует приобрести сандалеты, сделанные по фасону тех сандалет, каких расхаживал по Капри римский император Тиберий. Ничто так не влияет на самочувствие человека, как обувь. Она определяет его отношение с миром и взгляды на действительность. Просторная обувь делает нас терпимыми и благодушными. Когда я вышел из лавочки, мир стал еще прекраснее. Я увидел, как много вокруг красивых женщин, какие они загорелые, какие у них огромные итальянские глаза. И туристы тоже стали симпатичными. Возвращались мы на старинном пароходике. Два итальянских старичка пели неаполитанские песни. Все выглядело, как в нехитрых рекламных фильмах. Ярко-голубое небо, как они добиваются такого цвета. Райский остров, поднимающийся из ультрамариновой воды. А вот нарисовать такое не поверят. Расстояние счищало излишнюю красивость. Оставались скалы, отмели, каменные уступы домов, рыбачьи шхуны, солнце, белая пена прибоя, да некоторая грусть. Легкая. В самый раз. И я почему-то подумал, хорошо, что Ленин видел это. Хорошо, что в нелегкой, суровой его эмигрантской жизни были такие же часы отрешенного любования и восторга чудом Капри. Такое же небо, такой же пароходик, теплый, йодистый воздух.
0: Даниил Гранин. Неожиданное утро. Автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну что, едем дальше?
2: Да, едем. Я хотел вот тут, раз уж мы заговорили о черри. Кстати говоря, черри очень активно продвигается на другие рынки. Вот сейчас она выходит в том числе на рынок Канады. Как это ни странно, да, так сказать, вот рядышком. Об этом пишет Automotive News Canada, кстати сказать. Уже привез в Торонто два автомобиля Джейка. Кстати, начал именно с Джейка. Джейка 5, правда, электрический, EV. Потом выходит в ту же Канаду, так сказать, BYD, что, в общем, совершенно естественно. Ну и, конечно, подтягивается Geely. Geely выводит, ну, естественно, Zeekr, который очень популярен, в том числе и в России. И вот эти вот три бренда пока они начинают, так сказать, с Канады. Рынок очень интересный. Ну и, кроме всего прочего, то, что там Черри теперь продает в 100 раз меньше, собственно, автомобилей Черри в России, это понятно почему. Потому что все остальные сменили имя и продаются под другими брендами. На одной из таких машин я сейчас езжу. Называется Tenet T8.
1: Ну, замечательно. А на самом деле?
2: А на самом деле это Черри Тига 7 Pro.
1: Да.
2: Или Pro Max. Я уже запутался.
1: Ну, в общем, что-то там.
2: Честно сказать, запоминать вот эти все Pro Max и Pro, это совершенно бессмыслица. Я не понимаю, почему такие наименования, но что есть, то есть. Вот, на самом деле, да, это те же самые Черри, но правда уже Tenet выпускается в России группа ЭГР. Я думаю, что они будут развивать эту линейку. Там уже несколько, так сказать, моделей будут еще. В общем, вполне себе пристойный, семиместный, кстати сказать, автомобиль, полноприводный, вот, рассчитанный прежде всего на комфорт. В общем, стоит об этом. стоит об этом помнить. Но вот такие марки, как Кай, СВМ, какие-то еще тут, так сказать, называют, о которых я, честно сказать, даже не слышал. В общем-то.
1: Да, у меня есть что? Такое подозрение, что большинство китайцев не слышали, понимаешь?
2: Да, слушай, наверное, да, потому что, Ливан, наверное, знают. У нас
1: это конечно.
2: Да, но все, они же с 23-го года у нас были представлены, а сейчас, по сути дела, уходят совсем. Между прочим, наконец, тот же Суист, который достаточно популярен был и тоже выпускался не где-нибудь, а на Калининградском автоторе, в общем, распродает машины и, вероятнее всего, тоже прекращает представительство в России. Ну, еще такие экзотические бренды, как Отин. Господи, прости, как же это произносить? Вот совершенно непонятная история, кстати сказать, с MG. Да, английский бренд, который, так сказать, в январе продал всего 2 автомобиля в этом году. Но тем не менее.
1: Да немного.
2: На самом деле. Да, но на его базе сейчас выпущена новая линейка кроссоверов «Москвич» М70 и М90, на которых я ездил, кстати говоря, с удовольствием ездил, потому что мне очень понравилась эта машина, как ни странно. Вот, и та, и другая, так сказать, в ней, не без грехов, так сказать, но тем не менее, вполне себе пристойные автомобили. Короче говоря, правда, «Москвич» презентовал, очень неплохая была презентация, все нормально, и потом вот как будто он исчез куда-то, так сказать, и уже ничего не происходит. Вот, не слышно, не видно, что называется, этого самого «Москвича», ни М70, ни М90.
1: Да, слушай, странно. Я, кстати, да, причем презентация-то была не так давно, и как-то раз, и как коров с языком слезнуло.
2: Вот сделали что-то, так сказать, одно мероприятие провели, и все, и забыли, да?
1: Непонятно.
2: Ну ладно, хорошо, если потребитель, так сказать, не забудет. Были какие-то разговоры о том, что там будут специальные проекты со Сбербанком России, даже представитель Сбербанка был, я с ним беседовал. В общем, ничего толком, так сказать, так и не выяснил. Так будут какие-то скидки для каких категорий населения, какие льготные кредиты, пока ничего было непонятно. Ну, еще какие уходят бренды? Фортинг. Вот такой вот бренд есть. Дома на колесах. Замечательная история, но, опять же, совершенно непонятно, зачем, а главное, как потом, что с этим автомобилем делать. Теряют, конечно, на вторичном рынке, они совершенно немыслимые.
1: Чудовищное количество, правда? Денег, да, они теряют. Чудовищное,
2: да. Да. Но, правда, не все. Значит, вот опять же, так сказать, рецепт же остается. У нас на вторичном рынке сейчас продается в 5 раз больше автомобилей, чем на первичном. Да. В апреле мы перешагнули, да мы перешагивали его регулярно, отметку в 500 тысяч автомобилей. 500 тысяч автомобилей за месяц на вторичном рынке. Ничего себе, так сказать, перепродажа. Ну и, в общем, конечно, вторичный рынок будет расти. Но вот я хочу сказать, наши отношения, я имею в виду в широком смысле российского покупателя, потребителя, очень хорошо выражается, например, в том, что в 5 раз увеличились продажи таких автомобилей, как Toyota RAV4, Мазда, трешка, Мазда, пятерка. Вот тут за последний, вот буквально, так сказать, апрель. Ну вот и все, так сказать,
1: пристрастия. Слушай, напомни мне, Мазда 3 это времен Брежнева или Андропова все-таки?
2: Нет, это... Вообще-то говоря, это...
1: Я вот представил, Мазда 3, 7 владельцев. Не, кстати, это все очень грустно. Это все очень грустно.
2: Нет, это все ввозятся автомобили относительно свежие.
1: Мазда 3 это не пятилетки все-таки.
2: Ну, конечно. Да. Это достаточно новые машины, они очень популярны. Ну, вот нашли каналы какие-то по параллельному импорту, опять же, так сказать, под себя, для себя возят. В общем, все это по-прежнему говорит о том, что все-таки стабильный интерес к тем надежным автомобилям, которые всегда
1: которым,
2: можно...
1: Которым мы привыкли.
2: Да, да.
1: Да? Олег, спасибо. Хорошей дороги.
2: Всем удачи. Всем удачи, пока.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Изначально Минобороны объявило, что режим прекращения огня будет действовать с полуночи 8 мая до начала 10 мая. Однако позже помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки войск Южной уничтожили до 15 пунктов временной дислокации, до 25 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, операторы беспилотных систем группировки в ходе боевой работы на славянском направлении выявили блиндаж с пехотой противника. Точным попаданием дронов цель была уничтожена. Кроме того, российский НРТК-курьер, применявшийся в качестве поста воздушного наблюдения, уничтожил огнем из пулемета, пролетавший мимо тяжелый украинский дрон «Вампир» в Сумской области. В Кремле надеются, что работа по обмену пленными скоро будет финализирована, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. По словам Пескова, ответственные службы усердно трудятся над его осуществлением, но процесс согласования списков крайне сложный и длительный. 8 мая Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Москва не видит ограничений по персоналиям, когда речь заходит о потенциальных переговорщиках между Европой и Россией. Об этом также заявил Дмитрий Песков, комментируя возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Песков подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к возобновлению контактов. Ранее Владимир Путин отметил, что для него лично бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер – самая предпочтительная кандидатура для выстраивания диалога между Россией и Европой. Вместе с тем президент готов видеть в роли переговорщик от ЕС любого лидера, который, как он отметил, не наговорил каких-то гадостей в адрес России. США могут возобновить удары по Ирану. О том, что Дональд Трамп рассматривает такую возможность, пишет Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что американский лидер может использовать силу, чтобы заставить Тегеран уступить по ядерной программе, а в Иране заявляют, что альтернатив плану, который ранее предложила сама Исламская Республика, нет. Любые другие подходы только затянут конфликт, но президент США мирную инициативу Тегерана раскритиковал.
2: Оно невероятно слабое, я бы так сказал. После того, как я прочитал ту чушь, которую они нам прислали, я даже не дочитал до конца. Я сказал себе, не буду тратить время на чтение этого. Я бы сказал, что это одно из самых слабых соглашений на данный момент. Оно находится на искусственном жизнеобеспечении, когда врач выходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека шанс выжить примерно 1%.
0: Трамп также заявил, что Штаты могут возобновить операции в Ормузском проливе. В интервью CBS глава Белого дома рассказал, что Вашингтон пока не делает этого, якобы из-за просьб других стран, но дал понять, что в любую минуту может отдать приказ начать операцию. Правительство поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. По данным Росреестра, со дня начала ее действия, с 1 сентября 2021 года было оформлено 249 тысяч гаражей, а также около 500 тысяч земельных участков. Представленные данные свидетельствуют о положительных результатах гаражной амнистии и востребованности среди граждан такого механизма, указано в ответе ведомства. Россияне рассказали, сколько тратят на импульсивные покупки на маркетплейсах. Каждый третий опрошенный считает такие траты своей вредной привычкой, которая ежемесячно обходится в среднем в 11 тысяч рублей. Как выяснили аналитики, чаще всех с долей 46% импульсивные покупки совершают молодые люди до 25 лет. В группе от 26 до 34 лет этот показатель составляет 38%. Категория 35 до 44 лет – почти треть, а среди россиян старше 45 снижается до 19%. В целом, более половины опрошенных осознают избыточность импульсивных расходов и периодически пытаются их сократить. Среди тех, кто пытался бороться с привычкой тратить, треть использует финансовое планирование и лимиты. Кто-то временно отказывается от покупок или удаляет приложение маркетплейсов, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Москве и по области сегодня ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, максимальная температура воздуха повысится до 15-18 градусов. И это почти соответствует климатической норме мая.
1: В течение дня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось, утром очаги туманов, ветер восточный 3-8 метров в секунду, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 18, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать, составит вечером 741 миллиметр ртутного столба.
0: До конца недели, по прогнозам синоптиков, в Москве будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, сегодня без осадков и плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди и 17-19 градусов.

0: Чай для чайников.
1: Точно. Здравствуйте, дорогие товарищи. Владислав Александрович, а вы знаете, что так. наши с вами товарищи подарили мне на мой юбилей 3 по 17 прекрасный набор из 9 штук таких совершенно специфических, настоящих китайских чашек чая, разноцветных причем. Вот вы знаете, Владислав Александрович, чай — это моя любовь теперь, да, самая настоящая. И, конечно же, Наталья Леликова, ти-тестер, ну это то есть специалист по чаю и тестировщик, эксперт, чайный эксперт компании Julius Meinl и автор образовательного проекта «Ароматика». Наталья, доброе утро, здравствуйте, рады вам.
2: Да. Доброе утро.
1: Ну и мы сегодня поговорим о том, как среди многих-многих видов чая найти свой вкус. Да, свой вкус. Наташа, ну вот вопрос такой, может быть, из другой сферы немножко пример, но есть такая вот история, что хороший вкус, да, он должен прививаться постоянными регулярными, так сказать, возлияниями. И в прямом, и в переносном смысле, в том числе хороший вкус, например, к классической музыке, да, или к джазу. Многие вещи в этих видах музыки, например, так вот сразу не нравятся. Особенно человек, который вырос, например, на музыке Билли Айлиш, например, или группе Воровайки. Но вот, говорят, с годами можно пробить брешь в этой броне такой, да, и позволить человеку полюбить. Насколько, и там это называется наслушанность, насмотренность, то же самое визуальное искусство, да, то есть количество должно перейти в качество. С вашей точки зрения, да, вот чтобы открылись эти самые наши рецепты, эти сосочки на языке, да, чтобы мы распахнули, грубо говоря, нашу рецепторную систему навстречу вкусному чаю, да, который отличается от газировки, может быть, дешевой и понятной всем, да, от каких-то соков, да, даже от кофе. Вот насколько важна эта насмотренность, да, напитость, да, и сколько надо времени, чтобы вот сосочки, значит, вот начали получать удовольствие от того, что с первого взгляда кажется не очень вкусным.
2: Я думаю, что здесь, безусловно, тоже имеется такая история. И в чае есть, ну, есть такой вот неофициальный термин «припитость». То есть вот насколько человек... Да, вот он смешно звучит. Насколько человек много выпивает чая и имеет в нем определенную насмотренность. Вообще, надо сказать, что... Случаются истории, в которых человеку, если, например, человек регулярно пьет исключительно чайные пакетики или вообще не пьет чай, но какие-то исключительно вкусные, редкие образец ему попался где-то на дегустации, и случается такой момент просветления, когда сразу же человек открывается сердце навстречу новому напитку. Но если, например, человек пьет... чайные пакетики и представляет себе, что весь чай только такой, ну, то есть имеет некий достаточно спокойный, грубый вкус, терпкость.
1: Давайте так, имеет крепость определенную, да?
2: Да, имеет крепость. То здесь требуется иногда достаточно много времени дегустации различных сортов, чтобы показать, что есть множество оттенков, что есть множество нюансов вкусовых, и что чай может быть абсолютно разнообразным. Конечно, дегустация всегда решает.
1: Хорошо, Наташа, ну вот по вашему опыту, если человек приступает, да, к изучению чая, ну сколько ему надо в литрах выпить? Я такое вспоминаю, ну ладно, не буду вспоминать, это уже из прошлой жизни, а сейчас я трезвый абсолютно. Я вот хочу спросить, сколько надо действительно пропить чая, чтобы быть, вот слово-то забыл, как напитый, спитой?
2: Припитый. Это уже перепитый чай.
1: Да, вот чтобы быть припитым, значит, сколько надо вот выпить-то этого дела всего?
2: Я думаю, что для начала здесь лучше не измерять в литрах. Скорее, здесь грамотнее измерять в граммах заваренного чая. Поскольку заваривать можно по-разному, и можно заварить иногда 10 грамм, а выпить из этого, ну, на дегустации буквально 10 миллилитров. Бывает совершенно по-разному. Поэтому я бы, наверное, сказала, что главный здесь момент – это чтобы человек успел за некоторое время перепробовать разные виды чая. Думаю, что времени на это, ну, при некотором усердии уйдет немного. Во всяком случае, например, какие-то обучающие курсы, как правило, редко занимают больше 10-15 дней, ну, такие базовые для введения человека вот в чайную культуру, в чайную дегустацию.
1: Наташа, хотел задать вопрос важный. Вот скажите, пожалуйста, если мы такой, он в проброс, не к нашей сегодняшней теме, но важный, я думаю, для наших слушателей тоже. Если нам правильно рассчитать количество чая, ну, не хочется употреблять слово заварка, это немножко другая, да, история, не такая эстетическая, но тем не менее, если оперировать этим словом, да, если в чайных ложках и чашках, да, какое должно быть соотношение? Вот если брать высокосортный, хороший, там, вкусный, действительно, и недешевый зеленый чай, да, то сколько надо бросать в чайник этих ложечек, да, из расчета чайных кружек?
2: Здесь есть, на самом деле, очень простая схема, что, как правило, требуется 1-2 грамма на 100 миллилитров. Вот если мы берем чайник стандартный на 500 миллилитров, в одну чайную ложку вот, средней формы зеленого чая, да и черного чая, входит примерно 2 грамма. То есть получается, что нам нужно будет положить примерно 3 ложки, чтобы у нас было 6 грамм. Если человек любит покрепче, то можно сделать эти ложки с горкой. Будет примерно 7-8 грамм на 500 миллилитров. Все это дело мы настаиваем примерно 3-5 минут. Для зеленого чая достаточно 3 минут, для черного чая можно подержать до 5, но будет уже крепко. И еще играет роль температура. Зеленый чай лучше заваривать температурой в районе 85 градусов, а для черного чая предпочтительнее в районе 95. Ну, то есть,
1: Наташа, да, хорошо, я понял. Первый вопрос сразу возникает. Если мы передержим зеленый чай, он заварится не 3 минуты, а, например, ну, пошли, отвлеклись, по телефону поговорили вот с Владулей, да, там, и через полчаса вернулись, как, что с ним там будет?
2: Ну, во-первых, он станет очень горьким и терпким. Вкус, конечно, потеряется. И в этом случае, ну, в идеале, вот по правилам, я бы, конечно, рекомендовала вылить его и заварить другой, потому что через 10 минут после настаивания чая в воде чай начинает выделять гуанидин, токсин для нервной системы, после которого неприятные ощущения могут возникнуть как в желудке, так и в голове и в целом. Даже до тремора. Даже если сильно развести. Ну вот, да, неприятные будут ощущения, пользы от чая уже никакой, вкус тоже уже не спасти, поэтому лучше будет перезаварить. Или,
1: Наташа, хорошо, если, например, так, смотрите, смотрите, зеленый чай 3 минуты и 85 градусов, да? То есть, но у нас обычно, у нас традиция, у нас чайники обычно большие. Даже вот в ресторанах там, да, вот если подают чай какой-то, там меньше, ну, честно говоря, стандартно меньше пол-литра точно нет. То есть, по идее, надо после 3 минут этот чай разлить или просто вылить в какую-то другую посуду, чтобы процесс заваривания прекратился, да, поменять посуду для чая.
2: Да, все правильно. Если, например, вы не хотите пить прямо сейчас, то можно перелить в термос или сразу разлить по чашкам.
1: Угу, хорошо. И второй вопрос. Вот, да, сегодня на рынке есть чайники с температурой, да, то есть там можно там от 70, некоторые даже от 50, с ходом там 5 или 10 градусов, да, и можно выбрать и 85, и 95, сколько угодно, да. Есть такие чайники, но сразу люди скажут, это такая кусающаяся история, кусачая в плане цен. Мы можем как-то узнать по бурлению, вот по процессам с пузырьками, что вот вода, вот она вот где-то в районе 85 сейчас уже внутри чайника, если чайник прозрачный, да?
2: Вот вообще рекомендуется довести до кипения, то есть чайник в любом случае вскипает, и после этого подождать, чтобы вода остыла быстрее. Как правило, я могу посоветовать налить сперва горячую воду, вот этот кипяток, сразу в чайник. Чайник заберет на себя часть этой температуры, и через примерно 5-7 минуточек можно уже туда закладывать чай.
1: Так, то есть сначала скипятить, да, не пользоваться этим, так сказать, спецчайником, да? А скажите, пожалуйста, тогда вопрос, а чайник этот в идеале должен быть таким непрозрачным, керамическим, да, например, таким с толстыми стенками, которые, соответственно, на себя будут забирать?

0: лучше использовать уже или керамический чайник, или глиняный, фарфоровый, то есть чайник, который больше держит температуру. Но в стекле тоже можно.
1: Я понял, да. Ну и, Наташ, вот если погружаться в эту историю по поиску своего чая, который должен тебе понравиться, да, если ты учитываешь, что это действительно здоровая история, полезная для организма, и просто это стильно, это прикольно, да, потому что я вот когда погружаться начал несколько лет назад, когда оказался в Китае там первый раз, да, я был всей этой историей, естественно, очарован, и мне нравится этот вкус, правда, я перестал пить по нашей традиции чай с сахаром абсолютно, то есть сахар — это зло для чая. И вот с вашей точки зрения, вот эта история поиска своего вкуса, в поиске ведь всегда есть несколько, ну, как бы направлений, да, которые надо перебрать. С вашей точки зрения, вот какую задачу себе надо поставить, да, чтобы найти свой вкус в чае?
0: Вот здесь можно пойти от разнообразия видов чая. Чтобы в них не заблудиться, можно все классифицировать по вот такой стандартной шкале, очень нам привычной, цветовой, так можно сказать. И разделить виды чая на зеленый чай, белый чай, улуны, светлые улуны и темные улуны, черный чай и пуэры. Вот как все эти виды чая, тоже нужно понимать, делаются из одного и того же чайного сырья. То есть не существует отдельных кустов и отдельных растений для производства там зеленого чая или черного чая. И теперь, когда мы выделили все это по классификации, можно дать совет человеку исследовать каждый вид чая в поисках своего собственного вкуса. Каждый вид имеет свои профили вкусовые. Здесь можно сказать примерно так. Если вот человеку нравится легкий настой с оттенками сухофруктов, например, с медовыми нотами, тогда можно попробовать белый чай. Если человек предпочитает свежий, яркий, такой травянистый вкус с цветочными нотами, тогда это зеленый чай. Если человеку ближе нежные цветочные ноты с такими кремовыми нежными оттенками, тогда можно попробовать светлые улуны. А если человек хочет более печеных оттенков и сочетание таких пряных нот с цветочными, тогда это темные улуны. Если интересно, например, вот в черном чае тоже большое разнообразие. Если человек предпочитает крепкие солодовые ноты, такую высокую терпкость, тогда можно посоветовать ассам. Если человек предпочитает пряные оттенки, то тогда, наверное, цейлонский чай. Если человек хочет узнать, что такое сладость в черном чае и мягкость вкуса, тогда можно посоветовать кенийский чай. Черный.
1: Наташ, если, я понимаю, что вы девушка юная, да, вы не застали тот период, а скажите, пожалуйста, в грузинском чае номер 36, который я помню с детства, в этих кубических маленьких пачках по 100 грамм, там, в принципе, был какой-то смысл?
0: Конечно, в любом чае есть какой-то смысл. Другой вопрос в том, что если сырье чая достаточно грубое, и чай дешевый и доступный, и, конечно, я тот чай тоже пробовала, в нем смысл в большей степени, как сказать, функциональный. То есть вкус. Здесь скорее не чифернуть, это скорее вот просто некий крепкий темный напиток создать.
1: Давайте называть это таким словом. Напиток.
0: Без изысканных каких-то оттенков.
1: Наташа, вопрос такой, смотрите, улун достаточно популярная, да, история, он тем более молочный, он такой мягенький, да, вкусный, сладковатый. Вы говорите, что все равно весь чай как бы из одного, да, растет. А что они туда добавляют, чтобы в улуне вот присутствовала эта вот эта такая молочная, такая сладость, такая приятственная? Это какая-то химоза туда кладется?
0: Это действительно ароматизатор. Ну, нельзя сказать, что это химоза. Вообще, наверняка вы встречали и другие виды чая, и сорта чая с ароматизаторами. Например, какие-нибудь фруктовые чаи и какие-то чаи с различными вкусами, добавками и так далее. Там крем-карамель какая-нибудь, например, или что-то такое. Это все ароматические добавки, но бояться здесь их не нужно. Это продукт совершенно с огромного количества точек зрения проверенный перед выпуском в промышленность и в работу. Ну, то есть с точки зрения пищевой безопасности это всегда проверено и безопасно.

0: Но с точки зрения натуральности, надо понимать, что да, вот этот именно молочный выраженный вкус, это достигается за счет ароматизатора.
1: Наташ, а вот скажи, пожалуйста, ну вот так вот, можете не стесняться и сказать «да» в ответ. Вот скажите, у вас, у специалистов по чаю, вот люди, которые пьют вот эти вот ароматизированные чаи, да, это вот лошары они у вас? Так вот, по-честному.
0: Нет, конечно, нет. Это профессионалы, которые тоже делают свою работу.
1: Нет, нет, не делают, делают. Я имею в виду, для, просто люди, получать, которые получают удовольствие от чистого чая без добавок. Они как бы вот первосортные, а те как бы такие любители, да, вот которые любят, чтобы вкусненько было, да, так вот с добавочкой. А,
0: на самом деле нет. Скорее здесь относится с некоторым уважением, поскольку те люди, которые занимаются купажированием и созданием чая с добавками, они тоже достаточно, это достаточно большой, серьезный труд. Что касается любителей пить чай с добавками, ну, для них не все потеряно. Чем больше человек пьет чай с добавками, когда-нибудь он все равно придет к чистому вкусу. Обычно так и происходит.
1: Наташ, а скажите, пожалуйста, а вот тот чай, который приправлен этими добавками, да, молочный улун или какие-то фруктовые там добавки, ягоды и так далее, он в плане полезных веществ из самого зеленого чая, например, теряет что-то, или это просто такая вкусовая добавка, а вся польза все равно остается?
0: Нет, это просто вкусовая добавка, польза остается, так же, как и в йогуртах, например, со вкусом клубники и так далее. То есть функционально чай остается тем же полезным напитком.
1: Хорошо, друзья мои, запомните, одна чайная ложка чая на 100 грамм будущего напитка и 85 градусов, вот это наша инструкция.
2: Чай пить, долго жить. Чай для чайников. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
3: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России 27 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Между тем, временные ограничения введены сейчас в аэропортах Саратова и Саранска, сообщили в Росавиации. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально, сообщили в Минобороны. Продление перемирия на Украине после 11 мая не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявление Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня. Москва не видит ограничений по персоналиям, когда речь заходит о потенциальных переговорщиках между Европой и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Песков подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к возобновлению контактов. Ранее Владимир Путин отметил, что для него лично бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер – самая предпочтительная кандидатура для выстраивания диалога между Россией и Европой. Вместе с тем, президент готов видеть в роли переговорщика от ЕС любого лидера, который, как он отметил, не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Реальные денежные доходы россиян за 2023-2025 годы увеличились на 26%, что стало максимальным показателем за последние 20 лет. Об этом газете «Ведомости» рассказал вице-премьер Александр Новак. По его данным, рост происходил за счет зарплат, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности. Реальные зарплаты за этот период выросли почти на 24%. Также, как отметил вице-премьер, уровень бедности в России снизился до исторического минимума 6,7%. В этом году правительство ожидает дальнейший рост реальных доходов населения чуть более чем на 1,5%. До конца недели в Москве будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а после следующих выходных дневная температура повысится до летних показателей, которые будут соответствовать многолетним показателям середины лета. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Весна закрепит свои позиции, встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. Ну, а значит, до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. В ночное время уже не ниже плюс 10-13, и при этом прошумят скоротечные ливни и грозы. Ну, а к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь и распогодится. По ночам в Москве станет не ниже плюс 10-15, а дневная температура воздуха повысится до летних показателей, и максимальные термометры покажут плюс 22-27, а это уже соответствует многолетним показателям середины лета.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Новости спорта.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. В составе Краснодара мяч забил Диего Коста. У столичного клуба отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, ставший автором победного гола в компенсированное время. Краснодар на 2 очка отстает от «Зенита». «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. У москвичей точные удары на счету Кристалл Ферову и Пабло Салари. У казанцев мяч забил Александр Юкич. Пари НН потерпел поражение от ЦСКА 1-2. Данил Лисовой отличился за нижегородцев. Данила Козлов и Имран Фиров за армейцев. Акрон проиграл Ростову 1-3. Авторы голов у ростовчан Кирилл Щетинин, Махамад Махиби и Виктор Мелехин. Тольяттинцы отквитали один мяч благодаря автоголу Умара Сако. Россиянин Даниил Медведев четвертый раз подряд сумел выйти в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв испанца Пабло Льямаса Руиса. Подробности у Виталия Павлова.
5: Даниил Медведев начал свой путь в Риме сразу с третьего круга. Во втором сеянный россиянин в итоге не играл по причине снятия чеха Томаша Махача. В итоге накануне Даниил сразился с испанцем Пабло Льямасом Руисом, который занимает 139-е место в рейтинге ATP. Интересно, что перед этим Руис выиграл 4 матча подряд и все в трех сетах. Медведев сразу же проиграл свою подачу, а дальше действовал не слишком уверенно при разменах на задней линии. Вернуться в партию у россиянина так и не получилось. Он уступил со счетом 3-6 за 41 минуту на корте. Даниил после отданного сета принялся активно ругаться. Во второй партии, наконец, в пятом гейме у Медведева получилось выиграть чужую подачу. Ему удалось избежать лишней нервотрепки, он удержал свои геймы и подал на сет 6-4. В решающей партии россиянин уже победил на классе. Хотя стоит отметить, что и соперник заметно сдал. Все-таки уже пятый матч подряд играл в Риме все сеты. Медведев сразу оформил брейк, потом и еще раз выиграл чужую подачу, однако вдруг проиграл свою. Правда, тут же испанец снова проиграл собственный гейм. В итоге 6-2 в пользу Даниила. Медведев в четвертый раз подряд пробился в четвертый круг турнира в Риме. К тому же у него 100 побед на Мастерсах, если считать с 2020 года.
4: «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. «Локомотив» повел в серии до 4 побед 1-0. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: организация запахов.
1: Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Илья, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
1: Сегодня мы продолжим наш разговор о музыке в ароматах. И сегодня мы посмотрим на джаз, который запечатлен в, именно в запахе. И, как мы понимаем, джаз — это ведь какая музыка? Это вот она пришла, друзья мои, в начале 20 века, так сказать, на волне иронично отношения к реальности, да? Несмотря на то, что, понимаешь, на дворе стояла, была Первая мировая война, и было невероятно неспокойно и жутко, а вот джаз, который тогда рождался, он был, соответственно, очень ироничным, да, очень несерьезным таким жанром. Правильно ли я понимаю, Илья?
3: Слушайте, да. Ну, на самом деле, мне кажется,
1: успел.
3: В этом... Да, конечно.
1: Да.
3: Естественно, естественно. Джаз, безусловно, был очень ироничным в плане того, то, что, на мой взгляд, он тоже являлся неким таким переосмыслением реальности, которая происходила. Поэтому неудивительно то, что джаз, он зарождается вот точно так же, как сегодняшний, например, рэп, да, вот в черных кварталах, в первую очередь, Нового Нью-Орлеана, в самых, наверное, неустроенных, бедных, таких несчастных районах. Вот, но на самом деле, чем... так сказать, ниже старт, тем, наверное, выше взлет, да, и это точно можно сказать про джазовую музыку.
1: Так, Владислав Александрович, да, мы должны предоставить нашему дорогому Илье Волкову, директору по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул», возможность чуть-чуть отдышаться.
3: Конечно.
1: А вы, Владислав Александрович, со своей стороны, скажите нам пару слов о джазе, чтобы мы отдышались.
4: По поводу джаза, ну, естественно, скажем так, дедушкой джаза был блюз. Есть блюз всех вот этих вот афроамериканских исполнителей, которые вот это перерождение блюза немножко в танцевальную историю, немножко в историю импровизации. И это вот, по сути, это блюз, то, с чего начинался джаз.
1: Да. Илья, мы больше всего вот уважаем джазовых музыкантов за то, что они, ну, наверное, может быть, это громко прозвучит, но из всех музыкантов наверняка самые одаренные, потому что они умеют импровизировать на ходу. То есть одно дело там сочинить музыку и выдать ее, да, отрепетировав.
4: Да,
1: а тут, извините меня, еще и в команде играть и тут же придумывать или входить в некий транс скорее, да, вряд ли там речь идет о том, что человек придумывает, он входит в некий транс, сращается с инструментом, да, и выдает нам что-то, так сказать, совершенно новое, вот, причем и в команде в целой, в банде, это, конечно, вызывает восторг, как коллективное творчество, да, гармоничное причем, да, и связанное одной идеей. Наверное, что-то такое же мы ждем, импровизационное и одновременно профессиональное от ароматов джазовых, да?
3: На самом деле, очень многие парфюмеры как раз, когда рассматривали джазовую музыку, да, а среди них, конечно, огромное количество поклонников джазовой музыки, в частности, один из моих любимых креативных директоров, зовут его Ян Вильгельм Алгрен из Вильгельм Парфюмерии, он, в принципе, вот очень хорошо в этом разбирается, он действительно специалист, и он в одном из своих ароматов, который называется «Smoke Show», он постарался как раз передать вот это вот ощущение джазовой импровизации. Но что может сделать парфюмер с точки зрения передачи именно джазовой импровизации как таковой? Нужно сделать аромат, который будет абсолютно непредсказуем. Как в джазовой импровизации должна быть гармония, но в то же время идея импровизации — это именно, на мой взгляд, именно в непредсказуемости. То есть она всегда должна удивлять. То есть если импровизация не будет удивлять, то она вроде как и не кажется импровизацией. И вот здесь то же самое. Дальше нужно решать действительно парфюмерными способами, средствами. То есть ты создаешь композицию. Композицию, которая, ну, можно считать таким неким шаблоном, да? То есть она сделана традиционно путем, и она, может быть, даже напоминает что-то предыдущее, потому что, насколько мне известно, джазовые импровизации, они тоже, как правило, базируются на какой-нибудь теме, да, ну, не знаю, там, караван какой-нибудь, да, вот, и дальше уже начинаются изменения, но как эти изменения сделать на теле, на коже, то есть джазовая импровизация в парфюмерии должна заставлять аромат постоянно изменяться. Что значит аромат меняется на коже? Ведь, значит, там должны состоять такие компоненты, которые не просто будут звучать сами по себе, как мы говорим, да, они просто будут вот по определенному пахнуть, но будут звучать в зависимости от того, как меняется кожа. А будь это, там, не знаю, солнечный какой-нибудь день или жаркая погода, и все это создаст определенный аффективный, то есть ароматный фон кожи. И, соответственно, должны быть компоненты, которые будут чутко на это реагировать. И действительно, такие компоненты в парфюмерии есть. Это так называемые молекулы, да, в общем-то, они искусственного, как правило, происхождения. И их часто называют либо альдегидными, либо мускусными молекулами, либо там амбровыми молекулами. И они очень интересно реагируют с кожей, создавая совершенно непредсказуемое звучание. Использовать эти молекулы очень опасно. И на самом деле парфюмеры обычно, ну, раньше старались использовать их в очень-очень небольших количествах, потому что все-таки нужно было создавать такой академический, можно сказать,
4: аромат. Они непредсказуемы, типа.
3: Они непредсказуемы. И здесь всегда есть риск.
1: Непредсказуемы в плане того, зависит от чего, от того, что человек покушал на завтрак.
3: И даже от того, какое у него сейчас настроение, даже от того, какая у него температура. Мы тут же... Потому что такое настроение? Настроение всегда сопровождается выработкой определенных гормонов. Эти гормоны мы с вами улавливаем. Мы их не улавливаем просто как запах цветов. Нам скорее улавливаем их, можно сказать, сразу подсознанием. Можно сказать так, да? Ну, то есть мы их не распознаем как что-то ароматное, но мы чувствуем их как вот некое ощущение, эмоцию, энергию, как говорят некоторые люди. А это те же самые, там, андростенон, адреналин, если ты чувствуешь какое-нибудь такое возбуждение, да, там, и так далее. И все это улавливается. И то, как эти гормоны и то, как наш запах будет реагировать с тем же самым гельвиталидом, например, как называется одна из разновидностей искусственного мускуса, это непредсказуемо. Ну, то есть, с одной стороны, у тебя может быть там аромат похожий на фиалку, а с другой стороны, у тебя может быть аромат похожий, не знаю, там, на свечной агарок или какой-нибудь шашлык, например, да, то есть риск здесь достаточно велик. Ну, кстати, у меня есть вопрос к Владиславу, как специалисту по музыке. А вот если постараться вспомнить, вот с какими запахами у вас, например, бы ассоциировал, не знаю, джаз или джазовый концерт. Может быть, ваш самый первый джазовый концерт, или когда вы только впервые услышали музыку.
1: Для этого не надо спрашивать Вячеслава, Владислава, да, потому что он ответит единственно верно. Вискарёк, конечно.
4: Ну, кстати, по поводу джаза. У джаза всегда есть определенная тональность, канва так называемая, ну, грубо говоря, базис такой, и вокруг которого происходят все вот эти манипуляции звуковые, импровизации и так далее. Поэтому, мне кажется, если мы говорим о парфюмерии, то там тоже, наверное, должен быть некий базис.
3: Тот же самый,
4: да,
3: тот же самый.
4: Либо ритмическая основа, либо что-то еще.
3: Тот же самый базис, да. То есть вот тот самый аромат, например, Smoke Show, он вообще посвящен идее даже не просто джаза, а именно джазового клуба. Вот сам парфюмер, он очень любит шататься под джазовым клубом Гарлема, и они такие очень часто, там, его любимые такие полуподвальчики, да, и вот он за ночь может посетить там 2-3, например, да, вот просто переходя от одного джем-сейшн там к другому. И здесь, когда он создавал, он действительно точно так же берет классическую основу, да, то есть там это начало цитрусовых, потом переходит в древесные ноты, потом в амбровые ноты, а вот все вокруг — это те самые молекулы, которые заставляют аромат постоянно меняться на коже. И на самом деле аромат удивительный, и, честно говоря, когда ты его подбираешь, ты, во-первых, сам не ожидаешь, что услышишь, а во-вторых, проблема в том, что уже на следующий день он для человека может казаться совершенно другим. Ну, точно как музыка, да, которая сегодня тебе нравится, а завтра
1: трудно
3: может быть...
1: продать, да? Трудно продать.
4: И вообще, кому очень это сложно. Можно продать, в принципе? Просто интересно.
1: Ученому, например, который в потьмах копошится.
4: Джазовому музыканту продать.
3: Вот это для нас большая проблема, это продать, да, но я могу сказать то, что на определенном этапе, не знаю, как я говорю, после 3-го, 4-го флакона, да, человек начинает ценить вот это, да, потому что, понятно, этому дает вот это ощущение индивидуальности, абсолютно непохожести ни на кого и никак, и это, конечно, здорово. Но, кстати...
1: Илья, а у этого парфюма, да, вот непредсказуемый, есть какое-то отдельное название, ну, вот, классификация?
3: Мы их называем молекулярные духи. Ну, то есть, вот эту классификацию, которая в последние годы, да, прям уже занимает как отдельное олфактивное направление, это молекулярные духи. То есть, это означает, что парфюмер всегда как будто в композиции оставляет место для кожи человека, для тела человека. И тело человека является одной из ключевых нот, можно сказать, в этом парфюмерии. Но степень вот разницы, конечно, у всех разная. Кто-то прям рискует, а кто-то, вот, в общем-то, идет таким более стандартным путем.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Стали известны подробности вчерашнего пожара на металлургическом заводе в Череповце. По словам очевидцев, возгорание началось в 11 утра по местному времени. Столб дыма был виден во многих районах города. Как сообщил глава Андрей Накрашаев, пожар возник на Череповецком металлургическом комбинате из-за возгорания бочек с бензолом и маслом. Площадь пожара, по уточненным данным, составила 300 квадратных метров. Огонь тушили около 40 сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован через 2 часа. Пострадавших нет. Произведены замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в трех районах. Это улица Мира, Ясная Поляна и Северное шоссе. По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме. Причины пожара устанавливаются, добавил Накрашаев. Сегодня завершается отопительный сезон в Вологде. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Жестянников. Теплоснабжение отключат более чем в 3000 жилых домов. Уже в мае в городе начнется подготовка к следующему отопительному сезону. Пройдут плановые ремонтные работы. В центральном и южных районах Вологды запланирована реконструкция участков трубопроводов и замена оборудования. График отключения горячей воды и ремонта котельных опубликован на сайте городской администрации. В Череповце с 11 по 16 мая проходят плановые отключения электроэнергии. Как сообщает МУП «Электросеть», работы связаны с ремонтом оборудования. Сегодня свет временно отключат с 9 утра и до 12 часов дня в некоторых домах на улицах Пролетарской, Красный переулок, а также на Социалистической и на Советском проспекте. Под отключение попадут торговые объекты и павильоны. С 2 часов дня и до 5 часов вечера без света останутся некоторые дома на улице Ленина и Ломоносова, а также гаражи и павильоны. Специалисты из Вологды и Череповца приедут в районы области. Ближайшие выезды передвижного медицинского комплекса пройдут уже на этой неделе. 14 мая прием в деревне Ягница, 21 и 22 мая в деревне Ясная Поляна, 28 и 29 числа в деревне Абаканово. Местные жители смогут пройти флюорографию и маммографию. Вблизи Вологды обустроят новую площадку для приема бортов санитарной авиации. Решение приняли по итогам совещания по развитию санавиации, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Площадку разместят на улице Пригородной в деревне Абрамцево. По словам главы региона, это позволит максимально быстро доставлять пациентов в областные клинические больницы, что особенно важно при экстренной помощи. Объект планируют оборудовать уже в мае. Площадка будет соответствовать всем необходимым требованиям. Укрепленный участок размером 20 на 20 метров, специальная маркировка, ветроуказатель и круглогодичный подъезд для транспорта. Также власти проверят состояние действующих взлетно-посадочных площадок в районах и приведут их в соответствие с нормативами. Более 12 тысяч человек в Вологде в День Победы приняли участие в шествии Бессмертного полка. Колонна с портретами фронтовиков прошла по проспекту Победы до Кремлевской площади. Праздничные мероприятия начались с парада военной техники. Вологжане увидели мотоциклы и машины времен Великой Отечественной войны, а также современную военную технику. В течение дня в городе проходили концерты, фестивали и памятные акции, в том числе выступление актера Дмитрия Певцова. В организации Бессмертного полка участвовали 180 волонтеров. И в завершении выпуска: в Череповце около 200 байкеров открыли мотосезон праздничным пробегом, посвященным Дню Победы. Мотоциклисты стартовали от Музея военной техники в Парке Победы, где возложили цветы к мемориалам и почтили память героев минутой молчания. Колонна проехала по главным улицам города через Октябрьский мост, Шекснинский проспект и Южное шоссе. Многие мотоциклы были украшены флагами и копиями Знамени Победы. Как отмечают организаторы, перед заездом всем участникам напомнили о правилах безопасности. В Череповце мотопробегами традиционно открывают и закрывают байкерский сезон.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преимущественно без осадков. Днем максимальная температура в Вологде 15 градусов тепла, в Череповце 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Госкорпорация «Роскосмос». Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщила Минобороны. Атаки были пресечены с полуночи до 7 утра. Дроны самолетного типа сбиты над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны. По данным Росавиации, аэропорты Саратова и Саранска временно не обслуживают сейчас рейсы, а также временные ограничения введены в аэропорту Чебоксар и Ульяновска. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально, сообщили в Минобороны. Кремль надеется, что работа по обмену пленными скоро будет финализирована, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. По словам Пескова, ответственные службы усердно трудятся над осуществлением плана, но процесс согласования списков крайне сложный и длительный. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Трамп также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Москва не видит ограничений по персоналиям, когда речь заходит о потенциальных переговорщиках между Европой и Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Песков подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к возобновлению контактов. Ранее Владимир Путин сказал, что для него лично бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер самая предпочтительная кандидатура для выстраивания диалога между Россией и Европой. Вместе с тем президент готов видеть в роли переговорщика от ЕС любого лидера, который, как он отметил, не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Дональд Трамп назвал связку из нынешнего вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от республиканской партии на выборах в 2028 году. Своими соображениями президент США поделился на мероприятии в Розовом саду Белого дома. Он предложил участникам мероприятия проголосовать аплодисментами, спросив, кому нравится Джей Ди Венс, а кому Марко Рубио. При этом Трамп не стал пояснять, кого из двух он видит в качестве будущего президента, а кого в качестве вице-президента. Следующие выборы главы Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2028 года. В Грозном несколько человек были доставлены в больницу с отравлением угарным газом после крупного пожара в многоквартирном доме. Пламя охватило почти 3000 квадратных метров. Подробности у корреспондента «Вестей» Артура Мустаева.
3: Пожар охватил девятиэтажку за считанные минуты, причем огонь вспыхнул сразу на верхних этажах.
4: Буквально за 3 минуты с 7-го этажа наверх поднялся пожар и вниз спустился. Это буквально вот несколько, 5 минут. Моментально отреагировали МЧСники.
3: Часть жителей смогла покинуть дома самостоятельно. Другим же помогли спасатели, которые среагировали молниеносно и, по сути, совершили настоящий подвиг. Людей успели эвакуировать едва ли не прямо из огня, без серьезных последствий для здоровья. Несколько человек, которые отравились угарным газом, доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
5: Глава региона уже распорядился, чтобы мы без промедления приступили к восстановлению дома. Более того, мы отремонтируем все квартиры и обставим их мебелью. Пострадавших уже расселяем.
3: В тушении пожара были задействованы основные силы городского гарнизона МЧС. Предварительно причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора.
6: Полностью потушить огонь удалось лишь к полуночи. По предварительной информации, пожар охватил порядка 3000 квадратных метров. Всем пострадавшим оперативно оказана помощь.
1: 7 охотников, застрявших во льдах на трехмоторных лодках на реке Лени в Алекминском районе Якутии. Об этом сообщили в службе спасения республики. Помимо группы на лодках, еще 4 человека оказались на острове Харыл-Ялах. За людьми вылетел вертолет со спасателями МЧС из Ленска. Те находились там в составе оперативной группы в период прохождения половодья. Следующие трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне. Отдыхать граждане будут в честь Дня России. Как напомнили в обществе знаний, рабочая неделя продлится с понедельника по четверг, с 8 по 11 июня. Пятница, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем, поскольку непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 числа. Затем последуют три выходных дня подряд, с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье. Всего в первом месяце лета будет 21 рабочий день и 9 выходных. Российские туристы стали меньше тратить на курортах Анталии на фоне высоких цен и фактора мошенников, сообщили РИА Новости представители туристического сектора региона. По их данным, в последние два года стоимость отдыха в Турции заметно выросла почти по всем направлениям, от проживания и ресторанов до экскурсий и транспорта. Кроме того, участники сектора обратили внимание на ухудшение общей атмосферы потребления на курортах. По их словам, жалобы на агрессивную торговлю, навязанные услуги и случаи мошенничества в туристических районах стали звучать чаще, что отрицательно отражается на готовность отдыхающих тратить деньги вне гостиниц. По оценке представителей туротрасли, дальнейший рост цен при сохранении нынешнего уровня сервиса в Турции может привести к перераспределению турпотока в пользу других популярных направлений. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 19-21 градус. В Москве облачно, местами кратковременные дожди, утром очаги туманов, днем плюс 16-18 градусов.

0: полноценности.
1: Дорогие друзья, вновь в нашей студии Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного университета и кандидат философских наук. Тарас, рад нашей встрече. Доброе утро. Да.
2: Доброе утро, Сергей.
1: Да, Тарас, и мы сегодня возьмем такую тему «Героизм как ценность». Очень важная тема, потому что герой – это человек, который, ну, наверное, самым меньшим, чем он, ну, руководствуется, это деньги. Да? Ценность, цена – это наш такой конек в этом цикле передач. Мы все время об этом говорим. И вот, Тарас, можно начать с такого мне вопроса. Является ли, с вашей точки зрения, героизм для героизма необходимым условием жертвенность и жертва?
2: Ну, вне всякого сомнения, это, конечно, тесно связанные вещи. Я не уверен, что, ну, эта связка является там безусловно необходимой во всех случаях героизма, да, вот. Но, наверное, первое, что вспоминается, когда мы обсуждаем тему героизма, это как раз случаи самопожертвования, да, различные случаи самопожертвования, и учитывая, что мы обычно лучше помним героев относительно недавнего времени, да, героев там военной эпохи, времен Второй мировой войны или текущих конфликтов, более близких к нам по времени. Конечно, первое, что приходит на ум, это люди, отдавшие собственную жизнь, да, во имя как раз ценностей, да, потому что сложно поверить, что они были в этот момент мотивированы каким-либо прагматическим расчетом. Я сейчас не про деньги, я сейчас вообще в принципе про способность точно рассчитать конкретный результат. Да, это, ну, люди, которым в этот момент почувствовалось, что нужно поступить именно так, что это необходимо, что по-другому не получится, невозможно. Вот, и мы ценим и переживаем этот самый подвиг, да, и проявление героизма именно как что-то, что с одной стороны является высшей формой проявления человека, а с другой стороны не вполне доступно нам, по крайней мере, ну, в ежедневном режиме точно, да. Это что-то пограничное, причем пограничное в очень таком манящем, важном, да, целеполагающем смысле.
1: Ну, вот, Тарас, очень хорошая ремарка про ежедневное, да, ежедневную жизнь, потому что, ну, давайте так честно, психика человека так устроена, что пока человек не оказывается в сверхобстоятельствах по сравнению, да, вот с обычными, порой даже он сам себя не знает. Давид, доводилось разговаривать с людьми, иногда, нет, это и нет системы, главное, иногда человек, который не представлял из себя никакого такого, скажем так, альфа-самца или что там, как это называется, пассионария, да, вдруг в необычных обстоятельствах оказывается героем, а человек, который, ну, не знаю, может быть, вел себя как потенциальный герой, оказывается, вовсе не им. Но вот, Тарас, я хотел подчеркнуть еще вот в бытовом плане, да, смещение акцентов, потому что мы говорим о героизме, то есть есть люди, которые прямо сейчас, в это время, на фронте, да, и есть, а в тылу люди, например, часто я слышу это от женщин, например, такую мысль, они часто ей пользуются, такой фразой, что, мол, я ценю в человеке не слова, а поступки. Ведь поступок, да, это такой, ну, скажем так, небольшой героизм, да, вот такой, ну, как бы не по шкале, наверное, ниже, да, чем героизм, естественно, но все равно уже что-то такое, уже по сравнению с бытовым поведением, уже выше, чем просто обыватель. И вот ты спрашиваешь, а что за поступок-то? А говорит, а когда обещал сапоги купить, и купил. Вот тебе и поступок. И вот это, знаешь, одновременное размывание, да, так сказать, у одних и все равно присутствие у других, это так, маленькая ремарка. Тарас, я вот, знаете, что хотел спросить у вас? А вот западная цивилизация, если мы говорим о философии, которая развивалась прежде всего на Западе, да, и мы с ними разошлись в определенных вещах, и это не только 22-й год, а гораздо раньше, но вот их философия, из которой выросло потребительство, да, которое тоже нас захватило, а у них наш героизм мне понятен, ну, то есть ментально, да, я понимаю, откуда это идет, а вот они имеют, в принципе, такое слово, как герой, в своем вокабуляре, извините за научный термин.
2: На самом деле это очень тонкий вопрос, прям вот очень тонкий. Да, понятно, что любая культура видит мир своими глазами и использует для там, фиксации того, что видит, собственный язык. И понятно, что все мы живем, ну, в общем, в мире в некотором смысле общем, да, в основном общем. И поэтому видения-то у нас немножко разные, да, исторически сложившиеся, а предмет вроде бы один и тот же. Из-за этого мы все время путаемся. Мы про одно и то же говорим, когда употребляем там слова из разных языков, которые вроде бы синонимы, согласно словарю, или не про одно и то же. Вот с героизмом в этом смысле тема на самом деле очень сложная, очень болезненная. А понятно, что для нашей культуры, причем особенно для нашей культуры последних там 100-150 лет, советский период нашей истории очень сильно тему героизма поднял на уровень публичного обсуждения, там, специального внимания и прочее. Да, это не значит, что героизма не было раньше, это значит, что об этом меньше говорили, да, на это меньше обращали внимание, это меньше культивировали. А то, что касается культуры западной, ну, вообще-то слово «герой» пришло-то оттуда, слово древнегреческое. Вот. Но вот я рискну предположить, что линия различия между нами связана в том числе с разными акцентами в понимании сути героического. Для древних греков герой – это в первую очередь тот, кому его сверхспособности и сверхпоступки, да, обеспечивает природа. То есть здесь нет момента вот этого перехода от некоторого простого бытового обыденного состояния. Вот жил себе обычный человек, да, и при некоторых обстоятельствах поступил как больше, чем просто человек, да, и там, ну, это вызывает как минимум уважение. Но при этом он был обычный человек, это важно. А герой античный, он изначально обычным человеком не был. А он в буквальном смысле наполовину бог. Он как бы наполовину человек, это
1: Да-да-да,
2: дитя
1: Тарас,
2: союза.
1: и причем тут интересно, он же все время с богами борется-то, да? С ними конфликтует,
2: Да,
1: то есть
2: да.
1: лезет, домогается до старших все время.
2: Ну, он на самом деле и там творит всякие безобразия, потому что он как бы ни туда, и туда, и туда. И ему нужно быть и человеком, и богом, он не то, ни другое, а нечто среднее. И вот это вот, собственно, порождает значительную часть его подвигов, да. То есть эти подвиги тоже внушающие уважение, тоже вполне себе героические. Тем не менее, по некоторым признакам мотивируются вот не тем, чего мы сейчас ждем от подвига в нашей культуре, а скорее какой-то вот этой неуемной природой существа, которое там, ищет свое место, да, в миропорядке, в которой занимает промежуточное положение. Там, четкого места нету. Вот. И поэтому люди смотрят на такого героя, как, ну, естественно, тебе дано существенно больше, ты вообще не человек, да. Вот. Ну, а боги смотрят с некоторым легким презрением, напоминая, что, конечно, немножко наш, но вообще
1: Такой
2: человек,
1: вот
2: конечно, всего
1: не
2: лишь.
1: дабог, да? Да, то есть вот свой среди чужих, чужой среди своих, это классическая история, да?
2: Да. И из-за этого западная культура, конечно, унаследовала вот эту вот готовность сказать, что вот этот вот сверхчеловеческий поступок, он в точном смысле слова сверхчеловеческий. То есть, ну да, конечно, ну это ж не мы. Вот. Это что-то такое, ну, отдельное, да. Вот. А вот наша культура как раз очень дорожит именно этим самым моментом перехода. Он в каждом есть, да. Не в каждом раскрывается, не каждый
1: То есть,
2: способен.
1: Тарас, так вот немножко чуть-чуть еще о Западе. То есть вот эта вот их история с предопределенностью, что особенно четко выразилось в сектантстве, да, вот после Мартина этого. Нет, не Мартина, просто Лютера Кинга. Это другое. То есть вот она здесь сидит, да, вот в этих греческих основаниях. То есть способен что-то сделать тот, кому сказали, ну, кому дали возможность это сделать. А ты сиди спокойно.
2: Ну вот, да, вот эта культура, которая очень дорожит порядком. И это уже, конечно, не про древних греков. Понятно, что там греки отдельно, современный Запад отдельно, мы отдельно, но это все вещи связанные. И одно и то же наследие немножко по-разному, да, переинтерпретировалось со временем. Вот у нас переинтерпретировалось таким вот образом, да, действительно очень тесно с жертвой связался героизм и очень тесно связался вот с этим представлением о том, что в каждом человеке эта штука в принципе живет. она может при определенных обстоятельствах пробудиться, выскочить, да, это одна из вещей, которые мы ценим.
1: Тарас, получается, смотрите, если уж мы говорим о ценностях разных, да, у нас традиционные ценности, а у них, соответственно, нетрадиционные, да, слушайте, именно поэтому получается, вот у них вот эти садомиты все, то есть эти черти, да, которые повылазили и которые добрались до апогея, наверное, это на Олимпиаде прошлого года, да, вот когда там два года уж прошло, в Париже, да, где они все повылазили, именно вот так бы скажу, криво по-русски, то есть это их герои именно потому, что они не такие, как люди, но потому что, возьми нормального человека, ему же страшно взять и перебежать, перекраситься, например, мужчине в женщину, да, или еще в кого-нибудь такого вот полумифического, да, существа. То есть в этом смысле вот с этой системой вот эти вот извращенцы, они как раз очень четко встраиваются вот в героизацию, да, в западном менталитете.
2: Я бы не стал, конечно, демонизировать несчастный Запад, вот, хотя, ну, отчасти вы, безусловно, правы. И вот эта перверсивная форма представления образцов, да, они же, кстати, героями обычно не называют. Хотя есть и такие случаи тоже, да. То есть если там кого-нибудь из них заметет полиция, то точно героический статус немедленно появится. Вот. Но вот это вот выставление образцов из числа перверсий, вот, оно... Ну, связано с тем, что вот это исторически застроенное, слишком сильно дорожащее порядком. Мы же, ну, чё греха таить,

0: подражание. Мы-то понимаем, что для нас герой, да, ну вот, я не знаю, Павка Корчагин, да, или реальные люди, которые совершили подвиги, они нам даны как герои, которые именно простые люди, их поступок не запредельно сложен с точки зрения физической, а с точки зрения морали, да, надо собрать дух, иметь характер, иметь убеждение и совершить его, да, да, то есть у нас-то герой – это пример для людей, а у них это как бы, ну, это только что-то исключительное. Это не, они не тыкают в него пальцем и не говорят, что я хочу быть как он, да? Вот этого нет у них.
1: Да, да. Да, именно в этом смысл, да. И их, кстати, пугает в русской культуре вот это вот, так сказать, старательные поиски, отчаянные поиски универсальных образцов. Они как раз очень дорожат вот этой возможностью быть иным. И из-за этого перверсии превращаются в образец для подражания. Он образец для подражания не совсем в нашем смысле. Это не всем рекомендуется так делать. Всем рекомендуется делать как не все. Вот так вот. Там такой смысл. И понятно, что перверт воплощает вот это вот. Вот это. Я не такой, я особенный, я необычный. Да. Вот. Нам это не очень понятно.
0: Да, раз. И тут второй круг вот этого лицемерия. Но, тем не менее, они требуют встраиваться в свою шкалу ценностей у других. То есть, проповедуя перверсию как образец, то есть не такой, как вы, а другим всем остальным они говорят, а вы должны быть как мы. Вот вы понимаете логику вот этого момента?
1: Конечно. Нет, конечно, культура, которая, так сказать, одно из ужаснейших, значит, социальных бед считает тоталитаризм, вот, на самом деле всего лишь таким образом отражает, ну, тоталитарность собственного устройства. Да, они очень сильно застроены. Вот, их пугают социальные образования, в которых, так сказать, там какие-то формы порядка и единства рассматриваются как безусловно нормативные. Именно потому, что они все застроены и очень хотят найти зону свободы. Да? Вот. Им непонятны культуры, в которых зона свободы является как раз базовой нормой, да? А вот этот вот порядок и единство предметом поиска. Тут все наоборот. Да, и, да, поэтому получается, что, собственно говоря, перверсия, уродство и прочее – это такая маленькая мечта. Это то, что можно себе позволить. Это зона свободы. Да, так они ходят строем все время и считают, что это нормально. Да, очень сильно застроенная.
0: Да, да, да, Тарас, и возвращаясь к нам, да, если мы постоянно утверждаем, что да, греческая цивилизация – это и наша такая прародительница, да, некоторые философы, правда, спорят или там публицисты с этим, но тем не менее, как вот так получилось, что их герой, который был недобог, недочеловек, то есть перечеловек и недобог, да, у нас превратился в совсем другое, или в принципе нет связи с греками в нашем восприятии героизма?
1: Ну, конечно, связь какая-то есть. Есть же вот, ну, несколько аспектов, да, накопленных этой большой постгреческой культуры, давайте так это назовем, вот, по поводу героизма. Да, там, ну, для грека это там существо со сверхвозможностями. Для там романтиков, да, и 19-го столетия и далее – герои – это вот, собственно, ну, концентрация какой-то способности, да, олицетворение чего-то, что-то собирательное. Вот. Ну и, соответственно, в 20 веке, особенно после Второй мировой войны, появился вот этот акцент на то, что герои – это форма исторической памяти. Да, герои – это там, те образцы, да, действия, которые мы считаем необходимым помнить и всем про это напоминать. Все три аспекта связаны между собой и пересекаются вот в этой самой точке того, что герой всегда преодолевает способности человека. Дальше мы по-разному это интерпретируем, по-разному понимаем, да, но это всегда мечта о том, чтобы воплотить нечто большее, чем ты являешься в такой унылой обыденности. Да, и, конечно, в этом смысле герой – это тот, кто реализует ценность. Да.
0: И это Запад подбешивает именно в том ключе, что Россия себе позволяет и вообще ментально, да, позволяет больше, чем, в принципе, положено. Да, вот эти правила, они как бы для всех, а эти выпендриваются в Москве, да, вот и все остальные.
1: Да, я бы сказал, что тут еще страшнее конфликт, потому что, ну, потому что Россия позволяет себе ставить под вопрос, что вообще положено кому. Да, то есть вот этот вот момент прорыва за пределы, как сказать, установленного порядка, очень для русской культуры

0: свойственный, он там воспринимается как, так сказать, хаос, да, дикость и так далее. Да, то есть как что-то глубоко варварское и очень опасное для культуры. А у нас на этом культура стоит. Поэтому в этом смысле, конечно, договориться практически невозможно. Да? И наш герой – это всегда воплощенная предельная реализация человека. Вот. А их герой в этом смысле – это либо что-то античное, то есть это что-то сверхчеловеческое в нехорошем, угрожающем смысле, либо, да, вот какой-то, так сказать, перверт, сумевший воплотить, значит, эту самую способность быть особенным, да, вот, и этим вселить надежду в остальных тоже быть особенными. Вот, совершенно непонятная нам вещь, конечно, но мне так кажется.
1: Нет, я с вами полностью солидарен. Я тоже не вижу выхода в том, чтобы всадить себе импланты куда-то и стать в этом смысле особенным. Да. Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. О героизме как ценности чуть-чуть поговорим.
2: Полноценности.
3: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
4: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его первой учительницей Верой Гуревич. Глава государства сам заехал на Аурусе за ней в гостиницу на Арбате. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Гуревич по приглашению Путина была 9 мая на Параде Победы. Затем для нее была организована культурная программа в Москве, а в понедельник президент пригласил ее на ужин в Кремль. К зданию гостиницы Путин подъехал сам за рулем автомобиля. При встрече с учительницей президент обнял ее и подарил большой букет цветов, а педагог обняла и расцеловал своего ученика. Как напоминает ТАСС, Вера Гуревич была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально, сообщили в Минобороны. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами России. Атаки были пресечены с 0 часов до 7 утра. Дроны самолетного типа были сбиты над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. А сейчас аэропорты Саратова, Саранска, Чебоксар и Ульяновска временно не обслуживают рейсы, сообщает Росавиация. Зеленский в ходе частного разговора с Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Об этом рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она отметила, что была в числе немногих людей, которые присутствовали на той встрече в декабре 2019 года в Париже. По ее словам, тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО. Бывший пресс-секретарь Зеленского также назвала его и Ермака параноидальными нарциссами. Она добавила, что Зеленский и Ермак настолько часто и хаотично меняли процесс работы, что ни один профессионал не мог работать с ними. Они создавали столько видимости работы, но при этом ничего не делалось, отметила в интервью Мендель. В Забайкалье задержали местного жителя, который организовал в регионе первую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщили в региональном управлении ФСБ. Злоумышленник 79-го года рождения начинал со сбыта наркотиков через закладки, но затем решил увеличить доходы и приобрел помещение, где наладил производство. Изъяты синтетические наркотики, более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы для изготовления не менее 10 килограммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Проводятся следственные действия. Небольшой дождь, морось, утром очаги туманов и температура до плюс 18 градусов ожидаются сегодня в Москве, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что ветер прогнозируется восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 19-21 градус. Ну а в эти минуты в Москве около 10 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фресс. У казанцев отличился Митчелл Миллер. «Локомотив» повел в серии до 4 побед 1-0. Московская «Динамо» обыграла «Краснодар» в домашнем матче 29-го тура российской футбольной премьер-лиги и приблизила «Зенит» к чемпионству. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: «Динамо» и «Краснодар» вышли на матч 29-го тура в боевых составах. Белоголубые хотели взять реванш за вылет из Кубка, а «БКам» нужно было побеждать, чтобы не зависеть от «Зенита» в борьбе за чемпионство в заключительном туре. Первые моменты принялись создавать южане. Сначала Пальцев неплохо подавал, но с дальней штанги Спиртсян не сумел должным образом пробить. После этого уже сам Спиртсян попытался прострелить на Кордобу, но Маричаль перехватил, а на отскочивший мяч четко среагировал Лунев. Гол пришел на 32-й минуте после штрафного удара «Краснодара». Спирсян классно подал, а Диего Коста пробил головой в дальний угол. Ближе к концу первого тайма шанс сравнять счет возник у Бетелла, но Акацев отразил удар под перекладину. После перерыва динамовцы довольно быстро восстановили равновесие. Касарес прорвался по флангу, прострелил, а Тюкавин завершил атаку голом. Краснодар мог повторно повести в счете, но после аута Ленини не смог переиграть Лунева. После этого моменты были еще у Бачи и Басселли, который и вовсе не реализовал выход один на один почти с центра поля. Вслед за этим уже пару моментов упустили и москвичи. Наконец, на 93-й минуте Сергеев классно на паузе переиграл сначала защитника, пробив еще и мимо Акацева. 2-1 Динамо обыграло Краснодар, взяло реванш за предыдущие неудачи и с большой долей вероятности решило судьбу чемпионской гонки. Южане отстают от «Зенита» на 2 очка.
2: «Уникс» в овертайме обыграл «Зенит» 107-104 в первом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В составе в основное время от поражения казанцев спас Дмитрий Кулагин, реализовавший трехочковый бросок. Самым результативным стал игрок «Зенита» Лука Шаманич. У него 28 очков, а в составе «Уникса» 27 баллов на счету Дишона Пьера. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Сергей Стилавин.

0: друзья, в нашей студии вновь большой энтузиаст, популяризатор науки, сооснователь проекта Science.ly Михаил Коптюк. Миша, доброе утро.
1: Здравствуйте, дорогой. Доброе утро, доброе утро.
0: Да. И вот сегодня вы нам будете рассказывать про шоколадки, да?
1: Совершенно верно.
0: Михаил, а можно вот такое вводное небольшое, да, вводную мысль? Вы знаете, что и вы в нашей студии гостите часто, и вот другие наши специалисты, друзья нашей программы из самых разных областей у нас бывают, и в том числе и бывают доктора, которые заботятся о правильном народном питании. И некоторое время назад я спросил, говорю, слушайте, посоветуйте, пожалуйста, вот очень люблю шоколадки, очень, но понимаю, что там столько сахара, столько всякого фуфла, что вот как быть? Вот люблю чашечку эспрессо, да, и с маленькой кусочки, с маленьким кусочком шоколадки. А мне наш специалист, значит, доктор говорит, а вы, Сергей, попробуйте какао тертое, попробуйте, да? И я действительно приобрел, как говорится, на рабочий кредит пачку этого какао тертого, а это, я так понял, заготовка для того, чтобы дома люди делали шоколадные торты или конфеты сами, да, то есть это вот основа сама шоколадная.
1: Да, да, да.
0: Без сахара, безо всякой ерунды, вот этой, без всего. Вы знаете, попробовал, очень оригинальный вкус у этой штуки, то есть там действительно нет ничего сладкого, но сама по себе она не противная, хотя некоторые, я проводил эксперименты с близкими, они говорят, какая гадость, Сережа, как ты можешь эту есть, эту гадость эту? Я говорю, слушай, а мне действительно понравилась эта штука. Но она бывает в таких кусках, как бы наколотых, бывает в дисках там маленькие,
1: да, да, да.
0: Ну, разная форма выпуска. И вы знаете, самое поразительное, это вот действительно сочетание с кофе, с хорошим кофе, и когда вот ты допиваешь свою маленькую чашечку эспрессо и доедаешь вот этот маленький кусочек этого какао тертого, остается потом послевкусие такое во рту, знаете, как будто ты действительно поел хорошего шоколада с хорошим кофе, да, вдобавок, но при этом не было никакого сахара, а вот это послевкусие шоколадное, оно долго-долго еще сохраняется вот во рту, и, значит, и как бы согревает и душу, и сердце. Ну, в общем-то, в принципе, я на этом закончил,
1: Михаил. Вкусно, да, вы так вкусно рассказываете, да, что, мне кажется, да, сегодня продажи кофе вырастут, да, и продажи какао тоже подрастут.
0: Какао тертое, это не совсем какао, да. Михаил, ну, а на самом деле, да, ведь эту же штуку придумали индейцы, правильно, если изначально?
1: Совершенно верно. Мы, европейцы, познакомились с какао-бобами, когда приплыли, собственно, в Америку. Это 16 век. И, смотрите, давайте такую краткую историческую, да, сводку. Действительно, европейцы открыли для... конкистадоры открыли для европейцев какао-бобы. Дальше, смотрите, чего не было у индейцев, но было у нас в Европе. А у нас в Европе был сахар, и у нас в Европе было молоко. Вот, поэтому мы смогли обогатить изначальное какао добавлениями как раз молока, сахара и сделать шоколад в уже привычном нам виде. То есть индейцы, они шоколад больше употребляли в виде напитка, то есть это был такой, знаете, такая вариация на тему кофе. И вообще, кстати, кофе и какао довольно много имеют общего. И там есть разные алкалоиды, только в кофе кофеин, а в какао другой алкалоид, более мягкий, теофилин. То есть какао на самом деле тоже хорошо, довольно-таки бодрит. И если вам кофеин не нравится по своему физиологическому действию, вы можете вполне перейти на какао. Возможно, для вашего организма это лучше. И вот сейчас, удивительно, в данный момент, на 2024 год, в мире употребляется, только вдумайтесь, 4 миллиона тонн шоколада ежегодно. Я попробовал пересчитать в вагоны, в грузовые вагоны, у меня получилось 70 тысяч вагонов люди съедают шоколада в год. То есть это действительно продукт, который абсолютно каждому из нас уже, знаете, так вот вошел в нашу жизнь. Вот. И еще такой, знаете, интересный факт. Мне очень понравилось. Я когда-то готовился к программе по Нобелевским премиям и узнал удивительный факт, что, оказывается, число Нобелевских премий на душу населения в стране очень хорошо коррелирует с количеством шоколада, который употребляется на душу населения. Вот. Так что, если вы захотите съесть кусочек шоколада, знайте, что вы помогаете нашей стране получать Нобелевские премии. Это, конечно, такая полушутка.
0: Миша, вопрос главный. давайте сначала разберемся с пользой, которая есть в шоколаде. Я помню, что шоколад, например, давали даже во время войны Второй мировой, Великой Отечественной, летчикам, да, потому что энергетически это очень мощная история, да. Но действительно, вот что там в шоколаде есть такого классного, да, особенно в какао тертом, да, что вот это важно для наших именно организмов.
1: Смотрите, вы, собственно, уже практически ответили, причем совершенно правильно ответили на вопрос. Итак, что полезного есть в шоколаде? Во-первых, когда мы спрашиваем, полезно ли что-то, нам всегда нужно уточнять контекст. Поэтому, если вы летчик, если вы не можете взять с собой там баул с другой едой, то для вас шоколадка это на 100 грамм 600 калорий. То есть это, в общем-то, такой полноценный по калориям. По калориям это полноценный обед, завтрак или ужин. Поэтому полезен ли конкретно для вас шоколад, зависит от очень простого факта. А сколько всего вы калорий сегодня собираетесь съесть? То есть если у вас уже избыток калорий, если вы, собственно, уже хорошо пообедали, там уже съели какое-нибудь печенье, выпили чай с 5 ложками сахара, то, к сожалению, у вас шоколад уже не умещается в здоровый рацион. А если вы в целом все распланировали, у вас дефицит калорий. И вообще, кстати, я хочу спеть оду дефициту калорий. То есть люди, у которых дефицит калорий в дне, они ни от чего могут вообще не отказываться. Вот. Это человек с избытком калорий, он грустный, ходит и думает, что мне это нельзя, это нельзя. А если вы в целом едите не так много, шоколад прекрасный совершенно для вас выбор. В нем не так много белка, это надо признать. Жиры и сахара там вполне себе есть. Так что если не злоупотреблять, то, господи, 20-30 граммов шоколада в день, да пожалуйста, это прекрасный десерт, абсолютно бодрящий теофилин. В общем, ничего плохого сказать не могу.
0: Да-да-да, вот как раз, Миш, можно про эти витамины и микроэлементы, на что они влияют, помимо вот калорийности, да, пожалуйста.
1: Смотрите, в шоколаде у нас главное такое биологически активное вещество – это теофилин. Вот смотрите, мы про кофеин знаем больше, ну как-то чаще мы с ним встречаемся. Вот если не лезть в дебри химии, то теофилин – это такой мягкий аналог кофеина, который, с одной стороны, бодрит не так хорошо, но, с другой стороны, и меньше проблем вызывает там с сердцебиением, с невозможностью уснуть и так далее. То есть главное биологически активное вещество в шоколаде – это теофилин. И, кстати, вот здесь вот важно, у нас очень много людей в России имеют домашних животных, и вот здесь важно понимать, мы с вами алкалоиды, в том числе, например, теофилин, хорошо перевариваем. Мы с вами изначально часто встречались с растениями, где есть алкалоиды, и мы, люди, мы хорошо теофилин перевариваем, он нам не вредит. А вот кошки и собаки, особенно собаки, у них нет необходимых ферментов для переваривания теофилина. Поэтому, если вы, грубо говоря, смеха ради или из большой любви к вашей собаке, особенно маленькой какой-нибудь баллонке условной, дадите несколько долек шоколада, вот, к сожалению, ей может быть очень плохо. Поэтому вот сейчас совет, который спасет несколько десятков, а то и сотен собак, не давайте ни в коем случае собакам шоколад. Для собак он очень вреден, прям токсичен. А для людей нормально, у нас другой метаболизм, нам вполне себе хорошо.
0: Миш, что касается вот наполнения самих шоколадок, я слышал, что из-за повышения цен на сам вот на какао тертое, да, вот на эти самые какао-бобы, наши, так сказать, специалисты по производству шоколадок начали их больше наполнять всякими вафлями, там прямо с сахарами, какими-то начинками, ну, в общем, мухлюют, да, или массу снижают. Сколько настоящего-то шоколада внутри шоколадки, вот на самом деле?
1: А здесь очень удобно. Сейчас пришла мода писать на шоколаде, сколько там какао. То есть есть прямо какао 85% какао, есть какао 70%, есть шоколад 70% какао. Например, темный шоколад 55%, молочный шоколад 40%. И я бы здесь, если честно, даже не говорил бы мухлюют. То есть пока они не обманывают, пока они честно про это пишут, так это вопрос вкуса. Кому-то, например, нравится белый шоколад. Я вот в детстве безумно любил белый шоколад, где как бы какао-порошка нет вообще. Там немножко какао-масла, вот, но вообще-то белый шоколад к шоколаду имеет довольно опосредованное отношение, но мне нравилось, и я как бы его ел. Так что, да, действительно, если так вот, знаете, свысока смотреть на все процессы, то, конечно, считать шоколадом можно там, шоколад, где 55-70% какао. Сейчас еще продают вообще шоколад 99% какао, это просто прессованный порошок. Есть его, на мой взгляд, невозможно, но формально это вот самый шоколадный шоколад. Так что это вопрос вашего вкуса. Вы не должны ни перед кем отчитываться, если вам нравится там молочный шоколад. Считается, что вот молочный шоколад, это признак не очень хорошего вкуса. Да господи, перед кем я должен отчитываться? Мне, если нравится молочный шоколад, я его буду есть, и вот не будет у меня никаких проблем с совестью и так далее. Вот, так что ешьте то, что вам нравится, да и все.

0: золото. Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Стали известны подробности вчерашнего пожара на металлургическом заводе в Череповце. По словам очевидцев, возгорание началось в 11 утра по местному времени. Столб дыма был виден во многих районах города. Как сообщил глава Андрей Накрашаев, пожар возник на Череповецком металлургическом комбинате из-за возгорания бочек с бензолом и маслом. Площадь пожара, по уточненным данным, составила 300 квадратных метров. Огонь тушили около 40 сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован через 2 часа. Пострадавших нет. Произведены замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в трех районах. Это улица Мира, Ясная Поляна и Северное шоссе. По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме. Причины пожара устанавливаются, добавил Накрашаев. Сегодня завершается отопительный сезон в Вологде. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Шестянников. Теплоснабжение отключат более чем в 3000 жилых домов. Уже в мае в городе начнется подготовка к следующему отопительному сезону. Пройдут плановые ремонтные работы. В центральном и южных районах Вологды запланирована реконструкция участков трубопроводов и замена оборудования. График отключения горячей воды и ремонта котельных опубликован на сайте городской администрации. В Череповце с 11 по 16 мая проходят плановые отключения электроэнергии. Как сообщает МУП «Электросеть», работы связаны с ремонтом оборудования. Сегодня свет временно отключат с 9 утра и до 12 часов дня в некоторых домах на улицах Пролетарской, Красный переулок, а также на Социалистической и на Советском проспекте. Под отключение попадут торговые объекты и павильоны. С 2 часов дня и до 5 часов вечера без света останутся некоторые дома на улице Ленина и Ломоносова, а также гаражи и павильоны. Специалисты из Вологды и Череповца приедут в районы области. Ближайшие выезды передвижного медицинского комплекса пройдут уже на этой неделе. 14 мая прием в деревне Ягница, 21 и 22 мая в деревне Ясная Поляна, 28 и 29 числа в деревне Абаканово. Местные жители смогут пройти флюорографию и маммографию. Вблизи Вологды обустроят новую площадку для приема бортов санитарной авиации. Решение приняли по итогам совещания по развитию санавиации, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Площадку разместят на улице Пригородной в деревне Абрамцево. По словам главы региона, это позволит максимально быстро доставлять пациентов в областные клинические больницы, что особенно важно при экстренной помощи. Объект планируют оборудовать уже в мае. Площадка будет соответствовать всем необходимым требованиям. Укрепленный участок размером 20 на 20 метров, специальная маркировка, ветроуказатель и круглогодичный подъезд для транспорта. Также власти проверят состояние действующих взлетно-посадочных площадок в районах и приведут их в соответствие с нормативами. Более 12 тысяч человек в Вологде в День Победы приняли участие в шествии Бессмертного полка. Колонна с портретами фронтовиков прошла по проспекту Победы до Кремлевской площади. Праздничные мероприятия начались с парада военной техники. Вологжане увидели мотоциклы и машины времен Великой Отечественной войны, а также современную военную технику. В течение дня в городе проходили концерты, фестивали и памятные акции, в том числе выступление актера Дмитрия Певцова. В организации «Бессмертного полка» участвовали 180 волонтеров. И в завершении выпуска: в Череповце около 200 байкеров открыли мотосезон праздничным пробегом, посвященным Дню Победы. Мотоциклисты стартовали от Музея военной техники в Парке Победы, где возложили цветы к мемориалам и почтили память героев минутой молчания. Колонна проехала по главным улицам города через Октябрьский мост, Шекснинский проспект и Южное шоссе. Многие мотоциклы были украшены флагами и копиями Знамени Победы. Как отмечают организаторы, перед заездом всем участникам напомнили о правилах безопасности. В Череповце мотопробегами традиционно открывают и закрывают байкерский сезон.
2: Погода. Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преимущественно без осадков. Днем максимальная температура в Вологде 15 градусов тепла, в Череповце 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Госкорпорация «Роскосмос». Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его учительницей Верой Гуревич в праздничные выходные. Глава государства сам заехал за ней на автомобиле в гостиницу на Арбате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Гуревич по приглашению Путина была 9 мая на Параде Победы. Затем для нее была организована культурная программа в Москве. А в понедельник президент пригласил ее на ужин в Кремль. К зданию гостиницы Путин подъехал сам за рулем Ауруса. При встрече с учительницей президент обнял ее и подарил большой букет цветов, а педагог обняла его в ответ и расцеловала своего ученика. Как напоминает ТАСС, Вера Гуревич была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние. Перемирие, объявленное президентом России в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально, сообщили в Минобороны. За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над Ростовской областью, Воронежской и Белгородской, сообщили в Минобороны. Сейчас ряд аэропортов России временно не обслуживает рейсы. Об этом сообщает, в свою очередь, Росавиация. В Кремле надеются, что работа по обмену пленными скоро будет финализирована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. По словам Пескова, ответственные службы усердно трудятся над его осуществлением, но процесс согласования списков крайне сложный и длительный. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Трамп также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Зеленский на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году предлагал отдать Донбасс России. Об этом рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, украинская сторона согласилась на все. Источник Мендель ей сообщил, что Зеленский таким образом хотел завершить конфликт с Россией. Мендель с иронией отметил, что нынешняя позиция Зеленского отличается от прежней. Теперь он стоит перед миллионами людей и говорит, что не может отдать Донбасс. Он непоследователен. Также Мендель отметила, что Зеленский разрушил отношения со многими западными игроками, в том числе Соединенными Штатами. По ее словам, он еще при бывшем президенте Джо Байдене нарушал договоренности о проведении всех запланированных реформ, согласованных с Вашингтоном, из-за чего американская администрация, как отметила Мендель, была в бешенстве. США могут возобновить удары по Ирану. О том, что Дональд Трамп рассматривает такую возможность, пишет Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что американский лидер может использовать силу, чтобы заставить Тегеран уступить по ядерной программе. А в Иране заявляют, что альтернатив плану, который ранее предложила сама Исламская Республика, нет. Любые другие подходы только затянут конфликт, но президент США мирную инициативу Тегерана раскритиковал.
2: На данный момент перемирие еще в силе?
3: Оно невероятно слабое, я бы так сказал. После того, как я прочитал ту чушь, которую они нам прислали, я даже не дочитал до конца. Я сказал себе, не буду тратить время на чтение этого. Я бы сказал, что это одно из самых слабых соглашений на данный момент. Оно находится на искусственном жизнеобеспечении, когда врач выходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека шанс выжить примерно 1%.
1: Трамп также заявил, что Штаты могут возобновить операции в Ормузском проливе. В интервью CBS глава Белого дома рассказал, что Вашингтон пока не делает этого, якобы из-за просьб других стран, но дал понять, что в любую минуту может отдать приказ начать операцию. Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ, устанавливающий критерии для веганской парфюмерии. Документ закрепляет определение такой продукции и требования к ее производству. Согласно новому стандарту, веганской считается парфюмерно-косметической продукцией, которая не содержит ингредиентов животного происхождения, а также не тестируется на животных и животных тканях. Чтобы классифицировать парфюм как веганский, производитель обязан подтвердить отсутствие в составе компонентов животного происхождения. В ГОСТе приводится примерный перечень запрещенных ингредиентов, ингредиентов. Это молочные продукты, продукты пчеловодства, животные жиры и воски, а также белки животного происхождения, коллаген, кератин, икра и другие. Кроме того, к компонентам животного происхождения отнесены красители кармин и гуанин, а также шелк, шеллак и мускус. Также документ регламентирует условия производства. Если веганская продукция выпускается на тех же линиях, что и товар с животными ингредиентами, требуется тщательная очистка оборудования, емкости и поверхности. В Москве синоптики сегодня обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь. Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха повысится до 18 градусов, и это почти соответствует климатической норме мая.
4: В течение дня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось, утром очаги туманов, ветер восточный 3-8 метров в секунду, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15 и плюс 18, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать, составит вечером 741 миллиметр ртутного столба.
1: До конца недели в Москве будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня облачно с прояснениями, без осадков и 19-21 градус. Но в Москве в эти минуты около 10 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра.

А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Обратная сторона музыки.
1: Дорогие товарищи, дорогие друзья, я рад, что сегодня с нами вновь в нашей студии Дина Константиновна Кирнарская, музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор психологических наук, прекрасная женщина, увлекательный собеседник. Дина Константиновна, я могу говорить бесконечно о вас. Здравствуйте.
2: Спасибо. Да.
1: Дина Константиновна, а кто наши сегодняшние герои?
2: Ну, у нас легендарная парочка, сладкая, можно сказать, Моцарт. Ты Сальери.
1: Угу. Прямо. Но ведь вот наверняка речь идет о какой-то исторической подтасовке, да?
2: Это кажется только что исторически. Это имеет прямое отношение к современности, к тому, кто мы такие, что такое вообще 21 век и как он монтируется с веком 18, когда жили Моцарт и Сальери. То есть все вот так вот в один клубок переплетено, можете себе представить.
1: То есть, погоди, 19 и 20 века в труху?
2: Они наоборот. Вот сейчас поясню, что это такое. Вот когда-то, еще даже раньше несколько, чем Моцарт и Сальери, предшествующее поколение, Бах, когда его спрашивали, что это вы так здорово играете на органе? А он говорил, мне пришлось много заниматься. Кто будет столь же прилежен, достигнет того же. Вот сегодня сказали, ну ладно, ну кокетничать, ну что он, не понимает, что он гений, что ли? Слова такого не было. Понятия такого не было. Может быть, кто-то подозревал, что да, есть люди, наделенные какими-то особыми дарованиями, но это не было еще общественным таким признанием, что ли, этого факта. Не было. Думали так, вот если некто, прекрасный математик, или прекрасный музыкант, или там прекрасный поэт, ну, люди что-то делают для этого. Они занимаются, они учатся, они стараются. И да, конечно, кто больше старается, у того и лучше выходит. А что ж такого особо непонятного? И только где-то к концу 18 века, когда наступила романтическая эра, вот именно тогда пришло понятие гениальности. И вот тут-то Пушкин его и застолбил вот этой вот своей трагедией, маленькой Моцарт и Сальери. И, конечно, Пушкин настолько убедителен, настолько именно гениален сам, как поэт и драматург, что человечество ему безоговорочно поверило. Да, негодяй, подлец такой-сякой отравил, мол, Моцарта. Хотя ничего похожего, конечно же, в истории.
1: Дина Константиновна, а зачем это он?
2: А затем, что он почувствовал общественный запрос на понятие гениальности. Вот что это вдруг такое произошло? Раньше было только понятие мастерства, что вот вы мастер. Вы старались, вы учились, вы вложили очень много, вот прямо как Сальери. И, конечно, у вас многое получилось. А Моцарт говорит, нас мало гениев, счастливцев, праздных, единого прекрасного жрецов. Вот. И говорит, ведь он же гений, это он о Бомарше говорит, как ты да я, а гений и злодейство две вещи несовместные. Это то, что любой человек знает из этой трагедии Моцарт и Сальери. Так вот, Пушкин хотел подчеркнуть это новое понятие. Вот можно послушать фрагмент из фильма Милоша Формана, знаменитого «Амадеус», да. И вот вы услышите, что же Моцарт сделал, что такое гениальность по сравнению с талантом.

0: но не более.
1: Вот именно. Мило.
0: Шарашит вот так как-то.
1: Вот начинаешь варьировать.
2: Как-то отрывисто как-то, вот отрывисто, на нервы действует, да?
0: Ну как-то вот,
1: вот сейчас вы узнаете.
0: Не разойдется никак, хотя пытается.
1: Музычка Сальери.
0: Его величество обедает, вот.
3: Складно.
1: Видите, Моцарт говорит, нескладно у Сальери. Приговор подписал.
3: А так? Если усилить.

0: моторика даже мелкая.
1: В голове мысли другие. То есть, вот это гениально. То есть, то, что было талантливо, мило, очень как-то ложилось на слух, но не задевало, не было чем-то...
0: Криворукий он.
1: Да, эксклюзивным, вот как у Сальери. Ничего такого эксклюзивного не было. Он превращает в бриллиант.
0: Да.
1: Вот какой-то такой необработанный алмаз, такой какой-то кривой, какой-то непонятный, он превращает в сверкающий бриллиант музыкальной мысли. Вот это что такое. Мы-то иногда думаем, гений — это тот, кто сделал много нового, кто внес много нового.
0: Хитов.
1: Так вот он разбивает эти наши предрассудки. Это не новое, это лучшее, это прекрасное. И есть целые культуры, где нет никакого культа нового. Там в том же Китае, да, или там те же японские хокку. Что тут нового? Тут каждый поэт пишет по шаблону. Но как? Вот Моцарт и показывает, как. Но интересно, что вот эта легенда, которую мы все знаем, якобы об отравлении, откуда она взялась? Она взялась от того, что... Возникло вот это понятие гениальности, которое смутно бродило раньше, но не было еще артикулировано, не было еще высказано. Но на самом-то деле мы прекрасно знаем, уж, ну, боже мой, ну кто бы кому завидовал? Господи! Моцарт был 7-м по исполняемости в Вене, а Сальери, конечно, был гораздо популярней, намного. И даже когда они немножко сталкивались на узкой дорожке...
0: Ну, а лично неприязнь-то
1: была? Да, ну да, бывало, нет. А чего неприязнь-то? Откуда? Зачем? Ведь коллег было полно, композиторов самых разных, больших и маленьких вокруг. И Сальери был звездой. И действительно, он Моцарту перебегал дорогу не раз. Но не наоборот. Не наоборот. Сальери был победителем всегда. То есть вот он, например, надо было принцессе Вюртембергской найти учителя музыки. Моцарта отвергли, отбросили в 1781 году. А Сальери взяли. У Сальери были официальные титулы. Он имел работу с жалованием, с хорошей зарплатой при дворе Иосифа II. Моцарт ничего такого не имел, он карабкался, он что-то пытался, но только в самом конце жизни своей короткой ему удалось какое-то небольшое жалование получать, но это с Сальери-то не сравнить, не сравнить. И мало этого, когда даже было соревнование такое, может быть, и слушатели, и вы сами были во дворце Шонбрунн в Вене, да? Вот так. Там это происходило, в 1786 году. Было такое соревнование. Значит, пишем оперу на один и тот же сюжет. Ага. Про вражду Примадонны в оперном театре. Соответственно, у вас будет возможность показать, как они поют. Вот давайте покажем, как Сальери эту задачу разрешил. Вот ария.
0: Давайте.
1: Ария Сальери.

0: Вот видите как.
1: Ну, неплохо.
0: Ну, да,
1: неплохо.
0: Очень даже неплохо. И главное, что всем нравилось. Всем нравилось.
1: Звонко тогда.
0: Потому что в 18 веке как раз изменилась, как сейчас говорят, концепция изменилась музыкального искусства. Раньше это был разговор с Господом, вот во времена Баха. Это было что-то действительно серьезное, такое возвышенное. А сейчас это стало развлечением. Развлечением во время обеда, где-то там, не знаю, на охоте какой-нибудь духовой оркестр.
2: Кстати, Дина Константиновна,
0: да.
2: То есть, смотрите, какая история. Сначала, значит, диалог с Господом снизу вверх, да, правильно, снизу вверх. Потом развлечение, а сейчас артисты дошли до того, что они, в принципе, выбросили зрителей из этой парадигмы. Они просто вот работают, служат как бы типа для себя, и все, им нормально. Не, они так для прикола говорят, что, о, театр облагораживает. Но, по-моему, и театр очень нужен. Но складывается ощущение, что больше всего им самим.
1: Зона комфорта.
0: Ну, вы строгий, вы мне прямо за такой строгача такого дали.
2: Их распускают. Я наблюдаю просто этот шабаш уже 30 лет уже.
0: Вот почему, давайте поймем, что на самом-то деле завидовать должен был Моцарт. У того куча денег, у него почести, у него прекрасная репутация у Сальери, он богат, у него отлично все, отлично. Чего? Как? Как мог Сальери завидовать Моцарту? Это даже смешно, это вообще смешно подумать. Многие скажут, ну он же чувствовал, что музыка Моцарта лучше. Здрасте. Найдите, пожалуйста, деятеля искусств, который искренне считает, что кто-то там лучше.
1: Из молодых.
0: Да.

0: они нам не дают разгуляться немцам на своей земле.
1: Так что... Итальяшки.
0: Да, какие итальяшки. Так вот, откуда так что, это? Кто бы кому завидовал. И вот, чтобы вот закруглить уже этот маленький момент, я скажу вот что. То, что вы, наверное, слышали. Знаете, есть известное такое англоязычное выражение overqualified, переквалификация. И говорят, вы переквалифицированы, вы не подходите для этой работы. Вот Моцарт был overqualified. Он был переквалифицирован. Он был слишком хорош для вот этих вот обеденных запросов, да? Ну, развлеките там музычкой во время обеда. Что? То есть у меня божественное вдохновение, у меня потрясающая красота. А вы говорите, там вот во время обеда буду
1: да вас... Да вы подавитесь!
0: Вот именно. Вот посмотрите, какая ария у Моцарта по сравнению с Сальери.

0: знаете, перегружено.
1: Да, вот перегруз. Вы гениально говорите, Сергей. Вы просто гениально угадали мысль императора Иосифа II, который сказал:
2: «Котлета в рот не
1: лезет. Слишком много нот, мой милый Моцарт».
0: А, сейчас говорят, много букв.
1: Много букв, да-да, много звуков.
2: Драматургия какая-то появилась.
1: Вот, Вадим тоже совершенно гениально говорит. Вот видите, насколько Моцарт убедителен. Любой человек сразу схватывает фиоритуры, какие-то отступления, какие-то постоянно новые мысли. Я еще прежнюю мысль не усвоила, а вы мне суете новую. Куда? Я не могу. Понимаете? То есть суть
0: это
1: в чем?
0: Вот, знаете, как вот из наших современников вот говорят, кажется, читал что-то подобное, ну, не подобное, конечно, но что-то в этом роде про Маккартни, да? Что, мол, типа, он в одну песню засовывает столько мелодических ходов, сколько другому на целый альбом хватит.
2: Слишком много аккордов.
1: Потрясающе говорите. Правильно. Потому что есть разница между поп-музыкой и классикой. И это может быть вот как у Маккартни классика эстрадной музыки, но тоже классика. То есть поп-музыка, она очень простая. Два притопа, три прихлопа. Вот как у Сальери.
2: Должно быть повторение.
1: Два притопа, да, вот ничего сложного. Вот прям так, оп.
0: Нет, два не надо. Нет, один раз один. Там один прихлоп, там позиция.
1: Один прихлоп, да. Ну, вот.
2: Это уже электронная культура.
1: Да, один притоп, да, один прихлоп. Да. Ну, конечно. Так вот, попса и классика, они именно по этой линии разделены. То есть там совсем мало мыслей. Ну, вот то, что вы можете разжевать и проглотить прям за секунду. А классическую музыку надо слушать и переслушивать, и переслушивать. Другое дело, что вы получите неизмеримо больше, но это отдельная тема, как вы понимаете. Но это не так, что сразу, оп, сглотнул. Нет, сглотнуть вы можете исключительно попсу. Вот так вот сразу.
2: Проглотить, да.
1: Да, вот так вот. И, конечно, понятно, почему Сальери был более популярен. То есть ясно, что мотива преступления у него нету. О чем говорить? У них были нормальные коллегиальные отношения, никакой вражды не было, абсолютно. Как и дружбы. Между прочим, интересно, что в любом преступлении, говорят, должен быть мотив, это главное, мотив. Ну и должна быть возможность. Где вы взяли возможность? Это что, близкие друзья, близкие приятели? Они все время друг у друга обедали? Да ничего подобного. Ничего этого не было. То есть особой возможности-то, как он мог это сделать? Он не мог это никак сделать, поскольку они не были настолько близки, чтобы что-то подсыпать там где-то, когда они вдвоем. Вот как Пушкин пишет, как говорит Моцарт. А правда ли?

0: Сальери, чтобы Марше кого-то отравил. И ему отвечает Сальери: нет, он слишком был смешон для ремесла такого. И вот когда это услышал Моцарт, он, естественно, отвечает: ах да, ведь он же гений, как ты да я. Вот, и говорит, что гений и злодейство — две вещи несовместимые.
1: Так, Дин Константин, мне кажется, Александр Сергеевич как-то немножко нашел в Моцарте свое отражение, потому что ему тоже ни должностей, ни званий уже не было заслуженным артистом.
0: Абсолютно, альтер-эго. Конечно, вы совершенно верно говорите, что Пушкин косвенным образом изобразил себя в образе Моцарта. Так он, они очень похожи, кстати говоря, даже и по характеру похожи.
1: Вот, а те ему Дантеса снарядили, да?
0: Да, интересная вещь, друзья, еще в том так. состоит. Ну, может быть, не настолько они похожи, но тем не менее, мне кажется, да, Пушкин был остер на язык, и плодить врагов он умел. В этом смысле они с Моцартом абсолютные друзья и братья. А вот Сальери, в отличие от Моцарта, большущий дипломат. Вы не представляете, какая у него была дружественная харизма.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 9:30.
2: Новости.
5: Студия Наталья Христова. Перемирие, объявленное президентом России в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально, сообщили в Минобороны. Изначально ведомство объявило, что режим прекращения огня будет действовать с полуночи 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США о перемирии с Украиной с 9 по 11 число и обмене пленными. За ночь силы ПВО, согласно данным Минобороны, перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами России, над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями. К этой минуте несколько аэропортов России не принимают и не отправляют самолеты, сообщает Росавиация. Это в том числе аэропорты Саратова, Саранска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Ульяновска и ряда других городов. Москва не видит ограничений по персоналиям, когда речь заходит о потенциальных переговорщиках между Европой и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Песков подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к возобновлению контактов. Владимир Путин ранее отметил, что для него лично бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер – самая предпочтительная кандидатура для выстраивания диалога между Россией и Европой. Вместе с тем президент готов видеть в роли переговорщика от ЕС любого лидера, который, как он отметил, не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Зеленский во время частного разговора с Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Об этом рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Она отметила, что была в числе немногих людей, кто присутствовал на той встрече в декабре 2019 года в Париже. По ее словам, тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО. Также бывший пресс-секретарь назвала Зеленского и Ермака злобными параноидальными нарциссами. Мендель добавила, что Зеленский и Ермак настолько часто и хаотично меняли процесс работы, что ни один профессионал не мог работать с ними. Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, американский президент проявляет нетерпение в связи с иранской блокадой Армузского пролива, а также из-за того, что Трамп воспринимает как раскол в иранском руководстве, который мешает ему пойти на уступки в переговорах по ядерной проблеме. В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме, чтобы обсудить варианты дальнейших действий. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет приниматься до отъезда Трампа в Китай, который запланирован на вторую половину дня во вторник. В России начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские удостоверения. Основное изменение – резкое сокращение срока назначения практической части теста, пишет «Коммерсант». Если раньше подразделения ГИБДД могли определять дату города в течение полугода, то теперь предельный срок ограничен 60 днями. В МВД пояснили, что это необходимо для исключения фактов затягивания процесса.
6: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. «Паринен» потерпел поражение от «ЦСКА» 1-2, а «Крон» проиграл «Ростову» 1-3. Хоккейный «Локомотив» начал с победы финальную серию Кубка Гагарина против Акбарса, выиграв в домашней встрече 3-1. Героем матча стал Александр Радулов, и тему продолжит Александр Ниценко.
7: Финал плей-офф КХЛ текущего сезона стартовал в Ярославле, где действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» принимал «Акбарс». Тренеры обошлись без изменений в составах, разве что казанцы дозаявили 13-м нападающим Замалдинова. Ворота были отправлены Исаев и Белялов. В стартовом отрезке обошлось без голов. Едва стартовал второй период, как хозяева открыли счет. Сурин бросил издалека, а Радулов на пятаке умело подправил в сетку летящую по воздуху шайбу. Прошло всего 46 секунд, как защитник Фальковский допустил грубую ошибку на чужой синей линии, не сумев принять передачу Карпухина. Шайбу подхватил Березкин и организовал второй гол «Локомотива». Ошарашенный Акбарс вскоре заработал первое удаление в матче, его получил Барабанов. Прошло полминуты, как Радулов с пятака послал отскочившую от лицевого борта шайбу в стойку ворот, а оттуда она перекочевала прямо на клюшку Фрезу, и канадец сделал счет 3-0. Казанцы сумели отыграть одну шайбу уже в третьем периоде, когда на скамейку штрафников отправился Рафиков. Это было уже пятое удаление железнодорожников в матче. Исаева прекрасным кистевым броском в девятку с дальней дистанции сумел пробить защитник Миллер. 3-1. «Локомотив» начал серию с победы. Вторая игра также пройдет в Ярославле в среду.
6: Данила Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса. А Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Обратная сторона музыки.
1: Дорогие товарищи, сегодня с блистательной Диной Константиновной Кирнарской, музыковедом, лекарем, целителем, да, доктором искусствоведения, профессором, мы разбираемся в конфликте между Моцартом и Сальери, и выяснили, что Александр Сергеевич Пушкин, он как бы немножко как бы врал про отравление Моцарта, да, но если переносить ситуацию в его жизни, что он себя ассоциировал с Моцартом, то отравление Моцарта Сальери, это он хотел сказать, что его травят, Пушкина травят, да, в принципе, вот так вот, если иносказательно.
2: Но не без этого, не без этого. То есть он чувствовал себя жертвой посредственности. Угу. И, собственно, так оно и было во многом. Так оно во многом и было. И когда мы говорим о Сальери, вот так, чтобы его уж совсем окончательно реабилитировать, я лично делала такой эксперимент. Моцарт-Сальери, вот буквально 5 пар фрагментов было. Что больше понравится? Только и всего. Представьте себе, Сальери в 80% случаев побеждает. Да, да.
3: Ну что, чуть-чуть да. Сальери.
2: Да, давайте Сальери, послушаем, чтобы убедиться, да. Что прям давайте. Шикарный поп-композитор.
4: Toi que la haine assiège, m'as-tu conduit de piège en piège dans un abîme aussi

0: предсказуемые ходы, и хочется подпевать сразу.
1: Да, вот это очень мило, очень мило. И, конечно, поп-музыка, она доказала еще раз, что она как-то ложится на слух гораздо легче, чем какие-то гениальные творения гениальных композиторов.
2: Меньше напрягаться.
1: Да, не надо напрягаться. Так что мы, по сути, разбиваем очень легко вот эту легенду об отравлении тем, что никакого мотива нет. И возможности, наверное, тоже. Но дело в том, что Сальери вообще был очень милый, приятный коллега. Он, кстати, дирижировал. Вы знаете, тарарам-парарам-парарарам, вот это вот, да, дирижировал Сальери премьерой этой симфонии. Он, кстати, очень любил и ценил волшебную флейту, последнюю оперу Моцарта, и Моцарт даже писал родне, что вот, мол, Сальери, как здорово, он принял мою оперу. И он кричал «Браво!», прям вываливался из ложи, кричал «Браво!». Настолько ему понравилась музыка Моцарта. Так что, собственно, столкновений-то никаких не было, ничего отмечено не было. И вот надо сказать, к чести, опять-таки, Сальери, что, ну, это тоже талант своего рода, талант дружбы. Какой он был обаяшка, как он рассказывал анекдоты, боже мой.
0: Нет, погодите, погодите, Дин, кстати, но минусы-то какие-то были все-таки, минусы.
1: В характере его нет, нет, минусов не было. Трудяга, 45 опер написал, Моцарт столько не написал, конечно. Ну, его короткая жизнь, но дело в том, что Сальери уже практически после 1804 года уже ничего не писал. Ну, тем не менее, все равно, он был очень плодовит, очень много писал, очень много работал всю жизнь. Он же был сирота, и его взял на воспитание композитор Флориан Гасман и в 16 лет привез в Вену мальчишку. Талантливого парня, привез и представил ко двору уже довольно скоро, довольно скоро. И так он понравился императору Иосифу II, что до самой кончины императора в 1790 году они прям были друзья, не разлей вода. Ну, потому что он просто был...
2: Приглянулся, значит.
1: Да, он был очень приятный собеседник. Никогда никого не обижал. Никому плохого слова не сказал. Вот видите, даже в этом фрагменте, что мы слушали, Моцарт говорит, не очень. А он нескладно. То есть, когда дело касалось музыки, Моцарт не мог молчать. Он
0: да,
1: просто...
0: да, Александр Сергеевич, наш язва, тоже.
1: Язва. Вот это людям-то и не нравилось. Несмотря на то, что Моцарт был милейший, добрейший, он просто душа нараспашку, весь для друзей, и кошелек его был всегда открыт для друзей, и время он никогда не щадил, которое было бы нужно друзьям. То есть это был человек золота, золота. Даже вот в одном из своих писем он жене своей пишет: «Пользуйся своим придворным шутом». Он себя называет придворным шутом своей жены. То есть это человек настолько любящий, настолько сердечный, что это невозможно вообразить. Но в общении, обыденном общении, он любил пошутить, может быть, иногда был даже странен. Прыгал через стулья, мяукал, там, ползал под столом.
2: Эксцентричен.
1: Да, вел себя как малое дитя. Так что, естественно, что Сальери, вот он так понравился императору, его стали как-то возвышать. Ну, разве только императору? Был крупнейший композитор, это имя вы, наверное, знаете, Глюк, который обладал колоссальным тоже авторитетом. Вот как только он не мог какую-нибудь оперу написать, сразу Сальери. Ой, я вам могу предложить хорошую замену вот этой Сальери. И вы знаете, в 1778 году открылся знаменитейший театр Ла Скала, который сейчас как бы чуть ли не лучший в мире по разным рейтингам, тем не менее. Так вот он открылся оперой Сальери под названием «Признанная Европа». И в 2004 году был повторен. Вот мы с вами все это, конечно, видим уже, убедились. Вот давайте...
2: Моцарта немножко.
1: Ну, Моцарта можно, да, только не дуэт, а вот следующую какую-нибудь пьеску, да.
2: Для гобоя, да?
1: Для гобоя, например, да, Моцарта.
2: Это для вокзала, будем считать.

0: так вот.
1: А вот мило, да. Мило, да. Отличить, конечно, можно. И мои испытуемые тут же отличили. Вот мои испытуемые прям честно предпочли Сальери. Это были преподаватели музыкальной школы. Я вам сразу скажу, Владивосток и Камчатки.
2: Не зря народ-то говорит, будь проще, люди потянутся, проще
0: слушатели потянутся.
1: Так вот народ-то не дурак, народ-то очень умен, действительно так оно и есть. Моцарт поднимает людей к божественной красоте, к Богу поднимает. А Сальери опускает на землю. Ну, тут у нас веселуха, так сказать.
0: В родные пенаты.
1: Да, да, в родные пенаты. И вот, когда мы говорили о том, что он сразу всех очаровывал, вот Глюк раз ему дал свою работу, просто отдал, а тут еще Иосиф дал ему на 3 года отпуск. И он 3 года болтался по Италии своей родной и писал, и очень был в это
2: смотрите,
1: время.
2: Смотрите, смотрите. А вот смотрите, давайте проследим. А Пушкин Гоголю отдал мертвые души, это самое, клепать
1: сюжет,
2: свою идею.
0: Пока был в отпуске,
1: да,
0: говорит,
1: да.
0: Вот те мертвые души.
1: Но Пушкин тоже добр был и хорош несказанно. Он действительно очень похож на Моцарта. И вот когда Сальери уже приехал обратно, ну, он стал,
2: да,
1: звездой.
2: Вот это

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Жители Вологодской области активно подключаются к программе долгосрочных сбережений. По данным на конец марта этого года в регионе заключено 125 тысяч договоров ПДС. Общий объем накоплений превысил 7 миллиардов рублей. Как сообщили в Вологодском отделении Северо-Западного управления Банка России, программа позволяет формировать накопления с господдержкой и получать налоговый вычет. Минимальный взнос для участия составляет 2000 рублей в год. Средства участников и инвестиционный доход застрахованы государством на сумму в два раза выше суммы по страхованию банковских вкладов. Присоединиться к программе можно с 18 лет, заключив договор. Минимальный срок участия в программе 15 лет, сообщили в Центральном банке. В Череповце с 11 мая изменился маршрут трамвая номер 4. Изменения связаны с началом ремонта на проспекте Победы. Работы затронут участок от Красноармейской площади до улицы Верещагина. Как сообщили в МУП «Электротранс», трамвай будет следовать через остановки «Вокзал» и улица «Заря Свободы». Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Движение автомобилей ограничивать не планируют. Автобусные маршруты останутся без изменений. В Вологде пройдет акция «Ночь музеев». 16 мая Вологодский музей-заповедник организует программу сразу на 9 площадках, включая Семенково. Гостей ждут экскурсии, выставки, мастер-классы, концерты и театрализованные программы с 7 вечера и до полуночи. Центральное событие развернутся на Кремлевской площади, где состоятся выступления коллективов и праздничное шоу. Часть мероприятий будет бесплатной, вход в музей по билетам. В Череповецком парке Победы для посетителей открыли советский истребитель МиГ-23. Первый самолет с изменяемой геометрией крыла. Боевая машина стояла на вооружении до 1993 года. Самолет доставили в город при поддержке компании «Фосагра». В мэрии отмечают, новая авиационная экспозиция станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей Череповца. Парк Победы развивается с 2015 года. Сейчас здесь представлены десятки образцов советской и российской военной техники, а в ближайшие годы экспозицию планируют расширить. Более 500 человек посетили экскурсию «Вологодский след Ивана Грозного» или «Иван Васильевич меняет столицу». Новый маршрут Вологодского музея-заповедника работает с февраля этого года и уже стал одним из самых популярных у туристов и жителей региона. Участникам рассказывают, зачем Иван Грозный приезжал в Вологду, почему решил строить здесь крепость и по какой причине неожиданно покинул город. Маршрут проходит через Кремлевскую площадь и памятник царю у стен Вологодского Кремля. Завершается экскурсия в цоколе колокольни Софийского собора, где представлены археологические находки, обнаруженные на территории Кремля. В Вологде сегодня пройдет новая лекция проекта «За Никиевские беседы». Гостем встречи станет литературовед Александр Ужанков. Он расскажет о духовных истоках русской литературы и влиянии евангельских мотивов на классику от древнерусских летописей до Достоевского и Толстого. Лекция состоится в областной научной библиотеке. Начало в 6 вечера. Вход свободный. И в завершении выпуска. Вологодская областная картинная галерея присоединяется к всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятие пройдет 16 мая сразу на 4 площадках в главном здании галереи, в доме Карбакова, Шаламовском доме и мастерской Александра Пантелеева. Для гостей подготовили экскурсии, за кулисы музея, концерты, спектакли, мастер-классы, театральные перформансы и творческие встречи. Центральной темой акции в этом году станет «Единство народов России». Программа продлится с 4:30 вечера до 9 часов.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преимущественно без осадков. Днем максимальная температура в Вологде 15 градусов тепла, в Череповце 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Госкорпорация «Роскосмос». Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют Второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.
4: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. Сейчас аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Саранска, Самары и Бугульмы временно не обслуживают рейсы. Об этом сообщает Росавиация. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. На России войска, как сообщали в Минобороны, отвечали зеркально. В Кремле надеются, что работа по обмену пленными скоро будет финализирована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. По словам Пескова, ответственные службы трудятся над осуществлением этого плана, но процесс согласования спикеров крайне сложный и длительный. 8 мая Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Зеленский знает обо всех коррупционных делах на Украине. Он сам одобряет схемы по отмыванию денег, а люди из его близкого окружения получают незаконные проценты от ряда госпрограмм. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила Юлия Мендель, которая 2 года работала пресс-секретарем Зеленского. По ее словам, люди для Зеленского расходный материал, сам он эмоционально нестабилен, а все, что говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь. Один из примеров утверждения Зеленского, что Украина не может отдать Донбасс. При этом Мендель напомнила, как еще в 2022 году, когда шли переговоры в Стамбуле, Зеленский сам отказывался от Донбасса.
2: Мне сказали, что Зеленский лично согласился на передачу Донбасса. Я была потрясена. Тогда это была шокирующая новость. Я спросила, это правда? Мне ответили, конечно, он согласен с этим, потому что это остановит ужасы войны. Он согласился на передачу территорий, потому что это означало бы конец войны. И вот теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит, я не могу отдать Донбасс. Он непоследовательный. Он постоянно меняет свою позицию.
1: Как рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского, в украинском правительстве есть люди, которые хотят мира, но для Зеленского, по словам Мендель, прекращение войны – это политическое самоубийство. Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американский президент проявляет нетерпение в связи с иранской блокадой Армудского пролива. При этом некоторые официальные лица в Пентагоне выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев к переговорам, включая точечные удары. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии. В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Россияне рассказали, сколько тратят на импульсивные покупки на маркетплейсах. Каждый третий опрошенный считает такие траты своей вредной привычкой, которая ежемесячно обходится в среднем в 11 тысяч рублей. Как выяснили аналитики, чаще всех с долей в 46% импульсивные покупки совершают молодые люди до 25 лет. В группе от 26 до 34 лет этот показатель составляет 38%, категория от 35 до 44 – почти треть, а среди россиян старше 45 снижается до 19%. В целом, более половины опрошенных осознают избыточность импульсивных расходов и периодически пытаются их сократить. Среди тех, кто пытался бороться с привычкой тратить, треть использует финансовое планирование и лимиты. Кто-то временно отказывается от покупок или удаляет приложение маркетплейсов, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Облачную с прояснениями погоды обещают сегодня синоптики в Москве и по области. Местами пройдет небольшой дождь. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, максимальная температура воздуха повысится до 15-18 градусов. И это почти соответствует климатической норме мая.
3: В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось, утром очаги туманов, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 18, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать, составит вечером 741 миллиметр ртутного столба.
1: До конца этой недели в Москве будет в основном только комфортное 20-градусное тепло, обещают синоптики. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Калининграде в первый рабочий день после праздников сегодня 11-13 градусов, кратковременные дожди. В Мурманске тоже кратковременные дожди 12-14 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 17-19, кратковременные дожди, грозы, в Туле 20-22, как и в Воронеже, в обоих городах кратковременные дожди. В Сочи 20-22 градуса, грозы и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 19-21 градус. В Москве облачно, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит плюс 16-18 градусов. Пока в российской столице чуть выше 10 градусов. Без осадков, облачно, дует северо-восточный ветер с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
1: Дорогие друзья, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов и фабрик. И каждый раз эти речи служили главному. Они вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен менять ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям и делал Советский Союз образцом страны, способной на великие открытия. Конечно же, этот подкаст мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, кто сегодня наш герой?
2: Ну, во-первых, здравствуйте. Наш сегодняшний герой – личность очень яркая, личность хорошо известная. Мы сегодня будем говорить о Сергее Эйзенштейне, но записи голоса Сергея Эйзенштейна, несмотря на то, что документальных визуальных свидетельств своего творчества наставил очень много, у нас, к сожалению, нет.
1: Есть... Зато наш подкаст можно услышать в эфире «Радио Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве.
2: Наш можно. А наш. Вот у Эйзенштейна не было подкаста, а был бы, и его можно было бы услышать.
1: А как же так вышло, что голос-то не остался?
2: Вот не знаю, как-то так произошло. Нет, остался. Мы сегодня его послушаем, только не сразу. Послушаем его в конце, но сначала послушаем тех, кто про Эйзенштейна говорит. Вот первая речь, к которой мы обратимся, это даже не речь, скорее, это воспоминания Михаила Кузнецова. Он сам рассказывает о внезапном знакомстве с режиссером и как это произошло перед съемками фильма «Иван Грозный». Давайте послушаем.
3: Я совершенно случайно познакомился с Эйзенштейном. Я в то время снимался в фильме «Машенька». И какой-то человек полный, с быстрой такой утиной походкой, подошел ко мне и протянул руку. «Я знаю вас. Я художественный руководитель киностудии «Мосфильм» Эйзенштейн». Я говорю, очень приятно. Ну вот я собираюсь снимать картину «Иван Грозный». У меня для вас есть роль».
2: У Эйзенштейна была роль для Михаила Кузнецова. Это была роль Федора Басманова. И это действительно фильм «Иван Грозный», который он собирался снимать. С этим фильмом много связано важного и интересного. Мы сегодня об этом поговорим. И это интересно, что Михаил Кузнецов на эту роль был утвержден даже раньше, чем Николай Черкасов на роль Ивана Грозного. То есть как-то у него в голове это сошлось. Хотя тоже нужно понимать, что сам актер, знаете, доделывал героя, потому что вот этот вот образ Федорова в сценарии был просто буквально едва намечен. Вот что на полях писал Эйзенштейн. «Беспокоит Федька. Недоработана линия». А потом еще писал: «Щегольски одетый Федька юлит». В общем, только тогда выкристаллизовался окончательно вот этот образ этого героя. Получился он как раз, когда он увидел Кузнецова и понял, что эту роль может сыграть он. Ну, о фильме «Иван Грозный» мы поговорим чуть позже. Давайте поговорим немножко о пути Эйзенштейна.
1: Он вообще чьих-то будет?
2: Потомственный дворянин. Потомственный дворянин был сыном знаменитого рижского архитектора. Родители развелись, и когда они развелись, ребенок остался с отцом. Не очень типичная, хотя для того времени нередкая ситуация. Жил в детстве безбедно, все у него было хорошо. Хотя сам, знаете, как говорит, так вспоминает об этом времени, как о времени печали, и не очень любит, не очень гордится своим происхождением. Думаю, что разлука с матерью тоже имела какое-то значение для него. Интересно, что сын и отец после революции оказались в разных лагерях, и его отец эмигрировал. Он уехал в Берлин, умер там в 20-м году.
1: То есть это прибалтийский немец, да, получается?
2: Ну, получается так, да. А Эйзенштейн добровольно вступил в Красную армию. Потом уже как-то, знаете, нелестно отзывался об отце, но здесь мы уже не можем с вами достоверно сказать, было ли это действительно искренним каким-то позывом и обидой на отца, либо это было возможностью как-то самозащититься, потому что о том, что происходило дальше, мы знаем. Но интересно обратиться к мемуарам Эйзенштейна и посмотреть, что он сам написал. Любопытно, что Верно, с ним у меня связан протест против принятого в поведении и в искусстве презрения к начальству и уход в искусство в тот самый день и час, когда он умер в Берлине. Вот видите, все-таки взаимоотношения с отцом для него имели значение. Это какой-то бунт против отца, вот это вот бунт против начальства. И, кстати, опять цепляясь и возвращаясь к фильму «Иван Грозный», и многие потом, когда смотрели этот фильм, его студенты, ту часть, которая была положена на полку и запрещена, просто хватались за голову и не понимали, как у него вообще хватило смелости это снять. Поэтому, думая о самозащите в момент, когда он высказывался плохо об отце, мы тоже здесь можем, знаете, как-то сомневаться. Эйзенштейн пишет сам в Академию Генерального штаба просьбу о том, чтобы его отправили учиться на переводчика. «Чтобы попасть с фронта в Москву, я поступаю на отделение восточных языков Академии Генерального штаба. Для этого я одолеваю 1000 японских слов, осиливаю сотни причудливых начертаний и иероглифов». Это потом он напишет в своей книге.
1: Дорогие товарищи, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. Ну а мы продолжаем.
2: У Эйзенштейна был театральный период, вы знаете, это довольно любопытно, и я почему-то хотел бы сходить на эту постановку, это было бы интересно. Во время гражданской войны Эйзенштейн занимался военным строительством, и вот вместе со служивцами занялся театральными постановками. У нас нет никаких подробностей об этих театральных постановках, и не на эту постановку я хотел бы попасть, сейчас расскажу на какую. Но вот с 21 года он учится на высших государственных режиссерских мастерских, которыми как раз руководит Мейерхольд. Ставит свои первые профессиональные спектакли, и вот появляется первый профессиональный спектакль Эйзенштейна, который называется «Противогаз». Это по сценарию Сергея Третьякова. Директор завода растратил деньги, предназначенные для закупки противогазов.
1: Какая знакомая тема.
2: Да, а потому рабочие были вынуждены ремонтировать лопнувшую газовую магистраль без необходимых средств защиты. Ну, естественно, рискуя жизнью. В результате отравления газом погиб сын самого директора, а его беременная жена обещала назвать ребенка, как вы думаете, как?
1: Иосиф.
2: Противогазом.
1: А.
2: Вот такой сюжет. Но Эйзенштейн был непрост. Он решил это ставить не в театре, и в целом в мастерских Мейерхольда можно было что-то такое предположить. Он выбрал очень интересную сценическую площадку. Он решил поставить спектакль прямо посреди завода. Пьесу поставили в водородном корпусе действующего московского газового завода. Вот все эти трубы, декорации, специфические шумы, они все как бы способствовали происходящему. Все это должно было создать такое, ну, напряжение. Но знаете, как говорили, что когда зрители пришли на премьеру, было не очень понятно, где зрители, где сотрудники, где актеры, где кто. В общем, была какая-то каша.
1: Это называется иммерсия,
2: да,
1: Саша.
2: Да. Вот Виктор Ардов так написал об этом. Во время репетиции, когда работники завода окружали сценическую площадку, не только я, но даже режиссер Эйзенштейн не мог сразу отличить, кто из этой толпы зритель, а кто участник репетиции, ожидающий своего выхода. Короче, случился провал. Просто провал. Зрители, которые туда пришли, а за 3 или 4 постановки зал не набивался полностью ни разу, говорили, это невозможно смотреть, все трещит, шумит, артистов не слышно, что происходит, непонятно. А сценарий вы помните какой? Да, мы тут его с вами обсудили.
1: Про коррупционеров.
2: В общем, закончилось все тем, что пришли взрослые и сказали, идите лесом, дети. Пришла администрация завода и сказала, что вся эта бодяга театральная.
1: Вы нам план срываете.
2: Да, мешает работать просто, в общем. Это все закрыли, переместили на театральные
1: подмостки. Вообще, Мейерхольд-то, конечно, товарищ, он будет здоров. Он, помнишь, он же разругался в свое время с Ильинским.
2: Да.
1: Великим в будущем, там, чтецом, и Волга-Волга, все дела.
2: Да, мы это с вами знаем. И как закончилась карьера Мейерхольда, нам тоже плохо закончилось. И, говорят, бежал он с Луначарским тем же самым, который после постановки одной из первой половины ушел и, в общем, остался очень дождь. Было тяжело. Но дело не в этом. Дело в том, что переместили спектакль на театральные подмостки, они показали еще тоже 3 раза, потом сняли. Ну, в общем, народ не впечатлился. И тогда Эйзенштейн понял, что, ну, короче, надо с театром завязывать. надо смотреть куда-то в другую сторону. И начал он смотреть в сторону кинематографа. Хотя, спустя 10 лет Эйзенштейн про этот спектакль говорил так. В дальнейшем это определило метод подхода к монтажу и кино, построенного через освоение театрального построения и через искусство мизансцены. На постановке «Противогазов» сошлись все элементы кинематографических тенденций.
1: Так вот, надо было афишу писать «кино». Да. Может, люди и поняли бы.
2: Да, ну и, в общем, тут с театром мы закончили и двинулись.
1: Слушайте, ну смотрите, что касается кино, да, ведь Владимир Ильич говорил, для нас важнейшим из искусств является кино и цирк.
2: Да,
1: и цирк. Ленину очень нравились слоны, как и Шарикову. И, слушайте, ну, кинематограф в России, он развился уже и до революции, правильно?
2: Да.
1: Мы сначала начинали как прокатчики, потом поняли, а зачем делиться, будем снимать сами, да, фильмы. Причем до революции фильма называлась, да, женского рода. А телеграмма была мужского. И ну, потом, конечно, перезарубаться революционные. И Эйзенштейна ведь называют новатором, да?
2: Да.
1: Ну, погодите, а в чем он новатор-то?
2: Ну, вот смотрите, Эйзенштейн в свое время пишет в журнале «Лев» такую статью, которая называется «Монтаж аттракционов». Что такое аттракцион в представлении Эйзенштейна? Это какой-то вот значительный, важный, ключевой эпизод в фильме, вокруг которого затрачено огромное количество ресурсов, и в этих ресурсах сходится все. И монтажные какие-то эмоции и силы, и звуковые, и съемочные. И вот этот эпизод, он должен у зрителя рождать что-то внутри, ну просто невероятное. Какую-то такую бурю эмоций, которая как раз отвечает задачам, которые фильм перед собой ставит. Свой метод, если мы говорим о новаторстве, да, сам Эйзенштейн называет киностройкой. То есть вот этот вот как бы способ построения фильма через монтажные склейки, через способ совмещение одного кадра с другим последующим и выстраивание целостной композиции для Эйзенштейна является главным и ключевым. Вот что он говорит. «Я не пишу сценарий, я строю машину, которая должна заставить зрителя чувствовать». И если уж говорить о каких-то подходах Эйзенштейна, о которых, наверное, ну так, знаете, обыватели не знают, то мы можем говорить с вами о, ну, например, о таком. Он очень любил работать с обычными людьми. То есть он не очень любил актеров, а любил обычных людей. И он говорил, что, ну вот, например, актеру для того, чтобы подготовиться к роли старика, дается 1 или 2 дня на репетиции. А 60-летнему старику для того, чтобы подготовиться на роль 60-летнего старика, дается 60 лет. И в этом есть, ну, как бы большая разница. И он значительно лучше может сыграть свою роль. Другое дело, что у него была какая-то идея о том, что он может этого добиться и может это получить. Ну, какие-то общие слова можно сказать про натурализм эмоций. Он очень любил подсматривать за своими актерами и за теми, кто приходил из реальной жизни, и подсматривал за ними какие-то вот реальные настоящие жесты для того, чтобы потом интегрировать их в свои фильмы, потому что он считал, что так настоящая жизнь должна проникать в кинематограф. Интересно, сам Эйзенштейн вспоминал, что одной из главных проблем в общении с актерами для него это была необходимость найти актера на какую-то отрицательную роль. Поскольку время было такое, что отрицательные роли никто не

0: незрячих людей, мы уже говорили с вами. И вот ему нужны были какие-то там женщины, да, mm-hmm. группа же. И все, он их утвердил, договорились, что вроде все, они придут, будут сниматься, но они вдруг берут и на эту площадку не приходят. Ну, стали выяснять, а чего они не пришли. А ему рассказали, что какие-то более взрослые женщины этим женщинам сказали, что у него такой киноаппарат и такая кинопленка, что он снимает их в одежде, а видит он без их одежды. Голыми, без одежды. И вам вроде в бесовщине этой принимать участие не надо. Они сказали, ну нет, голыми мы не хотим сниматься. Махнули рукой и ушли. То есть вот представление о том, что такое там киноискусство и каким оно может быть, это...
1: Это они из зависти тетки-то.
0: Да, да, да, да, да, да. При всем при этом сам Эйзенштейн был, конечно, очень таким, знаете, умельцем, инициатором. Он все время что-то придумывал, все время хотел что-то сделать. И про него говорят вот что. Он, поскольку вот в этих вот агитпоездах, в которых он там вместе с соратниками огромное количество всяких штук придумал, у него потом был навык и в бутафории, и в гриме, и в, как художник-постановщик он прекрасно работал. И говорят, что когда он приходил на площадку, он одним из первых приходил на площадку, его можно было видеть где угодно, в любом, каком угодно цеху. То он в костюмерной, с костюмером разговаривает, подбирает костюм, говорит, как лучше подшить, как что сделать. То он в гримерной, подсказывает, как лучше здесь наложить грим, как сделать такой оттенок, как получить такой оттенок. То он тут уже на площадке подсказывает, как поставить. То есть он во всем этом хорошо разбирался, он хорошо это понимал, хорошо это чувствовал и с удовольствием это
1: делал. И он видел задачу.
0: Ну да, потому что у него тут целостный образ какой-то картинный был. Вот это, кстати, из воспоминаний Василия Горюнова. Появлялся на студии раньше всех. Только придешь в гримерную, он тут как тут. Глядь, его нет. Голос уже из костюмерной доносится. Он никогда не ходил, всегда бегал. И так до начала съемок всех успеет обижать. И у осветителей, и у такелажников, и у постановщиков появится. Прекрасно понимал все нюансы и тонкости. Вот я уже говорил про грим. Ну, так, например, вот голову Ивана Грозного. Он прекрасно понимал, как нужно так наложить грим, чтобы она вот была огурцом, потому что он еще и гармонию понимал, как это должно выглядеть, он должна вытянутой быть. Давал всегда не просто какие-то абстрактные советы, а прям очень конкретные и очень понятные. Сергей Эйзенштейн был настоящим первооткрывателем, но в это время открывалось кое-что еще. Что это?
2: В декабре 1938 года было сделано научное открытие, положившее начало новой эпохе. Немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман обнаружили деление ядер урана при облучении его медленными нейтронами. Более того, этот процесс сопровождался выделением энергии. Механизм явления позднее объяснили Лиза Майтнер и Отто Фриш. Открытие положило начало изучению цепных ядерных реакций, которые стали основой для развития ядерной энергетики и ядерного оружия. За это достижение Отто Ган получил Нобелевскую премию по химии в 1944 году.
0: Не знаю, доводилось ли вам видеть фильм «Стачка», который, я считаю, одним из лучших вот того раннего периода кинематографа. Он интересный. Он рассказывает, собственно, о стачке на одном из заводов. И там ключевая сцена – это сцена выступления Троцкого перед стачующимися, значит,
1: рабочими. Ну, это до того, как Троцкий сменил гражданство.
0: Да, совершенно верно. И Троцкий-то там снимается настоящий.
1: Да ладно, камео.
0: Да, да, да, да. Он сыграл сам самого себя, Эйзенштейн игрался, и был этому очень рад, потому что, как мы знаем, вот все,
1: он
0: что.
1: Он против
0: было...
1: артистов.
0: Ну да, да, да, да, да. В общем, для него это было идеально. И фильм получился очень хороший, только вот со временем не совпало, потому что к моменту выхода «Стачки» Троцкого уже начали отменять. А куда? Ему сказали: ну, вы вырежете Троцкого из сцены, мы покажем кино. А он отказался. Потому что для него эта сцена была ключевой. Вот тем самым аттракционом, вокруг которого, собственно, все и строится. Фильм просто положили на полку. Ну, сейчас, благо, его можно посмотреть. Тоже интересная история. Там все было по-реальному. Ну, например, нагнали кучу людей. Он всегда заказывал, знаете, по 1000, по 1500 рабочих для массовки. А потом их там бронзбойтами разгоняли
1: вот
0: под напором воды. Он никого не предупреждал. И те разозлились.
1: Да, ловил настоящие эмоции.
0: Да, да, да. А те разозлились, и вот он поймал настоящие эмоции, потому что сказали, кто это придумал. Один на оператора, постановщика, другой на режиссера. В общем, оба получили, развернули бронспойты и облили и того, и другого.
1: Друзья мои, новости середины часа, новости спорта. Это важно. Но а потом мы вернемся в студию.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».

0: маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Звуки детонации также можно было услышать в Николаеве, сообщает РИА Новости. По данным онлайн-карты Минцифры Украины, в этих областях объявляли воздушную тревогу. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ, как сообщали в Минобороны, нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Российские вооруженные силы зафиксировали уничтожение дрона ВСУ через его же видеосигнал. Оператор FPV-дрона испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожил находящийся в засаде беспилотник ВСУ. Как сообщили в Минобороны, перед его уничтожением российским бойцам удалось перехватить видеосигнал дрона «Камикадзе» противника. На предоставленных ведомством кадрах оператор «Рубикона» уничтожает FPV-дрон противника, находящийся в режиме «Ждуна». Вместе с этим военное ведомство предоставило кадры перехваченного видеосигнала с этого же беспилотника ВСУ, где подтверждается успешное поражение цели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участвовать в переговорах России и Европы может кто угодно. Так он прокомментировал возможность назначения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в этом процессе. О том, что в Германии рассматривают его кандидатуру, в минувшее воскресенье писал журнал «Шпигель». В субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах. Однако европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы, отметил тогда президент России. В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Москвой. Глава Евросовета Антонио Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника. Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич посетить Парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. Подробности программы визита уже позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, педагог осталась в столице. Для нее была подготовлена специальная культурная программа. В частности, Вера Гуревич посетила галерею Шилова и другие экскурсии. Кульминацией визита стал личный ужин с Путиным в резиденции президента. Кремль позже опубликовал кадры, как глава государства сам заехал на Аурусе за ней в гостиницу на Арбате. Вера Гуревич была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. Президент неоднократно подчеркивал, что она оказала на него одно из самых сильных влияний и отмечал, что поддерживает общение с ней по сей день. Небольшой дождь, морось, температура до плюс 18 градусов прогнозируется сегодня в Москве, сообщили в центре ФОБОС. Синоптики отмечают, что ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать и составит к вечеру 741 миллиметр ртутного столба. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по уточненным данным синоптиков центра ФОБОС, сегодня без осадков и плюс 19-21 градус. Ну а в Москве в эти минуты плюс 11 градусов. Без осадков пока атмосферное давление 743 миллиметра.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Футбольный «Краснодар» за тур до финиша конца сезона в российской премьер-лиге уступил московскому «Динамо». «Спартак» нокаутировал «Рубин», а «Ростов» гарантировал себе безопасное 10-е место. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: В понедельник завершился предпоследний тур РПЛ. Было сыграно 4 встречи. «Акрон» остался в зоне переходных матчей, проиграв дома «Ростову» со счетом 1-3. Все голы оказались на счету «Южан». В чужие ворота забивали Щетинин, Махиби и Мелехин. В свои мяч провел Сако. «Ростов» гарантировал гарантировал себе безопасное 10-е место. ЦСКА прервал серию из 5 матчей без побед, невероятным образом перевернув гостевое противостояние против Пари НН. До 89-й минуты нижегородцы Вадима Гаранина вели 1-0 после гола Лисового. Однако затем армейцы организовали два мяча дуплетом. 18-летний дебютант Фиров сперва сделал голевой навес на Козлова, забившего впервые в чемпионате за москвичей, а затем уже сам Имран в сутолоке у ворот оказался расторопнее всех. У Пари НН только математические шансы на спасение в лиге. ЦСКА стал пятым. Форвард Спартака Угальды сделал две голевые передачи на Ву и Салари в победной домашней встрече для краснобелых против Рубина. Казанцы отыграли один мяч, это сделал Юкич, но уступили 1-2. Спартак 4-й, Рубин 7-й. И Краснодар попал в сложное положение в борьбе за титул, оставив «Зенит» на первом месте в таблице, проиграв в гостях «Динамо» Ролана Гусева 1-2. Защитник Южан Коста открыл счет, после чего Тюкавин воспользовался кроссом Касереса. А потом Сергей в контратаке на 93-й минуте установил окончательный счет. «Зенит» за тур до конца чемпионата опережает «Краснодар» на 2 очка.
2: В Риме на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева шагнула в четвертый круг. Россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс. Еще одна представительница нашей страны, Анна Калинская, уступила Елене Остапенко из Латвии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
1: Итак, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории». Сегодня Сергей Эйзенштейн, великий кинорежиссер молодой Советской Республики, наш главный герой.
2: Конечно, когда говорим про Эйзенштейна, главная кинолента – это «Броненосец Потемкин».
1: Говорят, его и в Голливуде смотрят, учатся на нем.
2: Да, и это мы тоже об этом поговорим, как «Броненосец Потемкин» фактически стал точкой рождения одного другого великого режиссера. Но начнем с конца, расскажем про то, как фильм, с премьеры фильма, съемки, сейчас к ним вернемся. Это интересно, потому что фильм должен был быть показан в 25-м году, к 20-й годовщине революции 5-го года. Торжественное собрание проходило в Большом театре, было решено показать этот фильм. Первые части фильма на бобинах были отправлены в театр и должны были там, готовились к показу. А остальные были не готовы, они буквально не были еще смонтированы. Оператор Эдуард Тиссе уехал, взял готовую часть, уехал в Большой театр, там стал показывать. Ну и как бы все, время подходит, что делать? Надо начинать. Начали. Григорий Александров, ассистент Эйзенштейна, буквально последнюю часть доклеивает прямо во время показа, заканчивает, хватается, бежит в Большой, ездит на мотоцикле, там тоже так драматично, мотоцикл отказывает, он в последний момент приносит их, и там вот уже все смотрят эту прекрасную сцену красным революционным флагом.
1: Ну, с черно-белым революционным флагом, это черно-белое кино.
2: Да, но он-то черно-белый, а он раскрашен вручную. А дальше происходит интересная история. Эйзенштейн стоит с кулисами и слышит, как раздаются взрывы в картине. И он буквально бегает по пустым коридорам и кричит: «Слюни! Боже мой, слюни!» Ну, и все задаются вопросом: «Чего за слюни? Почему слюни?» А дело в том, что они пробно приклеили монтажные склейки слюнями, чтобы потом заклеить их профессиональным
1: настоящим клеем.
2: Настоящим. И он понимал, что они дошли до тех мест, и где сейчас фактически его слюни и оторвется сейчас, потому что ни один киноаппарат слюни не выдержит. А подклеить они не подклеили. И он кричит: «Слюни, слюни!» И вдруг он понимает, что слюни его
1: срабатывают,
2: вот это выдерживают. Вот это слюна.
1: Горючая.
2: Горючая, выдерживают. Кино показывают, в зал в восторге. Ну, в общем, все получается. А Эйзенштейн потом напишет об этом в статье «Чудо в Большом театре». Вот давайте цитату от этого дадим. Уж больно яркое. «Чем я могу помочь? Бессмысленно. Ярусами полуциркульных коридоров сбегаю вниз. Они сливаются в спираль, в штопор. И этим винтом хочется вонзиться, врезаться, вкопаться в подвалы, в землю, в ничто. Сейчас будет обрыв. Дробью посыпятся из аппарата куски. И будет сорвано дыхание финала картины. И вдруг представьте чудо, слюна выдерживает». Даже читать интересно. Картина домчалась до конца. Вот как пишет, вот как кино его смотришь. Он прям монтирует, да, слова. Наверное, нужно сказать, что вообще заказ Эйзенштейна поступил на большую эпопею, которая была посвящена 905 году. Должна была охватывать полностью революцию 5-го, но он сказал: давайте сделаем в рамках одного события. В рамках восстания на броненосце Потемкин. Во время съемок был довольно любопытный момент, вот как бы чудом, видимо, вернулся. Дело в том, что очень хотелось им иметь вот этот вот яркий момент выстрела, да, залпа. Они хотели снять эпизод, в котором броненосец Потемкин встречается с эскадрой Черноморского флота, и им удается предупредительный залп из всех орудий. И вот они хотели этот залп снять, получили разрешение, дали им разрешение, все, значит, все вышли, приготовились. А на съемочной площадке в этот момент какая-то делегация была или кто-то. И Эйзенштейн спрашивает: а вы как сделаете, добьетесь того, что они все разом вот как бы вот говорят? Он говорит: а как добьемся? Вот этот флаг возьмем и вот так вот махнем.
1: И они
2: в этот момент выстрелили. Конечно, никто не снял, а второго залпа не предполагалось. Вот так они провалили шикарный кадр. Ну, как бы не расстроили. Вообще, со съемками Потемкина много любопытных деталей связано. И то, какие ресурсы тратились на съемки фильма Эйзенштейна, особенно этого фильма, это отдельная история. Как всегда, всем поставили жутчайшие сроки. Они планировали снимать года, им дали 3 месяца, и в итоге за 3 месяца они сняли. Эйзенштейн и сам в «Потемке» не снялся, потому что исполнитель роли судового священника отказался падать с лестницы, а смена прогорала, и Эйзенштейн говорит: давайте, переодевайте. В общем, они делали все для того, чтобы процесс не останавливался. Давайте послушаем еще один отрывок. Мы говорили о том, что у нас немного записей Эйзенштейна, но есть записи о нем. И вот следующая запись, она принадлежит Галине Улановой и рассказывает о том, как Эйзенштейн звал ее на роль в «Иване Грозном».
3: Это были годы войны. Мы были в Алма-Ата. И в Алма-Ата я вдруг получила приглашение сыграть в кино роль Анастасии. Вообще впервые я никогда не играла. Я попросила Эйзенштейна, почему именно меня он выбрал, что ж очень мало актрис. Он сказал, что он в последнее время смотрел у меня в нескольких спектаклях «Жизель». И его как-то очень вдохновило вот сцена сумасшествия «Жизель». И он хотел поставить не то, что похожую, может быть, но, скажем, вот в этом же духе сцену Анастасии. После ее отравления такого же какого-то плана пластического.
2: А она, кстати, в детстве собиралась стать моряком. И вообще должна была свою карьеру в Ленинграде провести. Но когда Сталин ее увидел, он ей сказал: давайте-ка, товарищ Уланова, в Большой, пожалуйста. Вот она перебралась в Большой, стала самой титулованной балериной за всю историю советского балета. И, как говорил Эйзенштейн, это просто человек из другого измерения. И Уланова, как мы сейчас слышали из речи, была приглашена Эйзенштейном в фильм «Иван Грозный», но в итоге она так и не снялась. Ей нужно было возвращаться в Москву, а Эйзенштейну для того, чтобы снимать Уланову в «Иване Грозном», требовалось ее присутствие еще на 3 месяца. Этого не произошло, Уланова уехала. Мы упоминали «Октябрь» Эйзенштейна, давайте немножко его коснемся. Это фильм «Октябрь. 10 дней, которые потрясли мир». Чем этот фильм важен? Во-первых, тем, что впервые в фильме появился Ленин, которого сыграл не Ленин. И вообще, просто появился человек, простой человек, который сыграл Ленина. Это, конечно, феноменальная история, но вот на это рискнули, на это пошли. И Ленина сыграл не актер, а стал простой рабочий металлургического завода Василий Никандров. Да, он просто был поразительно похож на Ленина, лицо в лицо.
1: По крайней мере, на того Ленина, который представлялся людям.
2: Да, хотя Маяковский говорил про Никандрова, что он играет не как Ленин, а как памятник Ленину. Это забавно. В общем, Эйзенштейн любил не актеров, а вот Маяковский, видимо, не признавал. Вообще, чтобы понять, какой размах у этого фильма, должны понимать, на фильм выделялось 1.5 года. Но у нас как бы коммунистическая стройка, дали только 0.5 года, они справились и управились за 0.5 года. Смены, вот если там мы вот говорили, когда про «Броненосца Потемкина», мы говорили про то, что смены были очень длинные, здесь смены были больше, чем дни. Ну, то есть порой смена могла длиться 60 часов, 20 часов. Люди по 40 часов подряд снимали. То есть люди реально, просто не передыхая работали. Вот как ассистент режиссера Максим Штраух писал Подвойскому, тому Подвойскому большевику, о том, как проходят съемки. Нам предстоят еще трудности съемок событий 3 июля. Для этого нужно остановка движения днем на углу Невского и Садовой на 4-5 часов, получение рабочих из районов для съемки в количестве 1000-1500, разводка мостов Николаевского или Дворцового днем, просить разрешения еще раз на получение войск из лагерей. Простите за неряшливость почерка и письма, но я пишу на стене дома во время киносъемки. То есть, вот мне кажется, вот эта вот фраза очень живо описывает, что в действительности происходило и как они работали. Остановиться не могли, размах был невероятный, но они все, что могли, все, что хотели, все получали. И мосты разводили, и людей останавливали.
1: Но, Саша, на заметку сегодняшним кинематографистам. Вы говорите, съемочные смены по 40 часов подряд. Вот так надо работать.
2: Да-да-да. По 40 часов подряд, да-да-да. И никого не волновало. Партия сказала, значит, надо. Интересный момент случился, когда раздался залп Петропавловской крепости. Дело в том, что люди в Ленинграде приняли это за начало наводнения и бросились спасать вещи. В общем, такая шутка ходила, что штурм Зимнего дворца 7 ноября 1917 года причинил Зимнему дворцу меньше повреждений, чем съемки фильма «Октябрь» Сергея Эйзенштейна.
1: Дорогие друзья, короткая-короткая реклама пролетит в одно мгновение. Будьте с нами.
0: Первооткрыватели. в подкасте «Сила слова».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Жители Вологодской области активно подключаются к программе долгосрочных сбережений. По данным на конец марта этого года в регионе заключено 125 тысяч договоров ПДС. Общий объем накоплений превысил 7 миллиардов рублей. Как сообщили в Вологодском отделении Северо-Западного управления Банка России, программа позволяет формировать накопления с господдержкой и получать налоговый вычет. Минимальный взнос для участия составляет 2000 рублей в год. Средства участников и инвестиционный доход застрахованы государством на сумму в два раза выше суммы по страхованию банковских вкладов. Присоединиться к программе можно с 18 лет, заключив договор. Минимальный срок участия в программе 15 лет, сообщили в Центральном банке. В Череповце с 11 мая изменился маршрут трамвая номер 4. Изменения связаны с началом ремонта на проспекте Победы. Работы затронут участок от Красноармейской площади до улицы Верещагина. Как сообщили в МУП «Электротранс», трамвай будет следовать через остановки «Вокзал» и улица «Заря Свободы». Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Движение автомобилей ограничивать не планируют. Автобусные маршруты останутся без изменений. В Вологде пройдет акция «Ночь музеев». 16 мая Вологодский музей-заповедник организует программу сразу на 9 площадках, включая Семенково. Гостей ждут экскурсии, выставки, мастер-классы, концерты и театрализованные программы с 7 вечера и до полуночи. Центральные события развернутся на Кремлевской площади, где состоятся выступления коллективов и праздничное шоу. Часть мероприятий будет бесплатной, вход в музей по билетам. В Череповецком парке Победы для посетителей открыли советский истребитель МиГ-23, первый самолет с изменяемой геометрией крыла. Боевая машина стояла на вооружении до 1993 года. Самолет доставили в город при поддержке компании «Фосагра». В мэрии отмечают, новая авиационная экспозиция станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей Череповца. Парк Победы развивается с 2015 года. Сейчас здесь представлены десятки образцов советской и российской военной техники, а в ближайшие годы экспозицию планируют расширить. Более 500 человек посетили экскурсию «Вологодский след Ивана Грозного» или «Иван Васильевич меняет столицу». Новый маршрут Вологодского музея-заповедника работает с февраля этого года и уже стал одним из самых популярных у туристов и жителей региона. Участникам рассказывают, зачем Иван Грозный приезжал в Вологду, почему решил строить здесь крепость и по какой причине неожиданно покинул город. Маршрут проходит через Кремлевскую площадь и памятник царю у стен Вологодского Кремля. Завершается экскурсия в цоколе колокольни Софийского собора, где представлены археологические находки, обнаруженные на территории Кремля. В Вологде сегодня пройдет новая лекция проекта «За Никиевские беседы». Гостем встречи станет литературовед Александр Ужанков. Он расскажет о духовных истоках русской литературы и влиянии евангельских мотивов на классику, от древнерусских летописей до Достоевского и Толстого. Лекция состоится в областной научной библиотеке. Начало в 6 вечера. Вход свободный. В завершении выпуска Вологодская областная картинная галерея присоединяется к всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятие пройдет 16 мая сразу на 4 площадках в главном здании галереи, в доме Корбакова, Шаламовском доме и мастерской Александра Пантелеева. Для гостей подготовили экскурсии за кулисы музея, концерты, спектакли, мастер-классы, театральные перформансы и творческие встречи. Центральной темой акции в этом году станет «Единство народов России». Программа продлится с 4:30 вечера до 9 часов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преимущественно без осадков. Днем максимальная температура в Вологде 15 градусов тепла, в Череповце 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Госкорпорация «Роскосмос». Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.
0: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов. Предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: «Маяк».
1: Невысокий, ростом и худой,

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. За ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщила Минобороны. Это Белгородская, Воронежская и Ростовская области. Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Саранска, Самары и Бугульмы временно не обслуживают рейсы, сообщила Росавиация. К этой минуте аэропорт Ульяновска вернулся к штатной работе. В Киеве тем временем прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Звуки детонации также можно было слышать в Николаеве, сообщает РИА Новости. По данным онлайн-карты Минцифры, Украины в этих областях объявляли воздушную тревогу. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. Как сообщили в Минобороны, ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. В украинском правительстве есть люди, которые хотят мира, но для Зеленского прекращение войны – это политическое самоубийство. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила Юлия Мендель, которая 2 года работала пресс-секретарем Зеленского. По ее словам, он затягивает конфликт, чтобы не лишиться потока финансов. Не меньше, чем деньги, глава киевского режима, как отметила Мендель, любит наркотики.
3: Он шел в туалет, он проводил там 15 минут и выходил оттуда полным энергии, готовым к действию. Я не хочу говорить о том, чего не видела, но я встречала слишком много людей, врачей, тех, кто ходил с ним по клубам, с людьми, которые знают его уже лет
4: 20-25.
5: И они говорили, что он кокаиновый наркоман.
3: Когда на Донбассе уже шла война в мае 2014-го, он отдыхал в Крыму, курил траву. Я имею в виду марихуану с друзьями из 95-го квартала. Он наслаждался жизнью. Ему было все равно, что Россия собирается делать в Крыму.
1: Мендель также считает, что люди для Зеленского расходный материал, а сам он эмоционально нестабилен, а все, что говорит, оторван от реальности и откровенная ложь. Один из примеров утверждения Зеленского, что Украина не может отдать Донбасс. При этом Мендель напомнила, как еще в 22-м году, когда шли переговоры в Стамбуле, Зеленский сам отказывался от Донбасса. Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана. Как пишет Аксиос, в Белом доме объясняют это тем, что Тегеран не намерен идти на уступки по ядерной программе. Подробнее о позициях сторон специальный корреспондент «Вестей» в регионе Эмиль Мерсаев.
6: Иранские официальные лица в очередной раз подчеркнули, что американская военно-морская блокада является прямым актом агрессии против Исламской Республики, а также нарушение международного права. Она действует, я напомню, в полном объеме, и с момента начала уже перехвачено 60 с лишним коммерческих судов, связанных с интересами Ирана. Подобная политика лишь подрывает основу для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммед Галибаф.
7: Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным и приведет лишь к череде неудач. Чем дольше Вашингтон будет тянуть, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики.
6: Права иранского народа, изложенные в ответе Тегерана на американские мирные предложения, Вашингтон в лице Дональда Трампа назвал, цитата, «собачьим бредом».
8: Это тупое предложение. Его бы принял только Обама или Байден. Я нет. Это кусок мусора, что они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца.
6: Судя по такой риторике, а также по последним сообщениям в американской прессе, вскоре этот регион вновь заполыхает. США уже сосредоточили близ берегов Ирана около 20 военных кораблей. Не допустить дальнейшей эскалации всеми силами пытаются страны-посредники: Египет, Пакистан, Турция. Вот и глава турецкой дипломатии сегодня находится в Катаре с визитом с представителями этого эмирата. Он обсудит пути дипломатического урегулирования конфликта на всем Ближнем Востоке.
1: К рассказу корреспондента добавлю, что в понедельник президент США встречался со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Мэра города Аркадия в Калифорнии обвинили в шпионаже в пользу Китая, пишет Нью-Йорк-Пост. Эллен Вэнг, согласно утверждениям американских чиновников, сотрудничала с КНР с 20 по 22 год, создав сайт Центра новостей США, где публиковались позитивные новости о Китае. Вэнг работала со своим тогдашним женихом Яо Нингом Майком Сун. В 24 году прокуратура обвинила мужчину в заговоре и выполнении функции иностранного агента. Уже в феврале он был приговорен к 4 годам тюрьмы. Вэнг заявила, что рассталась с женихом и не ответственна за поступки других, но позже признала вину и покинула пост главы города. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Причиной густого тумана, который накрыл сегодня столичный регион, стал теплый воздух, который движется к нам с юга. К полудню дымка постепенно рассеется, на смену ей придут небольшими дожди, местами с грозами. Атмосферное давление по-прежнему останется ниже нормы, температура при этом повысится до плюс 18-20 градусов, и каждый день этой недели будет теплее предыдущего, но осадки сохранятся до пятницы, предупредила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
2: Нам с собой нужно будет иметь как и зонты, так и солнцезащитные очки. Потому что солнце в мае, оно наиболее быстро поднимается над горизонтом, увеличивается индекс ультрафиолета. И в середине дня нужно помнить о том, что стоит защитить себя.
1: Ожидается, что дожди прекратятся к выходным. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 19-21 градус. В Москве местами кратковременные дожди и 16-18 градусов.

А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: музыки и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, приветствую вас, шоу «Физики и лирики». Делим всю жизнь и все темы на физиков и лириков. И вам представляем самое интересное. Я Лирик Митрофанова.
2: Абсолютно согласен с лириком. Я, собственно, Пушной, моя фамилия. Действительно, физик я по образованию. Но, вы знаете, вот удивительное дело. Язык наш, русский, могучий, великий, мы отнесем к какой все-таки? Мы же в точных науках тоже без него никак, понимаешь? Ну, никак. Чтобы что-то
1: объяснить.
2: Там много
1: очень иностранных слов в точных науках, ты понимаешь?
2: Слушай,
1: там еще сложнее.
2: Штангенциркуль – это известное наше русское слово, хотя немножко немецкое. Да и, собственно, рюкзак – это тоже немецкое слово. Ну, что ж мы будем сейчас делить-то? Просто хочется поговорить, а как наш великий, могучий нас с толку сбивает, например, когда вот снег, он, понимаешь, идет. Куда это он идет, если он падает? Почему не сказать «снег падает»? Нет, он, понимаешь, идет. Татьяна Гартман к нам тоже идет. Педагог, журналист, блогер и писатель. Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Привет, Татьяна Гартман.
2: Давайте
1: привет.
2: Разбираться.
3: Привет.
1: Снег... Как такие вещи вообще возможны? Да, ну вот самое понятное. Александр Борисович накидал, и вот Слава, как ты говоришь, как ты себя чувствуешь, Татьяна Гартман? Хорошо? Ты говоришь, да нет. Ответь нам, как слово «да нет» объяснить?
3: Да ответ. Нет, наверное, как-то... Ну, вообще, да, в русском языке, конечно, он такой очень свободный и многозначный, то есть огромное количество слов обрастает дополнительными значениями, которые употребляются для нас, в общем-то, абсолютно понятно, а для иностранцев, возможно, это будет каким-то квестом, да, то есть разобраться.
1: Какие иностранцы? Детям как малым объяснить? Вот когда они начинают учить язык,
3: ну,
1: как сказать «да
3: не
1: нет»
3: надо
1: ребенку?
3: Объяснять.
1: Да что?
3: Детям не надо ничего объяснять, они все это впитывают путем, конечно, проб и ошибок. У них есть там от 2 до 5 какие-то смешные интерпретации, да, то есть которые они...
2: Более логичные, кстати, чем в языке.
3: Ну да, да, кстати. То есть там, например, они начинают склонять там из рота, и там улево, да, то есть они начинают склонять слова немножечко не так, там, потому что у дома и улево, да, там... Думать,
1: ну, смотрите, тогда примеры из жизни, и ты вот. И прямо буду тебе докидывать фразы, которые ты будешь нам объяснять, как это возможно. Вот один пример.
3: Хорошо.
1: Однажды я со своим ребенком маленьким совсем говорю, ну, что-то с ней общалась, тоже на сленге, на простом языке, на нормальном, любом. А потом говорю, дуй отсюда. И она говорит, фу. И она подула, это не был юмор. И вот то же самое, дуй на кухню, дуй отсюда. Вот как это объяснить лингвистически?
2: А у меня у друга также он сказал своей дочке, когда она говорит, я в туалет хочу, он говорит, дуй прямо в штаны. Она оттянула и начала дуть в штаны в надежде, что поможет. Вот как?
3: У меня у знакомых был аналогичный случай, но только немножечко другое выражение. Мама говорит, сын, моя подружка, говорит, поси-кай на дорожку. А у них в коридоре такая вот, ну, коврик, дорожка лежала.
2: Ну, логично.
3: Он, в общем-то, так и сделал.
2: Гениально.
3: Вот, то есть, аналогичная ситуация. Да, дети не сразу это впитывают, но со временем они все равно впитывают, потому что они растут в русскоязычной среде, где 99,9% понимают все эти слова, и они со временем тоже начинают это понимать.
1: Да,
3: хотя,
1: но как это объяснить слово?
3: Скажем, в пору освоения...
1: Ты что ты увиливаешь? Или это матом, и нельзя говорить первую приставку?
3: Что-что?
1: Ничего, ладно, никто не заметил, я тогда дальше веду. Просто как объяснить «дуй отсюда»?
3: «Дуй отсюда», ну как, «иди отсюда», это же понятно. Да, в смысле, ты хочешь узнать, почему
1: смыслово.
3: Люди стали говорить?
1: Да.
3: Или как объяснить иностранцам? Ну, объяснить
1: нет,
3: иностранцам?
1: Да и русским, и детям. Мы же тебе 5-й раз объясняем, и ты не понимаешь. Ну нет, ну хорошо,
3: я не понимаю. Мы про
1: кого говорим? Откуда это слово взялось «дуй отсюда»?
3: Дуй отсюда. Ну, просто, мне кажется, это взялось ради шутки. Шутка понравилась, люди подхватили. Я точную этимологию именно вот, скажем, обрастание дополнительным значением у этого слова не знаю, честно скажу, да. Вот, и понятно, что это такое просторечное, разговорное выражение. Но ежу понятно, извините за выражение, что это появилось в связи с тем, что просто кто-то так в шутку сказал, И понравилось.
1: Это прижилось.
3: Ну, это как, это, понимаете, это метафора, это образное употребление слов, которое приживается, которое нравится людям, и оно в конце концов приживается. И огромное количество слов, вот, вот даже те примеры, которые Александр приводил, да, то есть там книга вышла, грибы пошли, тарелка лежит, стакан стоит, да, то есть вот это все, скажем,
2: исторически сложилось.
3: Определенного рода метафоры, да, определенные роды метафоры, которые изначально были метафорами, потом, то есть употребление слов в переносном значении, потом это переносное значение закрепилось, потому что прижилось, понравилось, людям стало комфортно, удобно употреблять такие слова, ну и все это вошло, закрепилось.
2: Вот я из-за этого, кстати, я не люблю языки, потому что, вот, насколько я понимаю, в данном случае, в данном примере про то, что только что Татьяна говорила, это ведь в языке невозможно вывести, это можно только, извините за выражение, выучить, что у тебя стакан стоит, а тарелка, из тарелка стоит, а ложка и вилка лежат. Ну, это же, либо это ты выучиваешь, и тогда ты не слышишься, как человек, который говорит очень странно, да, либо ты это, вывести это невозможно, это нет никакой вот, то, что мы с Ритой пытаемся логику в этом найти, а ее там нет.
3: Нет, никакой логики. И на этом погорели, кстати, огромное количество разведчиков, шпионов там и так далее. Это вот такие языковые приколы являются тоже и проверкой для шпионов. Вот.
2: Ну, это как недавнем тоже ролике, когда девушка, плохо знающая русский язык, говорит своему парню, а парень русскоговорящий, она говорит, ты же в детстве бил детей? Он говорит, я нет. Нет, ну все бил детей. Я бил детей, ты бил детей. В смысле бил, в смысле как глагол был. Я был детей, в смысле я был ребенком.
3: Был ребенком.
2: Да, и получается бил детей, это был ребенком для нее. То есть она-то как бы сложила все правильно. Да, может быть она там в чем-то может ошибалась, но это звучит ужасно и при этом очень смешно. Но я хочу еще сказать, что ведь понимаете, есть, получается, некое давление масс, да, на нас, что вот так принято, и все. И, пожалуйста, говори. И мы своих собственных детей, между прочим, переучиваем удивительным образом. У меня ребенок, например, он когда говорит, что я наелся, да, мы говорим, да, ты ел, ел, и ты наелся. Потом он говорит, я наспался, ну что, логично. Мы говорим, нет, ты выспался. Тогда, ну тогда я выелся. Но нет, ты наелся и выспался. Почему? Не знаю. Потому что. Вот и все. И вот тебе, пожалуйста. Нет логики никакой. Языки ужасные.
3: Совершенно верно. Логики нет никакой. Какие-то там в силу определенных исторических разных изменений в языке, какие-то приставки прижились с одними корнями, какие-то с другими. И когда мы начинаем их менять, то получаются либо какие-то смешные, нелепые, нелитературные слова, либо неологизмы, которые, возможно, потом в какой-то степени приживутся.
1: А неологизмы, это от слова нелогичное как раз и есть, когда ты говоришь «давай, бери, иди, посиди», и как раз моя любимая «да нет».
3: Ты знаешь, что неологизм – это слово «новый».
1: Подожди, я тогда новое слово придумала. Нелогизм. Вот то, что, о чем мы говорим сейчас. То это нелогично. То,
3: нелогизм, да, это уже слово, которое идет нелогичное, которое против логики идет.
1: Вот,
3: да,
1: например, мне это глубоко фиолетово.
3: Идет против логики. Ну почему оно идет, это слово? Ну мы же даже не замечаем этого за собой.
2: Вот глубоко
1: вот
2: фиолетово.
1: Слово фиолетово.
2: Да.
1: Вот как это объяснить? Вот, ну, не говорят же, но мне это глубоко.
3: Ну, глубоко фиолетово, на самом деле, вот тут, вот знаете, я бы на эту территорию не заходила, на территорию фразеологизмов. Потому что фразеологизмы, во-первых, у большинства из них есть совершенно конкретная история происхождения, да, то есть есть этимология, доказанная, недоказанная, которая существует в качестве легенды, либо в качестве уже, ну, скажем, достоверных сведений, основанных на результатах исследований, да, неважно. Но у них есть своя история происхождения. И вот, например, мне глубоко фиолетово, есть такая то ли легенда, то ли это доказанная правда, что это в советское время у студентов-физиков появилось такое выражение в связи с экспериментом с лакмусовой бумажкой. Вот фиолетовый цвет – это нейтральный, да, и, соответственно, когда ее опускают то ли в кислоту, то ли в щелочь, я вот что-то уже химию не очень помню, но я помню, что мы тоже в школе проводили такой эксперимент. И вот фиолетовое – это значит нейтрально, и, собственно, они стали употреблять это выражение, оно прижилось, вышло за рамки, ну, вот этого узкого сообщества, и бы, ну, вот мы стали употреблять. Но это фразеологизм, понимаете? Это особая история.
2: Ну да, ну, или как вот реветь белугой, все говорят, а на самом деле белухой, белуха — это полярный дельфин, а белуга — это рыба, которая, в принципе, ну, не орет. Вот, ну,
3: да,
2: и она,
3: молчаливая,
2: да, да, она вообще молчаливая. Ну, вот у людей так сложилось, и они так верят. Ну, кстати, вот по поводу гибкости языка, ведь есть еще интересный момент, когда великий могучий помогает нам понять то, что его ушли из театра.
3: Угу. Это тоже юмор, и который, да, его ушли с должности, его там, то есть,
2: ну,
3: он ушел.
2: Почему юмор? Это очень по правилам. Смотри, у тебя получается глагол, как это, ой, тут я запутаюсь, повелевательный, что-то там вот такое, напомните мне.
3: Повелительное, нет, это,
2: да,
3: немножко не то. Повелительное,
2: ну, то есть,
3: наклонение,
2: ну,
3: это
2: его
3: когда
2: ушли,
3: ты
2: это...
3: дуй. Вот дуй в кухню, вот это вот повелительное наклонение. Здесь,
2: ну, пассивный получается глагол.
3: Здесь,
2: то есть не
3: здесь
2: ты ушел.
3: Залог, да, здесь залог. Активный и пассивный, но у нас такой категории у глаголов нет, да, но употребляем-то мы все равно. Иногда в активе, иногда в пассиве, естественно.
2: Uh-huh.
3: Вот. И здесь, ну, мне кажется, изначально это возникло в качестве шутки, а потом это прижилось и действительно наиболее точно. А почему приживается-то? Как раз, наверное, потому что с помощью вот этих, казалось бы, ну, каких-то точечных, кем-то придуманных, там, саркастических, юмористических, ироничных выражений, как раз передается наиболее точный смысл, да, здесь, и он... красивый. Он либо красивый, либо точный, либо тонкий, да, скажем. Поэтому это люди...

0: Ух ты, вот, кстати, журналюги тут много влияют.
1: Слово образование такое. Вы вот смотрите,
2: вы знаете, меня больше
1: не так
2: удивляет
1: много времени осталось. Давай.
2: Рит, меня больше удивляет в русском языке, знаете, вот такие, скажем, фокусы, когда, например, рядом могут абсолютно спокойно находиться 5 глаголов подряд. Вот для меня вот это как бы является таким удивительным явлением, да там, например, решили послать сходить купить выпить. Вот ни в одном языке такое невозможно себе придумать. Вот такое, вот это действительно удивительно, то, что какой-то перенос значений происходит в зависимости от каких-то обстоятельств, это нормально. А вот это уже, мне кажется, выходит за рамки какой-то логики. И,
0: почему?
1: Список глаголов. Я нашла еще несколько слов, которые вообще не имеют аналогов в иностранных языках, даже в китайском. Как ты сказала про глаголы? Невозможность купить, пойти,
0: выпить.
1: Пошел.
2: Решили послать ходить купить, выпить.
1: Вот. Так вот, есть еще некий список, я озвучиваю. Первое слово «авось», ни одного слова похожего на это слово. Второе «пошлость» нету. Ну, есть примерно, но такого нет. «Хамство» второе. Третье «кипяток», внимание. Ну и последнее – это «сушняк». Ребята, я на сайте академическом сейчас смотрю и просто это перечислю. Как вы объясните?
2: Ну, с пошлостью я бы поспорила, потому что…
1: Хорошо, вычеркиваем «пошлость».
2: Вульгарный.
1: Давай сушняк тогда и кипяток. Самое безобидное.
2: Вот сушняк и кипяток, это да. Тут соглашусь.
0: Boiling water, да, это все-таки кипящая вода, но это не кипяток.
1: А откуда такое взялось?
0: Ну, кипящая вода, в смысле, ну а как ее назвать?
1: Вот эти слова, словообразование. Сушняк, кипяток.
2: Ну, не знаю.
1: Неплохо.
2: Ну, кип, если разобрать на морфемы, да, то кип — это корень.
1: Кипеть.
2: Наверное, ох, суффикс, и ки, и яд, суффикс, да, получается. Яд – это суффикс, который перешел из причастия, наверное, кипящий, вот оттуда.
0: Кстати, вот
2: немножечко преобразованный такой суффикс.
0: Еще
2: ну, наверное,
0: к списку Риты я добавлю то, что оказывается, ну, это наши космонавты рассказывали, по-моему, как-то говорил в эфире, что совместная, собственно, станция космическая, международная, она подарила американцам новое слово русское, которое они знают именно как русское слово, я не знаю, что они означают, но аналога найти не могут сами американцы. А дело в том, что все космонавты питаются, там у них в понедельник, вот, значит, понедельничный контейнер, да, для еды, во вторник, вторничный и так далее, и так далее. И вот они выяснили, что есть такое слово русское «заначка». Заначка. То есть заначка – это когда ты, понимаешь, что-то оставил, а потом можешь доесть. Вот так. Ну, то есть нет такого, вот, к сожалению, в других языках заначка.
1: До нычки они не дошли. Ну, это просто регионализм тогда. Нычка,
0: заначка, да.
1: Ладно,
0: шухлядка.
1: Хорошо. Прекрасные.
2: Ну, вот они, значит, неприпасливые люди, не думают о будущем просто.
0: Не, они очень правильные. Они съели все, что надо в понедельник и ждут вторника. А наши заначку делают. И они спрашивают, а что это у вас такое? Они говорят, заначка, что это? И вот приходится объяснять целыми предложениями. Я к чему, что русский язык, он очень экономичный, да? Это я как бы оставил на потом, чтобы потом съесть, то есть заначал. Я не знаю, как это расшифровать, откуда это вообще слово взялось.
1: Ну, давайте задание дадим нашим слушателям. Как мы пересаливаем борщ или перебарщиваем с солью?
2: Да-да-да. Борщ пересолили, с солью переборщили. Замечательное выражение. Косой, но это классика жанра, конечно же.
0: Но, кстати, вот что... я вспомнил что-то нашего замечательного...
1: Пушкина?
0: Господи, да нет, из... Ой, господи, ну что с этим, с памятью-то? Два замечательных артиста еще читали этого нашего, Карцев Ильченко, да, вот Карцева вспомнил, и он рассказывал, что ему мама все время говорила, я тебе дам, так ты у меня будешь иметь, но на самом деле это же немножко с идиша, по-моему, потому что вот это как раз вот эти глаголы, которые просто перевелись, и получилось сразу вот такое выражение. Так что бывает.
1: Вот об этом можем и поговорить другой раз. Татьяна Гартман, спасибо тебе, дорогая, за то, что нас выслушала. И мы поулыбались в начале трудовой недели, да, Александр Борисович?
0: Вторник, между прочим, сегодня, не такая уж начало.
1: А, так уже почти середина. Хорошо, следующий номер нашей программы «Законы». Это будет тоже прекрасная тема. Поговорим о брачном.

0: заговоре.
1: Общение с людьми, живое общение, оно дает желание тебе дальше творить, жить, сочинять, мечтать и любить.
2: Юрий Макеев, актер, режиссер, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
0: В Москве 11:30.
6: Новости.
0: В студии Наталья Христова. К срокам до 6 лет лишения свободы приговорил Троицкий районный суд Москвы участников межэтнической группы, которые легализовали в 6 регионах России более 2500 мигрантов. Об этом сегодня сообщил Центр общественных связей ФСБ. Масштабная преступная схема была реализована через заключение фиктивных браков и установление отцовства над детьми из числа граждан России. Деятельность 20 участников ОПГ была пресечена с 21 по 23 год во взаимодействии с МВД на территориях Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей. Проведено более 750 следственных действий, которые позволили получить доказательства по 85 фактам преступлений. Участники организованной преступной группы получили сроки от 3 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также им назначены штрафы от 30 до 800 тысяч рублей. Опубликованы кадры, как Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич в Москве. Президент пригласил свою классную руководительницу посетить парад «День Победы» в Москве, а затем погостить несколько дней, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава государства лично заехал за ней в отель на Арбате. При встрече Путин и Гуревич обнялись. Президент вручил бывшей учительнице букет цветов и поздравил ее с прошедшим праздником. После этого Путин сопроводил Гуревич в автомобиль «Аурус», причем сам снова сел за руль. Группировка американских ВМС вблизи Ирана составляет более 20 боевых кораблей, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов. В частности, в районе Аравийского моря на боевом дежурстве находятся 2 авианосца, 3 больших десантных корабля с морской пехотой на борту, 13 ракетных эсминцев, 2 боевых корабля прибрежной зоны и несколько минных тральщиков. Кроме того, в Красном море курсирует еще один ракетный эсминец. Корабли принимают участие в американской операции в Оманском заливе по блокаде связанных с Ираном торговых судов, выходящих или входящих в иранские порты. Ранее Центком сообщал, что за это время ВМС США предотвратили выход из иранских портов десятков танкеров, которые могли бы вывести свыше 166 миллионов баррелей нефти на общую сумму более 13 миллиардов долларов. В России начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские удостоверения. Основное изменение – резкое сокращение срока назначения практической части теста, пишет «Коммерсант». Если раньше подразделения ГИБДД могли определять дату сдачи города в течение полугода, то теперь предельный срок ограничен 60 днями. В МВД пояснили, что это необходимо для исключения фактов затягивания процесса. Одновременно ужесточились правила пересдачи. Если с момента успешной сдачи теории прошло более 6 месяцев, а город так и не был сдан, теоретически экзамен придется проходить заново. Клещи массово нападают на россиян. Всего за неделю за медицинской помощью обратились более 43 тысяч человек, включая жителей Московской области, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что от клещевого энцефалита к текущему моменту привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, а также Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге. Новости доступны на сайте Вести. А также в мессенджерах в сообществах Вести.
6: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 11-12 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра.
6: Новости спорта.
7: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фресс, а у казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Хоккейный Салават Юлаев продлил контракт с нападающим Данилом Алалыкиным. Новое соглашение рассчитано на один год. В этом сезоне КХЛ Алалыкин в 51 матче набрал 23 очка за результативность. «Уникс» одержал победу в первом матче полуфинальной серии против «Зенита» в баскетбольной единой лиге ВТБ. И с подробностями Виталий Павлов.
8: «Уникс» принимал «Зенит» в Казани в первом матче полуфинальной серии до 4 побед и сразу отправился вперед. Первую четверть хозяева выиграли 23-18 благодаря выходу со скамейки лучшего шестого игрока сезона Джалина Рейнольдса. Но дальше «Зенит» включился при помощи Луки Шаманича, набравшего 8 очков и сделавшего 5 подборов за 7 минут второй четверти. К большому перерыву сине-бело-голубые даже повели 44-38. «Уникс» образцово защищался в третьей четверти и совершил рывок 12-0. «Зенит» пришел в себя довольно быстро за счет действий сразу нескольких игроков, которые удачно бросали издали. А в четвертой четверти вновь включился Шаманич, и петербуржцы снова повели 73-72. Напряженная концовка не выявила победителя в этой игре. Дмитрий Кулагин забросил трешку на овертайм. Там началась интересная перестрелка. Все тот же Кулагин издали, затем очки Рейнольдса, но два трехочковых Шаманича. При счете 105-104 в пользу хозяев Пэрис Ли реализовал два штрафных броска. Ну и в заключительной атаке «Зенит» имел возможность спастись. Ксавьер Мун не попал трехочковый. В итоге 107-104 в пользу «Уникса», который и повел в серии. Впервые в этом сезоне матч плей-офф добрался до овертайма, а обе команды набрали больше сотни. Следующая игра состоится 13 мая в Казани.
7: Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

капли остывшего за вечер моря, солнце снова будет кипятить с нуля. Добро по ту сторону уже не так дорого, дороги моей памяти столько трасс теряли голову, взлетая над городом, в омуте скрывая страх. Раз на раз магниты манит шелк твоих ресниц, я закрываю глаза под веками, ты удалить эту глупость. Едва ли хватит даже самой глубокой воды, разлей свое тело на белом полу. Я начинаю считать от нуля до пяти, не согревай это время.

Улицы разрывали по швам. Мой двор утоплен морями пресных луж. Каравеллы из бумаги пробуют ветер на вкус. Если память кормится прошлым, значит, участился пульс, разлей все тело.

того непрочные дни срочными телефонами и почтами снова станем обесточенными мы. Просто немного свети.

0: Физики лирики в эфире. Боже, Мендельсон. Кстати, у него кроме этой песни есть еще хорошие.
1: Ну, это марш у него, кстати, который он написал, чтобы солдаты на войну уходили, а в итоге получилось, что используют его совсем не по назначению.
0: Ну, кстати, семейная жизнь тоже своего рода, да. Ну, если первые 3 года минимум мир, а потом уже начинается, как у Толстого в романе «Война и мир». Но сегодня мы поговорим об интересной очень истории. И с нами сегодня юрист, адвокат, кандидат юридических наук Виктория Шакина. Виктория, здравствуйте, приветствую вас.
2: Добрый день.
0: Удивительная тема – это семейный кодекс или кодекс законов о семье, так он сейчас называется. И есть ли место современности и брачному договору в этой интересной нашей книжке? 30 лет ей в этом году.
2: Все верно, да, отмечаем 30-летие Семейного кодекса Российской Федерации. И, собственно говоря, вместе с ним появился у нас и брачный договор. И он стал такой альтернативой устоявшемуся, давно сложившемуся порядку, когда все, что нажито в браке, делится между супругами поровну. Независимо от того, кто из супругов работал, кто больше зарабатывал, на кого оформлено имущество, все, что период брака приобретается, все равно считается совместной собственностью и делится между супругами в случае расторжения брака в равных долях. А вот как раз брачный договор позволяет супругам сразу и во время брака, и в случае его расторжения решить, а как может быть по-другому, и какое имущество уже сразу может быть за каждым из супругов закреплено. Ну, в том числе, конечно, обязанности и многое другое.
0: А эта инициатива откуда пришла? Просто по юридической практике или что это за такой договор? Ведь вот сейчас я сформулирую почетче, ведь брак, да, вот то, что в свадьбе, вот это все, это не про любовь считается, это про отношения, про материальные какие-то истории. Как юристы трактуют?
2: Ну, в целом брачный договор, в его основу положена вот эта просто природа, да, единоличной собственности, когда можно, несмотря на семейный статус, сразу закрепить за собой какие-то отдельные объекты. Это же может быть и движимое, и недвижимое имущество, это могут быть доли в компаниях, бизнес и очень большое количество других объектов. И это возможность сразу создать вот эту природу личной собственности для того, чтобы в дальнейшем это не порождало никаких последствий при расторжении брака и в том числе при наследовании, потому что это тоже очень важно, что ты точно знаешь, что у тебя есть определенное имущество, которым ты дальше можешь распорядиться уже с точки зрения наследования. И это изначально, мне кажется, вообще во всем мировом сообществе как альтернатива совместной собственности присутствовала в праве. И вот потихоньку перекочевала и в наш семейный кодекс.
0: Как вариант. А вообще определение брачного договора, звучит он как-то очень, ну, как-то слишком как-то бытово, нет? Или наоборот, строго юридически? Как вот говорили, мы смеялись всегда на юрфаке, когда говорит, полицейский, ну, милиционер в моей молодости говорил ребенку: девочка, по какому вопросу ты плачешь? То есть вот сам договор, он, конечно, странно звучит, но, может быть, какое-то есть альтернативное название или нет? Только так?
2: Здесь, я думаю, что...
0: Соглашение,
2: может быть? В случае, в наших российских реалиях это звучит не так уж, как кажется, совсем не связано с любовью, потому что это вот буквально определение имущественных прав и обязанностей супругов. То есть, в отличие от западных договоров брачных, у нас не регламентируются ни имущественные вопросы. То есть мы не можем заставить кого-то из супругов что-то делать, исполнять какие-то обязанности, да, в период совместной семейной жизни, ограничивать кого-то в правах из супругов. Здесь это вот буквально касается только вопросов,
0: только имущественных прав.
2: Вопросов имущественных. Да, и поэтому если вот смотреть на это сугубо с точки зрения вот такой финансовой самостоятельности и независимости каждого из супругов, то здесь есть место любви, и его очень много.
0: Ага. А скажите, по вашей практике и ваших коллег, насколько часто такие заключаются договоры? Это же в нотариальном, да, порядке оно? Оно не,
2: да,
0: не у юриста дома на кухне?
2: Да. Но это обязательно нотариальный характер, его нужно заверять. Составляют, как правило, юристы или адвокаты, кто специализируется в семейных спорах. А потом уже нотариус удостоверяет, и таких договоров становится все больше и больше. И это связано с тем, что сегодня люди часто разъезжаются в разные города, в разные страны. Это, во-первых, просто позволяет супругам быть намного мобильнее, совершать сделки в моменте, не ждать друг друга, в том числе решать различные бизнес-вопросы. И, конечно, это по-прежнему остается у нас, ну, это правда так, одним из самых простых способов разрешения имущественного вопроса перед расторжением брака. Потому что суммы госпошлин очень сильно возросли, они достигают практически миллиона.
1: Можно
0: А госпошлина это что? Можно вот этот нюанс? Я не понимаю, это она откуда берется? Когда разводишь?
2: Да, пошлина за рассмотрение дела в суде, за расторжение брака. Ну, это,
1: чтобы мотивировать, чтобы не расторгали.
0: Миллион
1: да?
0: рублей!
2: Нет, не раздел имущества.
0: Так у людей,
2: да, 900,
0: а откуда они им брать миллион?
2: До 900 тысяч. Она максимальная, она составляет 900 тысяч, может быть меньше, но в любом случае это 100, 200, 300 тысяч. Суммы большие за раздел имущества. А если есть брачный договор, который стоит удостоверить у нотариуса, 15 тысяч, конечно, это более экономный формат.
1: Но смотрите, какая есть вещь. Я-то физик по образованию, я ничего не понимаю в юриспруденции. А Маргарита Михайловна все-таки закончила юрфак.
0: Да, я даже вот. Это самая интересная часть была, кстати.
1: Но я хочу сказать, что, как ни странно, сейчас выступлю на стороне эмоциональной. Я знаю, почему люди, особенно девушки, обижаются на предложение сделать брачный договор, потому что брачный договор предполагает, что вы им воспользуетесь. То есть он предполагает, что будет расторжение брака. То есть он предполагает, что ваша связь не навсегда. Понимаете?
0: Ну и что?
1: Нет, ну, как бы...
0: А что расстраиваться?
1: Мы-то с тобой люди 50+, мы, конечно, скажем, ну и что? Но я просто хочу сказать, что в этом вопросе для молодежи есть некая эмоциональная преграда, понимаешь? То есть, а что это там? Что это вы сразу вот брачный договор? Это мы что, с тобой расходиться, что ли, собираемся? Вот так, как люди иногда реагируют.
0: Откуда ты знаешь? Ты спрашивал у молодежи? Они вообще жениться не хотят.
1: Это да. Ну, если уж хотят, то тогда...
0: Да, что юрист нам скажет?
2: Это правда так. И вот если зайти с одной стороны, то можно в этом увидеть и в том числе, да, предпосылки к тому, что брак будет недолгий, и что у кого-то есть интерес, корыстный интерес в этом вопросе. Но если вот глубже заходить в природу брачного договора, то, ну, во-первых, все равно рано или поздно смерть или развод разлучит любую пару, да, поэтому здесь то же самое и завещание люди составляют, вовсе не готовясь к тому, что наследственное событие наступит, но это вопрос осознанности. Вопрос осознанности, такой взрослой позиции, вопрос того, а как дальше, да, в случае, если будут рождаться дети. И в брачном договоре, вы знаете, есть очень много заботы, места для заботы супругов друг о друге. Например, брачный договор может включать в себя содержание супруга. И тогда еще будущие, например, молодожены могут уже сразу договориться, что в случае, если рождаются дети, то супруга, например, получает какое-то содержание ежемесячное. Или если пара все равно разведется, то до совершеннолетия детей жена будет получать поддержку материальную. То есть здесь можно очень много...
0: Этически, да, так
2: и,
0: аккуратно.
2: Конечно, и личных таких эмоциональных моментов брачный договор.
0: А вот вопрос, знаете, какой у брачного договора? А если отношения партнерства? Сейчас же в кодексе, да, о законах о семье, там что-то есть про то, что не обязательно, вот, ну вот, если долго люди годами живут вместе, это же партнерство называется, или это не признано как статус
2: семьи?
0: Вот,
2: на сегодня,
0: семьи?
2: Да. На сегодня у нас нет такого,
0: о, Господи,
2: как в других странах, союза мужчины и женщины, который бы признавался бы государством в случае, если брак не зарегистрирован. И поэтому, например, брачный договор дает такую возможность супругам, если они до этого какое-то время долго жили, например, приобрели на одного из супругов общие дети, если приобрели на кого-то имущество, потом зарегистрировали брак, вот это имущество можно, приобретенное одним из супругов до брака, по брачному договору признать совместно нажитым и передать полностью или частично второму. И для этого не надо совершать отдельную сделку. Тоже еще одна дополнительная опция брачного договора. И это тоже про заботу.
1: Да. Давайте сделаем перерывчик на минуту, буквально вернемся.
0: Передохнем, валидола выпьем, товарищи женщины.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Генетическая диагностика при ЭКО стала доступнее для жителей области. Теперь пары, имеющие высокие медицинские риски, могут бесплатно сделать предимплантационное генетическое тестирование в рамках системы обязательного медицинского страхования. О расширении возможностей региональной медицины сообщил губернатор Георгий Филимонов. Суть процедуры заключается в проверке эмбриона на наличие серьезных наследственных отклонений еще до начала беременности. Благодаря этому анализу врачи могут выявить мутации и отобрать для переноса только здоровый биоматериал. Ранее подобная диагностика была платной. Робот Светлана совершила более 600 тысяч звонков волокжанам с начала года. С января 2026 года автоматическая система Светлана обработала свыше 632 тысяч вызовов. Из них 166 тысяч абонентов подтвердили запись к врачу, а более 4 тысяч человек отменили визит, тем самым освободив время для других пациентов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Светлана не только принимает звонки по номеру 122, после соединения нужно нажать цифру 5, но и сама обзванивает жителей для напоминания о предстоящих приемах. Звонки напоминания поступают с номеров 8 817 2 59 40 40. У робота есть еще две попытки дозвониться до пациента. Медики просят волокжан не игнорировать и не сбрасывать вызовы автоматического помощника, а четко отвечать. Подтверждаете ли вы запись? Напомним, задача повысить доступность записи к врачу была поставлена губернатором региона. Внедрение Светланы – один из инструментов ее решения в рамках нацпроекта президента России «Экономика данных». На более чем 30 адресах Вологды снесли аварийные сухостойные деревья в этом году. Контроль за насаждениями в областном центре осуществляют специалисты МКУ «Зеленстрой». С начала этого года на регулярной основе в разных частях города проходят работы по кронированию жизнеспособных деревьев и сносу сухостоев, представляющих опасность для горожан. Работа ведется ежедневно по обращениям жителей города. С начала года бригады «Зеленстрой» убрали опасные деревья в центральной части города, а также на улицах Мишкальской, Пугачева, Псковская, Петина и других адресах. До миллиона рублей могут выиграть юные волокжане во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Стартовал 7-й сезон самого масштабного в стране проекта, который дает возможность талантливой молодежи проявить себя и воплотить мечты в жизнь. Школьники с 1 по 10 классы, учащиеся колледжи и техникумов, образовательные организации и педагоги, а также старшеклассники из других стран могут побороться за ценные призы – до 1 миллиона рублей на обучение или реализацию собственных проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение.
3: Новости спорта.
4: Юные спортсмены из Череповца завоевали 8 медалей на открытом чемпионате Евразии по джиу-джитсу. Вологодскую область на турнире в Москве представили воспитанники клуба «Кузня». Борцы определяли лучших в двух дисциплинах – джи в кимоно и но-джи без кимоно. Клим Сиранов взял золото в обеих дисциплинах весовой категории до 27 кг, а также дважды стал бронзовым призером в весе до 30 кг. Артем Сиранов показал лучший результат в состязаниях кимоно и завоевал серебряную медаль в но-джи. G, весовая категория до 42 кг. Кирилл Сиранов стал победителем в No-G и вторым в G весовой категории до 46 кг. Тренирует спортсменов Роман Кочин и Нусрет Гусейнов. Футбольный клуб «Череповец» одержал 5-ю подряд победу, одолев на выезде «Космос». В первом тайме желто-черные воспользовались одним из немногочисленных моментов. Роман Ткачев оказался самым расторопным в штрафной площади соперника и переиграл вратаря. После перерыва напомнил о себе Илья Анциферов. В течение 10 минут нападающий оформил дубль. Футболисты из «Химок» один мяч отыграли в самой концовке, уверенно реализовав пенальти. Итог противостояния 3-1. Победа футбольного клуба «Череповец». Команда Владислава Галкина теперь поднимается на второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на одно очко и имея при этом матч в запасе.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурная погода, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами России, над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями, сообщила утром Минобороны. Несколько аэропортов страны временно не обслуживали рейсы, об этом сообщала Росавиация. В Киеве тем временем прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Звуки детонации можно было слышать в Николаеве. По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, сообщили в Минобороны. Российские войска отвечали зеркально. Участвовать в переговорах России и Европы может кто угодно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможность назначения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в этом процессе. О том, что в Германии рассматривают его кандидатуру, в воскресенье писал журнал «Шпигель». Можно гадать на кофейной гуще, перечислять известные фамилии. Главное, чтобы было политическое желание восстановить диалог, сказал Песков. В субботу Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительной кандидатуры на роль посредника в переговорах. Однако, по словам президента, европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета Антонио Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника. Зеленский во время частного разговора с Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Об этом рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Она отметила, что была в числе немногих людей, кто присутствовал на той встрече в декабре 2019 года в Париже. По ее словам, тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО. Также бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его и Ермака злобными параноидальными нарциссами. Мендель добавила, что Зеленский и Ермак настолько часто и хаотично меняли процесс работы, что ни один профессионал не мог работать с ними. Президент США обсуждает в Белом доме возобновление ударов по Ирану. Они могут начаться после возвращения американского лидера из поездки в Китай, пишут западные СМИ. Но сам Трамп назвал перемирие висящим на волоске. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что иранские инициативы по установлению мира на Ближнем Востоке не имеют альтернативы. Репортаж Субкора Вестей в регионе Александра Билибова.
3: В Иране были готовы к тому, что предложенный Тегераном ответ на инициативу Трампа по урегулированию конфликта хозяину Белого дома придется не по душе, но угождать Вашингтонской администрации в Исламской республике и не собирались. Получив ответ Тегерана на свое предложение еще в воскресенье, уже в понедельник Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить, что делать дальше. Среди рассматриваемых вариантов ответа был и силовой, сообщает американская пресса. В Тегеране предлагают Вашингтону посмотреть правде в глаза и больше не посылать через пакистанских посредников документ о капитуляции Ирана, пытаясь представить его как хорошую сделку. Лучше поработать над формулировками и смыслом. В Иране напоминают, Ормузский пролив находится в его юрисдикции, а потому любые провокации здесь без ответа не останутся. Пока война в Иране поставлена на паузу, между Вашингтоном и Тегераном разворачиваются баталии на дипломатическом фронте. Но и здесь Иран отступать не намерен. Как бы Трамп не торопился заключить сделку с Ираном до визита в Китай, ехать в Поднебесную американскому президенту придется ни с чем. Тем временем в США подсчитывают, во сколько американской экономике обходится каждый день без соглашения с Ираном.
4: ВМС США несут дополнительные расходы в миллионы долларов каждый раз, когда отправляют туда эсминцы. И сами по себе такие расходы вряд ли приведут к его открытию.
3: Согласно данным опроса, опубликованным агентством Reuters, две трети американцев считают, что Трамп так и не дал четкого объяснения причинам начала войны с Ираном. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: К рассказу корреспондента добавлю, что Израиль передал Объединенным Арабским Эмиратам батареи ПВО «Железный купол» и направил персонал для их обслуживания на фоне вооруженного конфликта с Ираном. Об этом заявил посол США в Израиле Майк Хаккаби. Другим темам. Минпросвещение запускает круглосуточную горячую линию по вопросам детского отдыха в преддверии летней оздоровительной кампании, сообщил министр Сергей Кравцов. Он отметил, что операторы смогут предоставлять актуальные данные о действующих организациях отдыха и оздоровлению детей в разных регионах. Ведомство также рекомендует самим регионам запустить собственные горячие линии, чтобы помощи и консультации были максимально доступны на местах. В этом году летним отдыхом будут охвачены более 5,5 миллионов детей. В оздоровительной кампании примут участие более 40 тысяч организаций. Аэропорты московского региона работают штатно в условиях тумана. В столице рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. Туманы с видимостью 300-500 метров зафиксировали утром метеостанции южной части Москвы и Подмосковья. По прогнозам, сегодня днем в столице ожидается небольшой дождь, морось и температура до плюс 18 градусов, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра, по данным синоптиков Росгидромета, в Санкт-Петербурге небольшой дождь. Днем плюс 20-22 градуса, ночью плюс 10-12. В Москве завтра потеплеет до плюс 22 градусов, при этом пройдет небольшой дождь, а ночью обещают плюс 11-13 градусов.

0: лирики. Лирики продолжаем эфир. И мне выпала честь представить сегодняшнего гостя. Это Алексей Михайлович Смехатов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией в Физическом институте имени Лебедева Российской академии наук и ведущий телеканал «Наука». Здравствуйте, Алексей Михайлович. Приветствую вас. Рада слышать.
1: Да, значит, Алексей Михайлович, вам огромное спасибо, что пришли, потому что я был у вас в гостях. «Вселенная Плюс» называется прекрасный подкаст, где вы с Владимиром Сурдиным обсуждаете все на свете, в том числе, естественно, и физику, и лирику.
2: Запоминающийся день был.
1: Да. Я вот хочу вас что спросить. Во-первых, да, 100 лет недосказанности ваша книга «Квантовая механика для всех в 25 эссе» вышла. Так что, друзья, гуглить ее можно скачать и купить, собственно, в книжном виде, в старом добром, да, в переплете. Да, я чуть-чуть начну, может быть, развернуто, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь. Вот смотрите, есть понятие, когда люди изучают вокруг себя физику, понятие модели. Да, ну то есть, ну, условно, там с детства все знают, что вот у нас есть планетарная модель атома. Да, вот есть этот...
2: Нет, мы ее не любим, конечно.
1: Вы ее не любите, да. А мы ее не любим, потому что, да, в принципе, она не,
2: она не работает.
1: Не работает.
2: Да.
1: Но мы ее знаем, в принципе, нам что важно? Что, чтобы вот этот микрофон работал, чтобы этот вот монитор показывал, нам надо что? Нам надо практически применять то, что мы изучили вокруг себя.
2: Точно.
1: При этом, если мы для себя построили какую-то модель, окей, пусть она будет работать для того, чтобы получить какую-то практику.
2: Точно.
1: И тут появляются какие-то оптимисты. Теоретики, да, которые говорят, есть что-то, ну, грубо говоря, формула всего, которая связывает все на свете. И давайте мы придумаем, что вот это у нас не частица электрона, а это позитрон, а это вообще у нас протон. А давайте мы придумаем еще какую-то надсистему, которая будет вообще все объединять, и там будут какие-то струны. Если их вот так свернуть в катышек, то это,
2: да,
1: будет, значит, одна частица,
2: да,
1: другая, третья. Все объединим, в том числе и эту гравитацию несчастную, которую никак мы не можем туда присобачить.
2: Ну не так, чтобы дико получилось.
1: А откуда, во-первых, взялось ощущение, что это получится?
2: Это прям с этого начинаем.
1: Ну, давайте можем чуть раньше начать.
2: Нет, это крутой момент. По инерции мышления, потому что мы до сих пор как-то все объединяли. Сначала, во времена Ньютона и сильно позже, электрические и магнитные явления воспринимались как совершенно две отдельные вещи. Вот,
1: да,
2: магниты, а вот заряды электрические.
1: Да. Чудеса. И то,
2: потом,
1: и то.
2: Да, в начале 19-го, прошу прощения, века, постепенно выяснилось, что они связаны. Затем Максвелл написал уравнения, из которых выяснилось, что это вообще просто, ну, фактически одно и то же. Это два разных проявления одного и того же. И если мы друг относительно друга будем двигаться, то мы по-разному будем делить реальность на электрические и на магнитные поля, грубо говоря.
1: Угу.
2: То есть это нечто единое. Затем прошло довольно много времени, и мы построили квантовую теорию, и мы увидели, что квантовая теория электричества объединяется с квантовой же теорией слабых взаимодействий. Мы узнали, что между элементарными частицами имеется отдельный вид взаимодействия, он важен для горения звезд и кое-чего еще. Оно называется слабое, не случайно. И выяснилось, что у них единая природа с электромагнитным взаимодействием в очень-очень ранней Вселенной. Это было одно и то же. Собственно, бозон Хиггса – это завершение истории про то, как единое взаимодействие раскололось.
1: Стоп. То есть слабое взаимодействие – это как электрон от электрона отталкивается?
2: Нет, электрон от электрона отталкивается электричеством.
1: Так.
2: А вот электрон может испытать слабое, ну, так скажем, протон, например. Нейтрон может испытать слабое взаимодействие, один из кварков в нейтроне, и превратиться в протон и испустить электрон. Ну, еще там антинейтрин. Это взаимодействие, которое не столько держит их вместе, сколько превращает одни в другие. И эти превращения нужны нам для того, чтобы горели звезды. Тем не менее, у него есть вполне ясные переносчики, Нобелевскую премию за это дали, за то, что их обнаружили. Дублевые бозоны и Z-бозоны, может быть, некоторые слышали.
1: Вот можно сразу вопрос дилетанта, но это важно для наших слушателей. Вот то, что мы сейчас говорим, бозоны, значит, вот это все, что мы называем словами, это же не модель виртуальная, это мы можем увидеть, это мы можем зафиксировать?
2: Значит, это очень хороший вопрос. Значит, сейчас я закончу, прямо на секунду закончу с объединением. Значит, возникло такой тренд, что по мере того, как мы закапываемся глубже, уходим в структуру материи, мы видим, что то, что казалось различным, выглядит одним и тем же. И есть указание на то, что и сильные взаимодействия тоже могут быть осколком чего-то единого. Гравитация стоит особняком, это отдельная сложная история. Вот отсюда взялся этот тренд, он довольно убедительный.
1: Угу.
2: Ну и люди так разогнались, им хотелось дальше думать. Как я уже сказал, про спойлер, видимо, я спойлер всего нашего выпуска сделал, да, что единая теория всего не очень получилось. И, может быть, никогда не получится. Теперь был вопрос про то, что это такое, вот дублевый бозон, что это за ерунда. Это хороший вопрос, что это такое. Это мы думаем, что в основе природы лежит такая реальность, которая называется квантовое поле. В нее можно закачивать энергию, энергию в нее можно закачивать порциями. Она вот так устроена, что она каждое отдельное поле принимает энергию порциями, а затем может этими энергиями делиться с другими полями. И вот некоторое называется возбуждение полей, по-другому квант поле. Вот возбуждение некоторого поля. Есть частица, которая переносит слабое взаимодействие. Мы в каком-то смысле нашли ее на ускорителе, но только не то, что, знаете, вон мышка пробежала, вон дублевый бозон пролетел. Мы проделали огромное количество превращений элементарных частиц и увидели, что они с вероятностью 99.999%, то, что называется 5 сигма, и больше объясняются за счет того, что на короткое время в середине возникает вот эта вот особая штука, особое возбуждение, дублевой бозон. Он был в каком-то смысле предсказан сначала, собственно, в стандартной модели, в теории слабых взаимодействий, а потом его обнаружили. Это большой успех.
1: Угу. А откуда взялась такая наглая мысль, что гравитация, то есть это тоже поля, которые мы можем измерить, благодаря которым мы здесь сидим, вообще говоря, на стульях.
2: Совершенно верно. И Земля существует. Да, Земля от Солнца не улетает.
1: Не улетает Земля от Солнца, да и вообще Солнце существует благодаря той же гравитации. А там, то есть, какой радости мы ищем, я так понимаю, что не нашли и вряд ли найдем, частицу, которая передает это поле. То есть, грубо говоря, если у нас поле есть, и мы его померили, с какой радости там тоже есть, должна быть частица, которая гравитон, условно, тот самый, который отвечает за взаимодействие.
2: Это превосходнейший вопрос, и частица должна быть вот тот самый квант, если это поле квантовое. Мы до сих пор привыкли, что все...
1: Подождите, а все же поле квантовое? Если мы уменьшаемся до такого мелкого измерения, что все квантуется, здравствуйте, у нас там есть и постоянная планка для этого на всякий случай.
2: Совершенно точно. Как только мы начинаем интересоваться чем-то маленьким, что такое квант света? Фотон — это самый слабый свет. Вот когда, то есть есть минимальные порции, и эти кванты ведут себя по определенным законам. Вот дублевые бозоны — это тоже некое квант-поле. Электрон, квант электрон-позитронного поля сам по себе. И все поля, все три фундаментальные взаимодействия: электромагнитное, которое я уже упомянул, слабое, которое я уже упомянул, слабое ядерное у него полное название, и сильное ядерное.
1: Сильное — это где кварк к кварку прилипает?
2: Это кварк к кварку, протон к нейтрону, дико важная для нас вещь. Атомные ядра связаны остаточным, так называемым, сильным взаимодействием. Ну, в общем, это то, что формирует прям материю. Собственно, и электромагнитное тоже нужно, чтобы электроны с атомными ядрами разговаривали. Вот, они все квантовые. И мы всерьез думаем, что вот если копнуть природу глубоко, то она там всегда квантовая. Про гравитацию мы просто не знаем ее квантовой теории. Это большое огорчение, это главное огорчение всей второй половины 20 века. Все остальное квантовое. Мы научились, если нам дают классическое описание, не квантовую теорию, так как, например, электрические и магнитные явления были известны в 19 веке, после Максвелла, мы научились превращать их в квантовые. И предсказания нашей квантовой теории отлично, прямо идеально, прямо супер подтверждаются экспериментом. Ну, мы думаем, отличная теория. Вот мы начали с модели. Угу. Отлично работает. С гравитацией у нас нет квантовой теории. У нас нет квантовой теории, которая бы работала. Мы кусаем себе локти и не знаем, как построить квантовую теорию гравитации. Не знаем много десятилетий.
1: А зачем тогда теории струн пытаются привязать эту гравитацию к электричеству?
2: Теория струн хочет сделать, у нее это само собой получается. Теория струн сказала: смотрите, вы не знаете, как сделать квантовую теорию гравитации, а я вам покажу как. И давайте мы постулируем квантовые струны, из них тогда последует непротиворечивая теория гравитации.
1: Это некая опять модель. Это некая сова на глобусе опять.
2: И это сильная сова на глобусе, потому что это чрезвычайно сильное предположение о том, что есть что-то, чего вы никогда напрямую не наблюдали и, скорее всего, никогда не сможете наблюдать, но оно лежит в основе других наблюдаемых явлений.
1: Но на самом деле не такое страшное предположение. Мы же с вами никогда не наблюдали атомы. да, но мы знаем, что они есть, и более того, появились микроскопы, которые просто их видят.
2: Ну, они видят их не глазами, а да. там результат некой, про, ну, некой, неважно, некой обработки.
1: Существует. Да, несомненно. То есть, древний человек никогда не скажет, что что-то состоит из молекул, он этого не понимает.
2: Не понимает.
1: Но, однако, мы эти молекулы увидели. Молекулы увидеть можно.
2: Молекулы увидеть можно, элементарные частицы, вот типа упомянутого W бозона, их увидеть, конечно, нельзя, они никак не выглядят, но следы их присутствия многое объясняют.
1: Угу.
2: И, собственно, очень хороший пример — бозон Хиггс. Это было предположение о поле, которого никто, о поле Хиггс, которого никто никогда не наблюдал. Неожиданное поле, скалярное поле спина 0, таких в природе известно не было. Давайте предположим, и тогда многое объясним, и тогда у нас сойдется теория с экспериментом. Супер сошлась. И потом мы, прошло 40 лет, и мы, опять-таки, проявление бозона Хиггса, мы его открыли. Мы увидели, что явление, которое мы можем детектировать, объясняется с вероятностью 99.99999% тем, что существует бозон Хиггса.
1: То есть мы, формула предсказала реальный эксперимент.
2: Да, конечно, конечно. Мы сначала имели теоретическое построение, и более того, к бозону Хиггса сначала, в течение первых, наверное, лет 10, относились так. Ну да, такая фактически на коленке, почти на коленке школьная математика, такая биквадратная парабола, она прям, ее прям в школе, ну, по крайней мере, раньше изучали. Uh-huh. Прям буквально она. Ну, там еще чуть-чуть посложнее кое-что, некий трюк. Но, в общем, ее так вот придумали, чтобы сошлась математика, сошлась с природой. И удивительное дело, сначала относились как к математическому трюку, а потом через 40 лет открыли. Со струнами ситуация глубже, потому что предположение очень сильное. Предположение не про то, что есть какой-то еще элементарная частица, которая как-то себя проявляет и должна иметь такие последствия, а предположение о том, что в основе вообще всего лежат совершенно другие структуры. И, в общем, это не очень-то мотивировано экспериментом. Это мотивировано именно наблюдениями за тем, что есть некая универсальность. Эта идея теории струн попала в тот тренд по объединению. Она сказала: смотрите, я могу объединить частицы разных спинов, даже могу объединить, и могу объединить с гравитацией. Все остальные силы с гравитацией.
1: А что, она может предсказать, что там гравитон есть?
2: Ну, она, конечно, говорит, что если у вас есть квантовая гравитация, то есть гравитон, но, к сожалению, вот слово «предсказать» — очень хорошее слово. Теория струн не смогла ничего предсказать, что можно было бы проверить на эксперименте. То есть конкретное, актуальное предсказание со стороны именно теории струн, что вот что-то, что говорило бы о том, да, смотрите, никакие другие модели не предсказывают вот этого, а теория струн объясняет это еще предсказывает вот это. Это был бы аргумент в пользу того, чтобы ее принять.
1: Угу.
2: Не удалось проложить. Чего не удалось? Не удалось проложить дорожки от теоретической схемы до проверяемых, ну, или отвергаемых предсказаний. Нужно делать какие-то предсказания, которые можно было бы проверить.
1: Угу.
2: Вот теория струн не смогла этого сделать.
1: А есть ли какой-то простой способ объяснить мотивацию? Потому что мы же с гравитацией хорошо работаем, ну, в том плане, что мы ее знаем, мы ее изучили, а вот там посмотрели, что Меркурий у нас

0: теория струн, давайте просто изучать гравитацию отдельно, электромагнетизм отдельно, и будь, поехали дальше.
1: Ну, это философский вопрос. Значит, совершенно точно неудовлетворенность вызывает, что у нас две лучшие теории для описания мира, но вот одна в правой руке, другая в левой. И вот их как-то соединить не удается. Одна – это квантовая теория. Она началась с квантовой механики 100 лет назад. Недаром упомянутая книжка называется «100 лет недосказанности». Потом она развилась в квантовую теорию поля. И вот это, собственно, все то, что лежит в основе мира элементарных частиц и того, как мир склеивается вместе в атомы и в молекулы.
0: Да,
1: в ядра, в протоны в ядра, ядра электроны в атомы, атомы в молекулы. Вот это мы более-менее понимаем. Mm. А в другой руке у нас теория гравитации, которая объясняет большую Вселенную. Как галактики, как притягивают друг друга, как гравитация формирует планеты, как, между прочим, расширяется Вселенная. Как ни странно, это немножко контринтуитивно, но расширение Вселенной – это эффект гравитации. Той самой гравитации, понимаемой не как закон всемирного тяготения Ньютона, а как баловство с пространством времени.
0: Там не все просто. Там у нас мы не можем объяснить расширение Вселенной с ускорением, если мы не учитываем вот эту самую темную энергию.
1: Совершенно да. Верно.
0: Темная она потому и темная, что ее никто не знает где.
1: Она темная, потому что непонятно, что, потому что мы не знаем, что это. Но уж раз эта тема возникла, темная энергия – это то, как мы понимаем ускоренное расширение Вселенной, внимание, в терминах уравнений Эйнштейна, уравнений гравитации. То есть у нас есть уравнения, которые со времен Фридмана и Хаббла описывали расширяющуюся Вселенную. И как мы точно знаем, мы живем в расширяющейся Вселенной.
0: Просто померить точку от звезды до звезды и посмотреть, что звезда от звезды все расширяются.
1: Посмотреть, что чем дальше от нас, тем дальше они, тем быстрее они расширяются, и тем быстрее они улетают от нас. Это экспериментальный факт, не вызывающий никаких сомнений. Там идет тонкий спор относительно того, каков темп этого расширения. Это отдельная история, можно отдельно объяснить. Угу. Два разных метода дают расхождение примерно в 10%.
0: Но
1: это как бы не страшно, потому что это значит, что мы в целом все понимаем. Но, с другой стороны, эти 10% людей страшно беспокоит. Видимо, мы чего-то пропускаем. Это классное место, наука здесь развивается. Но вернемся к теории гравитации. Значит, гравитацию у нас описывает вот такую большую Вселенную, и есть место. И вроде бы можно было отдельно заниматься большой Вселенной, отдельно квантовыми явлениями. Но есть место, где они сходятся. Они сходятся в очень ранней Вселенной, когда это была все-таки Вселенная. И там, конечно, была гравитация. Она была такая плотная, что гравитация должна была быть квантовой. Угу. И в центре черных дыр. Там наша имеющаяся теория сходит с ума.
0: Вот, мы как раз про черные дыры сейчас поговорим. Это то, где, собственно, физика перестает быть вообще-то физикой. И Алексей Михайлович Семихатов с нами останется. Дорогие друзья, вас ждут новости спорта. И вернемся через некоторое время.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон

0: Клиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Начнем с заявления от Минобороны. В ВСУ, несмотря на прекращение огня по случаю 9 мая, продолжали нанесение ударов по позициям российских войск. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано более 30 тысяч случаев нарушения перемирия украинской стороной, подчеркнули в ведомстве. Перемирие, объявленное президентом Путиным в честь празднования Дня Победы, сегодня завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, отметили в Минобороны. Российские войска отвечали зеркально. Близится завершение конфликта на Украине. Об этом сказал Дмитрий Песков, комментируя соответствующее недавнее заявление Владимира Путина.
2: Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно. Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке. Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
0: Кремль сегодня же опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его учительницей Верой Гуревич. Глава государства сам заехал на Аурусе, за ней в гостиницу на Арбате. И сегодня журналисты во время брифинга попросили пресс-секретаря президента рассказать о культурной программе в Москве, которую подготовил для педагога президент.
2: Это личное решение главы государства было пригласить свою первую учительницу на парад. И, воспользовавшись этой случаем, президент предложил и подготовил для нее культурную программу в Москве. Она посетила разные культурные объекты, но точно нам известно о том, что она была в галерее Шива. И президент затем с ней пообедал в своей резиденции в Кремле. Обычное человеческое общение. Вы знаете, что президент очень тепло относятся к своей первой учительнице, они постоянно общаются, но редко, конечно же, удается выделить столько времени.
0: Отвечая на другие вопросы журналистов, Песков сказал, что правительство принимает необходимые меры для поддержания стабильности российской экономики, но она не может быть застрахована полностью от волатильности на мировых рынках, продолжил пресс-секретарь. Аэропорты московского региона работают штатно в условиях тумана в столице. Рейсы выполняются по расписанию. Туманы с видимостью от 300 до 500 метров были зафиксированы утром. Метеостанции южной части Москвы и Подмосковья. Сегодня днем в столице ожидается небольшой дождь и температура до плюс 18 градусов. И это почти соответствует климатической норме мая, говорят синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице плюс 12-13 градусов, по-прежнему облачно, атмосферное давление 743 миллиметра.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Диалог с Международным олимпийским комитетом есть, никакие планы не отменяются, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК, готовимся к юношеским олимпийским играм в Сенегале в этом году и отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в США в 2028-м, рассказал Дегтярев. Юношеские олимпийские игры в Сенегале пройдут с 31 октября по 13 ноября. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу тренера Алексея Мишина по инициативе наставника. Ярославский «Локомотив» имеет преимущество в опыте перед казанским «Акбарсом» в финале Кубка Гагарина, считает президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Ребята из «Локомотива» прошли финалы, как победные, так и проигранные. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций. В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль, уверен Морозов. Накануне в первом матче финальной серии «Локомотив» обыграл «Акбарс» со счетом 3-1. Второй матч пройдет завтра в Ярославле. А как сказал в интервью нашей радиостанции комментатор Матч ТВ Павел Лосенков, «Локомотив» одержал победу солидно на классе.
1: Соглашусь с тем, что «Акбарс» был очень хорош в первом периоде. Потери тонуса я не видел. Во втором периоде мы видели две коронки от «Локомотива». За 46 секунд два гола, конечно же, «Акбарс» не то что прям убили, но прибили очень сильно в этой игре. Первая коронка — то, что Радулов великолепно подправляет летящую шайбу на пятачке. Это он делает последние 20 лет и делает просто превосходно. И через 46 секунд разжалась пружина «Локомотива». То же самое, что мы видели во втором овертайме с «Авангардом», да, когда они убежали 2-1 и забили свой гол. Берёзкин это сделал. Все, дальше было дело техники. «Локомотив» победил на солидосе.
3: Петербургский «СКА» и шанхайские «Драконы» в следующем сезоне будут вместе играть на «СКА-арене». Этот сезон континентальной хоккейной лиги «СКА» провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на «СКА-арене», но уехал оттуда из соображений экономии. Теперь же был найден оптимальный вариант по стоимости аренды. Для футболистов «Динамо» было важно взять быстрый реванш у Краснодара за поражение в Кубке России, заявил полузащитник москвичей Данил Глебов. «Наши болельщики, семьи, родители, жены, дети – все от нас ждали победы. Сказать, что у нас было много моментов – нет, но и у Краснодара сильно много шансов не припомню», – сказал Глебов. Накануне Краснодар проиграл «Динамо» со счетом 1-2 и уступил лидерство в чемпионате России «Зениту». С вами был Юра Геворкян.

0: Алексей Семихатов с нами, доктор физико-математических наук. Кстати, всем рекомендую книгу, которая вышла недавно, называется она «100 лет недосказанности», про, собственно, квантовую механику, и вы можете ее в любой момент или почитать в онлайн, либо заказать себе в старом добром виде книги. А смотрите, какая история. Мы с вами уже добрались до больших черных дыр, мы сейчас про них обязательно поговорим, а перед этим... Вот я всегда поражался вот какой вещи. Как только мы шагнули в квантовую механику, мы заговорили о вероятностях. Но ведь до этого нас учила физика, что вероятность — это когда вот ты шарики подбрасываешь или там монетку подкидываешь. А если ты говоришь о каких-то законах физических, ну не может 5 человек, которых мы сбросили со скалы, значит, с вероятностью 20% упасть. Там четверо упали, один остался висеть. У нас в этом смысле тут вероятности нет никакой. А почему же там есть вероятность, и мы это называем законами?
1: Это восхитительный вопрос. Квантовая механика устроена чрезвычайно интересно. Внутри квантовой механики, в каком-то смысле, все предсказуемо, никаких вероятностей нет. Пока никто не трогает электроны, сидящие в атоме, они развиваются, или там какие-нибудь атомы соединяются друг с другом в молекулу, чтобы что-то происходило такое живое, по совершенно предсказуемым, как ни странно, по совершенно предсказуемым законам. А вероятности появляются. Случайность, индетерминизм появляется в такой интересный момент. Появляется, когда мы интересуемся тем, что там происходит. Мы, это не значит сознательные, но если есть какой-то большой прибор, который делает измерения над квантовой системой, вот он получает отклики от квантовой системы случайным образом. То есть, измеряя что-то, абсолютно одно и то же, мы можем один раз получить первый вариант, потом еще раз первый, второй, второй, первый, первый, второй, второй, пятый, десятый, пятнадцатый, второй, второй, пятнадцатый, третий. Совершенно непредсказуемой последовательности.
0: Но мы статистику набираем какую-то?
1: И вот если мы это делаем малое число раз, то мы кроме хаоса ничего не видим. Если мы это делаем там 100 тысяч раз, а лучше больше, мы набираем статистику. И тогда мы говорим, смотрите-ка, первый выпадает там во столько-то раз чаще, чем 15-й. Угу. Хотя это не значит, это никакой не способ предсказать, какой будет результат следующего измерения. И квантовая механика занимается тем, что предсказывает эти вероятности. Она предсказывает, как из этой внутренней, предсказуемой детерминистской эволюции квантов объектов самих по себе выпадает при измерении, выпадают различные результаты. Вот она умеет предсказывать их вероятности. И это, собственно, главное ее, что она делает. И это сходит, одна из нескольких важных вещей, которые квантовая механика делает. И, собственно, это очень хорошо сходит с экспериментом. Это удивительный факт.
0: То есть, когда мы говорим, что нет у нас частицы, есть волновая функция, означает, что мы не можем эту частицу поймать вот и физически видеть, как она двигается. Мы можем построить некую функцию вероятности, где она будет.
1: Дело чуть-чуть сложнее. Мы действительно не можем наблюдать, как она движется, потому что пока квантовый объект, например, электрон, предоставлен сам себе, у него нет свойства находиться в определенной точке пространства и иметь определенную скорость. У электрона в атоме, вот существует атом сам по себе, никто его не трогает. Там постоянная энергия у электронов. У электрона в атоме для него невозможно находиться ни в какой определенной точке пространства. Значит, и слышу естественный вопрос: а где он и что он делает?
0: Да,
1: квантовая механика говорит: друзья, это не частичка, не пылинка, не маленький орешек, не крохотулечная какая-то штука. Это состояние, это нечто другое. И все, что я могу для вас сказать, это следующее: если вы будете в этот атом чем-то светить, то есть будете туда так как следует, долбанете его каким-то там жестким фотоном, гамма-излучением, тогда вы с такой-то вероятностью обнаружите в этой точке, с такой-то в этой, с такой-то в этой, с такой-то в этой. Что происходит до того, как вы это сделали, квантовая механика не собирается вам отвечать на этот вопрос в терминах пространства-времени. Угу. Просто не собирается, и все.
0: Ну, то есть, нет никакой, на самом деле, только что мы разрушили ту самую планетарную модель.
1: Золотые слова. Да. Золотые, именно так.
0: Да. Давайте к черным дырам. Значит, там вот эта гравитация, которая, казалось бы, да, в какие-то тысячи, и вы когда-то говорили, во сколько раз гравитация слабее, чем взаимодействие электричества, там какие-то куча порядков.
1: То есть... Там куча, там десятки порядков.
0: Десятки порядков. Вроде как она ни о чем, да, ни о чем она. И вдруг она начинает вот эти все сжимать пространство и материю таким сильным образом, что оттуда перестает вылетать, собственно, свет.
1: Даже свет.
0: Даже свет. И там происходит страшное, и мы за эфиром на этот вопрос отвечали. Сейчас хочу, чтобы вы еще раз его сказали. Я правильно понимаю, что внутри этой черной дыры нет никакой физики, которую мы привыкли? То есть там даже нет таблицы Менделеева.
1: Внутри черной дыры, давай возьмем для начала большую черную дыру. Так проще. Большая черная дыра, ну, какая-нибудь, как в центре нашей галактики. Угу. Там 4,5 или 5 миллионов масс Солнца. Когда кто-нибудь пересек горизонт, там точно такая же физика, как снаружи. Ничего там. Единственное, что выбраться больше нельзя. А вот при приближении к центру физика сходит с ума. В какой-то момент там больше нет таблицы Менделеева, а еще ближе к центру, к сингулярности, там нет и стандартной модели. Там происходит, там отказывают наши физические теории.
0: Секундочку, вот та самая сила, которая на кучу порядков слабее, чем электричество, и слабее, чем...
1: Ну, или чем электричество.
0: Ну, чем электричество, чем сильное взаимодействие. То есть она сминает, она заставляет, грубо говоря, электрон войти внутрь протона.
1: Она это делает, отчасти действительно это делает в нейтронной звезде, но это еще состояние материи, которое мы понимаем. Возникает нейтронная звезда, возникают нейтроны. Но когда это схлопывается совсем, ну, примерно в точку, там отказывают законы физики, как мы их знаем, и там нужно что-то делать. Что делать мы не знаем. Тут есть замечательный такой трюк вселенский. Это точка, где физика ломается, она закрыта от наблюдения горизонтом. И оттуда именно что ничего наружу не выходит. Угу. Поэтому все наши шансы как-то мозгами понять, что там происходит, это построить теорию квантовой гравитации. Понять, каким образом, на что должна быть заменена общая теория относительности, современная теория гравитации, на что ее нужно заменить вот в самом центре черных дыр. Мы не знаем, что там происходит, и это незнание мы называем словом сингулярность. Сингулярность – это не явление, это наше незнание о явлении. Угу. По-видимому, там пространство-время с одной стороны и материя с другой стороны перестают существовать как единые сущности, как раздельные сущности.
0: А почему мы так решили?
1: Потому что у нас нету способа продолжить идею о том, что материя отдельно и пространство отдельно существуют вот в малой-малой окрестности этой самой сингулярности.
0: Хорошо, при огромных гравитациях мы не знаем, что происходит?
1: Мы не знаем, что происходит.
0: Почему?
1: Наша теория, которая описывает сами черные дыры, поворот Меркурия, расширение Вселенной, общая теория относительности, там отказывает, там получаются бесконечно большие ответы. И эти бесконечно большие ответы, там такая интенсивность гравитационного поля, что она должна, в принципе, сломать даже элементарные частицы, которые, по нашим понятиям, не ломаются. Ну, потому что нельзя сломать электрон. Это точечный, бесструктурный объект.
0: А это по формулам видно, что можно сломать?
1: По формулам не видно, как можно сломать электрон. Но если так вот наивно продолжать туда силу, с которой гравитация вблизи, сверхсильная гравитация, все разрывает в одну сторону и стискивает с боков, так то, что называется спагеттификация, то там, в принципе, должно спагеттифицироваться все виды материи, как мы их знаем.
0: Но это все, что имеет ненулевой размер.
1: Это хороший вопрос. Мы электроны, мы считаем, что он имеет нулевой размер. В общем, там должны играть роль квантовые эффекты. Все элементарные частицы – это кванты полей, как мы говорили в первой части нашей беседы. Но поведение этих полей в связи с сверхсильной гравитацией портит нашу схему вычислений. Наши физические теории там ломаются из-за того, что гравитация рвет на части, вот сжимает, рвет в одном направлении, сжимает в другом, то, что называется спагеттификация. Хорошо бы иметь отличную теорию, и многие думают, что это была бы, кстати, теория всего, если бы мы квантовую гравитацию создали. Но вот уже сколько десятков лет не получается.
0: То есть я правильно понимаю, что мы просто физически можем наблюдать на небе то место, где нет физики.
1: Мы не можем наблюдать, потому что оно закрыто горизонтом.
0: Мы видим забор, но мы же за забором.
1: Прекрасно что-то сказано. Страшное. Мы видим, да, за забором творится что-то страшное. Ну, то есть, видимо, нужно говорить так, там другая физика. Там кончается та физика, которую мы знаем. Значит, в этом нет ничего удивительного, потому что вся физика, которую мы знаем, это экстраполяция нашего опыта. Сначала наш опыт был маленький, ограниченный, мы кидали камни, у нас текла вода, там крутились шестеренки, это была ньютоновская механика, потом опыт расширился на атомы элементарной частицы, мы построили квантовую механику, параллельно с этим опыт расширился на наблюдение далекой вселенной, мы построили общую теорию относительности,
0: кстати, она работает, тот же GPS у нас, благодаря тому, что мы вот едем и видим, что у нас может определяться наша точка на карте, это в том числе учитывая те поправки, которые Эйнштейн ввел.
1: Совершенно точно.
0: Время.
1: Да, но все эти наши... мы же начали со слова модель. Это очень хорошее. Наши теории — это некие приближения к описанию реальности. И по мере того, как находятся стороны, такие области в этой реальности, которые, дикие по сравнению с тем, что мы знали до этого, есть случаи везения, когда там что-то продолжает работать, но, в общем, не надо удивляться, что наша модель, построенная, исходя из какого-то опыта, где-то отказывает.
0: Вот мы видим какую-то область, которая нам понятна, да, вот нет еще никакой черной дыры, вот там какая-то звезда, она что-то разбухает, и вдруг начинает зарождаться черная дыра. Значит ли это, что там просто одна физика закончилась и начинается другая?
1: Зарождается черная дыра? Нет.
0: Не так?
1: Еще нет, потому что нужно, чтобы возникло вот это вот, чтобы все попадало туда внутрь, и возник горизонт, который закрывает сингулярность.
0: Мы не должны сначала сингулярность, грубо говоря, заметить, а потом... Я к тому, что бывают маленькие черные дыры?
1: Может быть. Там это отдельная большая история, откуда их взять. Они могли бы быть только первоначального происхождения, потому что звезда не может сколлапсировать в сверхмаленькую черную дыру. Поэтому они могли бы быть наследием какой-то очень ранней эпохи Вселенной. Но там отдельная история. Есть предсказания на стыке квантовой теории и теории гравитации. Как раз о квантовых полях в гравитации, но все-таки не вблизи сингулярности, а вблизи горизонта. Что по квантовым законам маленькие черные дыры должны довольно быстро себя испарять. То, что называется излучение Хокинга.
0: Так.
1: Поэтому маленькие черные дыры могли бы где-то быть, но нужно вот так сделать. Вот нужно надеяться поймать такую маленькую черную дыру, которая существует с незапамятных времен, с очень раннего момента в истории Вселенной, но как раз не успела еще испариться.
0: Угу.
1: Вот.
0: Сейчас сделаем небольшую паузу. У нас реклама. Вернемся. Алексей Семихатов будет с нами. И, собственно, будет самый страшный и ужасный вопрос, который я на сегодня заготовил. Так что оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели.
2: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Маяк. Два радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Генетическая диагностика при ЭКО стала доступнее для жителей области. Теперь пары, имеющие высокие медицинские риски, могут бесплатно сделать предимплантационное генетическое тестирование в рамках системы обязательного медицинского страхования. О расширении возможностей региональной медицины сообщил губернатор Георгий Филимонов. Суть процедуры заключается в проверке эмбриона на наличие серьезных наследственных отклонений еще до начала беременности. Благодаря этому она врачи могут выявить мутации и отобрать для переноса только здоровый биоматериал. Ранее подобная диагностика была платной. Робот Светлана совершила более 600 тысяч звонков волокжанам с начала года. С января 2026 года автоматическая система Светлана обработала свыше 632 тысяч вызовов. Из них 166 тысяч абонентов подтвердили запись к врачу, а более 4 тысяч человек отменили визит, тем самым освободив время для других пациентов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Светлана не только принимает звонки по номеру 122, после соединения нужно нажать цифру 5, но и сама обзванивает жителей для напоминания о предстоящих приемах. Звонки напоминания поступают с номеров 8 817 2 59 40 40. У робота есть еще две попытки дозвониться до пациента. Медики просят волокжан не игнорировать и не сбрасывать вызовы автоматического помощника, а четко отвечать. Подтверждаете ли вы запись? Напомним, задача повысить доступность записи к врачу была поставлена губернатором региона. Внедрение Светланы – один из инструментов ее решения в рамках нацпроекта президента России «Экономика данных». На более чем 30 адресах Вологды снесли аварийные сухостойные деревья в этом году. Контроль за насаждениями в областном центре осуществляют специалисты МКУ «Зеленстрой». С начала этого года на регулярной основе в разных частях города проходят работы по кронированию жизнеспособных деревьев и сносу сухостоев, представляющих опасность для горожан. Работа ведется ежедневно по обращениям жителей города. С начала года бригады «Зеленстрой» убрали опасные деревья в центральной части города, а также на улицах Мишкальской, Пугачева, Псковской, Петина и других адресах. До миллиона рублей могут выиграть юные волокжане во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Стартовал 7-й сезон самого масштабного в стране проекта, который дает возможность талантливой молодежи проявить себя и воплотить мечты в жизнь. Школьники с 1 по 10 классы, учащиеся колледжи и техникумов, образовательные организации и педагоги, а также старшеклассники из других стран могут побороться за ценные призы – до 1 миллиона рублей на обучение или реализацию собственных проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение.
2: Новости спорта.
3: Юные спортсмены из Череповца завоевали 8 медалей на открытом чемпионате Евразии по джиу-джитсу. Вологодскую область на турнире в Москве представили воспитанники клуба «Кузня». Борцы определяли лучших в двух дисциплинах – джи в кимоно и но-джи без кимоно. Клим Сиранов взял золото в обеих дисциплинах весовой категории до 27 кг, а также дважды стал бронзовым призером в весе до 30 кг. Артем Сиранов показал лучший результат в состязаниях кимоно и завоевал серебряную медаль в но-джи. G, весовая категория до 42 кг. Кирилл Сиранов стал победителем в No-G и вторым в G, весовой категории до 46 кг. Тренируют спортсменов Роман Кочин и Нусред Гусейнов. Футбольный клуб «Череповец» одержал 5-ю подряд победу, одолев на выезде «Космос». В первом тайме «желто-черные» воспользовались одним из немногочисленных моментов. Роман Ткачев оказался самым расторопным в штрафной площади соперника и переиграл вратаря. После перерыва напомнил о себе Илья Анциферов. В течение 10 минут нападающий оформил дубль. Футболисты из «Химок» один мяч отыграли в самой концовке, уверенно реализовав пенальти. Итог противостояния 3-1. Победа футбольного клуба «Череповец». Команда Владислава Галкина теперь поднимается на второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на 1 очко и имея при этом матч в запасе.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурная погода, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов.
4: предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции, не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. В СУ в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации более 30 тысяч раз нарушили перемирие, сообщили в Минобороны. При этом ведомстве отметили, что российские вооруженные силы до 12 мая строго соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. За прошедшие сутки противник предпринял 5 попыток атак и совершил около 900 обстрелов, нанес около 6 тысяч ударов с использованием БПЛА, сообщили в Минобороны. В ответ российские войска нанесли удары по военным аэродромам Украины и складам боеприпасов. Много уже сделано для приближения урегулирования на Украине, как и указал на пресс-конференции президент Владимир Путин. Однако о конкретных датах и ориентирах говорить пока не приходится. Это заметил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общаясь с журналистами. Он напомнил, что гуманитарное перемирие в зоне спецоперации завершилось, но СВО продолжается. Отвечая на другие вопросы журналистов, Песков сказал, что правительство принимает необходимые меры для поддержания стабильности российской экономики, но она не может быть застрахована полностью от волатильности на мировых рынках.
3: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает, во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит этого делать. Вы знаете, что президент плотно очень занимается экономической проблематикой. Он проводит регулярные совещания с кабинетом министров. И не далее, как на этой неделе, состоится очередное такое совещание. Там будет выступление президента. Но правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики. Она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках. И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся. Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать.
1: Песков также сказал, что Москва и Пекин придают первостепенное значение предстоящему визиту Владимира Путина в Китай. Сроки визита главы российского государства в КНР Москва и Пекин объявят синхронно. Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американский президент проявляет нетерпение в связи с иранской блокадой Ормузского пролива. При этом некоторые официальные лица в Пентагоне выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев к переговорам, включая точечные удары. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии. В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня на вторую половину дня. В России вынесли приговор участникам крупной группировки, которая занималась нелегальной миграцией. Преступная группа легализовала пребывание 2500 выходцев из стран Центральной Азии. По оценкам, ущерб превысил 300 миллионов рублей. При этом более 250 незаконных разрешений на временное проживание и видов на жительство аннулировано. Подробности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
4: Разрешения на временное проживание и виды на жительство, выданные иностранным гражданам на основании свидетельств об установлении отцовства в отношении несовершеннолетних, как и сами свидетельства, аннулированы. В нескольких случаях иностранцы смогли получить гражданство Российской Федерации, которое в настоящее время прекращено.
1: Расследование уголовного дела продолжалось более 2 лет. За это время ФСБ совместно с МВД, Росгвардией и прокуратурой провели более 750 следственных действий в разных регионах России, сформировали доказательную базу по 85 преступным эпизодам. Кроме того, участники преступной группы получили от 3 до 6 лет колонии общего режима. В восточной части Индийского океана, неподалеку от побережья Западной Австралии, ученые обнаружили признаки присутствия гигантских кальмаров. Это первый подтвержденный случай за последние 25 лет. Открытие стало возможным благодаря современным методам анализа ДНК из окружающей среды. Гигантские кальмары считаются одними из самых редких морских существ на планете. Взрослые особи могут достигать длины около 13 метров, а их глаза до 25 сантиметров в диаметре. Найденная популяция представляет собой самую северную регистрацию этого вида в восточных районах Индийского океана. Ранее ученые открыли гигантских осьминогов, которые охотились на динозавров, пишет МК. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 21-23. В Москве облачно с прояснениями, ночью снова очаги туманов, днем кратковременные дожди, возможно гроза. В ночные часы в столице плюс 10-12 градусов, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов. Сейчас в российской столице плюс 12-13 градусов, облачно, северо-восточный ветер, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Маяк. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: задумайтесь об усталости, будем говорить. Мы с Александром Борисовичем испытали на себе трехнедельный отпуск. Он был разным. Угу. Да, там, то есть ты там концерты давал, я волонтерила и ездила по монастырям, молилась. Тоже, знаешь, за рулем сколько часов провела. Угу. То есть все заняты были делом, но это называлось отпуском. А вот усталость мы никогда не разбирали вот как таковой. И в 100 минутах своих решили обратить на это внимание. Сегодня угу. у нас в гостях Ольга Хлопонина, кандидат культурологии и преподаватель Московского гуманитарного университета. Ольга, привет тебе.
1: Привет, Маргарита Михайловна, Александр Борисович.
2: Здравствуйте. Здравствуйте всем, ага.
0: Ну что, ну и начнем.
1: С самого начала. Начнем?
0: Ну давай смотри, вот как мы не профессионалы, ну примерно делим. Физическая усталость, это не как у Саши, там, да, вот это физики, лирики, а скорее это, ну именно поработал в поле и устал, угу. так? Давай. Химическое. Угу. Это то, как работают наши гормоны, кровь, как что перерабатывается. Это мы вообще, чтобы нам не показывали, мы устаем уже это видеть не. И социокультурное. А вот это самое интересное. Поэтому тебя позвали на самое интересное в самом начале подкаста. Ну, давай объясни каждую из.
1: Ну, да, я бы просто все-таки немножечко, Маргарита Михайловна, чуть-чуть их по-другому поделила, потому что вот то, что ты перечислила, это все-таки, ну, физическая усталость, она тоже имеет отношение к биохимии. То есть здесь, да, мы...
0: Ну да, но это врачи будут говорить, нейрофизиологи.
1: Да, у нас элементарно просто силы заканчиваются, там перестают передаваться сигналы и так далее. Угу. Адекватно. Поэтому здесь не без этого. А вот я, конечно, свою полянку могу возделывать здесь. То есть социокультурное, и из социокультурных оснований у нас вытекает некое такое, ну, философское понимание усталости. Угу. А, вообще, что такое усталость? Да? То есть почему мы чувствуем себя по-разному? Вот, может быть, отсюда начать с самого начала. Мы совсем коротко вернемся к античности, потому что там просто впервые, ну, скажем так, об этом задумались. Точнее, как мы любим говорить, они это записали. Угу. Кто-то, может быть, до этого додумался. Да, я думаю, что какой-нибудь первобытный человек, намахавшись своим этим рубилом, он тоже устал, просто у него слова такого не было. Вот. А в Греции они начали задумываться, почему люди бывают тут разные. Вот есть люди, которые вроде веселые, а потом становятся вялые. Что угу. это такое? Вот как бы, ну, такого слова, как вот прям усталость, у них вот в современном понимании не было. Оно появилось уже у римлян. Фатигары, глагол. Уставать. И у него очень интересное происхождение. А, ну вот вернемся, да, к грекам. Сначала греки, значит, решили, что жидкости у людей от этого зависит, да, вот их, так сказать, настроение. И вот, возвращаясь к пониманию такого грусти...
2: В смысле, обезвоживание, что ли, или что?
1: Нет, у нас есть
0: праздник
1: четыре...
0: Диониса.
1: У нас есть четыре разные жидкости. Желчь черная, желчь желтая, такая, ну, слизь, как uh-huh. бы, и кровь. Uh-huh. И Гиппократ сначала выделил эти четыре жидкости, а потом Гален, уже в начале нашей эры римский ученый, он связал их с темпераментами. Отсюда пошли наши холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Да. И вот состояние вот такой вот вечной утомленности, как бы грусти, усталости оно не называлось. Оно тогда называлось меланхолией. И Аристотель его оценивал положительно. Он говорил, что все гениальные люди, ну, да, такого, опять же, понятия не было, философы, угу. они все меланхолики. То есть у него было вот
0: ну,
1: так.
0: Как... Ну да, это теория да, такая, да. да? Как сейчас дети из кукол.
1: Да.
0: Александр Борисович тоже, мы сейчас с ним
1: да,
0: это
1: Да, что-то
0: обсуждаем.
1: Такое. Там, понимаешь, просто было разное понятие усталости. Потому что работали рабы, это понятно. А Аристотель отдыхал на кушетке и задумывался о вечном.
0: А виноград уже открыли они и пиво?
1: Ну, вино у них было. Только то, что мы называем вином, это весьма такая субстанция своеобразная.
2: Шмурдячок пили.
1: Шмурдячок не то слово, Саша. Даже, конечно, мы, вот дети нашего поколения.
0: Бродили и умы.
2: Бродили и умы,
0: и напитки.
1: Там такое, да, вот сейчас, когда выкапывают эти амфоры, и есть запечатанные, там находят вино, то есть чего там только нет. То есть там и известь, ослиная моча, ну, в общем, все вместе.
0: Как мы любим.
1: Да, да.
0: Хорошо.
1: Ну, нас этим не испугаешь, да. Так вот, значит, ближе к нашему понятию усталости что-то вроде, но в смеси с этой самой меланхолией появляется средние века. И тогда это называлось полуденный бес. Это было так называемое понятие акедии. То есть что такое средние века? Это теологическая картина мира, то есть нормальному человеку приличествует либо молиться, либо трудиться. Да? В остальное время как бы ты спи тогда, если ты устал.
2: Да.
1: Вот. И вот то, что находило на монахов, когда они не хотели ничего делать, вот это называлось акедием. И воспринималось уже как грех. Да? То есть мы помним, что близкое понятие уныния, угу. это относится к одному из семи смертных грехов. Уже.
2: Подожди, ну то есть они не могли сказать, я устал, то есть молиться должен всегда, но...
1: И что-то делать ты должен всегда,
2: да,
1: тоже в трудах,
2: делать.
1: Чтобы
2: но
1: не дурить.
2: Это как бы лень же, да, был грех или нет?
1: Лень, уныние, вообще смертный грех у нас уныние, но в разных переводах она воспринимается вот по-разному. То есть мы сейчас разные слова для этого используем.
2: Хорошо,
1: а понятия там
2: если,
1: близкие.
2: А если угу. ты без уныния просто ничего не делаешь, ну, повеселишься.
1: Вот тебе не хочется делать. А тебе не хочется почему делать? Потому что у тебя вот это уныние. То есть тебе лень, потому что ты впадаешь вот в это уныние.
0: А анализа крови, это Александр Македонский с мечом должен прийти.
1: Да. Вот, потом у нас наступило, ну, постепенно, да, у нас было вот новое время, и внутри него, как бы, чуть попозже наступает эпоха романтизма. Чем для нас интересно новое время? Развивается наука. То есть тело начинает восприниматься как такой механизм, и уже более-менее начинают пониматься какие-то механизмы усталости. Но тогда это воспринималось как отсутствие жидкости. То есть первым делом, что приносилось человек, который устал, это попить воды. Попить воды, искупаться, освежиться. То есть считалось, что нужно вот как-то вот с этим вот так. Романтики всю вот эту усталость от жизни, они ее перевели в творческое состояние. То есть хандра, сплин, вот это вот все, да, такое вот усталость от жизни. Мы приближаемся уже к философскому
0: пониманию. К Евгению Онегину,
1: да. Да, к экзистенциальной такой. Вот Байрон, Онегин, там, да, Пушкин во многом вслед за Байроном. Это вот такая пресыщенность жизни.
2: Это то, что называется «заела среда».
1: «Заела среда»,
2: ну,
1: да.
2: Ну, так нам же в этот же момент говорили с другой стороны, а ты пойди поработай.
1: А ты пойди поработай, безусловно. Там у них и появился, у них Руссо. Пришел и сказал, что, ребят, вы достали уже своими танцами, усталостью этими ерундой.
0: Делим.
1: Идите в деревню, да, вы работайте, женщины кормите грудью и перестанете тогда уставать от ничего. А усталость была, безусловно, у всех сословий, потому что, вот, да, то, что, ну, крестьяне, понятно, тяжелый физический труд, они устают. Ремесленники уставали, потому что с тех пор, как вся вот эта история переехала в города, примерно с 12 века, рабочий день-то ведь, часы в Европе появились в 15 веке. И до того рабочее время определялось от рассвета до заката,
2: да,
1: конечно. То есть люди работали очень тяжело, много. Естественно, они уставали. И первые такие гильдии, они пытались даже вот этот рабочий день как-то сократить. При дворе уставали. Вот при французском дворе 17 века, это, ну, плюс-минус король солнца, да, Людовик XIV, там было даже такое понятие, все вот эти церемонии, они тяжелые, они долгие очень. Ну, делать-то уж нечего, да, особо. Вот это все долго. А сидеть в присутствии короля могут далеко не все. Это могут делать принцы крови и принцессы, так. Это могут делать какие-то родственники и по личному распоряжению короля. И вот добились права для герцогинь, особенно таких вот престарелых, сидеть на табурете. Их так и звали, табуретки. Потому что они могли сидеть в присутствии короля. У них просто ноги не выдерживали. Вот выстаивать все это долго-долго-долго, все эти балы бесконечные,
2: ну,
1: опять
2: же,
1: до какого-то возраста.
0: Это опять физическая
1: опять
0: потом
1: это
0: правильно?
1: Неприлично.
2: Ну,
1: да.
2: Она физическо-социальная, потому что тебе же вроде, если тебя социально никто не заставляет стоять, так мог бы и не стоять.
1: Да, они связаны. То есть пока, Маргарита Михайловна, мы все время говорим о физической все-таки усталости. Потому что, ну, да, вот в таком смысле, в том, что началось с эпохой индустриализации, а точнее в 20 веке, ближе сюда, конечно, пока мы об этом не говорим. Все-таки мы говорим об усталости физической, об измотанности, о недостатке там, питания.
0: Мы еще о материнстве даже не заговаривали. Что бабы эти, которые по 8 рожали, они еще и в поле работали. И
1: ну, 8 родили, выжило трое.
0: Это
1: двое,
0: в лучшем случае.
1: Тоже,
0: да, да,
1: да. Там тоже такая история.
0: То есть пока это рядом, близко и неразрывно. До 20 века, я правильно
1: понимаю? До 20 века, да. Все верно, до 20 века. Вот в эпоху просвещения, да, уже начинаются какие-то такие вот попытки понять, что же, от чего же человек устает и как его восстановить, и к попить совету, да, и отдохнуть. Вот, добавился совет, например, закаливания. Вот эта вся история с закаливанием, она появилась вот в эпоху просвещения.
2: Да.
1: То есть это 18 век, обливание холодной водой.
2: Холодной водичкой,
1: да.
2: Обольешься, будет легче.
1: Да, да, что-то вроде того. Вот, а в 20 веке, конечно, у нас такие вот тенденции появились разные. То есть, с одной стороны, развиваются всякие профсоюзы, которые начинают требовать сокращения рабочего дня, которые начинают требовать отпусков, например, всяких разных. Отпусков же долго не было. Первый отпуск появился во Франции в 1853 году только. Это был такой вот, да, ну, вариант оплачиваемого
0: отпуска.
1: У какой
0: профессии?
1: Это были госслужащие, ну, то, что мы сейчас называем, то есть чиновники при, как бы, да, французской власти. Только на них это распространялось. Потом, в 70-х, в самом начале 70-х годов, опять же, 19 века, в Великобритании королева Виктория ввела несколько дополнительных оплачиваемых праздников для рабочих. То есть долго отпуска понятия вообще не было. Потом уже профсоюзы начали...
0: Сейчас,
1: да, конечно, я сейчас дойду, я еще по времени до нее не дошла.
0: Ну, параллельно там что-то шло ведь у нас, ну, как бы, вот...
2: Смута параллельно всегда.
1: Да, у нас такого понятия не было. Интересно,
0: что... Заняты делом все.
1: В Америке, например, в 1910 году было внесено предложение такое, они решили, что хорошо бы вот, чтобы рабочий мог продуктивно, весело начать свой рабочий год, ему хорошо бы отпуск 2-3 месяца. В 2010 году в Америке внесли это предложение, причем внесли сверху, с верхушки, то есть администрация президента прецедента внесла. Ну, естественно, Конгресс это все дело зарубил. И здесь вот начинается близкая к нам история, потому что в Америке до сих пор нету обязательного отпуска. То есть они что тогда? Вот когда вы на работе получаете то, что называется офер, да, предложение, вот там вы обговариваете. Вот в этом моменте вы можете выбивать какие-то условия. Такого понятия, вот насколько я знаю, как у нас, обязательный отпуск, то есть вы не можете работать без отпуска. Вот. Там его...
2: Ну, у нас да, тоже там есть его...
0: А он когда у нас получился?
2: Компании,
0: он после 17-го?
1: Ну, у нас это наказуемо все-таки, Саша. Нет, отпуск. У нас в 18-м году появился обязательный отпуск, он 2 недели. То есть там ну, было так, что если человек проработал на одном месте не меньше 6 месяцев, то он имеет право вот на такой вот отпуск. Сначала это было 2 недели, самое главное, что он был оплачиваемый. Вот, я к тому, что просто вот эта вся история с выгораниями всякими, да, со всеми этими вещами, она пришла во многом, в том числе из Америки тоже. Потому что там действительно сильная напряженка в этом вопросе. Поскольку гонка
0: с успехом большая... А Японию что, ты не будешь трогать?
1: Да я ждала, я знала это. Да, но в Японии все-таки есть отпуск, но там считается, скажем так, хорошим тоном его не брать. Заканчивается это плохо, естественно, потому что... Нехорошая статистика в Японии.
0: То есть мы работаем нормально. Вот мы с 1918 года у нас все хорошо с отпусками.
1: Ну как, у нас шоколадные условия, я даже сказала. По сравнению со многими другими странами, с основными, конечно.
2: У нас, помните, была великая фраза, но это, конечно, наш Горин написал в «Формуле любви», когда, помнишь, этот мужик, который пытался карету починить, вот, они приходят, говорят, слышь, где наша карета? А он показывает, что она вся разобрана. Он говорит, как же, это наша карета? А он говорит, «Labor is est ipse volumpas», что означает труд сам по себе уже означает удовольствие. Вот, поэтому... Потом они говорят, слышь, мерзавец,
0: а мерзавец. Вообще золотые люди.
2: А он говорит, «Labor is est перпетум мобили». Они говорят, о, Жакоб, мы отсюда никогда не уедем. В общем, есть вот ощущение, что, понимаешь, это все разговоры про тех, кому в тягость работа. А бывают же люди, вот прям идут на работу, как на праздник.
1: Да, конечно. Например, то есть вообще в христианской этике, мы же про Европу говорим, ну да, да, сейчас пока, мы доберемся, я думаю, до Китая, потому что они нам дадут механизм, как инструмент, точнее, как с этим бороться. А в христианской этике мы помним, чем мы были наказаны после
2: жизнью.
1: Грехопадения.
2: Жизнью.
1: Нет, тем, что мальчики Вечно. В виде Александра Борисовича в поте лица будут хлеб свой добывать. Тяжело нам будет.
2: А девочки?
1: А девочки будут в муху детей рожать.
0: Мальчики?
1: С тех пор так девочки. Оно и повелось у нас. И только протестанты это дело все пересмотрели и объявили, что вообще-то нет. Это, конечно, труд, это наказание, это все прочее. Но если ты хорошо себя ведешь, честно трудишься, и ты богатеешь, значит, боженька тебя любит.
2: Так.
1: Вот, отсюда у нас родился капитализм.
2: А если потом тебя за это богатство посадили, то значит, что?
1: Это значит, его нечестным путем приобрел.
0: А это чат GPT уже будем спрашивать.
2: Значит, боженька что-то не... Боженька посмотрел налоговую декларацию и говорит, нет, присядь-ка ты, посиди, подумай.
1: А это уже не боженька, у нас уже
2: к 17-му... Ну, а это все руки бога, ты же понимаешь.
1: Ну, у нас же есть две стратегии, у нас есть два понимания. Одно, что боженька за всем смотрит и всем руководит, а другое называется деизм. Это он нас сделал, как вот такую игрушку, и удалился, сказал, дальше ребят сами.
2: Ой, да.
1: Вот, да. Поэтому здесь тоже. Итак, мы с вами подобрались наконец к 20 веку, потому что все это такое вот поросло былью, и у нас сейчас все-таки другая усталость. Какая? Ну, во-первых, она такая невротическая, потому что 20 век — это век нервов. Развивается психоанализ, вслед за ним психология и все прочее.
0: И технология тоже.
1: Да, у нас есть две мировые войны. И если, например, здесь, ну, мы не можем обойти эту тему тоже, потому что если, например, в 19 веке, в 18 веке уже появились после великих географических открытий, естественно, всякие стимуляторы, которые быстро взяли на вооружение, вроде кофе и табака, например, да, ну, и там чая, вот что-то такого, то в 20 веке у нас появились уже стимуляторы, которые в первую очередь для солдат делали.

0: появляется вот эта масса. То есть люди, которые работают сначала на конвейере, на производстве, приходит в голову вот эта идея о том, что если разделить, это было на булавках, да, это классический такой пример, это Адам Смит, по-моему, придумал, его преподают обычно в экономических школах. Классический пример, один рабочий одну булавку там делает сколько-то часов. Если эту булавку разбить на 18, по-моему, операций, сделать всем, то несколько десятков тысяч булавок могут сделать 10 рабочих за вот такой вот длинный рабочий день. То есть огромное количество. Вот появляется этот конвейер, но этот конвейер уже там в конце 19 века начинает осмыслять Маркс, Карл Маркс, который говорит, что у нас появляется отчуждение от результатов своего труда.
1: То есть, грубо говоря, ты не видишь результат своего труда, а ты постоянно в этой булавке делаешь, вот, не знаю, наконечник.
0: И вот тут появляется наша усталость 20 века. Потому что одно дело, когда ремесленник, пусть он бедный, пусть он несчастный, вот есть у, по-моему, Голсуорси есть чудесный рассказ про обувщика, который вот делал так хорошо обувь, что к нему редко ходили клиенты, он в результате фактически от нищеты умер. Но в каком-то смысле он был счастливым человеком, потому что он вот делал, и он понимал, что его вещи очень хорошо сделаны. Вот это вот причастность к результатам своего труда.
1: Потому что ни у кого не портились его сапоги.
0: Да, и да, и он в результате умер от бедности. Да, очень хороший рассказ.
1: Не мог чинить.
0: Джона Голсуорси. Вот. А здесь у нас получается рабочий. Он вроде деньги зарабатывает какие-то, да, ну понятно, не особо большие, но все равно. Но он настолько отупевает от этой работы, что он, ему все равно там конечный результат, какая даже булавка получится, никакого отношения к прибыли он не имеет. И он начинает отупевать. Мы недалеко от этого ушли, потому что в офисной работе фактически все то же самое. То есть вот с того момента и вот это отчуждение от результатов своего труда, оно приводит к такому вот тому, что называем мы сейчас выгоранием. Термин выгорание, burnout, он появился в 1974 году. Фрайденберг, такой Герберт, был врач, он работал с волонтерами с наркозависимыми. И он подметил такую вещь, вот, собственно, которая до сих пор является определением выгорания. Что это такое? Когда мы... Вот здесь дело не в том, что мы просто устали, а дело в том, что чем больше мы вкладываемся и заинтересованы в этой работе, тем больше у нас происходит, мы в нее слишком вкладываемся и очень сильно от нее устаем. Потому что туда приходили работать волонтеры, которые горели этим делом, а потом, видя тщетность вот этих каких-то своих усилий, вот у них происходило это выгорание. Собственно, этот термин, он вообще из лексикона пациентов их был, этих клиентов.
1: Но, кстати, по поводу выгорания, два слова скажу. У меня просто был один знакомый, который настолько хотел заработать денег, что вот он брался за любую работу, которая была связана с музыкой. Ну, то есть он делал фонограмму, он там озвучку, он делал все-все-все, что было связано с музыкой, и он так хотел вот денег заработать, что он довел себя до такого состояния, а это, кстати, заметьте, не офисная работа. Когда он открывал просто вот этот Pro Tools, это, собственно, программа, в которой делается музыка, и его начинало физически тошнить. То есть он открывал Pro Tools и бежал.
0: Ну, такая психосоматическая,
1: да,
0: прям реакция.
1: То есть вот настолько можно себя загнать, что просто даже сама картинка вот этого устройства, в котором он прекрасно и творчески работал, и в разных направлениях все делал и производил, но вот он так себя забил этим, что пришлось потом, ну, в общем-то, и лечиться от этого.
0: Да, это вот физическая усталость у нас приходит на...
1: Это не физическая усталость.
0: У нас приходит на смену усталость психологическая.
1: Психологическая.
0: Это один аспект. Почему? Значит, ну, здесь много, опять же, моментов. Успех там, да, мы сейчас их перечислим, поскольку у нас тут всего минутка осталась. Главное, что мы понимаем, что раньше, когда человек уставал, да, вот ключевая такая разница, ему надо было поспать, отдохнуть просто, да. Сейчас человек, когда устает, он настолько устает психологически, он, наоборот, идет в какой-нибудь спортзал или куда-то, чтобы убиться, потому что он заснуть не может, элементарно. Ему вот мысли, которые крутятся в голове, это вот такая психологическая усталость. То есть, да, человек не может с этим никак справиться. Она не физическая. Здесь она вот биохимическая, возможно, потому что, да, вот стресс. То есть у нас были открыты сначала там гормоны, да, вот как это все работает, такое истощение. Но тем не менее, то есть у нас вот 20-21 век, мы заложники вот этой вот психологической усталости.
1: То есть даже если ты выспался условно, но опять открываешь условно тот же Pro Tools, да, и ты у тебя
2: опять... многие люди... новостную ленту открываешь, да, а многие Pro Tools, ты, Саша, у тебя райские кущи.
0: Люди часто просыпаются утром, и они только открывают глаза, понимают, что он проснулся, и он понимает, что он уже устал, потому что он сейчас откроет телефон, и там почта, там сообщение.
2: Теперь вот я две фразы вспомнила. Денису Николаеву передай, в 90-е было, чтобы определять уровень, это отдыхаем хорошо, не мешаем никому, только очень устаем. А вот сейчас про... Этот мир мне уже абсолютно понятен.
1: Убежим на новость спорта, сейчас останемся с
2: Ольгой Хлопониной. Этот мир мне уже абсолютно понятен, да.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано более 30 тысяч случаев нарушения перемирия украинской стороной. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. Российские войска отвечали зеркально. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. Много уже сделано для приближения урегулирования на Украине, как и указал на пресс-конференции в субботу президент Владимир Путин. Однако о конкретных датах и ориентирах говорить пока не приходится. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось, но спецоперация продолжается. Отвечая на другие вопросы, Песков сказал, что Москва и Пекин придают первостепенное значение предстоящему визиту Владимира Путина в Китай. Сроки визита Москва и Пекин объявят синхронно.
2: Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится, в завершающей стадии находится подготовка. Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение. Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания. По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность.
0: В беседе с журналистами Песков также сказал, что правительство России принимает необходимые меры для поддержания стабильности российской экономики, но она не может быть застрахована полностью от волатильности на мировых рынках. Зеленский – одно из самых больших препятствий на пути к миру. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она отметила, что на публике украинский лидер производит одно впечатление, однако вне камер ведет себя иначе. По мнению Мендель, у Зеленского было два шанса закончить конфликт в 2022 году, но он ими не воспользовался. При этом, по словам Мендель, Зеленский еще и врет, будто 90% украинцев не простили бы ему сдачу Донбасса.
3: Я сижу здесь, потому что тоже хочу мира, а этот парень будет выдвигать любые условия. Он будет постоянно менять позиции, просто чтобы продлить войну и получить больше денег. Он не хочет совершить политического самоубийства. Завершение войны для него это политическое самоубийство. Я считаю, что у Зеленского было два шанса закончить войну в 2022 году. Два шанса. Теперь он говорит, что 90% украинцев не простят ему сдачу Донбасса. Откуда у него эти цифры? Как будто таких цифр нет. Реально, таких цифр нет. И я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
4: Да, знаменитые переговоры, на которых они почти договорились.
3: О, они почти договорились, да. И мне подробно объяснили, что они согласились на все. И что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс. И я была шокирована. В тот момент это была шокирующая новость. И я сказала: серьезно это сделал? А ребята сказали: конечно, он это сделал. Он согласен на это, потому что он хочет положить конец ужасу войны. Он согласился отдать территорию, потому что это означало бы конец.
0: Мендель также сказала, что Зеленский в курсе всех коррупционных дел на Украине. Он сам одобряет схемы по отмыванию денег, а люди из его близкого окружения получают незаконные проценты от ряда госпрограмм. До конца недели в Москве будет в основном комфортное 20-градусное тепло, ну а после выходных дневная температура повысится до летних показателей. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В среду в теплом секторе циклона будет облачно с прояснениями, преимущественно днем. Местами возможен небольшой дождь. Днем июньские плюс 20-23. Наступит метеорологическое лето. Это когда среднесуточная температура устойчиво окажется выше плюс 15 градусов. Ну и до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Правда, прошумят скоротечные дожди в субботу даже с грозой. Но и к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха и среднеазиатских пустынь. Благодаря чему дневная температура воздуха повысится до плюс 24-27, что соответствует многолетним показателям середины лета.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Новости. спорта.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России объявила расширенный список футболистов на три ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки и нападающий минского «Динамо» Сэм Эннес. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. Ярославский «Локомотив» имеет преимущество в опыте перед казанским «Акбарсом» в финале Кубка Гагарина, считает президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Ребята из «Локомотива» прошли финалы как победные, так и проигранные. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций. В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль, уверен Морозов. Накануне в первом матче финальной серии «Локомотив» обыграл «Акбарс» со счетом 3-1. Второй матч пройдет завтра в Ярославле, но, как считает эксперт, экс-менеджер команд КХЛ Леонид Вайсфельд, называть железнодорожников фаворитами серии пока нельзя.
7: Ну, действительно, только первый матч серии. Я скажу так, Акбарс очень хорошо первый период провел, и просто они не реализовали. Реализуя не хотя бы там один момент, все бы поменялось. Ну, а что касается «Локомотива», я думаю, все-таки опыт сказался. Команда третий год подряд в финале играет, и костяк сохранился. Эти ребята знают, как в таких стрессовых ситуациях действовать. Поэтому только начало, посмотрим, что будет дальше. Да и все, что угодно может быть. Тут бесполезно прогнозировать. Кто прогнозировал, например, 4-0 «Акбарс» Минском? Поэтому посмотрим, просто будем наслаждаться хоккеем. А я так, даже у меня никаких мыслей нет на этот счет.
6: Новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон, об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ в Филадельфии и Нью-Йорк, но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Петербургские «СКА» и шанхайские «Драконы» в следующем сезоне будут вместе играть на «СКА-арене». Этот сезон континентальной хоккейной лиги «СКА» провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на «СКА-арене», но уехал оттуда из соображений экономии. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. С вами был Юра Геворкян.
8: Усталости. Ну, вот такой мы решили подкаст записать в эфире. Ольга Хлопонина, культуролог, сегодня с нами. И мы уже дошли до 21 века. Я правильно поняла? Откуда начнем? Или нет? Давай середину 20-го. Ты философский аспект очень хотела коснуться. Там Мишель Фуко, по-моему, Бодрияр, активист, и еще один кореец присоединился. Но уже в 10-х годах, уже чуть позже.
9: Да, их там на самом деле много было. Но дело в том, что философский аспект в данном случае нам покрывает только, а то, что называется экзистенциальной усталостью. Это когда человек, он устал не от чего-то конкретного, он устал от самой жизни. Да?
10: Подождите, а можно перед тем, как мы перейдем все-таки в наше время, один маленький вопрос? А вот, простите, люди, которые раньше с утра до вечера, не знаю, варили кашу, доили корову, стригли газон, ну, газонов не было, стригли там брюкву какую-нибудь, собирали эту...
8: Нет, в Британии были газоны.
10: Картошку, стригли газон в Британии. Вот они разве не уставали от однообразности работы?
9: Они уставали, но тут еще такой момент. Дело в том, что на тот момент, до 20 века, так, у нас не было такого сильного кризиса крупных идеологических систем. То есть у людей был смысл жизни. Вот тут мы подходим к очень важному моменту, в который упирается...
10: И смысл жизни был в том, чтобы стричь газон, доить корову.
9: Чтобы здесь делать то, для чего ты родился, на своем месте, и надеяться на Царство Божие. По возможности не грешить, у тебя правила есть, все заповеди есть. Вот твоя жизнь, ты должен ее прожить в соответствии с заповедями, и тогда тебя тебя ждет Царство Божие, там отдохнешь.
8: И здесь, кстати, можно китайскую мудрость сразу подключить. Это Конфуций или кто-то из них, который сказал, все равно каждый день надо носить воду, колоть дрова, носить воду. Как бы ты ни просветлялся.
9: Конечно, это же еще у нас, да, и Конфуций,
10: сказал Конфуций,
9: потом...
10: который не делал ни того, ни другого.
9: Да.
8: Потом... Не, ну, наоборот, они все это делают.
9: Потом у нас же Вольтер нас научил, мы же как Маргарита Михайловна с тобой разбирали в твоей, по-моему, передаче, что, да, он говорил, что нужно возделывать свой сад. То есть, если какие-то проблемы, да, у тебя не надо
8: колоть
9: решать
8: дрова, носить воду, погуглите, и все вам
9: это еще стоическая тоже идея, это она проскакивала в разных идеях. Так вот, экзистенциальная такая вот тоска, непонимание и усталость, которая вышибает почву из-под ног, человек себя чувствует усталым, потому что он не хочет ничего делать, а он не хочет ничего делать, потому что он не видит в этом смысла. Вот это очень важно.
10: Сизиф.
9: Да, это очень важный момент. Поэтому вот философская история, она развивается в этом русле. От чего еще устает современный человек? Ну, мы можем просто вот перечислить, я тут вот как бы накидал себе такой список, вы можете дополнить, потому что мы все устаем, у нас всех это касается. Значит, во-первых, какая-то гонка за постоянным вот таким вот успехом. Потому что если ты не успешен, если ты сбавляешь обороты, то ты выпадаешь вообще. У нас нет в современной культуре варианта стоять на месте. Это как
8: это
9: бы такая стагнация.
8: Да,
9: ты тоже откатываешься назад моментально. Огромное количество эмоциональных контактов. Это вот я думаю, что я не такая звезда, а вот Александр Борисович нам тут в любом
10: Маргарита
9: случае...
10: Михайловна, нет, он больше
9: Маргарита
10: контактов,
9: Михайловна,
10: чем у меня.
9: Да, да. Маргарита Михайловна у нас просто энергичная.
8: Что-то я, да. Я даже вчера зашла в такое кафе, двухэтажное, подруги, и вот на первом этаже остановилась и услышала голос других подруг на втором и не пошла туда.
10: Да
8: вот, потому
10: ты...
8: что я знала, что я устану еще больше.
9: Вот, Рит, но даже тебя
10: это
9: добило.
10: Поразительно.
8: Добило вообще.
10: Это поразительно.
9: Ты понимаешь,
8: Татьяна Геннадьевна, дорогая моя, привет.
9: Мы эволюционно, у нас мозги-то, конечно, развиваются и все это прочее, но мы не заточены, как, да, говорит замечательный Дробышевский, общаться с таким количеством людей и
10: да,
9: общаться эмоционально.
10: Как это число этого, господи, 150 контактов?
9: Да, да,
10: помню,
9: это вообще перебор. А мы же еще с ними общаемся не просто так. Если человек работает там менеджером, если он должен как-то продвигать свой бренд, еще что-то, он должен все время быть хорошим, он должен включать вот это. Люди просто выгорают. Выгорают эмоционально. И потом у них не остается. Они все время дома усталые. Они не хотят общаться с друзьями, потому что дружба — это понятие круглосуточное. Она тоже требует внимания.
8: Какими друзьями?
9: Она,
8: с да, семейными не хотим общаться. Пришел
9: раз...
8: и на мужа времени не хватает.
10: Да,
9: да. И настоящий ты друг, это,
8: и
9: в общем, тот, с кем ты можешь помолчать как раз.
8: Да.
9: По большому счету, который понимает твое состояние, да? И ты можешь просто посидеть и помолчать. Не надо его развлекать, не надо скакать, не надо что-то играть. Вот тогда этот человек тебя понимает. Поэтому это очень важно. И это тяжело. И мне дико нравится термин, который тоже появился в 20 веке. Усталость сексуальности. Это шикарная вещь просто совершенно.
10: Это в смысле,
8: а ну,
10: расшифруй. Это когда
9: а
10: уже
9: это...
10: на каждом повороте эти журналы или интернет, где
9: это все базируется на том, что после того, как у нас господин Фрейд в числе прочих своих заслуг подсказал нам, что надо как бы, да, и на его основе раскрепощаться и все прочее, все радостно раскрепостились и потом поняли, что они от этого устали. Вот если мы возьмем искусство, это очень хорошо видно в картинах Эдварда Хоппера. Американский художник, который постоянно пишет вот такое вот одиночество, и в том числе у него есть вот такая вот, и у Люсьена Фрейда тоже в таких жутких картинах, когда вот такие тела голые спят, и вот там показано, что вот
8: спящий
9: она.
8: Социальный работник,
9: да,
8: открываем сразу же.
10: Ну там такой социальный работник.
9: Да, то есть вот она вам обнаженка, вот она вся есть, а люди от этого устали. И во многом это выливается, вот эта усталость, она выливается об этом, ну не все говорят, но некоторые философы-культурологи говорят. В такую бесплодность современного века творческую. Потому что вообще в норме сексуальность, она оплодотворяет. То есть она как бы, да, рождает творческие какие-то импульсы, еще что-то, влюбленность. У нас все построено на этом.
10: Так, слушай.
9: А ее нет.
10: Нет,
9: слишком
10: так, потому
9: много
10: что,
9: всего.
10: Потому что все используют одни и те же фильтры, и у всех девок одни и те же губы.
9: И ничего не рождается.
10: И одно и то же тело.
9: И все на сцену выходят губы.
8: Слушай, у вас тоже прически одинаковые, уставные все. Знаешь, давай не будем губы девок трогать.
10: Чё?
8: Нет, Александр Борисович.
10: Чё ты что-то говоришь? Погоди, я не
8: слышу. Сколько у нас людей с длинными волосами, мужчин? Да, человек 4 на всю Москву.
10: Ну.
8: А у всех уставные эти прически, это смотреть невозможно.
10: Это ты про
8: вот,
10: мужчин
8: а тебе
10: говоришь?
8: Губы не нравятся? Конечно.
10: Да, не.
8: То есть у всех свои вкусы.
10: У Сережки Стилавина, смотри, какие кудри на плечах лежат.
9: Да.
10: Что
9: да?
10: ты говоришь такое?
9: Господи, а губы вот спят, но это же некрасиво. Вот. И потом, мне кажется, они на морозе трещат. Потому что это же силикон, ну это как бы... Как
10: конечно.
8: Слова не пробовал, тот не виноват.
9: Вот. Соответственно, мы от этого сильно устаем. И вот это получается, да, что вот это все, оно непродуктивно, да? То есть у нас вот что-то все время продуцируется в огромных количествах. Мы вот только что с Александром Борисовичем в перерыве даже обсуждали вот эту популярную группу «В горошек», которой как раз нету ничего. Они вообще все закрыли. Они абсолютно бесполые. Вот это на мой кто? Взгляд...
10: Ну, канадцы, которые канадцы микротональную музыку
9: в
10: играют.
9: В том числе это ответ вот на засилие вот этой дуэт вот пустой, да, сексуальности.
8: А которая мне нравится.
9: Вот, симулякр. Вот.
10: Не, она, они просто очень аккуратно запихнули вполне понятную всем музыку и так немножко приправили ее вот этой микротоналкой, и все почему-то...
8: Мы с Матецким восхищались.
10: Восхищаюсь, да, вы правильно делаете, потому что это правильно сделанный продукт, опять же. И, но это не является принципиально новой музыкой, вот в чем все дело. И мы только вот про эту историю.
9: Да, мы про эту. И вот мы как раз тоже говорили о том, что вот это есть. Поэтому вот эта усталость сексуальности, она тоже, соответственно, люди устают. Вот что такое? И это не отсутствие ее, да? Это получается, что все это становится механическим. И это плохо, потому что люди устают, у них нет сил дать какой-то эмоциональный отклик, эмоционально чем-то поделиться.
8: Что, это даже плохо. У Сережки нет сил, Александр Борисович,
10: нет,
8: мы
10: Сережки, что ж ты говоришь про этого нашего, ну, трогаешь наше все, ты что?
8: Нет, ты первый начал.
10: Нет, я его не трогаю, он боится меня почему-то. А, не в этом дело, просто смотрите, какая история.
9: Ну что, Сергей Валерьевич,
10: когда у нас был запрет на многие вещи, да, просто мы про наш сейчас конкретно говорим, Советский Союз развалившийся, а у нас вдруг неожиданно секс не было, потом бац, спид-инфо появился, и все давай это спид-инфо, значит, до дыр рассчитывать,
9: да, да.
10: И после этого возникает усталость, то есть на самом деле это точно так же, как с любым продуктом, нет продуктов, которые хорошие, плохие, есть те, которые тебе надоели.
9: Естественно, черная икра, убери ты эту икру.
10: Видеть больше ее не могу, да, говорил Верещагин, поэтому что это означает, что на самом деле это нормальная защита психики. Психика, она не хочет этого однообразия.
9: Абсолютно, Саша, это у меня в последней части будет, что делать.
10: Да, что делать.
9: Да. Пока перечисляем, что у нас еще есть, что нас утомляет в современной жизни. Значит, ну, понятно, что вот это вот из гонки за успехом, из-за постоянного такого, то есть у нас сначала были рабочие часы от заката до рассвета, и, то есть это наоборот, от рассвета до заката, это у кого как. Вот. Сейчас у нас еще хуже стало, потому что у нас 24/7. Если ты даже не работаешь в офисе 24/7, то ты должен быть в доступе. Это первое, что оговаривают очень часто работодатели своим сотрудникам. Да, у нас есть рабочие часы, но мы ждем от вас, что вы будете доступны всегда. То есть ты все время нервничаешь. Потом вот эти все корпоративные ужасные вещи, я их сама, честно говоря, терпеть не могу. Вот всякие тимбилдинги, вот эти вот совещания, какие-то корпоративы. Это, по-моему, ужасная вещь. Я не хочу сейчас на нее ругаться сильно, потому что...
8: Это все закончилось, потому что мы раньше вели это все, а сейчас у нас нет дохода.
9: Это утомляет. Это страшно утомляет людей. Они хотят отдохнуть, а компании начинают им вот это вот делать. Мы выпали совершенно из вот этих наших природных каких-то циклов. Естественно, информационный поток. Он нас просто, потому что мы все время находимся в информационном потоке, в визуальном, в звуковом. У нас постоянно что-то новое, и мы находимся в этом напряжении, потому что вот меня, например, очень: как ты не знаешь, ты что, не в курсе? Вот там кто-то что-то сказал. Я говорю: я не в курсе. Вот я специально ухожу, я вообще живу в других веках. Сижу там, потому что меня утомляет. Я не могу смотреть вот все это. Мне тяжело.
10: Да. Если ты, опять же, в новостных каких-то программах работаешь, то без этого нельзя.
9: Да.
10: И нету никаких ограничений в том плане, что, понимаешь, когда человеку, опять же, ту же самую икру или любой продукт дают, ну, постоянно, да, то понятно, что ты от него устал. А когда у тебя однообразный поток рилсов всяких, то ты вроде как устать не должен. С другой стороны, нам же объясняют, что это какой-то быстрый дофамин.
8: Дофамин. Отлипнуть невозможно.
9: Он тоже, Рит, тут нужно, чтобы была какая-то градация, некий самоконтроль. Просто людям очень часто трудно себя контролировать. Особенно трудно детям, потому что мы еще выросли. Мы помним аналоговые телефоны, поэтому как бы для нас это отдельная деятельность. А они уже выросли только в этом. Они другого не знают, только так. Они видят мир только через экран вот этого своего ноутбука или компьютера. И поэтому сокращать это все дело... Вообще, в принципе, это вещь хорошая, потому что есть действительно талантливые рилсы эти, есть талантливые видео, какие-то новости можно узнавать, можно там про спорт смотреть. Это здорово, это хорошо, просто это надо.
10: Знаешь, в чем проблема этих всех штук? У них нет, как бы, ты не можешь до конца прочитать.
9: Да.
10: То есть у тебя же нету, ты книгу читал, закончилась книга, понятно, что убийца, садовник, все на все хорошо. Но здесь-то у тебя нет, и это как бы бесконечная жвачка информационная, понимаешь? И потом ты такой раз, а я же ничего не сделал, аж хотел вот туда-то пойти, сюда-то пойти. И у тебя сразу какой-то после такого дофамина, значит, что
9: называется... И это то, что называется клиповое мышление. То есть мы потом, у нас
10: появляется то, что... Да, потом ты не можешь сосредоточиться ни на чем.
9: Называют либо когнитивной усталостью, либо когнитивной ленью, когда уже мы перестаем вообще об этом задумываться. А плюс у нас есть инструмент, когда мы размышления и мышление отдаем на аутсорсинг, на искусственный интеллект, и при этом мы уже устали. То есть мы ничего не подумали, но при этом мы сильно устали. Поэтому это, конечно, очень тяжело. Ну и общая нестабильная ситуация, она нас утомляет вот в этом экзистенциальном смысле, потому что ты не чувствуешь себя способным что-то изменить. Тебе не нравится какая-то ситуация в мире, а ты понимаешь, что ты можешь убиться головой об стену, но понимаешь, что ничего не будет.
10: Значит, кто виноват, понятно, а что делать? Что делать? Через 15 секунд будет небольшая реклама, и вернемся.
8: Снимать Ольга штаны и бегать.
10: Ольга
8: вторая
10: Хлопонина.
8: Часть.
9: И это тоже
8: великого романа.
10: Может, кстати, кроме этого, наверное, еще какие-то способы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Физики и лирики в эфире.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. О кадровых перестановках в регионе. Временно исполняющим полномочия главы Великоустюгского округа назначен Владимир Носков. Ранее он занимал должность главы Череповецкого округа. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, решение о ротации принято по нескольким основаниям. Должность главы Великоустюгского округа освободилась, принял отставку Быкова. Владимир Александрович обеспечит бесшовный переход власти и возьмет под контроль все объекты строительства и благоустройства перед подготовкой города к 880-летию. Временно исполняющим полномочия главы Череповецкого округа назначен Николай Сальников. Ранее занимал должность замглавы города Череповца. Как отметил глава региона, Николай Владимирович, коренной череповчанин, знает проблемы территории, умеет работать с людьми. Он проактивный, целеустремленный, ориентированный на выполнение поставленных задач. Имеет опыт законотворческой деятельности. Был заместителем председателя Череповецкой гордумы. К другим новостям. Ремонт дороги на проспекте Победы в Череповце начали с демонтажа трамвайных рельсов. Работы начались накануне на участке от Советского проспекта до проспекта Луначарского. Движение автотранспорта в обоих направлениях сохраняется, но закрыты для движения крайняя левая полоса и трамвайные пути при движении из Заречья. Трамвай номер 4 едет в сторону медкомбината через улицу Комсомольскую. Это первый этап ремонта проспекта Победы в 2026 году. В этом сезоне обновят участок от Советского проспекта до Вологодской, заменят асфальт, рельсы, тротуары и инженерные сети. Ремонт идет в рамках программы благоустройства Череповца. В Вологде закрыт для автомобилей центральный участок Советского проспекта. Его закрыли ночью накануне. Ограничения вводятся от улицы Марии Ульяновой до Притеченской. Продлится до 12 августа. Причина – масштабный ремонт сетей. Специалисты Вологда-Горводоканала реконструируют 800 метров труб водоснабжения и канализации. Бригады Вологда-Гортеплосети капитально отремонтируют три участка теплотрасс общей протяженностью 450 метров. Работы синхронизированы с плановым отключением горячей воды. На это время здесь будут запрещены движения и стоянка машин. Общественный транспорт, маршруты номер 1, 19 и 44 поедет по объездным схемам. Для остальных также разработаны альтернативные пути. Как только коммуникации приведут в порядок, на проспект выйдут дорожники. Подрядчику предстоит заменить асфальт, отремонтировать тротуары, поставить новые опоры освещения. В Вологде в шествии бессмертного полка приняло участие 12 тысяч человек. В единой колонне были и пожилые люди, и студенты. Люди прошли целыми семьями, чтобы пронести портреты своих дедов и прадедов, участвовавших в переломных для истории нашей страны событиях. Также в строю были матери с портретами своих сыновей, погибших на фронтах специальной военной операции. Шествие прошло от улицы Батюшкова по проспекту Победы. Колонна проследовала на Кремлевскую площадь, где начался праздничный митинг и на стадион «Буревестник». Шествие координировали 180 волонтеров. Также акция «Бессмертный полк» прошла и в онлайн-формате. На медиаэкранах умных остановок, общественного транспорта и информационных экранах на улицах города были выведены 1300 портретов участников Великой Отечественной войны.
0: Спорта.
2: Вологодская «Динамо» проиграла второй раз подряд, не забила третий. Вологжане минимально уступили Мурому на домашнем стадионе в матче седьмого тура второй лиги «Б». Единственный мяч гости забили в самом начале второго тайма на 47-й минуте. Для «Белоголубых» это третье поражение в сезоне. За 6 игр подопечные Рудольфа Чесалова набрали лишь 7 очков. Хоккеисты из Вологодской области завоевали серебряные медали НХЛ. В эти дни в Сочи проходит решающий этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей. Впервые в истории ночной хоккейной лиги в главный матч самого престижного дивизиона Лига чемпионов 40+, вышла команда из Череповца. «Легион» в финальном матче турнира играл с соперником из Уфы. Башкирские хоккеисты оказались сильнее одержав победу со счетом 2-0. Череповчане впервые стали серебряными призерами турнира.

0: Погода на маяке.
1: Потепление и грозы ожидаются в Вологодской области. После прохладных дней с 13 мая в регионе резко потеплеет. Так, уже 13 мая, завтра до плюс 23. Небольшие дожди, местами грозы. 14 мая выше плюс 20. Кратковременные дожди с грозами. 15 мая до плюс 23. Местами грозы. Выходные до плюс 27. На 6-8 градусов выше нормы. Местами также пройдут кратковременные дожди и грозы. А сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба продолжает снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Кремле с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, чьи полномочия завершаются в этом году. Президент поблагодарил ее за работу. Аппарат уполномоченного по правам человека за время спецоперации помог установить судьбу более 9000 военнослужащих. Это следует из материалов, которые подготовила омбудсмен ко встрече.
2: Ну и результативность наша тоже выросла значительно, практически в 22 раза.
3: Лет почти 700 тысяч обратилось, да?
2: 700 тысяч обратился, а смогли помочь 2 миллионам. Потому что за каждым обращением иногда целые коллективы. Угу. Когда обращались люди по аварийным домам, там десятки семей, не то что один человек. Поэтому мы очень рады, что смогли отстроить эту систему на очень прочных взаимоотношениях с органами государственной власти, муниципальными органами.
1: Татьяна Москалькова также отметила помощь Владимира Мединского в вопросе возвращения россиян и обменов с Украиной. ВСУ в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации более 30 тысяч раз нарушили перемирие, сообщили сегодня в Минобороны. При этом в ведомстве отметили, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. За прошедшие сутки ВСУ предприняли 5 попыток атак и совершили около 900 обстрелов, нанесли около 6 тысяч ударов с использованием БПЛА. В ответ российские войска нанесли удары по военным аэродромам Украины и складам боеприпасов. Для того, чтобы поставить точку в переговорах по Украине, нужно проделать большую домашнюю работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось, но спецоперация продолжается. При этом она может остановиться в любой момент, как только Зеленский примет необходимое решение, сказал Песков, комментируя недавнее заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близится к завершению.
4: Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделано определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно. Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке. Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
1: Песков также прокомментировал снижение темпов роста российской экономики. Он отметил, что она не может быть полностью застрахована от волатильности на мировых рынках, которая отражается практически на всех странах. Поэтому, по мнению Пескова, вряд ли стоит ждать каких-либо кадровых решений в России. Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления США после завершения его срока, назвав вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами. Трамп предложил гостям мероприятия продемонстрировать, кому нравится Венс, а кому Рубио. И после аплодисментов обоим кандидатам Трамп назвал их командой мечты. При этом он не раскрыл, кого из них видит президентом, а кого вице-президентом. Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президент США от их партии, поскольку Трамп в соответствии с американской конституцией не может баллотироваться 2 президентских срока. Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес, сообщил глава ВОЗ на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании. Тедрос Гебрейесус отметил, что в 11 зарегистрированных случаев также входят 3 летальных исхода. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа нидерландского круизного лайнера МВ «Хондиуш». При этом все подтвержденные и предполагаемые зараженные находятся под строгим медицинским наблюдением. По словам главы ВОЗ, это сводит к минимуму любой риск дальнейшего распространения опасного хантавируса. Вспышка инфекции произошла на лайнере в мае этого года. Изначально лайнер вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова. Внешняя сторона Садового кольца будет временно закрыта в субботу, 16 мая, в связи с проведением московского мотофестиваля. Об этом информирует пресс-служба столичного Дептранса. Ограничения будут действовать с 12 часов 50 минут. В это время нельзя будет проехать по улицам Косыгина, Большой Драгомиловской и Смоленской, по Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, Бородинскому мосту. Также закроют съезды с Бородинского моста в сторону набережной Тараса Шевченко. Ряд ограничений будет действовать с четверга, 14 мая, движение временно закроют, в том числе на Университетской площади. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра днем кратковременные дожди и плюс 21-23 градуса. В Москве ночью очаги туманов, днем кратковременные дожди, возможно гроза, воздух прогреется до 20-22 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Так. Ну что же, давайте посмотрим. О, Денис Евгеньевич,
2: вы заметили, что за песня сейчас играла?
1: Радио.
2: On the radio, Donna Summer. И в эфире Donna Паха и Donna Дэна.
1: Нет, не Донна, подождите, нам нельзя так делать, Денис Евгеньевич, вы забыли.
2: Нет, это имя Донна. Я же не сказал Донья.
1: Донья – это множественное число от слова «дно». Ну, в принципе…
2: Которого я сейчас стремительно достигаю.
1: Да, это Донья самых Доньев соскоблено, да?
2: Ладно, тогда Донны, можем сказать, что мы Донны.
1: Доны, вот доны, другое доны. Дело. Мы доны.
2: Ну, тоже те так еще себе могут и ругаться на нас. Те еще доны.
1: Да. Потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать», его ведущие Дон Денис Николаев.
2: И с максимальным уважением Дон Павел Картаев.
1: Не подходит. Павел Картаев Дон.
2: Дон. Не подходит наша именная фамилия к вот этому всему.
1: Сегодня в программе самый талантливый и харизматичный артист театра и кино Алексей Колган. Самый проницательный и чуткий детский психолог Наталья Наумова. Самый искусный и креативный сыровар Павел Куртинский. Самый глубокий и эрудированный специалист по искусству итальянского возрождения Марина Лопухова. Самый современный и инновационный эксперт по цифровым технологиям Юрий Чайников. Сегодня мы узнаем, почему возникает ревность между братьями и сестрами, как избежать обмана при бронировании жилья, что такое десертные сыры и когда нас ждет премьера проекта «Театр в кино». Ну а новое чудо мы знаем, когда нас ждет в 14:52. И,
2: готовимся.
1: Как всегда... Да, мы обязательно с вами откроем новое чудо. И, как всегда, ваши долгожданные Николаевские экспрессо и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
2: Погнали!
0: Роза ветров.
1: В нашей туристической рубрике выясним, как не стать жертвой мошенников, планируя путешествие. Готовимся к летнему отпуску. Планируя отпуск, важно помнить, путешествие начинается не с чемодана, а с проверки. Иногда очень тщательной, потому что, как говорят эксперты, именно на этапе бронирования турист чаще всего рискует стать жертвой мошенников. Ну вот, например, эксперты советуют начинать с самого простого, но критически важного шага. Проверить туроператора в официальном реестре на сайте Минэкономразвития. Если компании там нет, перед вами, скорее всего, компания-однодневка, которая исчезнет сразу после того, как получит
2: оплату. И вы не попадете в отпуск.
1: Не попадете на Титикаку. И тут же важное уточнение. Не стоит радоваться слишком низким ценам. Если тур дешевле рынка на 20-30%, это неудача. Это тревожный сигнал. Мошенники часто заманивают именно горящими предложениями, а потом, как это часто бывает, сгорают сами вместе с вашими деньгами. Эксперты обращают внимание на один важный момент – спешку. Если вас активно подталкивают к решению, говорят, остался последний номер, цена вырастет через час – стоит насторожиться. Надежный туроператор, как правило, дает минимум сутки на раздумье. А вот мошенники не любят, когда вы начинаете думать и размышлять. Еще один сигнал. Невозможность найти отель на известных сервисах бронирования. Если объект нигде не представлен, кроме одного подозрительного сайта, это повод задуматься. И обязательно ищите отзывы на сторонних площадках, на форумах известных. Не будем их называть, они все известны. Причем, как подчеркивает эксперт, идеально гладкие восторженные отзывы тоже не всегда хороший знак. Их иногда пишут не туристы, а те, кто хочет создать иллюзию идеального отдыха. Ну и теперь давайте о том, как безопасно искать жилье. Эксперты советуют не торопиться и начать с подготовки. Изучить район, транспортную доступность, инфраструктуру и средний уровень цен. Это помогает понять, какие предложения выглядят реалистично, а какие слишком хороши, чтобы быть правдой. Дальше. Внимательная проверка объявления и профиля арендодателя. Нужно изучить фотографии, описание, отзывы. И есть четкие тревожные сигналы. Если вас просят перевести предоплату напрямую на карту, отправить фото документов или увести общение в сторонний мессенджер, лучше сразу остановиться. Ну и, наконец, еще один важный совет от эксперта – всегда требовать договор. Причем не просто какую-то бумагу, а полноценный документ с программой поездки, сроками и условиями возврата. Особое внимание стоит уделить пункту о расторжении. Там не должно быть штрафов выше фактически понесенных расходов. Так что формула безопасного путешествия сегодня звучит так. Проверяй, не спеши и не ведись на идеальную картинку. Тогда ваш отпуск действительно начнется с радости, а не с попыток вернуть деньги. Приятных вам путешествий!
0: Как знать?

0: «Как знать».
1: И как всегда, мы с вами оказались в привокзальном кафе. И сейчас попробуем Николаевское экспрессо. Это особый напиток, отхлебнув который Денис Евгеньевич переносится на 100 лет назад, чтобы прочитать новости и, наконец, понять, почему мы такие, как мы здесь оказались.
2: Прошу прощения.
1: Будьте здоровы. Будьте здоровы.
2: Это был сигнал к отправлению.
1: Отправиться. А нет, а к отправлению это был сигнал.
2: Да, отставить. Итак, 12 мая 1921 года. Финляндская хроника.
1: А Финляндия наша была ведь тогда,
2: да? В 21-м уже нет.
1: А.
2: Ну, в 21-м уже не должна была быть. Это уже же как бы уже все. Они уже отделились. Перепроверьте, пожалуйста, ну, насколько я помню.
3: Алло, барышня?
2: Да, вот. Хотя давайте новость прочитаем, может быть, выясним из новости. Итак, Хельс.сан, видимо, название гостиницы, газеты, сообщает, что советское правительство склонно разрешить оказание через Финляндию помощи нуждающимся русским ученым, писателям и художникам. Можно ожидать, что в связи с этим Максим Горький в скором времени прибудет в Финляндию. Я думаю, все-таки уже отдельно было, да.
1: 6 декабря 2017 года, вот барышня мне сказала, отделилась.
2: 12 мая 1924 года. Вечерний выпуск «Красная газета». Заметка называется «На даче». Вчера, в первый праздничный теплый день, масса ленинградцев устремилась в пригородные места в поисках дач. Особенный наплыв пассажиров был на детско-сельском и на финляндских вокзалах.
1: А что они искали? Бывшие... Они потеряли как бы что ли?
2: Дачи потеряли. Бывший Павловск, детское село, Сиверское и другие пригородные места были переполнены ленинградцами, ищущими помещение на лето. Цены на дачи и отдельные комнаты во всех пригородных местах стоят очень высокие. Небольшая комната в детском селе расценивается от 7 до 12 червонцев за сезон. Дачи же более или менее устроены с обстановкой от 20 червонцев и выше. По финляндской дороге дачи снимаются преимущественно в Сестрорецке, курорте Ермоловке и в Парголове. В Сестрорецке, курорте и Ермолкове цены очень высокие. Комната на сезон расценивается от 15 червонцев и выше. Цена же на отдельные дачи стоит 50-100 червонцев. Как вам?
1: Очень хорошо. Надо брать три.
2: Три. Вечерняя Москва сообщает новое открытие в химии. В Институте прикладной химии в Ленинграде профессор Порайко Шиц сделал открытие, имеющее большое значение для текстильного производства. Им найден способ изготовления фурфурола, вещества, необходимого в текстильном производстве. Его делают из шелухи и подсолнухов, тогда как до сих пор он добывался из каменно-угольного дегтя. Получение фурфурола из шелухи будет стоить несравненно дешевле. Как вам, словечко, фурфурол?
1: Фурфуролог. Мне к фурфурологу надо зайти сегодня.
2: Последнее известие. Киноновость. В Грузии находится в постановке большая фильма в трех сериях «Потерянное сокровище», рисующая в приключенческой форме борьбу ЧК с шайкой монахов, вывозивших за границу ценности. В главных ролях Павел Ясиковский и Софья Жозефи. Герои красных дьяволят.
1: Надо посмотреть.
2: Видимо, да. Ну все, на сегодня достаточно, товарищи.
1: Спасибо.

0: дана нам не просто так. Она нам дана во спасение.
1: Сергей Стилавин, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.
3: Реклама.
4: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
5: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 14:30.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступила с заключительным докладом перед президентом Владимиром Путиным. Она, в частности, рассказала, что благодаря взаимодействию с Минобороны и ФСБ ей удалось отстроить взаимоотношения с украинской страной для посещения пленных и передачи посылок.
2: В период проведения специальной военной операции главной темой нашей работы

0: стала работа с людьми, которые являются членами семей участников специальной военной операции и наших военнослужащих. Мы развернули горячую линию, мы создали особый алгоритм действий, основанный на том, что обязательно нужно выйти на прямой контакт с семьей, проговорить, выяснить ситуацию и сделать все возможное для того, чтобы помочь. И за это время, благодаря взаимодействию с Министерством обороны, с ФСБ, с нашими спецслужбами, нам удалось отстроить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем, чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов. Направление им посылок. Вот здесь это буквально из лагеря наши пленные получили посылки, в которых теплые вещи, продукты, а самое главное – письмо из дома, с открытками из дома. Это, конечно, очень важно, но важнее всего возвращать, и это получается. Мы участвуем в проводимых Министерством обороны, нашими спецслужбами, мероприятиях по обмену.
1: Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году. Она поблагодарила страну за доверие, оказанное ей на этом посту. Зеленскому может грозить уголовное преследование из-за строительства домов под Киевом. Об этом, как передает РИА Новости, пишет издание «Страна». Оно уточняет, что заказчиками незаконного строительства были экс-глава офиса президента Андрей Ермак, бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также еще одно неназванное лицо. Накануне НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинение в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. Зеленский уволил Ермака в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике. В России начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские удостоверения. Основное изменение – резкое сокращение срока назначения практической части теста. Если раньше подразделения ГИБДД могли определять дату сдачи города в течение полугода, то теперь предельный срок ограничен 60 днями. В МВД пояснили, что это необходимо для исключения фактов затягивания процесса. Одновременно ужесточились и правила пересдачи. Если с момента успешной сдачи теории прошло более 6 месяцев, а город так и не был сдан, теоретически экзамен придется проходить заново. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Москве сейчас плюс 14 градусов, без осадков, атмосферное давление 743 миллиметра.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире. А 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Расширенный состав сборной России специально для нашей радиостанции прокомментировал чемпион России, комментатор Эдуард Мор.
4: Как всегда, в этом списке очень много футболистов, среди которых, безусловно, выделяется отсутствие Матвея Сафонова, сейчас вратаря номер один у нас, который играет на постоянной основе за, наверное, лучший клуб в мире, ПСЖ, имеет очень большое количество игровой практики. Ну, собственно говоря, поэтому, видимо, решили дать ему отдохнуть и не вызывать его на товарищеские матчи, потому что с практикой у вратаря нашего все хорошо, чему мы все и радуемся. И зато есть в списке легионеры, есть Алексей Миранчук, есть Головин, вызвали Соболева после большой паузы, потому что мы помним, на последние матчи сборной его не вызывали. Также из нападающих, может быть, что Милкадзе также в этом списке находится. А так, надо сказать, что самая интересная игра будет, безусловно, против сборной Египта. Команда, которая к чемпионату мира готовится, безусловно, безусловно, в своей столице сыграет с нами основным составом. В составе этой команды есть очень сильные футболисты, настоящие мировые звезды. Так что этот матч, безусловно, выделяется. Ну, а по поводу нашего списка, безусловно, он еще будет сокращаться, потому что всегда Карпин довольно много людей вызывает, потом его сокращает. Ну и обращает на себя внимание наличие в списке футболиста из Дагестана, который играет за матч. Ну, это Амир Ибрагимов. Ну, здесь все просто. Я думаю, его вызвать как раз для того, чтобы заиграть за сборную, чтобы в случае того, если он заиграет и станет звездой, чтобы он уже ни за какую сборную, кроме нашей, играть не мог. Так что абсолютно верное решение.
3: Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме. В матче четвертого круга российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал Мастерса. Дальше он сыграет с Каспером Рудом. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки и нападающий минского «Динамо» Сэм Энос. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. Новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ, Филадельфия и Нью-Йорк, но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Петербургские «СКА» и шанхайские «Драконы» в следующем сезоне будут вместе играть на «СКА-арене». Этот сезон континентальной хоккейной лиги «СКА» провел в Ледовом дворце. А в прошлом выступал на «СКА-арене», но уехал оттуда из соображения экономии. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывает желание Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера. Муравьевой 19 лет. В прошлом сезоне она заняла на чемпионате России 5-е место. С вами был Юра Геворкян.
2: Маяк. Как знать?
5: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами ведущий Денис Николаев.
6: Здравствуйте.
5: И Павел Картаев.
6: Здравствуйте, Павел Анатольевич.
5: Здравствуйте, Денис Евгеньевич. А с нами наш любимый ведущий, артист театра и кино, исполнитель роли Каролины Бонвиль в спектакле «Принцесса цирка» Алексей Колган. Алексей Анатольевич, добрый день.
7: Добрый день, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Позвольте вас, Алексей Анатольевич, и ваших коллег поздравить с грядущей премьерой киноверсии мюзикла «Принцесса цирка». 15 мая в киноцентре «Октябрь» уже на всех афишах мы видим. От всей души
7: спасибо.
5: Примите поздравления.
7: Спасибо.
5: И оперете «Принцесса цирка» ведь в этом году исполняется 100 лет, и мы снова вас поздравляем с юбилеем.
7: Да, совершенно верно. И больше того вам скажу, что исполняется 100 лет со времени первой постановки в Советском Союзе этой оперетты, потому что она была написана, и сразу одна из первых постановок была осуществлена в нашем театре оперетты.
5: Ох как!
7: Тоже 100 лет. Тоже 100 лет.
6: Да. И у вас, по-моему, 10 или больше уже лет?
7: Ой, больше. Больше, наверное, лет 12 она уже идет. А может быть и 10, мы уже так, мы потеряли счет времени.
5: Ну, как-то этот юбилей будут отмечать в театре мюзикла? Какие-то особые мероприятия?
7: Да нет, не особые мероприятия, просто мы соберемся, нам подарят цветы, мы сыграем зрителям юбилейное какое-то представление, значит, обязательно мы будем в эти дни играть блок «Принцессы цирка». Мы же играем блоками, это не один, не два спектакля, а играется 20 или 25 спектаклей. Вот. И мы будем отмечать это вот таким образом, артист это отмечает на сцене.
5: Прекрасно. А вот какая особенность какой-то вы можете отметить? Почему вот ваша постановка отличает от всех других постановок? В чем вот изюминка Московского театра мюзикла в «Принцессе»?
7: Вы знаете, там совершенно уникальное соединение с цирком, именно то соединение, о котором мечтал Кальман, и я это говорю, в общем-то, не огульно, а об этом сказала его дочь, Ивона, которая была на премьере, с которой я лично познакомился. Это вообще уникальная была возможность. Представляете, я познакомился с родной дочерью самого Имры Кальмана.
5: Фантастика.
7: И когда она пришла, да, когда она пришла на премьеру, она увидела и сказала: вот о чем мечтал папа. Вот, чтобы это на сцене был цирк. Там совершенно уникальные цирковые ребята работают у нас. И уникальный номер, когда исполнитель роли мистера Икс, он залезает почти на 10-метровую высоту из составленных стульев. И там, значит, в общем, он исполняет это уникальный гимнаст, который совершенно бесстрашно лезет на такую высоту. И мы вот все, сколько лет мы играем этот спектакль, столько лет мы ахаем и охаем, когда это видим.
5: Ого. Но удалось адаптироваться, да, к такому сложному синтетическому жанру. Тут получается и оперетта, и мюзикл, и цирк. И только мистер Икс лезет на 10 метров? Или все как-то более-менее приподнимаются и там что-то летают?
7: Да. Ну, я вам скажу, что это все равно большей части оперетта, потому что оперетта, она есть оперетта, это жанр такой. Но мы никак не исполняем цирковых номеров, потому что этому нужно учиться. У нас есть цирковые, которые исполняют номера цирковые, жонгляж, там тарелочки на шестах, и все это. Этому, вы что, мы покалечимся.
6: А вас беречь надо.
7: Да, нас надо беречь. Мы покалечимся. Поэтому все это опасно исполняют цирковые, а мы оставим все остальное. Хотя у меня была идея. Я когда мы репетировали, я говорю: ну, по сюжету же моя героиня, она бывшая артистка цирка, исполняла номер под куполом на кольце. Я говорю: ну, давайте я сяду на кольцо, ну, что смогу, может быть, я сделаю. Они сказали: нет, во-первых, мы тобой не будем рисковать, во-вторых, остановится спектакль. Вот, поэтому, когда а если мы тебя не снимем, а если ты будешь там болтаться до конца спектакля, что мы будем делать? Нет, нет, нет. Вот, поэтому эта идея была отклонена сразу же.
6: Какая прелесть.
5: Героиня, да, удивительно. А как вот получилось так, что вам досталась роль Каролины Бонвиль, героини в этом спектакле?
7: Да я дошутился, в общем, я пошутил. Я пришел, меня Марина Швыдкая, которая была одной из постановщиков этого спектакля, она меня, я не проходил кастинга, она меня пригласила туда на разговор с Себастьяном, который меня не знал. Она говорит: слушай, ну давай ты сыграешь роль барона, это совершенно твое дело. И, в общем, я пришел не на кастинг, я пришел на знакомство. Они уже сидели, ждали, просмотрели кучу этих баронов и все прочее. Значит, и я этому Себастьяну говорю: ну что ж ты, миленький мой канадец, ты такой кислый сидишь, может, тебя как-нибудь развлечь? Он говорит: а как ты меня можешь развлечь? Я говорю: давай я тебе что-нибудь спою. А что ты можешь спеть? Я говорю: да я из этой оперетты могу спеть все, включая дуэт Каролины и Пеликана. И он мне сказал: ну почему нет? Так как-то без интереса. Ну, они заиграли музыку. Я показал им то, что делала Богданова Чеснокова у нас в фильме 54-го года. И он как-то так, в общем, я просто пошутил. И он, значит, он посмотрел, говорит: ну ладно, до встречи. Ну и все, мы закончили нашу встречу, а вечером мне позвонили, и Марина Швыдкая мне сказала: ну ты дошутился, он никого больше не хочет видеть в этой роли, только тебя. А вот так мне досталась роль Каролины. Ну а потом, на самом деле, если говорить серьезно, ну а какая женщина себя станет уродовать, в общем-то? Ну, она должна быть некрасивая, она должна быть какой-то такой, в общем, по-всякому она должна быть некрасивой. Красивой, хотя меня там красят вот вовсю. Но это должен делать мужчина, как вот Миляр когда-то играл Бабу-Ягу по той же причине. Поэтому вот я такая там...
6: Ну или Олег Табаков, как
7: когда он в Мэри
6: Поппинс, он же там прекрасен.
5: Или как Александр Калягин.
6: Или Александр Калягин.
7: Совершенно верно. Вот это была такая шутка. Короче говоря, я дошутился и стал... Каролиной.
6: Но я радиослушателям попробую описать. Я просто посмотрел фотографии со спектакля. Но это в один ряд персонаж. Вот по виду, вот всех, кого мы вспомнили, его можно смело в этот же ряд. И есть теперь возможность у радиослушателей не только, получается, вот приехать и посмотреть, но и благодаря проекту про который мы тоже должны рассказать, театр в кино.
8: Обязательно, ну, да, ведь это уже третий сезон. А вот как работа шла над киноверсией, это сложно вообще? Это, наверное, там летали эти стедикамщики перед вами, да, мешали работать. Как это все происходило?
7: Да нет, они не особо мешали работать, просто была единственная сложность, там было условие при съемке, мы же, когда играем этот спектакль, у нас полный зал народу, и мы опираемся на реакцию, они ойкают, айкают, когда там что-то лезет мистер Икс наверх на стуле, или они хохочут, когда мы отпускаем какую-то шутку или что-то, аплодисменты мы слышим, это непременное условие театра, а съемка была без зрителей, поэтому играть так в такой пустой мешок, нам вот это была единственная, пожалуй, сложность, которая нас, мы привыкли к тому, что есть отклик из зрительного зала. У вас же тоже на радио есть прямой эфир, у вас есть уже отклик, если вы беседуете с радиослушателями.
8: Да,
7: так вот в пустоту, ну, в общем, мы старались все равно сохранить то, что то, о чем нам говорили режиссеры при постановке. В общем, ну, надеемся, что это удалось, и мы играли. Во всяком случае, мы играли с таким же задором и увлечением, с каким мы играем обычный спектакль в театре.
8: Угу. То есть никакой адаптации. Никакой адаптации не было, да? То есть вы как вот начали, и последняя финальная нота, да, и все, стоп-камера «Матрос» снята.
7: Мы сыграли этот спектакль целиком в день съемки два раза, и еще была одна съемка. То есть мы снимали его три раза. Нужны были какие-то крупные планы, нужно было какое-то... Вот это отличало нас. Поэтому, ну, где-то были остановки, режиссер говорил, ну, здесь мы давайте переснимем, здесь что-то не точно, у нас камера не так поехала. Но это как раз вот это то, что отличает кинематограф от обычного театра. Нужно остановиться, потому что что-то там технически или у артиста, или у камеры что-то не получилось. Ну, вот так мы, в общем, три раза его сыграли на пустой зал, это было тяжело. Так, в общем, вот что отличается.
6: А, наверное, потом, когда после этого вышли к полному залу, было этот двойное счастье.
7: Удовлетворение, потому что живое пришло.
6: Да,
7: ну, конечно.
6: Мне кажется, это в принципе, ради этого тоже стоит, потому что как первый раз потом, как на премьере, мне кажется, когда ты такой три раза в пустоту.
7: Да, совершенно верно.
6: Наконец-то пришли.
8: Вот интересно, 100 лет уже, да, 100 лет на сцене постановка только в Советском Союзе. А как вы думаете, почему вот эта история уже 100 лет продолжает трогать зрителей? И в чем актуальность произведения, как говорила школьная учительница у нас?
7: Актуальность произведения, там на самом деле актуальность произведения, там актуальности произведения нет. Это такой особый жанр для либо поплакать, либо развлечься. Потому что, как говорил, по-моему, Марк Твен, вот что такое оперетта, что это за жанр? Это когда отец по сюжету, например, отец не узнает свою дочь, потому что она надела сегодня новые перчатки. Или целующаяся пара не замечает входящего в комнату полка тяжелой артиллерии. Это жанр, это закон жанра. Там увлекает большая часть. Он же был переписан, это либретто было переписано. Там рассказать вообще историю, которую мне рассказал Ивона Кальман, как папа сочинил эту оперетту.
6: Конечно.
8: Буквально 30 секунд у нас буквально 30 секунд, самое интересное.
7: Он пришел в цирк в Вене и увидел выступление человека в маске. И это было так его потрясло, он играл на скрипке. Он пришел потом за кулисы и обнаружил, что это великий артист, гимнаст и так далее, иммигрант из России. А почему он был в черной маске? Потому что он был дворянином и прятал свое лицо, и он не хотел, чтобы его узнали в нем дворянина. Вот история вот всей этой оперетты. Она переписывалась много раз, а актуальность в том, что Кальман гений. Эта музыка Кальмана, она гениальна.
8: Все, вот идем, 15 мая, «Принцесса цирка» в киноцентре «Октябрь». И сегодня с нами был ведущий артист театра и кино, исполнитель роли Каролины Бонвиль в спектакле «Принцесса цирка» Алексей Колган. Алексей Анатольевич, огромное вам спасибо за беседу.
6: Спасибо большое.
8: Еще раз поздравляем вас.
7: Приходите, спасибо.
9: «Маяк». Для всех.
10: Радио «Маяк».
9: 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. О кадровых перестановках в регионе. Временно исполняющим полномочия главы Великоустюгского округа назначен Владимир Носков. Ранее он занимал должность главы Череповецкого округа. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, решение о ротации принято по нескольким основаниям. Должность главы Великоустюгского округа освободилась, принял отставку Быкова. Владимир Александрович обеспечит бесшовный переход власти и возьмет под контроль все объекты строительства и благоустройства. Устройство перед подготовкой города к 780-летию. Временно исполняющим полномочия главы Череповецкого округа назначен Николай Сальников. Ранее занимал должность замглавы города Череповца. Как отметил глава региона, Николай Владимирович, коренной череповчанин, знает проблемы территории, умеет работать с людьми. Он проактивный, целеустремленный, ориентированный на выполнение поставленных задач. Имеет опыт законотворческой деятельности, был заместителем председателя Череповецкой гордумы. К другим новостям. Ремонт дороги на проспекте Победы в Череповце начали с демонтажа трамвайных рельсов. Работы начались накануне на участке от Советского проспекта до проспекта Луначарского. Движение автотранспорта в обоих направлениях сохраняется, но закрыты для движения крайняя левая полоса и трамвайные пути при движении из Заречья. Трамвай номер 4 едет в сторону медкомбината через улицу Комсомольскую. Это первый этап ремонта проспекта Победы в 2026 году. В этом сезоне обновят участок от Советского проспекта до Вологодской, заменят асфальт, рельсы, тротуары и инженерные сети. Ремонт идет в рамках программы «Благоустройство Череповца». В Вологде закрыт для автомобилей центральный участок Советского проспекта. Его закрыли ночью накануне. Ограничения вводятся от улицы Марии Ульяновой до Притеченской. Продлится до 12 августа. Причина – масштабный ремонт сетей. Специалисты Вологда-Горводоканала реконструируют 800 метров труб водоснабжения и канализации. Бригады Вологда-Гортеплосети капитально отремонтируют три участка теплотрасс общей протяженностью 450 метров. Работы синхронизированы с плановым отключением горячей воды. На это время здесь будут запрещены движения и стоянка машин. Общественный транспорт, маршруты номер 1, 19 и 44 поедет по объездным схемам. Для остальных также разработаны альтернативные пути. Как только коммуникации приведут в порядок, на проспект выйдут дорожники. Подрядчику предстоит заменить асфальт, отремонтировать тротуары, поставить новые опоры освещения. В Вологде в шествии бессмертного полка приняло участие 12 тысяч человек. В единой колонне были и пожилые люди, и студенты. Люди прошли целыми семьями, чтобы пронести портреты своих дедов и прадедов, участвовавших в переломных для истории нашей страны событиях. Также в строю были матери с портретами своих сыновей, погибших на фронтах специальной военной операции. Шествие прошло от улицы Батюшкова по проспекту Победы. Колонна проследовала на Кремлевскую площадь, где начался праздничный митинг, и на стадион «Буревестник». Шествие координировали 180 волонтеров. Также акция «Бессмертный полк» прошла и в онлайн-формате. На медиаэкранах умных остановок, общественного транспорта и информационных экранах на улицах города были выведены 1300 портретов участников Великой Отечественной войны.
9: Спорта.
10: Вологодская «Динамо» проиграла второй раз подряд, не забила третий. Вологжане минимально уступили Мурому на домашнем стадионе в матче седьмого тура второй лиги «Б». Единственный мяч гости забили в самом начале второго тайма на 47-й минуте. Для белоголубых это третье поражение в сезоне. За 6 игр подопечные Рудольфа Чесалова набрали лишь 7 очков. Хоккеисты из Вологодской области завоевали серебряные медали НХЛ. В эти дни в Сочи проходит решающий этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей. Впервые в истории ночной хоккейной лиги в главный матч самого престижного дивизиона Лига чемпионов 40+, вышла команда из Череповца. «Легион» в финальном матче турнира играл с соперником из Уфы. Башкирские хоккеисты оказались сильнее. одержав победу со счетом 2-0. Череповчане впервые стали серебряными призерами турнира.

0: Погода на маяке.
1: Потепление и грозы ожидаются в Вологодской области. После прохладных дней с 13 мая в регионе резко потеплеет. Так, уже 13 мая, завтра до плюс 23. Небольшие дожди, местами грозы. 14 мая выше плюс 20. Кратковременные дожди с грозами. 15 мая до плюс 23. Местами грозы. Выходные до плюс 27. На 6-8 градусов выше нормы. Местами также пройдут кратковременные дожди и грозы. А сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба продолжает снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Институт уполномоченного по правам человека в России трансформировался за 10 лет, став более доступным для граждан и результативным. Об этом заявила Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. У омбудсмена истекает срок полномочий. В ходе беседы Москалькова озвучила главе государства итоговый доклад о своей работе. В частности, она рассказала, что участники специальной военной операции обращаются к ней по социальным вопросам, связанным с направлениями на военно-врачебную комиссию, выплатами и восстановлением документов.
3: По социальным вопросам участников СВО много проблем связано с тем, что долго решаются вопросы о направлении на ВВК, военно-врачебную комиссию. Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат очень бывают затянуты. А восстановление документов, в том числе связанных с удостоверением участника, ветерана боевых действий, с каждым разбираемся.
1: Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. По закону ее полномочия заканчиваются в этом году и уже не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумы. Кремль сегодня опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его учительницей Верой Гуревич. Глава государства сам заехал на Аурусе за ней в гостиницу на Арбате. Сегодня журналисты попросили пресс-секретаря президента рассказать о культурной программе в Москве, которую подготовил для педагога глава государства.
4: Это личное решение главы государства было пригласить свою первую учительницу на парад. И, воспользовавшись этой случаем, президент предложил и подготовил для нее культурную программу в Москве. Она посвятила разные культурные объекты, но точно нам известно о том, что она была в галерее Шива. И президент затем с ней пообедал в своей резиденции в Кремле. Обычное человеческое общение. Вы знаете, что президент очень тепло относится к своей первой учительнице. Они постоянно общаются, но редко, конечно же, удается выделить столько времени.
1: Отвечая на другие вопросы журналистов, Песков сказал, что правительство принимает необходимые меры для поддержания стабильности российской экономики, но она не может быть застрахована полностью от волатильности на мировых рынках. Бывшие украинские военные приняли участие в учениях НАТО в Латвии, где обучают западных военных применению беспилотных систем. Об этом пишет канадская газета Globe and Mail. По ее данным, речь идет о маневрах «Хрустальная стрела» 2026. Эти учения смоделированы по образцу конфликта на Украине. В них задействовано около 2500 военнослужащих, включая 2200 канадцев и более 500 единиц техники. Основной упор сделан на разведку с помощью наземных и воздушных дронов. По словам организаторов, сценарий максимально приближен к реальным военным условиям с активным применением беспилотников. Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американский президент проявляет нетерпение в связи с иранской блокадой Армузского пролива. При этом некоторые официальные лица в Пентагоне выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев к переговорам, включая точечные удары. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии. В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес, сообщил глава Всемирной организации на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании. Тедрос Гебриесус отметил, что в эти 11 случаев также входят 3 летальных исхода. Все заболевшие – либо пассажиры, либо члены экипажа нидерландского круизного лайнера «Хондиус». При этом все подтвержденные предполагаемые зараженные находятся под строгим медицинским наблюдением. По словам главы ВОЗ, это сводит к минимуму любой риск дальнейшего распространения хантавируса. Вспышка опасной инфекции произошла на лайнере в мае. Изначально корабль вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова. В Ставрополе осудили подростка на смерть сбившего пешехода на самокате. Несовершеннолетний приговорен к ограничению свободы на 1 год, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры. 17-летний подросток признан виновным по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекший по неосторожности смерть человека». ДТП произошло летом прошлого года. Молодой человек на электросамокате ехал по центру города на скорости более 20 км в час. Он сбил 68-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице. Отопительный сезон в Подмосковье полностью завершится сегодня. После отключения отопления начнется подготовка к новому осенне-зимнему сезону с модернизацией энергетической инфраструктуры, сообщили РИА Новости в областном министерстве энергетики. Поэтапное отключение отопления в регионе началось с 5 мая. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем уже воздух прогреется до плюс 23 градусов. В Москве ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза, ночью 10-12, днем до плюс 22, давление останется пониженным, 739 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 13 градусов и без осадков.

0: «Как знать» на маяке.
1: Денис Николаев и Павел Картаев с вами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Не представляем с Денисом Евгеньевичем, как управлять ревностью между братьями и сестрами. Между братьями и сестрами. Вы знаете, есть одно слово такое в иностранном языке, чтобы не говорить «братья и сестры». Сиблинги. Сиблинги мои.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Так, поняли, и да? так и запомнил.
1: Сиблинги, да, братья и сестры. А с нами будет разбираться в этом вопросе детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Наталья, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ревность между братьями и сестрами. Почему же она возникает? И причем каждая практически семья сталкивается с этим. Что происходит? Почему такое?
3: Да, это абсолютно естественный процесс, и в каждой семье он возникает, потому что, как правило, да, у нас есть уже в семье старший ребенок, он привык, что он один, тот самый важный в семье, солнышко семьи, мама, папа, бабушка, все возле него крутятся и прислушиваться к потребностям, да, он самый-самый важный. И вот ребеночек чуть-чуть подрастает, рождается следующий ребенок, и вот в этот момент, когда уже мама какое-то время уделяет малышу, потому что объективно малыша нужно кормить грудью, да, там, переодевать, пеленать и так далее, то старший ребенок чувствует немножко себя заброшенным, и возникает ревность, и возникает страх, а вдруг я больше не нужен, как же тогда я буду выживать в этой семье, да, то есть это такие нормальные, естественные процессы, которые запускаются внутри семьи. И тут уже важно, как родители к этому будут относиться, насколько они будут, ну, вот эти вопросы регулировать, управлять. Ну и на самом деле, честно сразу скажу, что невозможно полностью на это повлиять и сделать так, чтобы ребенок не ревновал.
2: Это равно все переживания, да, за квадратные метры.
3: Да,
2: и ребенку, конечно.
3: Ну да, да, да, тут важно, конечно, ребенку и внимание родителей, и свой уголочек, и чтобы игрушки были только мои, да, поэтому мы видим, что если детки примерно одного возраста, прям погодки, да, то конфликтов будет больше, потому что, да, вот это и все интересно, и вот этих игрушек хочется, когда уже разница хотя бы в 5 лет между детьми, да, там немножко поспокойнее ситуация.
1: Угу. Ну, это только старшие ревнуют, получается, да? Младшие-то купаются в любви родителей, и еще маленькие не понимают, да, что происходит.
3: А потом уже вырастают,
1: а старшему уже все равно. Либо он уже смирился, либо уже переревновал.
3: Вот каждый раз по-разному бывает. Иногда динамика бывает вообще необычная. Бывает, все внимание старшему ребенку уделяется. Например, если мама была, предположим, старшим ребенком в семье, да, и после нее родилось еще несколько детей, и ее мама, да, сделала мамой для всех своих братьев и сестер, да, и такая женщина, она переутомилась. И когда она уже будет рожать своих детей, она может ассоциировать себя со старшим ребенком. И всех младших детей меньше уделять им внимания.
2: Да, их уже много было.
3: Да, да, да. То есть может уже вот тогда может старший ребенок купаться в любви, а другим детям может недополучать. То есть в зависимости от того, ну, какая есть история, какая травматизация есть у мамы или у папы. Иногда бывает так, что папа выбирает одного ребенка, потому что он похож, и вот в коалиции против мамы, да, а мама второго ребенка, да, и то есть тут очень все по-разному. Бывает динамично, да, но вот каждый раз по-новому и по-разному. Но вот чаще всего именно старшие дети больше всего страдают, потому что такой естественный процесс был один, стало много.
1: Ну, вы сказали, что ревность – это как бы норма, да? А если ревность выходит за рамки нормы, есть какие-то признаки, которые указывают на то, что, ну, уже и отношения начинают рушиться между детьми, и как-то вот и здоровье пошатывается у старшего, и, может быть, как-то психически он неуравновешен становится? И на какие признаки мы обратим внимание прежде всего?
3: Между детьми может сформироваться жестокость, да, обычно именно старший ребенок, который посильнее ребенок, он может проявлять жестокость по отношению к младшему, может быть и травли, и запугивание, и драки, да, это даже увечья могут появляться, вот, а иногда бывает старший страдает, и тогда можем увидеть, что возвращение будет к более ранним стадиям, то есть недержание мочи, заикание, грызение пальцев, одежды и так далее, то есть какие-то вот такие вот откаты в развитии могут быть, да, то есть возвращение к более ранним стадиям, желание, чтобы родители тоже покатали на колясочке, попеленали, и, кстати, в этот момент очень важно позволить ребенку побыть малышом, отцом, и побольше с ним провести время, и покачать, и покатать, и укачивать, и поцеловать, и хорошо время провести. И вообще важно помнить, что с каждым ребенком в семье важно каждый день уделять время индивидуально для каждого ребенка, хотя бы 30 минут, какие бы ни были загружены родители, особенно если встреча идет с жестокостью, да, когда дети прям действительно дерутся, значит, точно тут что-то не то происходит в семье, и тут нужно внимание, и, конечно, желательно в этот момент и обратиться к психологу, а иногда и к психиатру тоже есть необходимость обращаться, потому что иногда родители не замечают, что кому-то
2: проблемы начались.
3: Мы должны терапии, да.
2: Как там, помните, как мы детьми дрались? Ну что ж, мы изверги, детьми драться. По поводу внимания, вот я всегда тоже это как совет говорю, что хотя бы вечером у меня в свое время, то есть очень классно было, что мне всегда вечером читали. Ну, то есть это было мое время, на которое никто не претендовал. Ну, там, условно, и все, и проблем нету.
3: Да, это очень важно именно с родителями побыть, чтобы почитали, рассказали что-то. И в целом здесь очень важно быть, идти за ребенком, даже не преследовать цель, например, там прочитать две сказки, да, а смотреть, что ребенку интересно, да. И вот в этот момент важно не критиковать ребенка, не оценивать, не там пытаться сделать его каким-то удобным, а именно вот стараться идти за ребенком, за его потребностями, вот чтобы он почувствовал себя самым нужным, самым классным, самым любимым, самым таким вот обласканным.
1: Угу. А будем мы сравнивать детей между собой? Вот, Павлик, посмотри, какой Дениска у нас хороший, какой причесанный, уж помыл, а ты оборванец, оболтус. Ну, ты вот бери пример с Дениски.
3: Ну да, это прям вредные советы, да, то, что делать точно нельзя, и, ну, то есть это верный такой рецепт, чтобы точно дети начали ненавидеть друг друга, да, и борьба была.
2: Очень вредный совет.
1: И что, а как, ну а как же, ну а если действительно Денис у нас хорошо подстрижен, у него борода шелковистая, а Павлик что-то лысый какой-то.
2: Без бороды, да?
1: Без бороды, да. Как не сравнивать-то в таком случае?
2: Прогуливает где-то Павлик.
3: Нам важно замечать, что классно получается у ребенка, или что там действительно что-то у него такое классное получается, и вот за это его хвалить. И вот есть вот важно помнить, что есть все самый любимый старший сын, самый любимый младший сын и так далее. Да? То есть вот каждый ребенок, он самый-самый любимый. И вот чтобы ребенок понимал, что его родители не сравнивают с другими, что любовь родительская, она не делится на какие-то кусочки, а приумножается. Чем больше детей, тем больше любви у родителей. Да? Вот, чтобы вот с таким подходом. И важно подчеркивать достоинство каждого ребенка, показывать, что вот смотри, какой у нас Павлик молодец, да, вот он такой вот у нас там что-то умеет, а вот Алеша тоже молодец, вот он у нас рисует красиво, Павлик там, например, футбол классно играет. Ну, то есть,
2: Сережа хороший каменщик уже. А у меня вопрос, Наталья, по поводу еще из одной стратегии. Я, ну, прям из моей семьи пример. Разберем на примере, так как уже чувство маленького Дениса невозможно повлиять. А у меня с братом большая разница. 10 лет у нас была. И, естественно, в любом случае тоже какая-то дележка территории и прочего была. Но у нас, у родителей, у моих, я им за это спасибо всегда говорю, за то, что они нас очень сблизили по жизни. У нас нет этой разницы с какого-то момента, мы ее не ощущаем. Потому что у нас даже в случае каких-то наших разборок друг с ним против друга, ну, что-то мы там не поделили, условно наказанию легкому, у нас всегда легкие наказания были, ну, словесные там какие-то и прочее, но подвергались без разбора, кто прав, кто виноват, и в конечном итоге мы поняли, что бессмысленно таким образом бороться за внимание родителей, и как-то быстро все сошло на нет.
3: Вам, вашей семье это подошла стратегия, и это отлично, потому что родители, по сути, стремились к тому, чтобы вы объединились, да, и изо всех сил старались вот в этом вам помочь, и поэтому давали наказание какое-то общее, я так понимаю, да?
2: Ну, там, да, то есть, условно, не выясняли, кто прав, кто виноват. Ай-яй-яй, что вы тут устроили? Ну, я очень сейчас утрированно сказал, то есть, но, да, вот это мы это анализировали, это ощущение, что ты, как бы, ну, типа, ребят, вы лучше научитесь объединяться против общих проблем, и по жизни это помогает, вот мы там взрослые уже давно, но вопрос, я так понимаю, это всем подходит или нет, или это надо каждый раз четко понимать, потому что я так понимаю, что когда... Понятно, все. То есть надо все равно всю индивидуальную историю применять и не слушать общих советов. Сказал я в эфире.
3: Важно, на самом деле, детям помочь понять, что заботьтесь друг о друге, да, и вот когда родители не говорят, кто прав, кто виноват, а важно сесть вместе, разобраться, что предшествовало, помочь детям научиться в целом договариваться, замечать, анализировать ситуацию, делать выводы, да. Правда, если один ребенок другого избивает, догнавит, тут нельзя сказать, что ну, вы оба виноваты, да, и идите разбирайтесь сами. Иногда бывают такие ситуации, где, правда, взрослым важно вмешаться. А есть ситуации там, где ребята могут и сами разобраться, да, и важно показать это свое доверие. То есть тут все по-разному. Бывают разные дети, да, разный даже психический статус детей. Поэтому вы, видимо, такие мирные ребята были, что вам можно было довериться полностью, тем более, что старший сын на 10 лет старше, да, тут уже такая хорошая разница, где уже достаточно осознанный взрослый ребенок может помочь младшему расти, развиваться. Вот. Но не всегда так бывает, да, бывают погодки и сильные драки и так далее. Вот. И самое главное детям показать, что каждый из них ценен, у каждого из них есть какая-то своя идея, почему вот в эту драку или вот в эту перепалку ввязались, да, и показать, вот, что вот, действительно люди бывают с разными позициями, разные могут быть у них взгляды, да, но вот здесь важно искать какие-то компромиссы и внутри семьи создавать как можно больше каких-то совместных таких вот действий, там, ритуалов, традиций, да, где объединяться могла бы семья, да, и показывать, что мы одна команда, одно целое. Ребята, цените друг друга, берегите друг друга, не обижайте друг друга, да, тогда именно такой посыл, не отойди от Паши, да, а вот именно вот береги Пашу, да, будь вместе с Пашей, там, взаимодействуй. Вот когда вот именно вот мы даем именно такие посылы, то это объединяет детей, и они, и важно, чтобы родители сами не выходили из себя, да, и не превращались в маленьких кричащих и дерущихся детишек, да, то есть важно, чтобы родители тоже как-то вовремя замечали свои эмоциональные всплески и обращались к психологам за помощью для того, чтобы справиться с своими триггерами. И тогда не вредить в развитии детей и помогать детям показывать устойчивость, показывать, как взрослые люди решают проблемы, да. А важно вот говорить про чувства, про свои переживания, что происходит. И таким образом ребята научатся хорошо взаимодействовать, действительно останутся такими же классными друзьями, братьями, как у вас в вашей семье получилось.
1: Буквально минутка, но это все для однополых сиблингов или все-таки есть разница, когда в семье мальчик и девочка, брат и сестра? Есть ли какая-то особенность?
3: Тут тоже каждый раз по-разному бывает. Но на самом деле мальчики и девочки могут так же, как и два мальчика, драться, да, то есть тут не так важен пол. Но и тем не менее родителям важно обозначать, да, что когда дети у нас разнополые, все-таки очень важно, чтобы они жили в разных комнатах, да, то есть там вот тоже как-то учить там стучаться, уважать там, да, тоже границы друг друга. Ну, то есть там есть какие-то определенные нюансы, но в целом все примерно об одном и том же, да, что важно договариваться, важно уважать, важно ценить, любить, и это наша семья, мы команда, да, и мы все вместе заодно.
1: В общем, соперничество превращаем в стимул для развития, поддержки и объединения. В общем, такой вот главный совет. Мы сегодня разбирались, как управлять ревностью между братьями и сестрами. С нами была детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Огромное спасибо, Наталья, за эту беседу и до новых встреч. До свидания.
3: Спасибо. До свидания.

0: Маяк. Бойтесь грамотности в интернете.
1: Александр Пушной, радио и телеведущий, музыкант.
0: Так говорит Маяк.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Институт российского омбудсмена ушел из-за интеграционных сообществ, работающих по двойным стандартам. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Сегодня она выступила с докладом у президента Владимира Путина. Она рассказала о работе по воссоединению семей в связи с конфликтом на Украине.
2: Сегодня на территории России в пунктах временного размещения продолжают находиться 22 тысячи людей. Из них 15 тысяч – это те, кто прибыли к нам еще до СВО и уже после СВО с территории Украины, получили гражданство. Но поскольку у них нет регистрации, постоянной регистрации, они не могут стать на жилищный учет. Я подготовила для вас обращение с тем, чтобы найти тоже для этих людей особое решение, с тем, чтобы они могли включиться либо в наши государственные программы, либо встать на учет.
3: Согласен, еще важно.
0: Москалькова также рассказал, что Россия за время СВО смогла вернуть из украинского плена более

0: 1700 военнослужащих. Москалькова заверил, что аппарат уполномоченного по правам человека в России продолжит работу по обращению военнослужащих, связанным с решением их социальных проблем, таких как направление на военно-врачебную комиссию и причитающиеся выплаты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недружественным шагом по отношению к России решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна пригласить Зеленского на саммит в Ереване. Володин заметил, что это было сделано в преддверии Дня Победы, праздника, который объединяет представителей всех национальностей. На саммите последовали выступления и заявления приехавших, включая примкнувшего к ним персонального гостя Пашиняна, главы киевского режима Зеленского. Спикер Госдумы подчеркнул, что пояснение со ссылкой на то, что Армения – суверенное государство и что хотим, то и делаем, неуместное. Никто не говорит о суверенности и вмешательстве. Речь идет о морали и порядочности. Они либо есть, либо нет. Можно занимать большие должности, но это не значит, что человек обладает этими качествами, отметил председатель Нижней палаты российского парламента. Сегодня для всех очевидным стал вопрос, как будут развиваться отношения после таких поступков Пашиняна. Ближе будут наши государства или дальше? Меньше будет напряжения в отношениях или больше, отметил председатель Госдумы. По его мнению, скорее второе. Невольно возникает параллель. Именно так все начиналось на Украине. Надо ли это обычным гражданам Армении, написал Володин в своем канале «Макс». Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления США после завершения его срока, назвав вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах. Трамп предложил гостям мероприятия продемонстрировать, кому нравится Венса, кому Рубио. После аплодисментов обоим командам Трамп назвал их командой мечты. При этом он не раскрыл, кого из них видит президентом, а кого вице-президентом. Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп в соответствии с американской конституцией больше не сможет баллотироваться. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве будет облачно. Местами кратковременные дожди, возможно гроза. Температура воздуха днем плюс 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме. В матче четвертого круга российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал Мастерса. Дальше он сыграет с Каспером Рудом. Сборная России объявила расширенный список футболистов на три ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире. А 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. 20-й юбилейный сезон всероссийского футбольного турнира «Локобол» стартовал в апреле по всей России. Первенство является одним из крупнейших проектов в системе массового детского спорта. Об особенностях этого сезона в интервью нашей радиостанции рассказала президент детской футбольной лиги имени Виктора Горлова, член оргкомитета всероссийского футбольного турнира «Локобол РЖД» Мария Ершова.
2: В этом году у нас впервые турнир проводится немножко в новом формате. У нас проходят два этапа. Это межрегиональный и как раз-таки суперфинал, который пройдет в начале августа в Москве. И в межрегиональный этап может подать заявку на участие абсолютно любая команда, независимо от того, это что-то академия профессионального клуба, нежели это школа спортивная, которая также занимается развитием детей. Главное, чтобы было юридическое лицо, чтобы команда могла подать эту заявку, скажем так. И на самом деле в этом году, вот у нас это уже традиционная история, скажем так, на межрегиональном этапе командам оплачивают проживание и питание, и я считаю, что это очень такая хорошая подспорье финансовое для команд. Также у нас на турнирах присутствуют селекционеры Академии «Локомотив» и сильнейшие игроки, команды которых у нас не пройдут в суперфинал, смогут войти в состав сборной «Локобол РЖД» и тоже себя проявить и, возможно, попасть в Академию «Локомотив» либо какие-то другие ведущие академии.
1: Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки, нападающий минского «Динамо» Сэм Энос. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. А новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ «Филадельфия» и «Нью-Йорк», но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. Сообщалось, что Софья может перейти в сборную Франции или США. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Денис Николаев.
2: Здравствуйте, и Павел Картаев.
1: Денис,
2: и...
1: Денис Евгеньевич.
2: И самая любимая тема.
1: Самая любимая тема — десерты. Вы на десерт что предпочитаете?
2: Все.
1: Все. Все, конец пока. Ну, а, Денис Евгеньевич, как насчет сыра на десерт?
2: А десертный сыр. Нет, а я вообще сырный человек. Я сыр, ну, могу есть в любой сыр практически, в любое время, в любом виде, в любом... Ну, я обожаю сыр.
1: Угу. Ну, то есть вы не разбираетесь в сыре, получается?
2: Я разбираюсь в сыре.
1: А, вы разбираетесь?
2: Да, но как бы имеется в виду, когда предлагают, я в любом случае пасусь в сырной тарелке.
1: Ага, ну давайте, я вам предлагаю сейчас разобраться в десертных сырах. С нами сыровар, соавтор книг о сыроделии, автор школы сыроделия Куртинских, Павел Куртинский. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот получается, Павел, что десертные сыры-то у нас и Маздам какой-нибудь, да, и российский, и все это
2: любой,
1: мы можем...
2: Мне кажется, сыр может стать десертом, нет?
1: И вместо супа съесть, и вместо второго, и на десерт тоже. А что ж такое десертные сыры? Есть ли какая-то вот категория отдельная?
3: Да, на самом деле существуют десертные сыры, это отдельные, скажем так, ветка производства. И они бывают очень разными. Ну, знаете, возьмем самый известный, наверное, норвежский брюност. Может быть, слышали о таком сыре?
2: Как еще
3: это
2: раз?
3: Сыр... Как? Брюност. Есть такой сыр. Брюност. Он достаточно уже... Да, брюност. Он в России уже достаточно известный. По своему вкусу он напоминает что-то между вареной сгущенкой, вот, и между сыром. Вообще, этот уникальный продукт вырабатывается из подсырной сыворотки, когда уже основную массу белка собрали. Сначала собирают казеин, это основной белок в производстве сыра. Вот, потом снимают альбумин, это у нас итальянская рикотта получается, сыр тоже, кстати, десертный. И в конечном итоге выпаривают на протяжении 5-6 часов до образования густой массы. И эта густая масса в холодильнике затвердевает, образует брикет. Вот, нарезается, знаете, наподобие сливочного масла шоколадного, только гораздо светлее. Это тоже вот этот яркий представитель десертных сыров. Дальше давайте двигаться. А вообще десертными сырами называют те сыры, которые имеют, например, ту же самую полутвердую структуру закрытого типа, то есть без глазков. Вот. Но они бывают по своему характеру разные. То есть бывают с кислинкой, бывает яркая кислинка, которая даже обжигает язык. И вот в зависимости от сорта сыра, который варят, добавляют, могут добавить, например, шоколады, кусочки апельсина, клюкву могут добавить, например, манго, апельсин, то есть ананас, абрикос, манго имбирь, то есть их очень много, этих сыров, и в частности такие сыры десертные начали производить вот на поток, это в Англии. Есть такой сыр, Винсли-Дейл называется. Он сейчас, в принципе, в России тоже нет-нет, да проскакивает в магазинах. То есть по своей сути вырабатывается полутвердый сыр, и в процессе формирования головки добавляются кусочки фруктов, добавляются пряности, и получается у нас большой богатый ассортимент полутвердого сыра десертного.
2: Ну, как шевр же тоже такой же, его вот с чем только не мешают. Я недавно с инжирным вареньем пробовал. Именно в
1: Норвегии. А с перцем, с острым.
3: Вы знаете, вы, наверное, путаете ля фигу, есть сыр французский. Это такой сыр в форме луковицы внешне. Вот как лук обычно, наш российский. А внутри инжирное, либо инжир целиком, либо инжирное туда варенье кладут вовнутрь.
2: А, может вот. Быть, кстати.
3: Да, я просто сразу просек, поэтому говорю. А вообще шевр – это линейка козьих сыров. Это не какой-то конкретный вид сыра, а линейка сыров, вырабатываемых из козьего молока. Просто, ну, еще немногие это знают у нас в России.
2: Вот точно это был шевр, потому что мы долго обсуждали молоко с продавцом, они же, это маленький фермерский магазинчик такой, вот. И я сейчас нашел вот Ля Фигу, а он, видимо, просто его для удобства называет шевр с инжиром, а по факту это был, я думаю, он знает, я думаю, просто чтобы не это на рынке. И там люди с ума сойдут, если он еще будет вводить понятия новые.
3: Честно говоря, понимаете, как нет. У нас, например, часто ищут, например, Ля Фигу, прям люди спрашивают. Вот. А шевр — это такое объединенное название, но это то же самое, что, например, российский сметанковый йогуртовый сыр называть просто русским. Вот это шевр. В принципе, приблизительно будет так же звучать.
1: Вот. Жена говорит, купи шубу, да, мужу? А муж говорит, я тебе Ля Фигу куплю. Ну вот вы сказали, полутвердая структура, да, а мы уже помним же, рикотта, она такая творожная прям такая, да, в десертном, тирамису. Да, а где-то тут вот противоречие, мне кажется, или творожный сыр — это и есть полутвердая структура?
3: Где-то есть подвох, я так понимаю, да? Но смотрите, на самом деле, это я говорил о тех, которые более-менее такие сыры, которые можно использовать в сырной тарелке, да, так называемые. То есть вот взять, например, 6 видов разных полутвердых сыров с наполнителем, нарезать, как мы любим, на кубики, разложить на тарелочку и это все красиво преподнести, например. Это одно. Ну, что касается еще и линейки десертных сыров, это сыры кислотно-сычужной группы. Рикотта туда не входит, это у нас альбумин. Но это творожно-сливочные сыры тоже могут быть с добавлением различного изюма, ягод, кусочков фруктов, цукатов и так далее. Это тоже имеет место, да, такое есть, но почему-то такой вариант, он как-то не особо прижился у нас на рынке, и больше всего, конечно, люди ищут тот же самый брюност и ВДЛ, то есть вот такой выработанный. Есть еще, помните же, да, вот только недавно я говорил, шоколадное сливочное масло.
2: Да.
3: Мы, например, сейчас обучаем производить на дому, то есть в домашних условиях, шоколадный сыр, то есть с добавлением порошка какао, и людей, всех учеников получается шикарный прям шоколадный сыр. Он, конечно, шоколадно-соленый, с такой немножко карамельным послевкусием, но все равно он прям шоколадный получается, прям ярко шоколадный.
1: Вот, зебра можно сделать, как мы вот торт зебра делаем из двух видов теста, да, в одно просто какао добавляем и так постепенно ложка за ложкой их наполняем в емкость. А вот сыр можно такой вот зебру сделать?
3: А почему нет? Знаете, вот во Франции, например, придумали, есть такой сыр, рамболь называется. Это сыр идет белая полоса, коричневая полоса, белая, коричневая, не черная, как у зебры. И одна полоса идет, это пласт идет такого более-менее, давайте его приблизим к плавленному сыру, чтобы было проще слушателям. Потом идет часть такого же плавленного сыра, но с добавлением грецкого ореха. Не самого грецкого ореха, а пасты грецкого ореха. Вот. И вот такими слоями складывают, подпрессовывают, охлаждают, и получается вот такой замечательный сыр, который отдает прям после вкуса грецкого ореха. Тоже относится, кстати, к десертным сырам. Вот. Съедается очень быстро. Кто любит орехи, прям вообще.
2: Одна проблема, да? Съедается быстро.
3: Да. Кто украл мой сыр, а не чай, да?
1: А трюфель добавляем к десертным сырам или они не сочетаются? Вообще, вот как правильно сочетать десертные сыры с чем?
3: Ну, абсолютно верно. Если это нормальный трюфель, то есть, вот, ну, к сожалению, мы производим сыр, помимо того, что обучаем еще. Вот, например, взять трюфель черный, который нам поставляли наш отечественный, и взять, например, итальянский, это как небо и земля. Ну, понятно, что условия выращивания разные, то есть дикий наш, например, он менее, раз, наверное, процентов на 60-70 менее ароматный, чем итальянский, например. Ну и стоимость, конечно, у них разная. Трюфель, да, крошку трюфеля добавляют, он придает и, в принципе, сырам, и полутвердым, и в том числе вот творожно-сливочным, сырам придает особый такой вкус и аромат. Да, используют, правильно вы говорите.
1: чем будем запивать? Мы чай будем с сахаром, полусладкий чай или сухой чай мы будем?
2: Как вы смеете при мне вообще говорить про полусладкий чай?
1: Сухой чай, да?
2: Добавление сахара в чай. Ужас. Ну, допустим.
3: Ну что, всякое бывает, да?
1: Как правильно сочетать? Какие напитки вот раскрывают десертные сыры?
3: Сухой чай. На самом деле здесь нужно, да, ориентироваться, конечно, на палитру, которая возникает в результате смешивания, да, сыров. Вот, но тем, которые мажутся на багет, например, да, трудно подобрать, сказать, какой напиток подойдет. Здесь все очень индивидуально. Что касается полутвердых сыров, ну, наверное, скорее всего, более мягкие, нежные сорта, как сказать-то, сухого чая. Чтобы не пропагандировать неправильно напитки. Поэтому, ну, еще полусладкий чай все-таки тоже имеет место быть, но опять-таки все сугубо индивидуально.
1: Температурный режим какой мы выдерживаем для десертных сыров? Мы из холодильничка достаем или даем полежать, чтобы такая вот слезиночка на сыре выступила, чтобы он подышал, может быть, как-то
2: погулять, ну, его сводить, да, с собой в парк.
3: На свежий воздух.
2: Да.
3: Ну да, для слезиночки не нужно, конечно, а вообще все сыры, абсолютно какие бы ни были, кроме вот сливочно-творожных и так далее, таких, которые намазываются, им необходимо сырам около 20-30 минут быть при комнатной температуре, чтобы сыр подышал и отдал все, что он в себе держит. То есть холодный сыр, он не отдает вкус, ароматику, а уже более-менее комнатная температура, он хорошо передает вкус, аромат и, конечно, более яркое послевкусие.
1: Ну, значит, о главных ошибках у нас еще буквально 30 секунд, буквально 15 секунд. Что главное не делать при подаче десертных сыров?
3: Главное не намазывать сыр на тарелку, а подавать полутвердые сыры. Потому что, да. Нет, ну здесь ошибок быть никаких не может, все зависит от вкуса и предпочтений. Вот, выбирайте то, что нравится, и всегда будете довольны. Потому что десертные сыры — это так же, как, да.
1: Спасибо большое. С нами был сыровар, соавтор книг о сыроделии, автор школы сыроделия Куртинских Павел Куртинский. Мы сегодня разбирались в десертных сырах, узнали виды, идеальное сочетание. Вот брюмо сейчас закажем.
2: Так
1: спасибо,
2: вкусно.
1: Павел, до новых встреч.
2: Спасибо.
3: Да.
2: Спасибо.
3: Всего доброго, до свидания.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область заняла 7-е место по уровню достижения нацпроектов. Как отметил в соцсетях губернатор, очередной исторический рекорд. За год регион проделал огромную работу и с середины общероссийского рейтинга вошел в топ лучших субъектов страны. В 2024 году по уровню достижения нацпроектов Вологодская область занимала 65-е из 83 мест. По данным проектного офиса правительства России, по итогам прошлого года уровень достижения составил 99,96%. Регион занял 7-е место среди 89 мест в общероссийском рейтинге. Показатель Вологодчины выше среднероссийского на 1,16 пунктов. Вологодчина достигла качественных изменений в экономике и социальной сфере, показала стремительный рост в развитии ключевых сфер. Отопительный сезон подходит к завершению в Вологодской области. В Вологде отопительный сезон завершат уже сегодня. Об этом сообщил глава города. Постановление подписано. Среднесуточная температура держится на уровне не ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней. Это условие соблюдено. Отключить теплоснабжение предстоит более чем в 3000 жилых домов. Но пока не все вологжане готовы к этому. А уж меньше чем через неделю начнутся традиционные профилактические работы на тепловых сетях. Первые ремонты стартуют с 18 мая. В Вологодском округе завершено обустройство специализированной взлетно-посадочной площадки для приема бортов санитарной авиации. Объект расположен на улице Пригородной в деревне Аврамцево. Задача была поставлена губернатором. Как отметил Георгий Филимонов, главной целью этой инициативы было сократить время транспортировки пациентов от взлетно-посадочной площадки до областных клинических больниц, детской и взрослой. Сейчас на это уходит не менее 30 минут от аэропорта по городу через пробки, 25-27 минут по объездной. Время доезда до Абрамцева составит 5 минут, с маячками и сиреной 3 минуты 45 секунд. Аэропорт Вологды получит имя авиаконструктора Сергея Ильюшина. Голосование, инициированное Общественной палатой области, является начальным этапом процедуры переименования аэропорта. Для обеспечения прозрачности опрос проводился в цифровом формате с верификацией через портал госуслуги. Мнения Вологжан распределились следующим образом. За Сергея Ильюшина проголосовали 3065 человек, что составило 46,5%. За Павла Беляева, командира космического корабля «Восход-2», отдали голоса 1540 человек, это 23%. За Александра Клубова, летчика-истребителя, проголосовали 1419 жителей региона. За Александра Можайского, пионера мировой авиации, 600 человек. Лучших по профессии выберут в Вологодской области сразу в нескольких направлениях. С мая по июль в регионе проходят еще 3 этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии». Лучших выберут в номинациях «Сварщик», «Повар» и «Токарь». Победители регионального этапа представят область на федеральном уровне. Напомним, что в апреле региональный этап конкурса прошел в номинации «Ветеринарный фельдшер». Победители региональных этапов получат возможность представить Вологодскую область на федеральном этапе конкурса и побороться за главные награды. Конкурсные испытания по номинации «Сварщик» пройдут 27-29 мая. Региональный этап по номинации «Повар» состоится 29-30 июня. А лучших токарей определят 10 июля. В Вологде состоялся региональный слет движения первых «Пост номер один». Соревнования проходят на базе Вологодского института права и экономики. Они объединили более 100 юноармейцев и активистов движения первых. Курсанты ВП обучают школьников возложению цветов, заступлению на пост, равнению на знамя, несению вахт памяти у мемориалов.
4: Спорта.
5: Кирилловские армрестлеры взяли 4 медали на соревнованиях в Ярославле. Турнир «Майский», посвященный Дню Победы, собрал спортсменов из Вологодской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Эмиль Павлов и Александр Васин добыли золото. Тимофей Кузнецов и Константин Лебедев завоевали бронзовые награды. Чеваката усилилась действующей чемпионкой Суперлиги. К вологжанкам присоединилась 22-летняя разыгрывающая Мария Сидякина. Прошлый сезон она провела в курском «Динамо Фарм». В минувшем розыгрыше чемпионата на ее счету 33 игры и в среднем 9,5 очков за игру.
4: Погода на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

свои проблемы, помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я бы уехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок,

0: sleep some more.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
2: В Москве 16 часов.
1: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Институт, уполномоченный по правам человека в России, трансформировался за 10 лет, став более доступным для граждан и результативным. Об этом заявила Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. У омбудсмена истекает срок полномочий. В ходе беседы Москалькова озвучила главе государства итоговый доклад, включая информацию о работе между Россией и Украиной по воссоединению семьи. Президент подчеркнул, что эту работу нужно продолжить.
3: Сколько детей было передано на Украину, не помните?
4: Передано на Украину для воссоединения семей,
3: да, да, да.
4: Порядка 20 в общей сложности. Это вот только по линии уполномоченного по правам человека. По линии уполномоченного по правам ребенка там тоже ведется работа, и она помогает воссоединению семей.
3: Надо продолжить.
2: Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. По закону ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность, освобождается от должности Государственной Думой. Зеленский на сегодняшний день не является фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил на брифинге глава НАБУ Семен Кривонос. А действующий секретарь Совбеза Украины Рустам Умеров имеет в деле против Ермака статус свидетеля, сообщил в свою очередь на этом брифинге глава специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. По его словам, Умеров был допрошен, его действия проверяли детективы, сейчас к ним претензий нет, сказал Клименко. Накануне вечером НАБУ и САП предъявили обвинение Ермаку по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенной организованной группой или в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие заявило о раскрытии организованной группы, причастной к легализации свыше 10,5 миллионов долларов, которые были потрачены на строительство жилья премиум-класса под Киевом. Полицейские задержали в Ереване мужчину, назвавшего премьера Армении Никола Пашиняна предателем. Это произошло во время агитационной кампании, которую Пашинян проводит на улицах армянской столицы. На опубликованных кадрах видно, что на мужчину надели наручники и усадили в полицейскую машину. Другие подробности не приводятся. 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Тегеран подал в арбитражный суд в Гааге иск против США из-за атак на иранские ядерные объекты и санкции. Об этом сообщило связанное с судебными властями Ирана агентство Мизан. Претензии, связанные с военной агрессией в отношении ядерных объектов Ирана, введением экономических санкций и угрозами применить силу. Жалоба была подана из-за нарушения США международных обязательств во время 12-дневной войны против Ирана. Сам документ был зарегистрирован в феврале-марте этого года. Как отмечает агентство, правительство Ирана подало иск в соответствии с алжирскими соглашениями 1981 года, предполагающими создание Международного арбитражного трибунала для решения споров между Ираном и США и отказ Вашингтона в числе прочего от вмешательства в дела Тегерана. Согласно сообщению, Иран просит арбитраж вмешаться и потребовать от Соединенных Штатов прекратить как прямое, так и опосредованное вмешательство во внутренние дела страны, а также полностью компенсировать весь причиненный ущерб. Разрыв между содержанием инженерного образования и запросами отрасли необходимо кардинально сократить для достижения технологического лидерства. На это указал глава правительства Михаил Мишустин во время стратегической сессии развития образовательных организаций, которые обеспечивают подготовку инженерных кадров в России.
5: На следующий учебный год впервые мы детализировали квоты на целевое обучение на основе именно заявок организаций по вузам, по количеству мест для зачисления, специальностям, направлениям, в том числе и научным. Очевидно, что для качественного выполнения задач по достижению технологического лидерства надо кардинально сокращать разрыв между содержанием инженерного образования и запросами отраслей. Прежде всего, за счет интенсивной практической подготовки на предприятиях, тем более, что значительное число компаний считает такую модель сотрудничества с вузами, с колледжами приоритетной. Это, конечно, также касается и педагогов, и наставников. У них должны быть все возможности повышать квалификацию, получать актуальные производственные навыки по направлениям технологического лидерства. Для чего в сфере среднего профессионального образования действуют два технопарка в Калуге и в Нижнем Новгороде.
2: Михаил Мишустин уточнил, что эти вопросы относятся не только к конкретной отрасли, имеют системное значение для страны, для экономики, для промышленности, потому что непосредственно связаны с развитием кадрового и научно-технологического потенциала, с обеспечением конкурентоспособности страны и достижением технологического лидерства в ключевых областях. Сильный туман ожидается в ближайшие сутки в Москве. Об этом предупредил столичный комплекс городского хозяйства. С вечера вторника и до утра среды местами видимость снизится до 100-500 метров. Мэрия в таких условиях просит автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью температура плюс 10-12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23, при этом ожидается юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. В Москве облачная погода, ночью туманы и кратковременные дожди, днем возможна гроза, температура воздуха в ночные часы плюс 10-12 градусов, днем плюс 22. Давление останется пониженным, 739 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 13 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Денис Николаев и Павел Картаев.
2: Здравствуйте.
1: В эфире «Маяка». Здравствуйте. Мы продолжаем ваше любимое шоу «Как знать» и предлагаю Денису Евгеньевичу прикоснуться к прекрасному и поразгадывать загадки.
2: Ну, не могу отказать себе в удовольствии.
1: Отлично. Да, заодно разберемся в символике и значении цветов в живописи. С нами доцент, заместитель заведующего кафедрой всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ имени Ломоносова, специалист по искусству итальянского возрождения Марина Лопухова. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот кажется, что цвета и цветы,
2: ну, цвета
1: накрепко
2: и цветы
1: связаны. Да, связаны в сознании. Но мне кажется, это только для нас, для русскоязычных, да, посетителей Третьяковской галереи. Цвета и цветы, потому что flowers и colors все-таки для англичан немножко в разных концах, да, словаря находятся даже эти слова. Вот как цветы стали одним из таких вот устойчивых символов мировой живописи? Если бы это все было вот рядом, то вопрос бы мы сняли с обсуждения. А все-таки flowers и colors находятся на разных страницах, а все-таки цветы вошли в мировую живопись накрепко и стали самым устойчивым символом.
3: И, кстати, не только в живопись, потому что в скульптуре и в архитектуре есть стилизованные флоральные мотивы, и древний мир, который первым, как кажется, открывает для себя символику растений, как раз начинает стилизовать именно в архитектуре цветочные формы. Если вспомнить египетские колонны в виде связок лотоса или связок папируса, которые символизируют священные рощи этих самых растений, мы встречаемся впервые с символикой вот таких сакральных пространств, которые оформлены с опорой на очень стилизованную естественную форму. И, как кажется, в цветке привлекает одновременно его хрупкость и то, что в нем заложена тема увядания и воскресения, то есть некая такая его метафизическая природа, и в нем заложена идея божественной гармонии, божественного порядка, потому что он устроен идеальным образом. И вот такая его связь с внеположным миром, миру физическому, как кажется, как раз и делает его предметом, имеющим отношение к сакральным, к каким-то культовым практикам, если вспомнить вативные, ну, то есть обетные приношения в форме цветов, венки, да, которыми увенчивают друг друга мисты или участники сакральных церемоний. Так что здесь все не так-то просто. И вот это символика рождается из какого-то необыкновенно внимательного отношения к природному мотиву, который может становиться еще и основой для очень сильной стилизации и входить, скажем, в орнамент в видоизмененном виде. Там, в греческом мире мы обнаруживаем всякие розетты, пальметты, да, капители колонн в форме неких растительных орнаментов, где они предстают уже не в чистом своем виде, но с воспоминанием о первоначальной флоральной форме.
1: То есть идеи цвета тут нет, да, практически? Получается, идея возрождения и умирания, идея формы, а цвет как-то вот, наверное, уходит куда-то в самый конец, да,
3: цвет,
1: этого важного списка?
3: Цвет тоже есть, ну, например, красный цветок. Да, может ассоциироваться одновременно со страстью, да, пылающий цвет, а может одновременно с кровью из жертвы. Ну, например, гвоздика, да, как символ любви в европейской живописи, как брачный символ, ну, скажем, в немецком ренессансном портрете, в какой-нибудь композиции религиозной, где младенец Христос не играет, да, может быть проассоциировано и с цветом крови, как будущей жертвы. Вот. А белый цветок будет символом чистоты и невинности, как, например, белая роза, символ Богоматери, белая лилия, метафоры, идущие еще из ветхозаветных текстов, взятые на вооружение потом христианскими богословами, которые стали прочно ассоциироваться с тем или иным персонажем священной истории. Здесь цвет, как кажется, имеет значение. Ну, или в каких-нибудь геральдических мотивах,
2: а
3: где тоже участвуют
2: цветы. В геральдике там все же важно.
3: Там все важно, и цвет поля, и цвет мотива, и в зависимости от этого герб соответствующим образом трактуется, читается или эмблема, да, ну или вот там, например, золотая лилия, как символ французской короны и дворов, которые ему подражают, сочетает в себе и благородство цветка, и золото как королевский цвет.
1: Угу. А вот у цветов пурпурного спектра было какое-то особое значение? Ведь физики же нам рассказали, что нельзя смешать. Ну, это же волны разной длины, да? На одном конце фиолетовые, а на другом конце красные. А наш мозг может смешать фиолетово-красные цветы. И вот этот вот пурпурный спектр – это и малина, это и роза, это и все. А в природе таких цветов и нет. То есть, это
4: ничего не понял вас сейчас. Простите, как нет? Малина же есть в природе, она же малина.
1: Это ваш мозг вас обманывает. В природе такого цвета нет.
4: А какая она в природе?
1: Длина волны. Ну вот смотрите, длина волны. Коротенькая волна идет, фиолетовая. Потом так. Она переходит уже там в синий-голубой.
4: Ну,
1: и
4: понятно,
1: вот постепенно и теряет энергию. И уходит туда в красный, а там уже инфракрасный. Дальше, который мы вообще не видим. Соответственно, мы придумали вот этот круг. И на кругу мы соединили вот этот сектор. Его в природе нет. Мы вот это вот... скрутили в бараний рог, получается, вот этот круг, да, и объединили красный и фиолетовый цвета. И вот это вот пурпурный, что мы называем маджента, да, который дополнительно к зеленому на обратном конце круга, вот, нет этого цвета в природе. Это наш мозг нам говорит такие цвета, вот строит.
4: А что вместо него? Термурмалиновый в крапинку?
1: А что? Ну, вообще цвета нет в природе. Вам это...
4: Это я знаю, но какой, да. как это
1: вот,
4: понять?
1: Вот я и пытаюсь, да, понять, поняли ли художники, что такого цвета в природе нет. И, ну, вот в радуге же нет этого цвета, понимаете? И как-то, может быть, они вот пурпурному сектору отдавали какое-то, может, сакральное значение, Марина? Может быть, как-то вот это вот розовые, пурпурные цвета?
3: Что-то, ну, если учесть, такое? Что пурпурный это знак сенаторского отличия, пурпуром покрывают драгоценные страницы пергаменов в самых дорогих средневековых и ренессансных рукописях, это цвет царский, да, цвет, который ассоциируется с необыкновенной редкостью, дороговизной, потому что его трудно добыть, его трудно привезти, а все, что трудно добываемо и все, что дорого стоит, оно становится признаком какого-то необыкновенного благородства и достоинства. Это касается и пурпура, это касается и драгоценного синего, который добывается из лазурита и только из определенного минерала в определенном регионе производимого. И эти цвета, естественно, начинают ассоциироваться с чем-то высоким и торжественным. И одновременно они труднодоступны и потому высоко ценятся. Ну, пурпур и вот лазурь, ультрамарин, это два, наверное, самых таких показательных примера для средневекового мышления, для ренессансного уж точно.
1: То есть о чем-то уже художники догадывались, да, еще когда физики не могли разложить теорию цвета, как это сделали потом они. Тоже догадывались.
3: На практике догадывались.
1: Да, и царям отдавали этот сектор. Понятно. Хорошо. Ну, а вот о языке цветов в живописи, насколько художники сознательно кодировали смыслы в цветочных мотивах, тоже хочется узнать.
3: Наверное, абсолютно сознательно в том, что касается устойчивых вот таких метафор богословских, о чем я сказала, это характерно для искусства XV века в первую очередь, ну и для средневекового, вероятно, тоже. А другое дело, что эти смыслы могли получать какую-нибудь и дополнительную окраску тоже в зависимости от контекста. Там, скажем, если были какие-то антикизированные увлечения эпохи, то что-то могли посмотреть еще у классических авторов. Были какие-то персональные эмблемы, связанные с мотивами у правителей этого времени, и, соответственно, какую-то политическую окраску символы могли приобретать. Но в этом смысле довольно показательно обилие цветов, которые изображают Боттичелли в весне. Есть целый ботанический атлас, составленный по мотивам этой большой картины, там и весенние цветы, и географически принадлежащие зоне Флоренции. Ну вот, например, когда там на дальнем плане апельсины цветут, их можно проассоциировать с гербом семейства Медичи, которое было заказчиком этой картины. Когда там ирис на переднем плане возникает, его можно проассоциировать с гербом Флоренции, да, символом которой геральдическим является Джильо ирис. Вот. И таким образом коды могут приобретать такое специфическое звучание, помимо какой-то традиционной своей окраски символической, еще и контекстуальной. Но да, это делалось, безусловно, совершенно сознательно. Другое дело, что словарь в каждую эпоху, в каждой культуре разный.
1: А в каждой культуре, то есть европейскую и восточную традицию, если мы возьмем, и мы обнаружим, да, что символика цветов разная. Мы же знаем, что у нас траур – это черный цвет, а на Востоке это может быть и белым цветом, да?
3: Безусловно. И более того, в рамках самой европейской культуры это меняется, и тот язык цветов, который мы знаем в эпоху Возрождения, например, ну, не цветов, а каких-то символов, связанных с цветами, с, опять же, персональными эмблемами, с именами, которые при помощи названий цветов обыгрываются, там, например, Лаура или Лоренцо будет связываться с Лавром, Джиневра с можжевельником, который по-итальянски Джинипро, да, то есть на уровне вот таких амнимичных ассоциаций. Там в викторианскую эпоху придумают свой другой язык цветов, где придадут определенные значения определенным цветкам и с помощью этих значений будут составлять букеты, вышивки, какие-то тайные любовные послания.
4: А другие как вообще не поймут. Приедут из
3: а другие
4: страны.
3: Вообще не поймут. Да, совершенно верно. Вот, ну, а насколько нас Востока и Запада, тут цветы разные. Вот.
1: А насколько нас Наталья Королева сбила с толку? Желтые тюльпаны действительно вестники разлуки? Или все-таки
3: желтые тюльпаны? Я ждала этого вопроса.
1: Да.
4: Все в голове же теперь играет у всех. Желтые тюльпаны.
3: Это как-то не наш формат. Мне кажется, в каком-то смысле, если вспомнить восточную поэзию, когда тюльпаны выросли на из крови двух погибших разлученных возлюбленных, то, может быть, и правда так.
1: То есть все-таки не обманывает нас поп-эстрада.
3: Поп-культура вообще редко обманывает. Она просто глубокие слои
4: затрагивает. Куда-то на подсознание идет, да.
1: Тут же вспомнились «Розовые розы» Светки Соколовой.
4: Одноклассницам.
1: Дарим, да.
4: Незабудка – это цветок.
3: Но розовый, кстати, действительно цвет любви.
4: А почему?
3: Как и красный.
4: Откуда это? Ну, страсть, вот это все. Потому что
3: теплый.
4: Кровь? Теплый.
3: Теплый, да. Теплый, светлый.
4: И кровь, наверное, переливает в момент влюбленности. Щеки у нас красными становятся. Вот это вот все переливает кровь везде. Сердце
1: розовеет.
4: Стучит.
3: Розовеет. Розовеет, поросеночка. Да, скорее.
4: Так, с этим понятно.
1: Губы алые становятся.
4: Или синие, если холодно.
1: Ну, это да, это от холода. Ну, а современное искусство сохраняет традиционное значение цветов или все-таки идет переосмысление сейчас?
3: Традиционное, наверное, нет, потому что цветы давно как-то стали использоваться в метафорическом отношении, ну, там, начиная с 60-х годов, с детей цветов, да, символов чего-то ненасильственного, непротивления, каких-то таких вещей, вот, и символом поп-культуры, кстати, в том числе, ну, так как их Такаси Мураками, например, изображает, какие-то бесконечные глазастые цветочки, вряд ли мы можем здесь увидеть какую-то сложную символику, какое-то сложное послание, но как проявление некой эмоциональной жизни художника или характера художника, мы их, безусловно, встречаем. Есть совершенно замечательные, например, картины у Ирины Затуловской «Я крапива, а ты как хочешь», когда изображается росток крапивы, и все понятно с адресатом этого изображения.
1: Я крапива, а ты автора. Пойдем в Третьяковку, по-другому посмотрим на цветы в живописи. Огромное спасибо за эту беседу. Мы говорим доценту Марине Лопуховой. Марина, огромное спасибо и до новых встреч. До свидания.
3: Спасибо, всего доброго.

0: Фантазия иногда бывает настолько мощной, что она способна сломать наше представление о реальности.
1: Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.
3: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
3: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: В Москве 16:30.
7: Новости.
6: В эти минуты президент Владимир Путин проводит совещание и в нашем эфире трансляция.
8: Пожалуйста, слушаю вас, Сергей Викторович.
9: Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11:15 ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Разработку комплекса осуществляет акционерное общество «Государственный ракетный центр» имени академика Макеева совместно с кооперацией промышленности. Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края. Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом

0: «Трансформат» значительно повысят боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированию поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания. Задача, поставленная в данном пуске, выполнена. Дальше продолжим выполнение задач по постановке на боевое дежурство. Доклад закончен.
1: Сергеевич, поздравляю вас. Желаю дальнейших успехов. И в этой связи скажу следующее. Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории. Но после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. И именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом. Благодарю вас за работу по укреплению обороноспособности России. Сергеевич, спасибо.
2: Это, напомню, что президент Владимир Путин принял доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». По словам Каракаева, комплекс гарантированно преодолевает действующие перспективные системы ПРО. Пусковые установки «Сармата» значительно повысят возможности стратегических ядерных сил. Также Каракаев доложил, что первый ракетный полк «Сармат» будет поставлен до конца этого года на боевое дежурство. Владимир Путин в этой связи напомнил, что работа по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов. Наше вооружение превосходит по своим боевым качествам все западные аналоги. Путин поздравил главу РВСН с успешным испытанием, пожелал ему дальнейших успехов, также поблагодарил Министерство обороны, конструкторов и инженеров.
3: Погода.
2: Завтра в Москве ожидается облачная погода, временами дождь, возможно гроза, температура плюс 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме. В матче четвертого круга российский теннисист победил хорвата со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал Мастерса. Дальше он сыграет с Каспером Рудом. Сборная России объявила расширенный список футболистов на три ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный состав. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а уже 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Состав сборной специально для нашей радиостанции прокомментировал руководитель проекта «Спорт» Комсомольской правды Андрей Вдовин.
2: Первый – это отсутствие Матвея Сафонова. Но голкипер ПСЖ будет играть в финале Лиги чемпионов и, соответственно, не сможет принять участие в матче со сборной Египта. А на следующие игры, мне кажется, Валерий Карпин отпустит пораньше в отпуск основных игроков и будет использовать в основном молодых футболистов. И второй момент – это наличие Амира Ибрагимова, полузащитника молодежного состава Манчестер Юнайтед. Ибрагимов выступал за различные возраста юношеских и молодежных сборных Англии, а потом получил российское спортивное гражданство. И, возможно, одним из условий получения российского спортивного гражданства было как раз и возможность вызова его в главную команду страны. Хотя мне кажется, что можно было бы сначала посмотреть в молодежной сборной. Но, возможно, в Российском футбольном союзе решили не повторять прошлых ошибок. Вы помните, что Спирсян, не получая вызова в сборную, принял армянское гражданство. Мы видим, что Хайкин, вратарь норвежского клуба, принял норвежское спортивное гражданство и хочет выступать за сборную Норвегии. И мне кажется, что как раз история Ибрагимова как раз о том, что в РФС решили застолбить этого игрока за сборную России. Но мы зато заодно посмотрим, что собой представляет игрок молодежного состава Манчестер Юнайтед на фоне тех футболистов, которые выступают у нас в России. Российской футбольной премьер-лиги.
1: Новым главным тренером хоккейного «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ Филадельфии и Нью-Йорк, но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Президент России Владимир Путин поручил подготовиться к празднованию 90-летия самбо в 2028 году. Кабмин должен образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана подготовки и проведения мероприятий. Регионам рекомендовано принять меры по популяризации самбо среди молодежи. Официальной датой основания самбо считается 16 ноября 1938 года, когда спорткомитет СССР включил его в число видов спорта, развиваемых в стране. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: Добро пожаловать в мир цифры. Цифровой мир называется наша следующая рубрика. С вами Денис Николаев и Павел Картаев. И к нам присоединяется научный сотрудник 8-го института МАИ Юрий Чайников. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Юрий Сергеевич, как обманывают при бронировании жилья? Хотелось бы у вас узнать, и что с этим делать. Мы скоро все соберемся в отпуск, отдыхать.
5: И как бы
3: летом
5: мы одно и то же жилье не забронировали. Приедем, да. А там мы все.
3: Да-да, как бы нам не забронировать одну квартиру на всю страну. Какие схемы мошенничества при бронировании жилья сегодня считаются самыми распространенными?
4: Самое банальное, что вы забронировали не то, что вам нужно, и при этом это неотменимая невозвратная сумма. Это на самом деле верно про прибронирование любых типов чего угодно. Самолетов, гостиниц, машин, чего угодно. А второе, это то, что при бронировании вам тонко, ну, это терный паттерн, но в целом это тоже, как бы, ну, не мошенничество, но близко к тому. Когда когда вы выбираете, вам все время рассказывали, что цена одна, а потом внезапно на самом конце, когда вы уже занесли мышку на кнопку «Платить», мелким шрифтом там написано, ну еще страховка плюс 30%.
3: Угу. И уборка еще, уборку они еще собирают.
4: Ну, на уборку многие обращают внимание, а всякие налоги, страховки, это как бы, ну, как бы это как бы государство берет, как бы это не обязательные платежи, от уборки вы можете отказаться, от там налога на добавленную стоимость вы не можете отказаться, поэтому цену вам называют без налога, а в конце налог просто приписывают.
5: А, это хитрый обман, да. А налог-то может быть серьезный.
4: А налог-то может быть и 20%, и 25%, и 30%. И страховка тоже может быть обязательной процедурой, которая тоже вам включат в конце.
3: Угу. А еще они скажут, ой, что-то у нас тут вот не проходит, давайте вот я вам сейчас ссылочку дам, а вы нажмете и там все оплатите. Это тоже
5: я нажал,
3: схема.
5: Все сломалось.
3: Угу, схема, которая...
4: Ну, здесь это скорее, когда вам в спаме что-нибудь приехало, я бы не стал рассматривать эту развилку всерьез при работе с сайтами-агрегаторами, потому что здесь репутация слишком дорого стоит.
3: Угу. Но вообще фейковые объявления мы можем как-то отличить от нормальных объявлений? Какие-то признаки нас должны насторожить сразу же, с первой же минуты?
4: Ну, скорее нет, чем да. Если разве что совсем какие-то банальности, когда контактов отсутствуют или на контакты невозможно дозвониться, например. Сгенерировать сайт не стоит почти ничего, а чтобы на том конце брали трубку, это сложное организационное упражнение.
3: А вот эти вот все фишинговые сайты поддельные, ну, там буква не поддельная, а как бы другая буква, например, одна вместо «и», а там «y» какой-нибудь. На этом
4: это все верно. Это все верно. Но в обычной жизни, ну, будем смотреть правде в глаза, мы не способны отличать эти нюансы и никогда не будем на это опираться, когда будем принимать решения. Важно понимать, по какому каналу к вам попала эта информация. Если вы чего-то там гуглили в Яндексе или в Гугле или где-то еще, и к вам приехала ссылка в результате поиска, то доверять ей стоит. А вот если вам приехало инициативное письмо или вас включили в телеграм-канале в какую-то группу, и там расхваливают что-то, и там приехало, то вот это признак того, что вами пытаются манипулировать. Когда вы инициатор запроса во внешний мир, и трастовые доверительные системы вам вернули ответ, это верить можно. А когда инициативные товарищи приехали к вам по любому каналу, вот здесь надо перепроверять. Ну, самый простой способ – идете гуглить и получаете настоящую ссылку.
5: Да, не стесняйтесь посмотреть несколько ссылок и проверить.
3: Угу. А если у нас спросят, пришлите, вот мы сейчас пришлем, у нас акция идет на жилье, угу. Нам нужно только от вас получить код шестизначный, вот сейчас вот вы нажмете, придет, и вы нам пришлете. И что, и все, госуслуги при этом уезжают, да, моментально?
4: Снова сфокусирую ваше внимание на ключевой особенности. Если к вам из внешнего мира, неважно по какому каналу, приехала инициатива, шанс на то, что это фишинг, не знаю, в миллион раз выше, чем если вы это сами нашли. При малейших сомнениях открываете текст, который там написан, копируете его, вставляете в Яндекс или в Google и ищете сайт, который ищется по этому тексту. Если не ищется, вас обманывают. Если ищется, переходите на тот сайт, который нашли.
5: Ну да, про инициативу еще раз, да, это хочется вообще по всем вопросам безопасности. Просто надо всегда помнить, что вы никому не нужны, кроме мошенников. Никто из предпринимателей или еще кого-то просто так вам звонить не будет. Вот.
4: Ну, это касается любых вещей. Это касается сайтов, это касается денег, безопасности, это касается бронирования, это касается автомобиля, страховки, чего угодно. Когда к вам приехали инициативники, это шансами 50% мошенники.
3: Угу. Так, ну давайте, у нас минутка еще остается. Что делать туристу, если он уже оплатил бронирование, и что-то вот на душе как-то вот скребут кошки, что-то ощущение, что, может быть, это развод был какой-то, может, я жертва уже. Как-то блокировать все карты, да, или что, или уже все, поздно?
4: Ну, если утекли карточные данные, то да, карту блокируйте. А вообще-то, ну, свяжитесь с объектом бронирования по другим каналам. Ну, если вы забронировали квартиру на каком-то агрегате, ну, вряд ли там отсутствует телефон или имейл. Ну, в конце концов, если отсутствует, вернитесь в агрегатор и наябедничайте.
5: Угу. Ну, я бичу, хорошо, это мы поддерживаем.
3: Шансы есть, да, вернуть деньги и наказать мошенников, главное еще, да, чтобы они сидели в тюрьме.
4: В моей жизненной практике такого никогда не было.
3: То есть, ну, надо просто отпустить ситуацию и...
5: Надо не попадать.
3: Не попадать в нее, да.
4: Умные выкручиваются ситуации, в которые мудрые никогда не попадают. Ну, определитесь, кто вы.
5: Да-да-да.
3: Будем держать ухо востро с этими мошенниками. Спасибо большое, Юрий Сергеевич. С нами был научный сотрудник 8-го института МАИ Юрий Сергеевич Чайников. Мы сегодня узнали, как обманывают при бронировании жилья. Спасибо большое. До новых встреч.

0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область заняла 7-е место по уровню достижения нацпроектов. Как отметил в соцсетях губернатор, очередной исторический рекорд. За год регион проделал огромную работу и с середины общероссийского рейтинга вошел в топ лучших субъектов страны. В 2024 году по уровню достижения нацпроектов Вологодская область занимала 65-е из 83 мест. По данным проектного офиса правительства России, по итогам прошлого года уровень достижения составил 99,96%. Регион занял 7-е место среди 89 мест в общероссийском рейтинге. Показатель Вологодчины выше среднероссийского на 1,16 пунктов. Вологодчина достигла качественных изменений в экономике и социальной сфере, показала стремительный рост в развитии ключевых сфер. Отопительный сезон подходит к завершению в Вологодской области. В Вологде отопительный сезон завершат уже сегодня. Об этом сообщил глава города. Постановление подписано. Среднесуточная температура держится на уровне не ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней. Это условие соблюдено. Отключить теплоснабжение предстоит более чем в 3000 жилых домов. Но пока не все вологжане готовы к этому. А уж меньше чем через неделю начнутся традиционные профилактические работы на тепловых сетях. Первые ремонты стартуют с 18 мая. В Вологодском округе завершено обустройство специализированной взлетно-посадочной площадки для приема бортов санитарной авиации. Объект расположен на улице Пригородной в деревне Абрамцево. Задача была поставлена губернатором. Как отметил Георгий Филимонов, главной целью этой инициативы было сократить время транспортировки пациентов от взлетно-посадочной площадки до областных клинических больниц, детской и взрослой. Сейчас на это уходит не менее 30 минут от аэропорта по городу через пробки 25-27 минут по объездной. Время доезда до Абрамцева составит 5 минут, с маячками и сиреной 3 минуты 45 секунд. Аэропорт Вологды получит имя авиаконструктора Сергея Ильюшина. Голосование, инициированное Общественной палатой области, является начальным этапом процедуры переименования аэропорта. Для обеспечения прозрачности опрос проводился в цифровом формате с верификацией через портал госуслуги. Мнения вологжан распределились следующим образом. За Сергея Ильюшина проголосовали 3065 человек, что составило 46,5%. За Павла Беляева, командира космического корабля «Восход-2», отдали голоса 1540 человек. Это 23%. За Александра Клубова, летчика-истребителя, проголосовали 1419 жителей региона. За Александра Можайского, пионера мировой авиации, 600 человек. Лучших по профессии выберут в Вологодской области сразу в нескольких направлениях. С мая по июль в регионе проходят еще 3 этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии». Лучших выберут в номинациях «Сварщик», «Повар» и «Токарь». Победители регионального этапа представят область на федеральном уровне. Напомним, что в апреле региональный этап конкурса прошел в номинации «Ветеринарный фельдшер». Победители региональных этапов получат возможность представить Вологодскую область на федеральном этапе конкурса и побороться за главные награды. Конкурсные испытания по номинации «Сварщик» пройдут 27-29 мая. Региональный этап по номинации «Повар» состоится 29-30 июня, а лучших токарей определят 10 июля. В Вологде состоялся региональный слет движения первых «Пост номер один». Соревнования проходят на базе Вологодского института права и экономики. Они объединили более 100 юноармейцев и активистов движения первых. Курсанты ВП обучают школьников возложению цветов, заступлению на пост, равнению на знамя, несению вахт памяти у мемориалов.
3: спорта.
2: Кирилловские армрестлеры взяли 4 медали на соревнованиях в Ярославле. Турнир «Майский», посвященный Дню Победы, собрал спортсменов из Вологодской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Эмиль Павлов и Александр Васин добыли золото. Тимофей Кузнецов и Константин Лебедев завоевали бронзовые награды. Чеваката усилилась действующей чемпионкой Суперлиги. К волокжанкам присоединилась 22-летняя разыгрывающая Мария Сидякина. Прошлый сезон она провела в курском «Динамо Фарм». В минувшем розыгрыше чемпионата на ее счету 33 игры и в среднем 9,5 очков за игру.
3: Погода на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: С новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Он подчеркнул, что пуск успешный. Задача, поставленная президентом, выполнена.
3: Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
1: Владимир Путин поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием.
4: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире. Он превосходит любые зарубежные аналоги. Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца года. Добавлю, Министерство обороны распространило кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты. На видео показаны пуски действий российских военных, выполняющих приказ по запуску ракеты «Сармат». Кадры можно увидеть в канале «Вести ФМ Плюс» в мессенджере «Макс». Владимир Путин подписал указ о праве на отсрочку от призыва на военную службу для студентов вузов МЧС при соблюдении ряда условий. В частности, право на отсрочку получат обучающиеся в организациях МЧС, зачисленные после получения среднего профессионального образования. Россия фиксирует действия киевского режима по распространению наркотиков среди населения Донбасса. Об этом журналистам сообщили пресс-службе аппарата Совета Безопасности России. Там отмечается, что ФСБ пресечена деятельность 25 участников, курируемой с территории Украины, организованной наркогруппа, занимающаяся поставкой, фасовкой распространения наркотиков на территории ДНР, а также пропагандой наркозависимости среди молодежи республики. В Собесе добавили, что Россия расширяет международное сотрудничество для борьбы с распространением наркотиков, снижению наркопреступности в нашей стране поспособствовало ужесточению правоприменительной практики в отношении так называемых закладчиков. По данным Совета Безопасности, в первом квартале этого года число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 40%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недружественным шагом по отношению к России решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна пригласить Зеленского на саммит в Ереване. Володин заметил, что это было сделано в преддверии Дня Победы, праздника, который объединяет представителей всех национальностей. На саммите последовали выступления и заявления приехавших, включая примкнувшего к ним персонального гостя Пашиняна, главы киевского режима Зеленского. Спикер Госдумы подчеркнул, что пояснение со ссылкой на то, что Армения – суверенное государство и что хотим, то и делаем, неуместны. Никто не говорит о суверенности и о вмешательстве. Речь идет о морали и порядочности. Они либо есть, либо нет. Можно занимать большие должности, но это не значит, что человек обладает этими качествами, отметил председатель Нижней палаты российского парламента. Сегодня для всех очевидным стал вопрос, как будут развиваться отношения после таких поступков Пашиняна. Ближе будут наши государства или дальше? Меньше будет напряжения в отношениях или больше, отметил председатель Госдумы. По его мнению, скорее всего, второе. Невольно возникает параллель. Именно так все начиналось на Украине. Надо ли это обычным гражданам Армении, написал Володин на своем канале «Макс». Сильный туман ожидается в Москве в ближайшие сутки, предупредил столичный комплекс городского хозяйства. С вечера вторника и до утра среды местами видимость снизится до 100-500 метров. Мэрия просит автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, кратковременные дожди, температура днем до плюс 23 градусов. В Москве ожидается плюс 20-22 градуса, кратковременные дожди, возможны грозы.

0: Конгресс против бандитизма. Еще одна попытка ограбления предотвращена сверхсовременной системой сигнализации. Наконец-то с бандой Стампа покончено. Покончено навсегда.
1: Слыхали? Но они ошибаются. И дело нашей чести доказать это.
2: А сигнализация? Да у меня до сих пор звенит.
1: Вы слышали о профессоре Громове? Говорят, у него есть то, что нам нужно. Отмычка. Электронная новейшая система. Кто рискнет? Ты.
2: Громов? Русский? Нет.
1: Ты?
3: Еще чего? Нет.
1: Вы? Может быть... Буби!
4: Нет.
5: Шеф! Успокойтесь, шеф. У меня есть один парень.
1: Имя?
5: Он умеет все. Имя Ури.
1: Ури!
5: Ури! Где Ури?
4: Ури!
5: Ури! Вот, это Ури.
6: Я здесь.
1: Что ты умеешь делать?
6: Все, господин Стамп. Я жду приказа.
1: Тогда в путь. Здесь рация. Удачи тебе, малыш.
7: С детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы.

0: мрачной шкуре не будет думать ури. Хозяин в угоду, пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед, никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, нет, для меня слово шефа закон. Вперед, никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
1: Ури, я сдам, не забудь, профессор Громов, его модель называется «Электроник-2».

0: на место. Приступаю к работе.
1: Эрик, давай еще несколько партий.
2: Мне надоели шахматы.
1: Эрик, ну давай поговорим серьезно.
2: Не хочу серьезно.
3: Почему я должен всегда серьезно?
1: Эрик, где ты? Эрик! Эрик, ты меня слышишь?
3: Конечно, слышу.
1: Эрик, ты ведешь себя хорошо.
3: Исполните мое желание.
1: Эрик, прекрати. Переключись, я приказываю.
3: Вот видите? А я не хочу, чтобы вы мне приказывали.
1: Хм. Да. Эрик, электроник, я прошу, наконец.
3: Я тоже прошу.
1: Ну что ж, пожалуйста.
4: Ты, Эрич, победишь, тогда и проси.
3: Вам мат, профессор Громов.
1: Как? Не может быть. А если так?
3: Это абсолютно точно.
1: Это замечательно. Это великолепно. Вот мы и добились своего.
3: Значит, победа.
1: Победа?
3: Праздник.
1: Да еще какой. Поздравляю, Элик.
3: А теперь вы должны исполнить свое обещание.
1: Ну, и чего ты хочешь?
3: Быть как вы.
1: Не понял. Выражайся точнее.
3: Всегда поступать по-своему. И делать, что мне нравится. В общем, быть человеком.
1: Понимаешь, малыш, быть человеком – это не совсем то, что ты думаешь. И потом ты создан для других целей.
3: Чтобы играть в шахматы?
1: Чтобы выигрывать.
3: Нет, я не хочу. Я хочу быть как все. Как мальчишки по телевизору. Ой! Ой! Вы кто? А, Мусорага!
0: Суперкарга.
3: Извините.
0: Пардон?
1: Иванович. Тише, Машенька, тише!
3: Виктор Иванович!
1: Скорее, Машенька, в институт.
3: Виктор Иванович, ну что случилось?
1: Мне едва удалось его успокоить. Зато результаты поразительны.
3: Ой!
1: Вы уж простите, что я вас понял в такую рань.
3: Почему простите? Я ваш ассистент.
1: Ты единственный человек, который знает про электроника.

0: сначала сделали его мальчишкой.
1: А вы что, хотели, чтобы я общался с каким-то ящиком?
0: Да нет, я говорю не о внешности, Виктор Иванович.
1: Да.
0: Но вы столько вложили в него, что он, извините меня, по-моему, просто избаловался.
1: Однако мальчишка удался на славу.
2: Волобуев! Где Волобуев? Волобуев!
0: Электроник – гениальное изобретение. Но только что вы теперь будете с ним делать?
1: Ума не приложу.
0: Во-во, не думаете же вы, что он действительно сможет...
1: Нет, не думаю. Я очень привязался к нему. Честное слово, мне грустно от того, что он никогда не станет человеком.
0: Ах так, вы уверены, что у меня ничего не получится?
3: Электроник. Это его ноги.
0: Откуда он взялся? От верблюда. Ой, у меня права отберут. Виктор Иванович!
3: Электроник, ты поступаешь нехорошо. Я никогда не ожидал от тебя таких нелогичных поступков.
0: А вы хорошо? Кто обещал исполнить мое желание?
3: Пойми, ты требуешь невозможного.
0: Я хочу стать человеком. Что же здесь невозможного? Сядьте, Виктор Иванович, сядьте. Я не могу вести машину.
3: Электро, вот сейчас мы остановимся. Давай поговорим серьезно. Элик, ты должен понять.
0: Я понял. Вы не хотите мне помочь. И вы тоже? А ну, слезай с крыши, противный мальчишка. Ой!
3: Элик, что ты задумал?
0: Прощайте, я вернусь, когда стану человеком.
3: Назад за ним. Быстрее.
0: Я не гонщик. Я ученый.

0: твой парень.
1: Какой парень? Что за парень? Слушай, ты чем там занимаешься?
0: Электроник — это мальчишка. Совсем как настоящий. Но творит. Черт знает что.
1: Слышал? Мальчишка.
2: Не хватай его сразу. Не хватай его сразу. Выясни вначале, как он управляется. Выясни, как он управляется сначала.
0: Не понял. Повторите.
3: Узнай, где у него кнопка!
0: Где кнопка? Узнать бы, где он сам.

0: Что?
1: Электроник.
0: Кто?
1: Электроник.
2: Витя!
0: Да?
2: Вот твой.
0: А ну давай сюда. Держи. Возьми. Ты вместо Воловуева? Ходи скорее, стартуем.
1: Ну я же...
0: Никаких «но». Команду выручать надо. У нас человека не хватает.
1: Человека?
0: Ну, конечно. Давай, скорее, скорее, скорее. Пошел!
3: Откуда он?
4: Не знаю.
3: Да.
5: Стоп, стоп. Придется подождать.
1: Ну хорошо, хорошо. Ой.
6: Потеряли мы электроника.
1: Ничего, Виктор Иванович. Где бы Элик ни оказался, он обязательно выдаст себя.
6: Да, к сожалению, вы, кажется, правы.
1: К сожалению?
6: Да поймите. Ведь это необычный мальчишка, который может просто разрыветься от неудач. Если его не признают, не поймут, если он сам убедится, что не справился.
1: Ну и что тогда?
6: Электроник может погибнуть. Вот почему его срочно нужно найти.
1: Обратимся в милицию.
6: От профессора ушел робот. Вы представляете, что будет?
1: Почему, собственно, робот, а, Виктор Иванович? Элик Громов, ваш племянник. А? У вас есть его фото?
6: Да, вот.
1: Ну? Ой, что, Элик в журнале?
6: Да нет, он не умеет улыбаться. Просто по этой фотографии я создавал внешность.
1: А что за мальчик?
6: Я даже не знаю, как его зовут.
7: Ну чего?
8: Чтоб к ужину дома был.
7: Да буду я.
9: Там Гусев.
10: Привет, сыроежки.
1: Здравствуй, Гусев.
10: Ну как, сыр ешь или не ешь?
1: Иди ты.
10: Ты у нас сегодня кто? Сыроушкин? Или Сыроножкин? А, Сыропупкин.
1: Уж ты точно! Гусь!
10: Чего? Стой!
1: Ничего, мне не трудно.
10: Уйди!
1: И все-таки мне кажется, вам тяжело. Я поддержу вас.
11: Я тоже.
1: От кого? Есть тут один. Гусев. Гусев. Слушай. Чуть ты на меня такой похожий. А?
3: Это ваша фотография была в журнале?
1: Ну, моя.
3: Значит, я сделан по вашему образцу. Вероятность нашей встречи составляет 0,001%. Нам с вами повезло.
1: Да? Слушай, это не тебя там ловит, а?
3: Меня.
1: А что ты там натворил?
3: Сбежал от профессора. Мне дали велосипед и сказали, жми.
1: Ну, а ты?
3: Ну, я и обогнал.
1: Гонку выиграл.
3: Немного мешал велосипед. А так бы я пришел раньше.
1: Хватит заливать.
3: Я вас не понимаю.
1: Я говорю, меня не надуешь, не обштопаешь.
3: Вас надувать и штопать? Но это невозможно.
1: Я говорю, меня не обманешь.
3: Я никогда не лгу. Я могу развить скорость до 300 км/ч.
1: Так чего ж ты тут сидишь? Тебе же на мировое первенство надо. Все призы отхватишь.
3: Мне не нужны призы. Понимаете? Я хочу стать человеком.
1: А сейчас-то кто? Чайник, что ли?
3: Я не чайник. Я Элик. По паспорту электроник.
1: Какой еще паспорт?
3: Технически. Я машина нового поколения.
1: Да-да.
3: Слушай.
1: Ты иди, а я здесь побуду. А то нас опять перепутают. Иди.
3: А можно я с вами останусь?
1: Не-не-не-не-не. Иди. А то профессор нагрянет. Иди. Ой.
4: Ой, не могу. Ой, держите меня. Сыроежки сны потерял. Ой.

0: ближе к истине.
1: Ну, я пойду.
0: До свидания.
1: Спасибо.
2: Кинотеатр «Весна». Маяк. На правах рекламы. В российско-израильском центре «Рэй-клиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Рэй-клиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Рэй-клиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэй-клиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия провела успешное испытание ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в докладе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Пуск успешный, задача пуска выполнена, отметил генерал. В завершении доклада Каракаев отметил, что дальше РВСН продолжит выполнение задач по постановке ракетного комплекса на боевое дежурство. Это произойдет до конца года. В свою очередь Владимир Путин отметил, что дальность применения ракетного комплекса «Сармат» может быть свыше 35 тысяч километров. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Одновременно улучшены в два раза характеристики по точности с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Президент подчеркнул, что это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода» еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Зеленский на сегодняшний день является фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил на брифинге глава НАБУ Семен Кривонос. А действующий секретарь Совбеза Рустем Умеров имеет в деле против Ермака статус свидетеля, сообщил в свою очередь на этом брифинге глава специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. По его словам, Умеров был допрошен, его действия проверяли детективы, сейчас к ним претензий нет. Накануне вечером НАБУ и САП предъявили обвинение Ермаку по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем совершенной организованной группы или в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие заявило о раскрытии организованной группы, причастной к легализации свыше 10,5 миллионов долларов, которые были потрачены на строительство жилья премиум-класса под Киевом. Госдума на этой неделе рассмотрит два законопроекта регулирования миграционной политики. Как сообщил спикер Палаты Вячеслав Володин, один законопроект расширяет почти вдвое перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные ими административные правонарушения. Еще один документ предусматривает отказ или аннулирование вида на жительство при наличии судимости, независимости от тяжести совершенного преступления. Согласно законопроекту, наличие судимости будет основанием и для отклонения заявления о приеме в российское гражданство. Россиянам разрешили проходить на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково по биометрии. Подписано постановление правительства о соответствующем пилотном проекте, сообщил для журналистов в аппарате вице-премьера

0: руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Сервис запустят до конца этого полугодия. Эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Чтобы воспользоваться ускоренными биометрией предполетными проверками, нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные в единой системе. Это можно сделать в уполномоченном банке, а также в аэропортах в специальных точках. От человека потребуется дать согласие на обработку персональных данных. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра будет облачно, ночью туманы. Будьте осторожны на дорогах. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Возможен кратковременный дождь и гроза.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по гандболу одержала победу над молодежной сборной Китая в своем стартовом матче на международном турнире среди мужских команд в Гуанчжоу. Встреча завершилась победой россиян со счетом 44-26. На турнире в Китае российская команда под руководством тренера Льва Воронина также сыграет со сборными Гонконга, Белоруссии и взрослой командой Китая. Карен Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал «Мастерса». В матче четвертого круга турнира в Риме российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Дальше Хачанов сыграет с Каспером Рудом. Новым главным тренером хоккейного «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ «Филадельфия» и «Нью-Йорк», но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Информацию о возможном назначении Гордона специально для нашей радиостанции прокомментировал главный редактор НХЛ онлайн и комментатор Владимир Дегтярев.
2: Очередной специалист из Северной Америки появится у нас в континентальной хоккейной лиге. Я сейчас про нового главного тренера команды «Трактор». Это Скотт Гордон. Поработал он в клубах Национальной хоккейной лиги. Работал достаточно давно с командой из Бостона. Я имею в виду фарм-клубом команды Boston Bruins Providence. Поработал главным тренером с Islanders. Поработал главным тренером Филадельфии. Я бы, наверное, знаете, тут отметил деталь, то, что он работал с достаточно хорошими тренерами. Да, в свое время он поработал и с Аланом Виньо, поработал и с Роном Уилсоном в Торонто, будучи его помощником, а сам был главным тренером клубов Национальной хоккейной лиги. Не сказать, что как-то ярко он там себя проявил, я бы сказал, достаточно так средненько. Даже сейчас, наверное, многие и не вспомнят, да, даже те, кто следит за хоккеем и следит за Национальной хоккейной лигой, многие не вспомнят даже имя и фамилию такого тренера. Почему выбор пал на него? Ну, опять-таки, надо спрашивать у представителей «Трактора», почему у нас такая мода на североамериканских специалистов, не знаю уж по каким причинам, и чем он лучше. На мой взгляд, абсолютно ничем он не лучше, и чем-то, я бы не сказал, выделяется среди других. Но, с другой стороны, вполне вот, наверное, на «Трактор» повлиял вот этот его опыт работы с клубами Национальной хоккейной лиги, поэтому вполне что-то, может быть, у него и получится. В общем, интересно будет за «Трактором» в очередной раз понаблюдать вот эти все эксперименты с приглашением североамериканских специалистов в континент. Хоккейную лигу они продолжаются.
1: Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. А голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный состав. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а уже 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Президент России Владимир Путин поручил подготовиться к празднованию 90-летия самбо в 2028 году. Кабмин должен образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана подготовки и проведения мероприятий. Регионам же рекомендовано принять меры по популяризации самбо среди молодежи. Официальной датой основания самбо считается 16 ноября 1938 года, когда спорткомитет СССР включил его в число видов спорта, развиваемых в стране. С вами был Юра Геворкян.

0: Театр «Весна».
1: Он больше не будет. Слушай, друг, ну извини, ну сам понимаешь, бывает. Ну, ты хочешь быть другом?
2: Спрашиваешь. Законно?
1: Конечно, хочу. Я рад.
2: Пошли.

0: Вот бы познакомиться.
1: Пошли.
2: Так она ж закрыта.
1: Проходи.
0: Знаешь, это как-то нехорошо будет.
1: А как хорошо? Майка, пойдем сегодня в кино, а?
3: Я бы с удовольствием, но мне к 3 на выставку собак надо.
0: Жаль. Ну, понял? Теперь все в наших руках.
1: Понял. Только ты говори мне, как правильно действовать.
0: Ладно, со мной не пропадешь. Ну что, давай заходи. Ну как?
1: Мне нравится.
0: Еще бы. Местечко что надо. Мы с отцом из этого сарайчика хотели гараж сделать. А машин у нас пока нет. Ну, давай устраивайся, вон чайник. И вообще здесь полно всякого барахла, бери, что хочешь. Иди сюда. Понял. Вон раскладушка. Мягкая. А вот как насчет еды?
1: Мне это не нужно.
0: А это спать.
1: И спать? Я могу делать вид, что я ем или сплю. А больше всего я не люблю пить воду. Она потом булькает.
0: Да. Тебе же надо во что-то одеть. На, держи. Ты только извини. Здесь больше ничего нет, а они грязные.
1: Это не важно.

0: Ну ты даешь. Да.
1: Очень простая домашняя работа.
0: Здорово. А что ты еще умеешь?
1: Разное. Пока мало, но я очень быстро обучаюсь. Ведь учиться это самое приятное, верно?
0: Как сказать? Слушай, ну подожди. Держи, одевай. Иди сюда. Ой, вот это да. Видал? Да нас теперь родная мать не отличит.
1: Ты думаешь?
0: Чего бы? Да ты посмотри. Ты посмотри, как здорово, а? Слушай, Эл, мы с тобой таких дел натворили.
1: Каких?
0: Ай, не знаю пока. Слушай, мы с тобой обязательно должны что-нибудь придумать.
1: Что?
0: А, когда мы звоним, тогда увидим. О, вот и натворили.
1: Ничего, я склею так, что не будет заметно.
0: А, чепуха. Ну что, Эл, сделай я себе человек, скажешь, нет?
1: Нет.
0: Значит, сделаю.
1: Когда?
0: Да хоть сейчас. Понимаешь, все очень просто. Хочешь быть человеком, будь им.
1: Какая странная формула.
0: Моя.
1: А что она означает?
0: Ну, как что? Проснись и пой. Ну, ни в чем себе не отказывай. Ну, старайся жить в свое удовольствие. Правда, это не у всех получается.
1: Ну почему?
0: Ну, как тебе объяснить? А, сейчас изобразим.

вообще не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

0: говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Ну что, понял мою формулу?
2: Нет, не понял.
1: Ну, балда. Ну, ладно, потом поймешь. Пошли в парк, что ли?
3: Что это?
1: Собаки, друзья, человек.
3: Ты знаешь, я читал в книжках, смотрел на картинках. Но никогда не думал, что они такие.

0: Они меня боятся. Почему? Фу, смотри!
1: Я его причесываю каждое утро. Это правильно, да?
2: Эй, девочка, иди к нам сюда. Подари нам собачку.
0: Видал?
3: Ну не съедим же мы ее.
2: Ну давай.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. В Вологодской области началась неделя профилактики артериальной гипертонии, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается 17 мая. Врачи напоминают, гипертония часто протекает бессимптомно, но может приводить к серьезным осложнениям для сердца и сосудов. Специалисты призывают регулярно контролировать артериальное давление, вести здоровый образ жизни и строго соблюдать назначенную терапию. В регионе также продолжают работу школы здоровья для пациентов с гипертонией в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Завтра в 18.10 на областном радио выйдет интервью с заместителем главного врача Вологодской областной клинической больницы Алексеем Коричевым, в котором речь пойдет о профилактике и контроле артериальной гипертонии. В Череповце запланированы временные отключения электроэнергии в нескольких районах города. Завтра в утренние часы с 8.30 и до 11.30 без света останутся дома на бульваре Доменщиков, улице Ленина и улице Металлургов. С 9 утра и до 11 электроснабжение будет приостановлено на части улиц Ленина, Социалистической, Коммунистов и Советского проспекта. Отключение связано с проведением плановых работ на сетях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смертельного ДТП с участием подростков в Вологодском округе. Авария произошла 9 мая в поселке Харачево. Столкнулись два питбайка, которыми управляли 16-летние юноши. В результате один подросток погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. Руководителю регионального следственного управления Следственного комитета поручено доложить об обстоятельствах происшествия и ходе расследования. В продолжении темы в Никольском округе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием подростка на питбайке и ребенка-велосипедиста. Авария произошла днем в деревне Ирданово. По предварительным данным, 16-летний юноша без прав управления столкнулся с 8-летним мальчиком, который ехал на велосипеде. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Продолжаем выпуск. В Череповце начался ремонт проспекта Победы. На участке от Советского проспекта до проспекта Луначарского подрядчики демонтируют старые трамвайные пути. На время работ перекрыты рельсы и крайняя левая полоса в сторону аглофабрики. Как сообщил глава города Андрей Накрашаев, движение автомобилей и автобусов сохраняется. Изменения коснутся только трамвайного маршрута номер 4. Из Заречья вагоны временно будут следовать через вокзал под номером 4В. Ремонт проспекта Победы проходит по городской программе благоустройства. В Вологде продолжается подготовка к юбилею города, который отметят в 2027 году. В Кремлевском саду сделают пирс для катамаранов, лестницу-амфитеатр, детский городок и новые зоны отдыха. Проект был выбран самими жителями и набрал более 8 тысяч голосов в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Пространство сада планируют разделить на функциональные зоны, включая площадку для мероприятий со сценой, а также зоны отдыха у прудов и вдоль аллей. Параллельно до конца этого года в городе пройдут первые этапы реконструкции набережной реки Вологды. Жительница Череповца стала жертвой мошенников и потеряла около 1,5 миллиона рублей. 34-летняя женщина откликнулась в интернете на вакансию помощника-аналитика и установила инвестиционное приложение. После первого небольшого заработка кураторы убедили ее вложить крупные суммы. Череповчанка оформила кредит, продала украшения и заняла деньги у матери. Когда она попыталась вывести средства, мошенники потребовали новый взнос. По факту особо крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Вологодская область впервые вошла в десятку лучших регионов России по уровню достижения национальных проектов, заняв 7-е место по итогам прошлого года. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. За год регион значительно улучшил позиции, поднявшись из середины рейтинга и показав результат почти в 100% исполнения. По словам губернатора Георгия Филимонова, это исторический рекорд для Вологодщины и результат работы всей управленческой команды. Высокие показатели зафиксированы по большинству национальных проектов, включая развитие инфраструктуры, экономики, цифровой трансформации и социальной сферы. И в завершении выпуска: на Вологодщине начала работу горячая линия для сообщений о незаконной продаже алкоголя. Жители могут сообщать о фактах торговли спиртным с нарушениями, а также о работе заведений общепита, не соблюдающих установленные ограничения. Обращения принимаются по телефону, через платформу обратной связи, а также через приложение и чат-бот «Вологодский городовой». В региональном министерстве экономического развития отмечают, что мера позволит оперативно выявлять и пресекать нарушения. Телефон в Вологде 23 01 98.

0: Погода на маяке.
1: Вологде и Череповце преимущественно без осадков. Сегодня ночью в Череповце 10 градусов тепла, в Вологде плюс 9. Завтра днем максимальная температура 20 градусов тепла. В Вологде кратковременный дождь плюс 19. Атмосферное давление ниже нормы и будет падать.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Пуск успешный, задача пуска выполнена, сказал Каракаев.
2: Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
1: Глава государства поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием и отметил тактические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
3: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире, он превосходит любые зарубежные аналоги. Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца года. Добавлю, Министерство обороны распространило кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты. На видео показаны пуск «Сармата» и действия российских военных, выполняющих приказ по запуску ракеты. Американские вооруженные силы готовы к выполнению любого решения президента США по Ирану, в том числе эскалации конфликта. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет на слушаниях в подкомитете по оборонным ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. «У нас есть план эскалации, если это необходимо. У нас есть план отступления, если это тоже необходимо. И у нас есть план по перемещению сил и средств», заявил министр войны США. При этом он отказался предоставить более подробную информацию, сославшись на несекретный формат слушаний. Ранее сегодня канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Отмечается, что американский президент проявляет нетерпение в связи с иранской блокадой Армузского пролива. При этом некоторые официальные лица в Пентагоне выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев к переговорам, включая точечные удары. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии. Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес, сообщил глава Всемирной организации на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Тедрос Гебрейесус. Отметил, что в эти 11 случаев также входят 3 летальных исхода. Все заболевшие были либо пассажирами, либо членами экипажа нидерландского круизного лайнера «Хундиус». При этом все подтвержденные и предполагаемые зараженные находятся под строгим медицинским наблюдением. По словам главы ВОЗ, это сводит к минимуму любой риск дальнейшего распространения хантавируса. Вспышка опасной инфекции произошла на лайнере в мае. Изначально корабль вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова. Практически летняя погода в Москве ожидается к выходным. В соответствии с прогнозом ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Завученкова, в рабочие дни воздух в Москве уже начнет прогреваться до 23 градусов. Но, по его словам, у такого потепления есть и минус.
4: Пик потепления в Центральной России придется на выходные. Например, в Москве вплоть до конца рабочей недели днем воздух будет прогреваться до плюс 20-23, а в субботу, в воскресенье, когда облаков станет меньше, столбики термометров уже покажут плюс 23-25. Единственный минус, какой есть у такой погоды, это повышенная вероятность ливней и гроз.
1: Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно, ожидаются кратковременные дожди. Ночью плюс 10-12 градусов, днем до плюс 23. В Москве облачно, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ночью температура плюс 10-12 градусов, днем плюс 20-22 градуса. Столичных водителей предупреждают о сильном тумане, который опустится на столичный регион предстоящей ночью.

А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Театр «Весна».
1: Ну, ты меня сегодня замотал.
2: Устал?
1: Да ладно.
2: Нет. Сергей, что с тобой?
1: Голова не держится. А еще задачи по алгебре.
2: Давай твои задачи.
1: Да? Восемьдесят четыре, 85.
2: Первый ответ 40, второй 4.
1: А, ну это что? Мне нужно решение. Тетради. Моим почерком.
2: Хорошо. Я скопирую каждую букву.
1: Да? Правда? А, ну давай действуй. Давай. Только когда сделаешь, мне разбудишь, а то мне домой надо.
3: Ну, что у тебя? Продолжай. А у тебя?
4: Слушай, скажи, где тренируешься?
5: Ну что, понравилось?
4: В общем, да. Не ожидал.
5: Теперь будешь знать. Вау!
4: Ага. Ну скажи, где?
5: Система йогов. С 5 лет.
2: Вы про что, а?
4: Да подожди ты. Что ж ты раньше-то?
5: Нельзя было. Злость накапливал. Вот.
3: Так. Минуточку. Скажи, это ты все сам решал? Сам?
5: Сам.
3: Оригинально. Очень оригинально. Только скажи, пожалуйста, что это, голубчик, у тебя? Минуточку, ты всем сейчас ответишь. Внимание. Дай мне мелок, пожалуйста. Можешь идти до места. Сережа, скажи, пожалуйста, что это у тебя вот это значит? Ну, смелее, Сережа, смелее. Ну? Ну? У тебя же на этом построено все решение. Ну, пожалуйста, смелее, ну? Сережа, мы ждем тебя, ну?
4: Подскажи ему, ну.
5: Интеграл! Интеграл! Интеграл!
1: Интригал!
3: Ну что?
1: Интригал!
3: Серьезно?

0: Здравствуй, Сережа. Ты извини, но я не успел тут все закончить.
1: Это ты зачем?
0: Тебе не нравится?
1: Нет, спасибо. Ну, понимаешь, если кто-нибудь увидит, неудобно будет. Может, убрать?
0: А я и тут сделал. И мопед починил.
2: Мопед? И сцепление сделал? Ну ты мастер. Ну спасибо. Это, конечно, все хорошо. Только вот...
0: Почему двойка? Ведь решение было правильное.
2: Ну еще бы. Тратор даже подпрыгнул. Очень оригинальное решение.
0: Так в чем же дело?
2: Эти твои интегралы. Век не забуду. Теперь хоть в школу не ходи. Двойка. В конце года мать меня теперь съест.
0: Как это съест?
2: Ну, пилить будет.
0: Знаешь что? Ну, если я виноват, пускай меня и пилит.
2: Слушай, ты, кажется, учиться любишь?
0: Да.
2: Точно. Завтра пойдешь в школу вместо меня. Двойку исправишь.
0: Ну, ты же знаешь, я не могу назвать себя Сыроежкиным.
2: Ну, с тобой одни неприятности. Ну, что не придумаешь, что не так, это не эдак. Ну-ка, подожди-ка. Иди сюда.
0: Справка. Дана электронику в том, что он заменяет ученика 6 класса Б Сергея Сыроежкина.
2: Вот. И врать ничего не надо. Ну-ка, подсади.
1: Зачем?
2: Оттуда весь класс видно. Ну ты даешь. Никак не могу привыкнуть к твоим штучкам. Инструкцию запомнил?
1: Да.
2: Ну тогда давай.

0: чего, сырые?
1: Не мешай.
0: Ага, понятно. Йога.
1: Поза сфинкса.
0: Разошлись. Сели, сели быстро, сели, кому говорят. Сели. Сядь, жирный. А, сядь, пигалица.
2: Здрасте. Здрасте, ребята.
3: Здрасте.
2: Ну, садитесь, садитесь.
4: Кто дает? Ну, железный малый.
2: Что, ты хочешь двойку исправить, да?
5: Могу привести 20 доказательств теоремы Пифагора.
2: 20?
5: Можно начать?
6: Смотри-ка, Пифагора запомнил.
7: Точно. Мог бы крапиво ляпнуть.
5: О Пифагоре с Амоском мы достоверно знаем немного. А именно то, что жил он в 6 веке до нашей эры и основал математическую школу. Доказательство первое. Метод сложения. Метод разложения. Метод укладки паркета. И, наконец, стол невесты.
0: Цитько.
5: А теперь позвольте привести решение вчерашних задач. С интегралами, без интегралов и в системе координат.
2: Нет, это просто потрясающе. Просто потрясающе.
0: Молодец. Куда тебе, академик?
2: Нет, это удивительно.
8: Ладно вам. Ну, это уж вы слишком. Да хватит вам, ну...

Ребята, сегодня у нас свободные темы. Рисуйте все, кто что хочет. Только тихо, хорошо? Всем все понятно? Да? Пожалуйста, можете приступать.

0: почему убежал тогда из парка? Обиделся?
1: Нет, я не обиделся. За мной гнались.
0: Гнались?
1: Да, но не будем об этом. А куда ты сейчас направляешься?
0: Я с тренировки. У меня соревнования скоро. Так все-таки кто?
1: Как-нибудь в другой раз. Хочешь, встретимся после урока?
0: Ну, ладно. Давай. Что это? Ну зачем ты? Сережа, просто вы были хорошо освещены. Спасибо, Сережа. Я ставлю тебе 4. Тише, тише, ребята, тише.
2: А почему? Очень даже красивый рисунок. Ну, сыроежки. Подари его мне, а я его повешу на стенку.
0: Молчи. В рисунке есть неточность.
3: Какая?
0: Понимаешь, ты приукрасил жизнь, а настоящий художник должен быть правдив.
4: Я тебя зачем в школу посылал?
3: За 5.
4: А это что?
3: Я хотел как лучше, а она говорит.
4: Аня, она. Что оно?
5: А настоящий художник должен быть правдив.
4: Ну ладно, так и быть. На первый раз я тебя прощаю. Слушай, а иди-ка ты домой вместо меня. А то будет каждое утро без дела. Про школу спрашивают. В общем, заменяй меня полностью. Хочешь?
3: Хочу.
4: Эй, Эл, подожди! Ты только мне еду носить не забывай.
3: Зачем?
4: Ну я же не могу, как ты.
3: Хорошо.
0: Здравствуй, мама. Я пришел из школы.
5: Хорошо. Обед на кухне.
0: Спасибо. Я только помою руки и переоденусь.
5: Что?
6: Ну хорошо. Давайте по одному. Кукушкина.
7: Пугачёва.
6: Смирнов. Корольков.
7: Внимание. Муслим Магомаев.
6: Гусев. Гусев. Подойди к инструменту.
7: Сейчас. Держите меня. Подержи слово.
6: Прошу. Ну что с тобой, Гусев? Разверни диафрагму.
8: Он ее дома забыл.
7: Чего? Кто забыл?
6: Видишь, у тебя же голос как труба. Давай, давай, давай.
8: У меня слуха нет.
6: Все у тебя есть.
8: Все есть, а слуха нет.
0: А можно я?
6: Сыроежки? Ну, попробуй. Что это с ним?
0: Не знаю.
6: И не надо и. Тихо.
0: Пожалуйста, сначала.

0: слушайте. Молодцы!
1: Идет же этому сыроежке.
0: Пропустите, пропустите.
2: Поздравляю.
0: Поздравляю. Теперь на школе настоящий хор.
2: Объявляю вам благодарность.
3: Ну, что новенького?
4: Сегодня только по пению.
3: По пению.
5: Слушай, а чьи это она?
4: Понимаешь, я спел голосом Робертино Лоретти.
5: Какого еще Лабретти?
4: Итальянского. Для этой песни он подошел больше других.
3: А что, еще и другие?
4: Карузо, Тита Руффо, Шаляпин.
3: Шаляпин.
4: Профессор Громов очень любит музыку.
5: Ты что? Больной, что ли? Мне здесь только часа ляпит не хватает.
4: Ну, я пошел.
5: Подожди. Ну, ты скажи, как там вообще, а?
4: Где?
5: Ну, как где? В школе, дома.
4: Извини, мне некогда. Меня ребята ждут.
5: Какие еще ребята?
4: Корольков, Смирнов, Гусев.
5: Нахальство.
6: Кинотеатр «Весна». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия провела успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракай в докладе Верховному главнокомандующему. Пуск успешный, задача пуска выполнена, отметил генерал. В завершении доклада Каракаев отметил, что дальше РВСН продолжит выполнение задач по постановке ракетного комплекса на боевое дежурство. Это произойдет до конца года. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что дальность применения ракетного комплекса «Сармат» может быть свыше 35 тысяч километров. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Одновременно улучшены в два раза характеристики по точности с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны, сказал Путин. Президент подчеркнул, что это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода» еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Тегеран подал в арбитражный суд в Гааге иск против США из-за атак на иранские ядерные объекты и санкции. Об этом сообщило связанное с судебными властями Ирана агентство «Мизан». Претензии, связанные с военной агрессией в отношении ядерных объектов Ирана, введением экономических санкций и угрозами применить силу. Жалоба была подана из-за нарушений США международных обязательств во время 12-дневной войны против Ирана. Сам документ был зарегистрирован в феврале-марте 2026 года. Иранское правительство подало иск в соответствии с Алжирским соглашением 1981 года. Эти соглашения предполагают создание международного арбитражного трибунала для решения споров между Ираном и США и отказ Вашингтона, в числе прочего, от вмешательства в дела Тегерана. Согласно сообщению, Иран просит арбитраж вмешаться и потребовать от США прекратить как прямое, так и опосредованное вмешательство во внутренние дела, а также полностью компенсировать весь причиненный ущерб. Школьная учительница президента Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником. В интервью информационной службе «Вести» она выразила уверенность, что Путин заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. По словам Гуревич, с юности Владимир Путин проявлял любознательность и интерес к событиям в мире и стране. С 14 лет он мог разговаривать на любые серьезные взрослые темы. По словам учительницы, президент умеет разговаривать с людьми, понимать их чаяния, их потребности, учитывать их недостатки. Накануне Путин пригласил свою первую школьную учительницу на ужин в Кремле. 9 мая Вера Гуревич посетила Парад Победы на Красной площади. Лаос подарит России двух слонят, которых зовут Сахар и Удача. Такое решение принял президент страны Тхон Лун Сисулит, сообщил российское посольство в Лаосе. Посол Сергей Жесткий уже посетил карантинную площадку, где находятся животные, переданные в дар России. Российское диппредставительство напомнило, что слон – это один из символов азиатского государства. В культуре Лаоса это животное считается олицетворением процветания и силы. Ранее Сусилит на встрече с Владимиром Путиным сообщал, что передаст России двух слонов в качестве подарка в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА ведет активные переговоры с основными кандидатами на пост главного тренера Сандро Шварцем и Марселом Личкой. При этом Шварц является приоритетным вариантом. Спортэкспресс отмечает, что Шварц готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года зарплатой около 2,5 миллионов евро за сезон. Армейцев такой вариант не устраивает. Переговоры все еще продолжаются. Не исключенный вариант с возвращением Шварца в московское «Динамо». Помимо вариантов со Шварцем и Личкой, у ЦСКА есть и другие, включая возможность оставить главным тренером Дмитрия Игдисамова, который сейчас занимает пост с приставкой исполняющей обязанности. При этом Игдисамов останется в штабе, даже если не будет главным тренером в следующем сезоне. Ханс-Дитер Флик объявил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий специалист продлит контракт с клубом. Стороны уже полностью согласовали пролонгацию сотрудничества. Новый договор сторон будет рассчитан до лета 2028 года. Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос завершил процесс покупки клуба «Севильи» и стал новым владельцем клуба. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Отмечу, что Рамос является воспитанником «Севильи», из которой и перебрался в мадридский «Реал» в 2005 году. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. 13-й сейный россиянин обыграл обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1, 7-6 и за место в полуфинале сразится с Каспером Арудом. Также сегодня на турнире состоятся и женские четвертьфинальные матчи. Слово Николаю Саприну.
2: Пока Мира Андреева очень мощно проводит как нынешний турнир, так и вообще весь грантовый сезон. Она выиграла соревнование в австрийском Линце, была в полуфинале более крупного соревнования в немецком Штутгарте, а затем дошла до финала турнира «Тысячников» в Мадриде. И вот теперь уверенно прошла хорватку Антонио Ружич, швейцарку Викторию Голубич, пусть и в 3 сетах, но 6-0 в решающем, и потом бельгийку Элизу Мертенс. Но встреча с Коко Гауф в любом случае лакмусовая бумажка. Пока все 4 матча у Миры Коко выиграла, уступив только одну партию в их самой первой встрече 2023 года. Но в целом предпосылок для того, чтобы наконец-то выиграть у американки, у Миры хватает. Коко пока не лучшим образом проводит грантовый сезон, проиграв в четвертьфинале Штутгарта и дойдя всего лишь до 1/8 финала Мадрида. Кроме того, во вчерашнем матче 1/8 финала Рима с юной американкой Ивой Йович Гау была близка к поражению. Ее соперница вела 7-5 и 5-3 и подавала на матч. Провести этот поединок Мира Андреева и Коко Гау должны на центральном корте Фора Чентрале. Начало матча не ранее 20:00 по московскому времени.
1: Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Амуравьева планирует продолжить карьеру в составе сборной Франции. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на 2 знакомых ситуации источника. Кроме этого, сообщается о том, что Муравьева рассматривала варианты с переходом в сборную США. Сегодня ранее стало известно о том, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов. Вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров. Напомню, World Boxing была создана из-за конфликта Международного олимпийского комитета и Международной боксерской ассоциации в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры. Действующим председателем организации является известный в недалеком прошлом казахстанский боксер Геннадий Головкин. И пока это все новости спорта.

0: Кинотеатр «Весна».
1: Смирнов, Гусев. Убрать. Осторожно. Осторожно.
2: Роняю! Береги!
1: Вот туда. Нет, постой. Нет, положи. А ты давно так можешь?
3: Нет, я вообще недавно.
1: Что там такое? Роняй, сирень! Продолжим урок. А феномен Сыроежкина я буду исследовать после занятий.
4: Привет! Эй! Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Знакомьтесь, пожалуйста.
4: Майя Светлова.
5: Корольков.
3: Смирнов.
4: Очень приятно.
6: Ну что?

0: Виктор Иванович. Я знаю, вы без меня умрете с голода.
1: Ну что, нашли двойника?
0: Пока нет.
1: Ну вот.
0: Но фотография сделана в нашем городе.
1: Очень интересно.
0: Да.
1: Очень интересно. Да, плохие мы с вами предсказать.
0: Ой.
1: Не приспособиться, выдать себя. Прошло несколько дней, об электронике ни слуху, ни духу.
0: Чему же вы радуетесь, да?
1: Как чему?
0: Ой.
2: Электроника осваивается в нашем сложном мире.
1: И он не одинок, ему явно кто-то помогает. Он нашел себе товарищей, и они понимают друг друга. Понимаете? Понимают.
0: Да я понимаю, вот понимаю. Давайте поедим. Вы говорите так, как будто проводите эксперимент.
1: Нет, меня просто волнует судьба Элика. Эх, знать бы, кто с ним.
3: Да, этот парень наверняка знает, где у него кнопка.
4: Ури! Какой парень? Ури!
3: Двойник, я же вам докладывал.
4: Найди его! Срочно!
3: Ищем.
5: Слушай, во время только паузы. Почему слоты сгорают, а?
0: Ты понимаешь? На этот вопрос коротко ответить очень сложно. Да я многого и не знаю, чтобы как следует объяснить.
5: А, я думал, ты все знаешь.
0: Да нет. Пошли, поговорим по дороге.

0: Ну, друг, еще обед не принес. Где ж тут есть чего есть, а? О!
1: Сережка, ты не знаешь,
2: ой, ну-ка, сейчас еще раз померяем. По-моему, хорошо. Мне просто нравится. По-моему, прекрасно. Так, ну-ка, примерь. Хорошо. Ты смотри, нравится?
3: Нравится.
2: И модно, и цвет хороший, и недорого. Нет, правда нравится?
3: Правда нравится.
0: Чучело.
2: Да, Сереж, давно хотела тебя спросить. Ты не видел моего учебника по латыни, а?
3: Я взял его почитать.
0: Один ты у меня остался.
3: Можно?
2: Можно. Ну и как, было интересно?
3: Еще бы! Ты знаешь, оказывается, целый ряд слов, которые мы говорим, имеют латинские корни. Кроме того, это очень красивый язык. Я обязательно его выучу.
2: Как выучишь?
3: По твоему учебнику. А у тебя нет других учебников?
2: Каких?
3: По испанскому, греческому, ну, наконец, суахили.
2: Суахили?
3: Конечно. Ведь это все очень интересно. А ты знаешь, сколько вообще языков на земном шаре?
2: Нет.
3: Жаль.
2: А зачем тебе?
3: Я бы их все выучила.

0: вы сонные тетери. Открывайте папе двери.
1: Сережа, папа приехал.
2: Ты чуть на цепочку закрылась.
1: Понимаешь, что-то замком баловался.
2: Ерунда, сменим.
0: Как у сына дела?
3: Сережки? Хорошо. Раньше все в гараже пропадал.
2: А мы там замок сменим.
3: А теперь одни пятерки, по вечерам дома сидит, книжки читает. Представляешь, латынью увлекся.
0: Латынью?
3: Угу.
0: И не бузит?
3: Сама удивляюсь. О.
2: Значит, ты говоришь, одни пятерки.
3: Угу.
2: Слушай, есть идея.
0: Серега!
2: Ты, говорят, теперь отличник?
3: Да.
2: Ты помнишь, что я тебе обещал? Собирайтесь, поедем. Я вам сейчас такие места покажу.
4: Мне в школу надо.
1: Сереж, папа на один день приехал. Поехали, а?
4: Но это не педагогично.

0: прости, что не пришел вовремя, мама вела в магазин. 5,6. Изучил английский. Приступил к испанскому и греческому. Зубрила.
1: Ты что? Что стоишь как столб, то на шею вешаешься? А? Отряхнись. Вот так.
2: Как столб? Когда?
1: Мне в школу надо, мне в школу надо. Тоже мне парень. Настроение меняется, как погода осень. Поеду, не поеду. Хочу, не хочу. Что такое?
3: Мы готовы.
1: Прошу.
4: Может, я все-таки в школу пойду?
3: А ну давай, полезай. Давай, давай, давай.
1: Слушай, что с ним сегодня?
3: Отвык.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. В Вологодской области началась неделя профилактики артериальной гипертонии, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается 17 мая. Врачи напоминают, гипертония часто протекает бессимптомно, но может приводить к серьезным осложнениям для сердца и сосудов. Специалисты призывают регулярно контролировать артериальное давление, вести здоровый образ жизни и строго соблюдать назначенную терапию. В регионе также продолжают работу школы здоровья для пациентов с гипертонией в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Завтра в 18.10 на областном радио выйдет интервью с заместителем главного врача Вологодской областной клинической больницы Алексеем Коричевым, в котором речь пойдет о профилактике и контроле артериальной гипертонии. В Череповце запланированы временные отключения электроэнергии в нескольких районах города. Завтра в утренние часы с 8.30 и до 11.30 без света останутся дома на бульваре Доменщиков, улице Ленина и улице Металлургов. С 9 утра и до 11 электроснабжение будет приостановлено на части улиц Ленина, Социалистической, Коммунистов и Советского проспекта. Отключение связано с проведением плановых работ на сетях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смертельного ДТП с участием подростков в Вологодском округе. Авария произошла 9 мая в поселке Харачево. Столкнулись два питбайка, которыми управляли 16-летние юноши. В результате один подросток погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. Руководителю регионального следственного управления Следственного комитета поручено доложить об обстоятельствах происшествия и ходе расследования. В продолжении темы в Никольском округе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием подростка на питбайке и ребенка-велосипедиста. Авария произошла днем в деревне Ирданово. По предварительным данным, 16-летний юноша без прав управления столкнулся с 8-летним мальчиком, который ехал на велосипеде. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Продолжаем выпуск. В Череповце начался ремонт проспекта Победы. На участке от Советского проспекта до проспекта Луначарского подрядчики демонтируют старые трамвайные пути. На время работ перекрыты рельсы и крайняя левая полоса в сторону аглофабрики. Как сообщил глава города Андрей Накрашаев, движение автомобилей и автобусов сохраняется. Изменения коснутся только трамвайного маршрута номер 4. Из Заречья вагоны временно будут следовать через вокзал под номером 4В. Ремонт проспекта Победы проходит по городской программе благоустройства. В Вологде продолжается подготовка к юбилею города, который отметят в 2027 году. В Кремлевском саду сделают пирс для катамаранов, лестницу-амфитеатр, детский городок и новые зоны отдыха. Проект был выбран самими жителями и набрал более 8 тысяч голосов в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Пространство сада планируют разделить на функциональные зоны, включая площадку для мероприятий со сценой, а также зоны отдыха у прудов и вдоль аллей. Параллельно до конца этого года в городе пройдут первые этапы реконструкции набережной реки Вологды. Жительница Череповца стала жертвой мошенников и потеряла около 1,5 миллиона рублей. 34-летняя женщина откликнулась в интернете на вакансию помощника-аналитика и установила инвестиционное приложение. После первого небольшого заработка кураторы убедили ее вложить крупные суммы. Череповчанка оформила кредит, продала украшения и заняла деньги у матери. Когда она попыталась вывести средства, мошенники потребовали новый взнос. По факту особо крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Вологодская область впервые вошла в десятку лучших регионов России по уровню достижения национальных проектов, заняв 7-е место по итогам прошлого года. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. За год регион значительно улучшил позиции, поднявшись из середины рейтинга и показав результат почти в 100% исполнения. По словам губернатора Георгия Филимонова, это исторический рекорд для Вологодщины и результат работы всей управленческой команды. Высокие показатели зафиксированы по большинству национальных проектов, включая развитие инфраструктуры, экономики, цифровой трансформации и социальной сферы. И в завершении выпуска: на Вологодщине начала работу горячая линия для сообщений о незаконной продаже алкоголя. Жители могут сообщать о фактах торговли спиртным с нарушениями, а также о работе заведений общепита, не соблюдающих установленные ограничения. Обращения принимаются по телефону, через платформу обратной связи, а также через приложение и чат-бот «Вологодский городовой». В региональном министерстве экономического развития отмечают, что мера позволит оперативно выявлять и пресекать нарушения. Телефон в Вологде 23 01 98.

0: Погода на маяке.
1: Вологде и Череповце преимущественно без осадков. Сегодня ночью в Череповце 10 градусов тепла, в Вологде плюс 9. Завтра днем максимальная температура 20 градусов тепла. В Вологде кратковременный дождь плюс 19. Атмосферное давление ниже нормы и будет падать.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сегодня Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президент Владимир Путин доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Пуск успешный, задача выполнена, сказал Каракаев.
2: Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
1: Верховный главнокомандующий поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием и отметил тактические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
3: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире. Он превосходит любые зарубежные аналоги. Добавлю, Минобороны распространила кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в Униче Брянской области. Ранены 2 сотрудника российских железных дорог. Об этом передает РИА Новости. Подробности сейчас уточняются. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, отказался отвечать на вопрос журналистов, общается ли он с главой киевского режима Зеленским. Также он не стал комментировать возможность снесения залога в размере свыше 4 миллионов долларов, который будет просить для него сторона обвинения. Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Накануне специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение к главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Крупный пожар в Подмосковье. В Долгопрудном горит склад по сортировке мусора. По последним данным, площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров. В тушении задействованы не менее 37 человек и 12 единиц техники. Сейчас тушение продолжается. Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником. В интервью информационной службе «Вести» она выразила уверенность, что правильно воспитывала будущего президента.
4: Я горжусь своим учеником. Я считаю, что я его воспитывала правильно, что он патриот своей страны. Он очень любит Россию, он ценит и уважает жителей нашей, тружеников нашей страны. Он всегда с народом близок. Есть такое русское слово, как «не выпендривается ни перед кем и не выставляет себя на показ». Он всегда говорит, общается с людьми, с корреспондентами, с представителями других стран, как обычный русский человек, который возглавляет великое государство. Ибо я никогда не откажусь считать. Россия была, есть и будет. И кто бы нам ни грозил пальчиками или кулачками, мы на это... Может быть, я не права, может быть, это грубо. Да плевать мы хотели на это. Но мы люди мирные. Мы никогда не посмеем развязать с кем-то войну. Мы всем желаем добра, мира, благополучия и дружбы.
1: Владимир Путин пригласил свою первую школьную учительницу на Парад Победы и погостить несколько дней в столице. Вере Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. В 1958 году Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени Герцена. С того времени работала учителем немецкого языка в средней школе Дзержинского района Ленинграда. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана. Он опустится на столичный регион сегодня вечером и сохранится до утра, сообщили в гидрометцентре. Местами видимость снизится до 100-500 метров. Ранее власти Москвы призвали автомобилистов к бдительности. Из-за грядущего ухудшения видимости на дорогах водителям следует быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, кратковременные дожди, температура днем до плюс 23. В Москве плюс 20-22, местами дождь и, возможно, гроза.

0: все сразу.
1: Все сразу, программа вечерняя, хотя вечера уж такие светлые, солнечные даже иногда попадаются. Московское время 19:10 и чуть ли не 12 мая, если я не ошибаюсь. Но если что, меня гости поправят или наш звукорежиссер Ольга. А как войти в рабочий ритм после майских праздников? Есть одна заметка на сайте газет.ру. В принципе, там ничего ужасного не написано. А Ксения Киян, может быть, с комментариями выступит врач-психиатр, психотерапевт и схемотерапевт, сотрудник центра Mindset. Здравствуйте, Ксения, приветствую вас.
2: Да, добрый вечер, Маргарита.
1: А такие правила вот, мотивации или каких-то психических вот этих подготовок, это для всех возрастов работает? Или детям вообще не объяснишь, что им в школу надо?
2: На самом деле, действительно, для каждого возраста своя особенность. Но самое главное, что во всем этом, что для всех возрастов характерно, это уменьшить степень внутреннего критика, который от нас требует быстренько войти в прежний ритм и быстро заполнить все нужные задачи. А это тяжеловато, потому что длинный отдых, он как бы нас расслабляет, и он позволяет немного по-другому сейчас функционировать, да, когда мы отдыхаем. Мы были на природе, да, кто ездил, кто еще куда-то, и мы скорость-то приуменьшили. А тут надо опять как будто возвращаться на прежнюю дистанцию. И важно здесь вот этот внутренний критик немножечко остановить. Немного с ним поговорить и объяснить, что на самом деле ничего страшного не произойдет, если мы это не будем делать с такой же скоростью, как обычно.
1: Ага. То есть, в принципе, у нас нет потери мотивации, есть, возможно, потеря рабочего контекста, как говорит ваш коллега в статье. Мол, просто старые задачи открыть и продолжить их делать без анализа нет смысла, потому что, мало ли, может, что-то поменялось.
2: Все правильно. Действительно, в зависимости от того, конечно, в какой мы области, можно навести некоторую ревизию. То есть начинать не сразу с погружения в задачу, а вначале вообще подумать, так, что мне нужно сделать, да, сегодня? А нужно делать то, что я запланировал изначально тогда. Посмотреть, может быть, там оно уже и не так актуально, там созвон с каким-то человеком, может быть, вот и так уже это решилось. Тогда постепенно количество задач уже и поуменьшается, и уже почувствуешь легкость какая-то в теле.
1: Да-да-да, ну, не просто мы советы даем, мы сами делаем так, да, я сегодня утром лист А4 как-то для себя взяла, нашла на одной стороне какая-то, не знаю, распечатка, а вот потом написала, вот на четверг у меня написано, утро поликлиника, показатели печени натощак. Это хороший план?
2: Это прекрасный план, что у вас есть минуты.
1: Дело. Да. Потому что, ну так, если спортивные, вот после эфира побегу плавать, там то все, а тут на всякий случай, а вдруг, да, ну просто возраст и гормоны все-таки. Ну, а детям-то как говорить, что? Вот что это такая, как Circle of Life, как это Элтон Джон пел, помните, в «Короле льве»?
2: Да.
1: Что, мол, нужно этот цикл жизненный, надо его пройти всем. И...
2: Тут, да, действительно, кроме цикла жизни, получается, что это как бы последняя финишная прямая, да, перед большими каникулами. И детям крайне тяжеловато уже после майских снова входить в рабочий ритм. И я бы рекомендовала, помимо того, чтобы, да, вот тут так же планы делать, попробовать где-то что-то уменьшить на первой неделе после выходных. То есть, если есть какие-то дополнительные нагрузки, попробовать, если есть возможность, да, где-то ее уменьшить, разгрузить. То есть им-то не надо так чек-лист делать, да, как нам взрослым. Но мы можем, по крайней мере, уменьшить собственные требования к себе, что чем я неплохой родитель, если ребенок пропустит какой-то кружок.
1: Да, эти, да, формулировки есть. Достаточно хорошая мать и отец какой-никакой.
2: Да,
1: плохонький, но свой. Хорошо, спасибо огромное, очень милые советы. И уверена, что кто-то, но все-таки к ним прислушается, правда. Ну, куда уж торопиться, все уже. Этот мир нам уже абсолютно понятен. Да, даже не только специалистам, как врач-психиатр, но и обыкновенным людям. Ксения Киян сегодня была в гостях у нас. И огромное спасибо всем всего на рабочей этой трудовой неделе.
0: Все сразу.
1: А те, кто вовремя выключил внутреннего критика, может обратить внимание на следующую новость, и можно чуть-чуть замедлиться, подумать о вечности и посмотреть на красоту природы, как это делают наши восточные коллеги. Они очень ценят природу, красоту или мимолетность тех или иных явлений. Сад как открытая книга. Стартовал спецпроект в музее-заповеднике Коломенское. Сегодня у нас в гостях Ольга Галеева, руководитель управления рекламой и связи с общественностью. Оля, здравствуйте, приветствую вас.
0: Приветствую, дорогие слушатели. Рада рассказать про наш спецпроект.
1: Давайте, сакура-то у нас цветет в Коломенском? Али те, кто... Я один раз любовалась, фотографии столько сделала, а это яблони.
0: Цветут сады яблоневые. Вот буквально на днях у нас начали зацветать розовые яблони. Мы очень этого ждали, признаюсь, потому что цветение у нас обычно начинается раньше, в конце апреля. В этом году из-за холодов и такой нестабильной погоды все началось позже. Но, в принципе, говорят, что продержится цветение из-за этого дольше. Поэтому мы ждем, что вот 10 дней нас яблони будут радовать своим цветом, розовым, белым. И вот цветущие сады, конечно, визитная карточка для москвичей. Очень рада, что именно в этом году у нас такое появилось новое прочтение, необычное.
1: А насколько необычное?
0: Необычное, потому что мы решили поэзию природную, потому что про исторические сады-то многие знают, да, соединить с поэзией слова. То есть что мы сделали? Мы придумали такую аудиопрогулку, которая называется «Поэзия садов». Подключили замечательных студентов из ГИТИСа, то есть проект мы записывали вместе с ними, и они озвучили произведения, прозу наших русских классиков. И теперь в наших садах можно послушать такой аудиогид, аудиопрогулку, пройтись вместе с ними, уединиться, и для этого достаточно иметь лишь свои наушники, телефон с камерой, чтобы перейти по QR-коду и послушать, погрузиться в литературную прогулку.
1: Ой, как мило. Ну и погода, наверное, уже не важна, да, если что, как-то, ну, просто взять и остановиться, да, остановить мгновение.
0: Да, погода уже не важна, хотя завтра обещают, что будет тепло, поэтому, мне кажется, самое время как раз к нам приехать. Но вообще мы как раз задумывали эту историю для того, чтобы замедлиться, как-то сбежать от городской суеты, шума, оказаться наедине с природой, насладиться красотой цветения яблонь, ну и, собственно, погрузиться в поэзию.
1: Так, ну что ж, только яблонями мы будем удивлять. Может быть, кто-то кому-то яблоня вон и... Это и я удивилась, тоже, что яблоня и вишня и разные цветы. Вот. И груши есть еще, да? Так, ну что ж, по-моему, это интересно. Ну, а если вдруг, не дай бог, дождь, то можно и забежать в сам, да, заповедник. И там какие-то у вас тоже идут выставки?
0: У нас то, конечно, если начнется дождь, то у нас есть, во-первых, прекрасный дворец Алексея Михайловича, вот, собственно, сад, в котором все проходит, да, вот сад, который около дворца Алексея Михайловича, он находится прямо рядом, то есть можно продолжить прогулку по дворцу. Если хочется посмотреть другие выставки, у нас есть еще выставочный зал «Атриум», где сейчас проходит выставка, посвященная архитектуре древнего города, а также у нас есть сытный двор и проходит замечательная выставка «Романовы», так что всех посетителей очень ждем.
1: Ага, и часы работы, может быть, это проспект, извините, очень приятное название, Андропова, 39, да, очень забавно. И что, усадьба Коломенская, правильно?
0: А вы работаете прямо... Да, все верно, музей-заповедник Коломенская.
1: До 8 вечера. Ну да, что ж, уверена, мы кого-нибудь заинтриговали, я не знаю, а вот скажите, вот последний такой вопрос, а вот я просто жила очень долго рядом с Пушкинским музеем, и вот как только мне идти 2 минуты до него было, я туда ни разу не ходила, как только я отъехала подальше, теперь мне всегда туда хочется. Вот местные ходят в Коломенское или только гости города?
0: Да? Нет, местных очень много, да, местные нас очень любят, наш музей-заповедник часто приходит, знает тут все дорожки, все растения, где что, поэтому очень иногда.
1: Да, у вас в интернете забавно, как услуги, пикники, качели, велодорожки. Ну, надеюсь, не эмоциональные качели, мы у них на них уже накатались. Спасибо вам огромное за справку и приглашаем всех в усадьбу музей-заповедник Коломенское.
3: Все сразу.
1: Ой-ой-ой, и еще обожаю такие праздники. У нас сегодня в гостях наш постоянный комментатор, эксперт, директор Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений Елена Феликсовна Теплова. Елена Феликсовна, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: 12 мая – день 9 целителей. Что это за день и что наши предки с берестяными паспортами делали в этот день и вечер, видимо, а? Очень это все вспоминать этот... как-то прикольно, как говорят дети.
4: Да, в этот день и вечер, ну, сначала немножко истории, потому что действительно православная церковь отмечает день 9 целителей, мучеников кизических, это город Кизик, это 3 век нашей эры, это территория Малой Азии, берег Дарданелл. Земля к тому времени, это место принадлежит Римской империи, но там живет очень много язычников. И вот в этот город Кизик, чтобы проповедовать христианство, приходят 9 христиан, причем они друг друга не знали. Они пришли по воле сердца, они были очень разные по специальности, и воины, и целители, и пахари, были пожилые и молодые, и они пострадали за свою веру, при императоре Константине были обретены их мощи, и этим людям, их святым мощам, стали молиться об исцелении от болезней. Вот отсюда появилось слово «целители», причем говорили, что они... лечат и эпидемии, лечат физические недуги. Есть свидетельства о том, что у их мощей по молитвам люди обретали возможность ходить, отступала эпилепсия. То есть, все вот такое вот, связанное со здоровьем, перешло и на традиции, были известны христиан, дохристианский период славян, потому что славяне тоже умели лечиться.
1: А это какие годы примерно?
4: Вот эти мученики, это 3 век нашей эры, это самый конец, нашей эры, 3 век нашей эры, самый конец, вот. И когда христианство приходит на Русь, то в народной культуре соединяется, с одной стороны, действительно майское врачевание травами, и день памяти этих святых. Кстати, эти святые на Руси стали известны очень, по нашему времени недавно, это середина 17 века, когда фрагменты мощей привозят на Русь. Что делали?
1: А вы знаете, я еще тоже вам скажу. Да, что вот вы пока вот прям наберите кислород, воздух, а я скажу, что, кстати, вот вы сказали, что не так это все давно они пришли, потому что я, когда была тоже в какой-то момент своей жизни, мы снимали квартиру на улице, на Девятинском переулке. Это в центре. Это рядом со Смоленском.
4: Верно, да.
1: И там как раз храм 9 мучеников кизических. И именно там, если кто-то нас заинтересуется, тоже очень красивый храм, не очень старый, но очень интересный. И удивительным образом, я уж не знаю, как мученики, но я, поскольку там жила, какую-то икону купила и пошла в федеральную службу приставов с ней. И меня сработало. Да. Так что я не могу, это, конечно, наш эдьютеймент, то есть мы и что-то полезное говорим, и я как-то это пытаюсь к жизни реально приблизить. Но вы знаете, удивительно, необычно все это. Так а что древние люди делали?
4: Собственно говоря, вы правы, потому что вы назвали ту самую церковь, которая есть в Москве, посвященная тем святым, которые сегодня Русская Православная Церковь вспоминает. А мы переходим к нашим древним предкам. В общем, что они в это время делали? На самом деле, май месяц – это время, когда действительно поднимаются травы. И все славяне и другие народы прекрасно знали, что молодая трава – это трава, которую уже можно начинать собирать для лечебных целей. Вообще, сенокос идет в июле, июльские травы – это травы, которые уже набрали силу, а майские травы – это первые, они только поднялись из земли, они еще самые ранние, нежные, и их надо было обязательно собирать, и эта традиция очень долго сохранялась, обязательно на рассвете. потому что только-только начинается день мучеников, и обязательно хорошо бы вместе с росой. Вот роса тоже считалась в этот день целебной, ей можно было умываться, ходить босиком, если получалось. Собирали самые разные травы. Ну, что с ними делали? Считали, что они обладают особой целительной силой, их, конечно, сушили, делали отвары, настой, мази. Ну, считается, что сегодня вот что хорошо собрать, вот то, что можно собрать.
1: Ну, где-то экологически, да, чисто. Вот про Коломенское мы говорили. Возможно, там это все собрать и вот.
4: И заварить, и это будет, конечно, потому что считалось, что...
1: И о душе подумать.
4: Да, травы считали, что помогают от 7 недугов, от 77 недугов, простите. А что такое 77 недугов? В народной это культуре старость. Это все, чем человек может заболеть вообще.
1: Ну, я думаю, у нас сегодня такая просветительская программа, что это прямо аж самой хорошо на душе. Спасибо вам огромное за комментарии. Правда, большой, сейчас какой, Девятинский, да, я вот вспомнила адрес. Большой Девятинский, переулок, дом 15. Ну, еще открытие 1698 год этого храма. Ну и справа американское посольство. Все как мы любим. Эклектика московская. Так что до встречи именно там и на эфире «Маяка». Я к вам вернусь, отдаю микрофоны другим студиям. Оставайтесь с нами.
3: Все сразу.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ранее об успешном испытании ракетного комплекса Владимира Путина, доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, первый ракетный полк «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство до конца этого года. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Путин выразил благодарность за работу по укреплению обороноспособности России. Россия фиксирует действия киевского режима по распространению наркотиков среди населения Донбасса. Об этом журналистам сообщили пресс-службе аппарата Совета безопасности России. Там отмечается, что ФСБ пресекла деятельность 25 участников курируемой с территории Украины организованной наркогруппировки, занимавшейся поставкой, фасовкой, распространением наркотиков на территории ДНР, а также пропагандой наркозависимости среди молодежи республики. Собес добавили, что Россия расширяет международное сотрудничество для борьбы с распространением наркотиков. Снижение наркопреступности в нашей стране способствовало ужесточению правоприменительной практики в отношении так называемых закладчиков. По данным Совета безопасности, в первом квартале этого года число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось сразу на 40%. Американская авиакомпания United Airlines, крупнейшая в мире, в августе возобновит полеты в Венесуэлу впервые за последние 9 лет. Продажа билетов уже открылась. По словам американского министра транспорта Шона Даффи, первый после перерыва рейс будет крайне важен в контексте направления в латиноамериканскую страну работников нефтяного сектора. United приостановил перелеты из США в Венесуэлу обратно в июне 2017-го, а до этого совершал их более 20 лет. Несколько недель назад, первый из 2019 года, прямой рейс между странами совершила также компания American Airlines. Более 70 человек и 22 единицы техники привлечены к тушению крупного пожара в подмосковном Долгопрудном. По уточненной информации, площадь возгорания составила 1600 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. Изначально площадь пожара в ангаре составляла 600 квадратных метров. По данным РИА Новости, огонь перешел на соседнее строение. Быстрому распространению пламени способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. По данным СМИ, там находится склад сортировки мусора. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода, кратковременные дожди, температура днем плюс 23 градуса. В Москве ожидается плюс 20-22, местами дожди, возможно, гроза.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Сегодня день матчей за выход в четвертьфинал на турнире серии Masters 1000 в Риме. Карен Хачанов победил Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сыграет с Каспером Арудом. Андрей Рублев в эти мгновения с Николасом Басилашвили. Первый сет грузинский теннисист выиграл 6-3, во второй партии счет равный 5-5. Московский футбольный ЦСКА ведет активные переговоры с основными кандидатами на пост главного тренера Сандро Шварцем и Марселом Личкой. При этом Шварц – приоритетный вариант. «Спортэкспресс» отмечает, что Шварц готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищения.

0: Контракта на 3 года зарплатой около 2,5 миллионов евро за сезон. Армейцев такой вариант не устраивает, переговоры продолжаются, не исключен и вариант с возвращением Шварца в «Динамо». Тем временем в этом московском клубе ожидается горячее межсезонье. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
1: Московская футбольная «Динамо» готовится к большим переменам на финише сезона. По информации «Спортэкспресса», руководство «Белоголубых» уже определило приоритетные цели на летнее трансферное окно. Клубу требуется качественное усиление на 2 позиции – левого защитника и вингера. Причем на фланге атаки «Динамо» ищет универсального игрока, способного эффективно действовать на обоих краях. Но главной интригой остается вопрос, кто же будет руководить командой в новом сезоне. Несмотря на заверения менеджеров клуба о том, что Ролану Гусеву дадут поработать в следующем году, в футбольном закулисье все громче звучит имя Сандра Шварца. Немецкий специалист, уже работавший с «Бело-голубыми», 2 года назад рассматривает вариант возвращения в Россию. Хотя основным претендентом на Шварца считается ЦСКА, «Бело-голубые» также не исключают камбэк тренера, который когда-то привел их к медали. Сейчас «Динамо» занимает 8-ю строчку в таблице российской премьер-лиги, набрав 42 очка, и в заключительном туре чемпионата «Динамо» в гостях сыграет с «Балтикой».
0: Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Энос и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Либо. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной, об этом сообщает «Спортэкспресс». Кроме этого, Муравьева рассматривала варианты и с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации Фроловой составит 4 года. Отстранение отсчитывается с 30 апреля. Результаты Фроловой с 14 сентября 2025 года аннулируются. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. И пока это все новости спорта.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу». Я Михална, через И Михална. Все-таки зимой я через мех решила себя называть. И, кстати, сегодня хороших, столько полезных новостей. Вот, например, сейчас будем с коллегией адвокатов беседовать. Мария Железнова, юрист, член Московской коллегии адвокатов, руководитель практики медиации сегодня с нами. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Тревожная статья была нами замечена редакторской группы. Почему переводы жене на ноготочки и коллеге на ДР могут заблокировать банки, да? Такое может быть?
2: Да, такое может Ой. Быть. Алло, алло.
1: Да-да-да-да-да. Я просто в таком шоке, я уже варианты предполагала, и вот мы недавно говорили о душе и о храмах. Я говорю, ну а если на ремонт храма переводить, тогда вообще не могут люди никак, что ли,
2: если на ремонт
1: прицепиться.
2: Храма, тогда у вас должен быть, понимаете,
1: счет.
2: Как? Тут важно, нет, дело даже не в счете, тут важно, да, вот это наше чувство юмора, мы должны понимать, что банки это шутить, да, и те боты, которые настроены на то, чтобы проверять наши платежи, у них чувство юмора отсутствует. Поэтому, если вы переводите в храм, вы указываете благотворительность, и платеж спокойно проходит. Вот,
1: поняла, все поняла.
2: Из базы, будет хорошо.
1: Да, ну а вот эти ноготочки, а это, то есть, так серьезно все? Просто я, ну, вот я иногда хвастаюсь или жалуюсь, то, что я юрфак МГУ закончила и не пошла в профессии работать. Думаю, вот что-то со мной было.
2: Это реальная история, только да, там было не жене, а просто на ноготочке. И он почему платеж попал? Платеж был выше обычного среднего, да, то есть там была увеличенная сумма, которая была больше 150 тысяч. Если вы больше 100 тысяч в день переводите, тогда вы сразу попадаете вот в блок, да, подозрительных операций по федеральному закону. Или если вы более 1 миллиона в месяц переводите, вы также автоматом вас отсеивают в подозрительные операции. То есть
1: поняла.
2: Тут нужно
1: то
2: понимать,
1: тут...
2: если в среднем по Москве ноготочки стоят там от 5 до 15, да, вы переводите 150, то тут вот уже вопрос.
1: Да. Все, тогда понятно, вот этот нюанс, а то просто все сразу, ну, как-то разволновались, ну, мало ли что. И вообще есть какие-то слова, наверное, это же все искусственный интеллект, мы с Александром Борисовичем Пушным вот в программе «Физики и лирики» по утрам обсуждаем, да, влияние искусственного интеллекта на нас, на нашу жизнь, и здесь их учат на словах, да, видимо. Казино, ну, ставки, обнал, наличка, что-то такое?
2: Ну, на самом деле, да, вот особенно казино, да, вот сейчас электронное казино никуда не делись, и люди выигрывают, и один случай из последних в моей практике, когда человека заблокировали, сделать мы ничего не можем, потому что номер, с которого переводили, у них стоит система какая-то автоматом, что это как бы не по доброй воле платеж. И у человека заблокировали все возможные карты, все возможные счета, вот, потому что вот человек выиграл в казино.
1: Ну и да, деньги... в принципе, да, и деньги?
2: И деньги получить не может, и счетами своими пользоваться не может.
1: Да, то есть первое, что мы усвоили, в принципе, наверное, в практике нет запрещенных слов, но там уже суммы, да, какие-то имеют значение.
2: Ну, по словам также считывают, да, мы еще раз говорим, что иногда ваше желание пошутить, бот не может понять и распознать, и вас автоматом отправляют в подозрительные, да, там, на поклонение шейху Сулейману, да, вы можете, бот может читать неправильно, не то.
1: А люди так шутят, особенно молодежь, я-то так по-стариковски уже, мне терять-то нечего. Вот, все со мной. Мне этот мир уже абсолютно понятен. Но, с другой стороны, правда, нужно контролировать чувство юмора, суммы перевода и, в принципе, быть законопослушным, наверное, да, налогоплательщиком. Что, юристы? Да, да. Ну что ж, может быть, что-то еще, что я забыла спросить, потому что для меня это тоже... Я этим особо не интересуюсь, но иногда, когда так вот, даже интересно, что происходит вообще.
2: Блокировка – это если подозрение на мошенничество, то есть если вам приходят какие-то платежи с номера, допустим, когда ранее никогда вы не получали, да, и это сразу какие-то крупные суммы, или это несколько операций с разницей в одну минуту, или вот случай был, когда человек копил деньги и переводил, то есть на каком-то одном своем счете. Потом он эти деньги с разных счетов собрал, перевел на один и решил таким образом оплатить автомобиль. То тут у банка тоже, да, не мошенником ли вы переводите. То есть тут автоматом операцию схлопывают. И для того, чтобы выяснить. Ну, там, опять-таки, не сразу блокировка. То есть сначала 2 часа на выяснение. После вам приходит уведомление о том, что необходимо предоставить документы, подтверждающие, что это действительно жена, и у нее действительно ноготочки, а не какая-то там, а не уборщица, и вы ей платите зарплату, да? То есть, вот. Ой, если вы за ней переводите каждый месяц по 20-30 тысяч, а вот в какой-то день решили 70, да, то тут банк тоже может. Таких переводов не было.
1: Ой. Ну ладно, в общем, короче, утро вечера мудренее. Я думаю, с этой информацией мы поспим, обработаем ее. И спасибо, что вы нас предупредили, и ваши коллеги, и сайт газета.ру. Спасибо огромное. У нас в гостях была юрист, член Московской коллегии адвокатов Мария Железнова. Спасибо, Мария.
0: Все сразу.
1: Да, и лунный календарь, но все о садоводстве. Мы сегодня созвонились со Светланой Самойловой, нашей большой подругой. Она нам рассказывает, когда, какие растения мы можем посадить, в хорошем смысле этого слова. Календарь посадок. Вот это звучит в современном мире очень как-то странно. Но как бы там ни было, Светлана, здравствуйте.
3: Добрый садовый майский привет.
1: Лунный календарь у нас, как там, что, Свет, вы правда следите за ним? Потому что я что-то отвлеклась.
3: Ох, я вам отвечу, что 50 на 50. То есть до мая при посеве семян на рассаду, когда все только начинается и хочется, конечно же, получить максимальный результат, и плюс к этому есть свободное время, то да, лунный календарь заглядываем. Но я бы сказала, что это дополнение действительно к освещению, к хорошей почве, к уходу, к своевременному поливу. То есть это не помешает, это плюс. Вот. Такой один из вот успехов выращивания рассады. Но когда начинается майская эстрада, тут уже, как правило, садоводы, особенно если они дачники выходного дня, о лунном календаре забывают. Потому что нужно успеть все и сразу в эти полтора выходных. И хорошо, если еще дождь не пойдет, тут уж не до лунного календаря. Однако, если садоводу удастся раздобыть какое-либо вожделенное растение, за которым мы охотимся по нескольку лет, бывает, и в аукционах участвуем, тогда мы уже, конечно, дождемся и растущей луны, и плодородного знака зодиака.
1: А что же за такое растение?
3: И посадим в нужный час.
1: Это что ж такое? Вот. Это какое может так?
3: Есть плодородные знаки зодиака и неплодородные. Есть еще мужские и женские дни для посадки рассады. То есть вот бывает, что все-все учитываем. То есть женские дни – это среда, пятница, суббота, и мужские, и все остальные.
1: Пятница.
3: То есть бывает, да, есть.
1: Хорошо,
3: такое.
1: Светлана, а вот я все-таки вам пыталась как-то уточнить, а какие такие растения, вот за которыми гоняются сейчас современные садоводы и прямо в аукционах участвуют? Что это может быть так совсем вот людям несведущим?
3: А вы знаете, это кто, кому что любимо. То есть в основном это, конечно, многолетние растения. А это могут быть и пионы, новинки сортов. Это могут быть хосты. Вышли хосты, как большой подорожник, с листьями в сеточку. То есть не белая кайма по краю листа, да, а прям вот такая белая сетка. Но, правда, она в зависимости от времени года может становиться то ярче, то бледнее. Кто за печёночницами, да, за примулами, ну, кому что любо.
1: Да, то есть, но это все равно редкости, да, и они ценятся,
3: да,
1: среди профессионалов. А вот как погода,
3: правило,
1: смотрите,
3: это
1: у нас
3: новинки сортов.
1: Да, у нас новинки еще погоды. По-моему, эти выходные обещают быть очень дождливыми и приятными. На пятницу плюс 20, четверг 22, воскресенье 23, и туда до следующей среды чуть ли не до плюс 27. То есть будет жаркая, да, пора у наших садоводов?
3: Не то слово. Вообще май в этом году, вот как я говорила, зима была идеальной для садоводства, так и май он идеален, потому что заморозков не было, и уже можно смело сказать, что не предвидится. Это значит, все наши плодовые процветут и одарят нас богатым урожаем, можно уже корзинами, банками запасаться. Ага. И да, мы с вами можем уже все высаживать абсолютно, не боясь.
1: Ну хорошо, включайте маяк, если будете на приусадебных, мы там вам музыку хорошую будем ставить с Пушным. Вот я песню подготовила, которая называется «Сад звуков», «Sound Garden», сразу после рекламы. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
0: Маяк.
4: Масло не беда, СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена масла в двигателе на любом авто. Материалы в наличии. Звоните 235-1111, код 495. Сайт stofilter.ru.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: С 10 по 31 мая в Москве в галерее Нико впервые пройдет фестиваль «Композиторы 21 века», посвященный академической музыке современников. Зрителей ждут 14 концертов, охватывающих разные стили и жанры, а также встречи с музыкантами. Среди участников – солисты Борис Березовский, Алексей Гориболь, Петр Гловацких, Максим Новиков и другие. Художественный руководитель фестиваля – пианистка Варвара Мягкова. 6+.
8: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.

0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Хочу все знать о северных преданиях.
1: Кале, такой дух существует у народов севера. Ну, это типичный демон с подземного мира, который питается человеческой кровью, лакомится этой человеческой кровью. У него огромный нос острый, потому что Кале — это демон-комар.
0: Сила северного слова. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Через 14 миллиардов лет после Большого взрыва...
2: Была планетарий в большом зале и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
0: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке». В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президент Владимир Путин доложил сегодня командующий РВСН Сергей Каракаев. Он подчеркнул, что пуск успешный, задача выполнена.
2: Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
0: Глава государства поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием и отметил тактические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
3: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца года. Добавлю, Министерство обороны распространило кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». На видео показаны пуск и действия российских военных, выполняющих приказ по запуску ракеты. Машинист и его помощник получили травму в результате атаки БПЛА на станцию Унеча Брянской области. Об этом сообщили РИА Новости Московской железной дороги. Пострадавших доставили в больницу, и жизни ничего не угрожает. Также ударом беспилотника поврежден тепловоз. В МЖД заверили, что движение поездов после атаки на станцию Унеча осуществляется в штатном режиме. Москва призывает Берн отказаться от беспочвенных, подпадающих под категорию теории заговоров, выпадов в адрес России. Об этом заявили посольство России в Швейцарии. Бернсты подчеркивают, что швейцарские официальные лица особо не скрывают причины напористой антироссийской риторики, стремясь оправдать таким образом увеличение военных расходов за счет швейцарских налогоплательщиков, обеспечив аппетиты военно-промышленного лобби. На прошлой неделе правительство Конфедерации опубликовало ежегодный отчет с оценкой угроз Швейцарии, в котором обвинило Россию в развертывании гибридного конфликта против стран Европы. В качестве доказательств Берн сослался на то, что Москва якобы организует диверсии и кибератаки в Конфедерации, ведет запрещенную разведдеятельность, а также распространяет пропаганду и дезинформацию. В документе также утверждается, что стратегические цели и намерения России в рамках СВО якобы выходят за пределы Украины. Американские вооруженные силы готовы к выполнению любого решения президента США по Ирану, в том числе эскалации конфликта. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет на слушании в подкомитете по оборонным ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. «У нас есть план эскалации, если это необходимо, у нас есть план отступления, если это будет необходимо, и у нас есть план по перемещению сил и средств», — сказал министр войны США. При этом он отказался предоставить более подробную информацию, сославшись на несекретный формат слушаний. Ранее канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций. Отмечается, что американский президент проявляет нетерпение в связи с иранской блокадой Армузского пролива. При этом некоторые официальные лица в Пентагоне выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев к переговорам, включая точечные удары. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии. Экономика России, несмотря на внешние вызовы, проявила себя весьма достойно. Говорить о восстановлении темпов роста пока преждевременно, но ситуация стабилизируется. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что Банк России предпринял необходимые меры по снижению инфляции. Также Решетников отметил, что рост реальных доходов населения в первом квартале этого года составил 2,6%. Владимир Путин, в свою очередь, анонсировал совещание по экономическим вопросам, которое проведет в ближайшее время. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, кратковременные дожди, днем до плюс 23 градусов. В Москве ожидается плюс 20-22, местами дожди, возможно, гроза.

0: если сможешь. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Добрый вечер.
0: Во-первых, хочу выразить благодарность всем нашим радиослушателям.
1: За то, что вы есть.
0: За то, что вы есть, да. Что я тут ходил с сыном на футбольный матч «Спартак Рубин», вот. И видел много болельщиков и понял, что это не слушатели радио «Маяк», конкретно наша передача. Я как-то понял, что у нас какая-то очень узкая прослойка населения слушает. И она не маленькая. Вот, рад, что наш с Ладом творчество вообще возможно. Вот. Так что спасибо вам большое, что остаетесь с нами в эти другие времена. Как бы, вот, такой зачин, а вообще, Влад такой веселый стал, а вообще у нас сегодня тема, которую предложила наша Саша, редактор, как вот Саше нравится, редактор или редакторка?
1: Я не знаю, я не Саша.
0: Я обсуждал с ней. В общем, да, мы сегодня хотим, и тема мне отозвалась, а тебе, Влад, отозвалась тема эта?
1: Я напрямь. Как Герасим.
0: Да, ты как Герасим?
1: Да.
0: И что, как герой продолжает?
1: На все согласен. Такая поговорка. Но это, конечно, неправда. Как только вслух произносишь, сразу понимаешь, что это неправда. У меня эта тема вопрос вызвала.
0: Так.
1: Вот честность.
0: Внутренний какой-то вопрос.
1: Честность к себе. Кого?
0: Ага.
1: Потому что, ну, обычно это мы про себя говорим. Надо быть честным с собой, честным с другими. К тебе люди потянутся, и вообще будет у тебя все хорошо, если ты будешь, не будешь врать сам себе.
0: Mm-hmm.
1: А я подумал, а если я тот сам, который себе врет? И если я тот сам, кому я вру, например?
0: Все правильно говоришь, но ты уже так далеко забрался.
1: Да, давай начнем сначала.
0: Давай
1: ты
0: мы начнем вообще.
1: Ты просто спросил, как я отнесся. Я сразу к собственной субъектности у меня вопросы появились.
0: Ну ты запиши эти конкретные вопросы личного характера. А я пока возьму паузу, расскажу тебе, мне одна мысль тут пришла на днях. Просто эфир из нее не сделаешь, а поделиться хочется.
1: Правильно.
0: А, может быть, она будет как-то связана с нашей темой, я не знаю. Мне просто вот сейчас прям вот вспомнилось. Ты знаешь человека по имени Герострат?
1: Да.
0: А, помнишь, да?
1: Ну, не лично.
0: Ну, не лично, да.
1: Лично ни одного Герострата не знаю.
0: Но ты помнишь, да, как этот человек вошел в историю?
1: Ну, он сжег, можно сказать, храм... с ноги, но вообще с факела.
0: Да, сжег храм Артемиды.
1: Я сейчас не очень понимаю, что значит сжечь древнегреческий храм. Никогда не понимал.
0: Вот
1: сделанный
0: я...
1: из камня.
0: Я об этом задумался, потому что если вот в Википедии ты вобьешь, как я это сделал, посмотришь на этот храм, как он выглядел. И я совершенно... Ну, то есть, как в школе рассказывают. Вот Герострат сжег храм и вошел в историю там, да? И я, когда думаю о том, чтобы поджечь этот храм, это же, вообще-то, надо быть очень талантливым человеком. Потому что это...
1: Циклопических размеров сооружения.
0: Огромение.
1: Из камня, да?
0: Из камня. То есть тебе нужно как-то это все организовать. Находится он еще, как я понимаю, ну, там жрецы, наверное, какие-то есть. Вряд ли он там один заброшенный стоит. То есть тебе нужно, как в GTA, целую продумать схему, как это сделать. То есть Герострат... Ну, то есть, знаешь, говорят, ломать не строить. Но, честно говоря, если мне скажут, Артем, можешь, пожалуйста, сломать Хрущевский дом? Я, честно говоря, опешу. То есть, как уничтожить Хрущевский дом, я лично не представляю. Ну, наверное, я подумаю, что мне нужно договариваться с какими-то рабочими.
1: Экскаватор тебе понадобится.
0: Экскаваторы какие-то там, да. Надо еще людей расселять и так далее. Но это окей. А тут сжечь в Древней Греции храм. Причем не просто заброшенную хрущевку, а храм, куда ходят люди молиться, где работают жрецы, и вообще одно из семи чудес света. Это я даже не представляю, понимаешь? То есть этот Герострат каким-то образом умудрился это сделать. То есть это вообще запредельного, надо быть запредельного таланта какого-то человека.
1: Интересно,
0: и вообще желание это иметь.
1: Интересно, что есть даже передача, посвященная твоему вопросу. Вот она выходила на телеканале, и есть статья этому посвящена.
0: Да ты что?
1: Ведущий программы решил провести эксперимент, чтобы проверить горючие свойства отделочного камня. Надев защитную экипировку, чтобы не получить ожоги, он берет газовую горелку и начинает при помощи пламени нагревать кусок мрамора до экстремальных температур.
0: И что?
1: Просто светится.
0: То
1: даже
0: есть
1: сложно смотреть на него.
0: То есть либо эта история фейк, и там было что-то другое, кто-то просто подставил какого-то грека, либо то, что он сделал, это тоже чудо света.
1: Угу.
0: То есть вот такая у меня была мысль, я хотел поделиться со всеми, но что в школе как-то Герострат сжег храм Артемида, когда 7 чудес света в 5 классе изучают, и все как данность представляют, что Герострат со спичками там поджигает.
1: Он же еще огромный, 115 метров длиной.
0: Это, 50, футбольное, это футбольное поле. Это футбольное поле в мраморе поджечь, да, абсолютно. В общем, это то, чем я хотел поделиться, теперь мы можем с тобой благополучно вернуться к нашей теме. Тему я еще раз озвучу. Можно ли быть до конца честным самим собой или честным к себе? Вы, дорогие радиослушатели, можете писать ваше мнение, делиться вопросами, которые у вас возникают по номеру 967-103-5533. 967-103-5533. Вот.
1: Интересно, вот это само выражение. Быть честным до конца. Как будто честным можно быть вот не до конца.
0: Да, да, да, да? Это абсолютно,
1: как
0: да.
1: Как вот беременность у нас, дискретное положение либо один, либо ноль, немножко беременным, беременной быть нельзя, да, так же и с честностью мы обычно
0: привыкли. Ну, либо свежий, либо нет, да.
1: Да, либо честно, либо нечестно. Да, да. А вот это быть честным до конца.
0: А ты знаешь, для многих людей совершенно естественно. Они говорят, я со своей семьей честен, а на работе я нечестен, потому что на работе все нечестные. Или, например, меня жена обманывает, да, и там деньги тратит, и не говорит мне, поэтому я прячу от нее, вообще-то я честный человек. То есть психологически это все всегда объясняется, это совершенно естественное мироощущение подавляющего большинства людей.
1: Тогда интересно, зачем нам вообще такие категории, если мы в быту вполне без них отходимся, то есть пока пальцем не укажешь, смотри, вот здесь нечестность, он скажет, ну, либо начнет защищать, либо скажет, да, действительно, нечестно, никогда об этом не думал. Но при этом зачем-то нам нужны вот эти вот статусы, символы, что мы какие-то, что мы честные, что мы там, не знаю, работящие, богатые или бедные.
0: Нет, людей интересует честность в каком случае?
1: В каком?
0: Когда они нечестно живут. Людей интересует вопрос свободы в каком случае?
1: Когда они не свободны?
0: Когда они не свободны. Людей интересует любовь в каком случае? Да, они нелюбимы.
1: Так, и что?
0: Ну, то есть...
1: И мы, получается, сегодня, не интересующиеся честностью, будем обсуждать честность?
0: Ты не интересуешься честностью.
1: Ну вот, пока мне не предложили эту тему, я как-то об этом не задумывался.
0: Ну, у меня есть.
1: Последнее мысли. Время. У тебя Хорошо. Есть мысли?
0: Да, конечно. Конечно, есть. Я че сюда хожу работать? Это как у меня тут... Я прочитал комментарий к одному из наших эфиров, где один радиослушатель написал, я вот вас слушаю, мне кажется, вы уже все сказали, у вас еще эфиры выходят, и вы еще там что-то говорите, и каждый раз я думаю, что уже больше сказать-то нечего, а у вас еще эфиры выходят. Поэтому, конечно, у меня есть мысли. Как кончится, надеюсь, у меня хватит мужества уйти с этой работы.
1: Можно отослать этого слушателя к нашему великому метаэфиру, например, когда мы 12 часов были в эфире подряд, и мысли все не заканчивались. Да. Нам гости помогали, правда?
0: Ну, и что? Это же наши гости, наша
1: правда,
0: передача
1: правда,
0: была.
1: Правда.
0: Так вот, по поводу честности. Первый тезис мы с тобой озвучили, то есть либо честен, либо нет. И, конечно, полумер здесь нет. Это как, это как бы такая философская тотальность. Если ты живешь в философской тотальности, то ты либо свободен, либо нет. Либо любишь, либо не любишь, либо честен, либо нечестен, либо мужественен, либо там, труслив и так далее.
1: При этом мы же очень часто оказываемся в ситуации, и многие древнегреческие трагедии об этом, в частности, царь Эдип, о том, что как мы можем быть честны, если мы не знаем правды.
0: Да, это большая тема, я чуть попозже хотел как раз о ней поговорить вообще.
1: Потому что вот это быть честным с собой я могу как будто только
0: это разговор...
1: в той зоне, в которой я себя знаю.
0: Да,
1: а
0: это
1: насколько я себя знаю.
0: Это разговор о знании, абсолютно, абсолютно. Вот. Я просто хочу закрепить вот этот первый тезис про тотальность этого разговора. То есть ты либо честен целиком и полностью, либо ты не можешь называться честным. Это просто. Как и добродетель, помнишь?
1: Ну, как коррупционер. Он либо взял взятку
0: да.
1: одну когда-нибудь, и тогда он коррупционер, да. либо не брал взяток.
0: Да, либо никогда не брал взяток.
1: Может сказать,
0: конечно.
1: Я честный.
0: Это как девственность, по большому счету.
1: Ну да, да, да.
0: Либо девственница, либо
1: просто
0: не девственница.
1: Просто разные состояния агрегатные
0: да.
1: человека.
0: Ну, так и есть, да. То есть в материальном мире мы это довольно четко видим. Да?
1: Колесо либо сдутое, либо надутое.
0: Да. Либо крутится, либо стоит на месте. То есть если оно чуть крутится, оно уже крутящееся колесо. Ну вот. То есть эмпирически так, а психологически все сложнее у людей, да, потому что люди говорят, мы в таком мире живем, где все сложно, и такое ощущение возникает, что мир отдельно, мы отдельно. То есть вот есть мир и в нем так, значит, мы как-то должны адаптироваться.
2: Это правда. Вот. Очень часто ощущение, что я в домике.
0: Да, то есть у людей в целом не возникает мысли о том, что они и есть этот мир. То есть они говорят, ну как же мир был до меня, мир будет после меня, и вообще есть куча людей, которые создают правила. И я, конечно, могу плыть против течения, но меня сожрут. Вот,
1: какое-то течение, какие-то акулы, зубы появляются. Да,
0: да, да, да. Да, да. Вот. Ну, это все до поры до времени, пока человек не убеждается в том, что он смертен.
1: Давай начнем сначала. Рождается ребенок.
0: Давай.
1: У родителей.
0: Мне нравится, давай.
1: У родителей рождается ребенок, и в какой-то момент они начинают подозревать, например, что он им врет. Или что он не до конца с ними честен. И он в какой-то момент понимает, что можно соврать. Потому что у него спрашивают, ты брал конфеты из буфета? И он раньше отвечал, да, брал. И получал за это. Как-то его наказывали или говорили, ну что ж ты перед обедом, как-то вот высказывали свое недовольство. И в какой-то момент ребенок понимает, что можно не говорить,
0: да,
1: что конфета была съедена.
0: Ну как он доходит до этой мысли?
1: Он вдруг понимает, я думаю, он пробует, и в какой-то момент его не ловят за руку. Ну, я имею в виду, что он сказал неправду, и на это не отреагировали.
0: Ну, вот у тебя сын еще до этого возраста не дорос, а у меня этот возраст уже
1: перерост,
0: да? Когда там ты по сыну видишь, и он начинает как-то там себя вести, что...
1: Лукавченко такой.
0: Что он, да, Лукавченко, да, что он все-таки брал конфеты, но он говорит, я не брал. И до слез доходит, и до рыданий, я не брал,
1: а я
0: не
1: помню
0: брал.
1: Это состояние, когда ты врешь, но ты так веришь себе, и ты такой несчастный.
0: Христоковщина, конечно.
1: Да, вот. Что вот слезы уже текут, да не брал я.
0: И мы говорим, ну хорошо, не брал. Но после этого слезы не прекращаются, потому
1: становится
0: что
1: еще хуже.
0: Становится еще хуже. То есть ребенок в этом аду горит, то есть и совершенно. И потом все, что остается, было мне делать, это сказать: слушай, Корней, неважно, брал ты или не брал, я все равно тебя люблю. Вот. Это вообще к тебе не имеет никакого отношения.
1: Представляешь, верховный судья бы так говорил.
0: Ну,
1: человека судят,
0: если бы, да,
1: судят, значит, за растрату. Он говорит, ну, я все равно тебя люблю. Неважно, брал ты или не брал.
0: Ну, по-христиански, да. То есть, да. Поэтому люди осуждают Иуду, вот что поразительно. Христос его поцеловал, но все решили, что это он издевается над Иудой, а Христос его простил, а мы не можем простить Иуду. Я тут как-то про Иуду размышлял, когда у меня был эфир по Андрееву. Ну, столько было комментариев недовольных, что я чуть ли не безбожник, не богохульник, если я не... если я готов,
1: если ты по-христиански,
0: Иуду.
1: По-христиански,
0: да? Если я по-христиански готов, да, понимаешь? Вот. Это еще, господи, Иуда 2000 лет назад, понимаешь? А тут как бы с Гитлером такая же ситуация. То есть люди не могут простить Гитлера, а еще они говорят, как я могу и какое я имею право прощать кого-то, если кто-то не простил тоже.
1: Это что вообще такое?
0: Ну, как это я вот скажу, что я прощаю Гитлера? Понимаешь? Это
1: ну,
0: просто...
1: Есть замечательный фильм «Догвиль» Ларса фон Триера. Мы
0: да,
1: его в том числе обсуждали во время киноэфира под фон Триеру. Можно к нему отослать. Вот как простить? А прощают только непростительное.
0: Это правда.
1: Да? А также и с верой и доверием получается, что вера появляется и доверие, и честность только тогда, когда оно нарушено.
0: Кстати, вот в этот момент, это замечательно, что ты сказал, вот в этот момент, когда как бы ребенок врет, вот я просто помню свои мысли, потому что я понимаю, что сейчас очень важно как-то, ну, мне казалось важным из этой ситуации выйти.
1: Что есть какая-то ситуация.
0: То есть доказать сыну, что он брал конфету, невозможно,
1: угу,
0: потому что он стоит на своем.
1: Слушай, ну...
0: Сказать, что не брал и ничего страшного, тоже не можешь, потому что он что-то от тебя хочет. Наказать ты не можешь, потому что он будет считать...
1: Что это несправедливость.
0: Что это несправедливость. И поэтому все, что остается, это снизить пафос этой ситуации. То есть сказать то, что я говорил, да? Потому что я сейчас объясню, что я имею в виду. Потому что в этот момент на кону стоит не момент воспитания, не момент какой-то воспитания честности, я имею в виду, да, в человеке, а вообще ваши отношения и доверие друг к другу. Потому что в любой ситуации, как я себя как родитель не поведу, будет нарушена некая степень доверия. Я понимаю, сейчас кто-то слушает, скажет, у меня все вообще проще, просто там выпороть или наказать и все. Но я такой, я не такой человек, да. То есть я чувствую, что тут что-то другое. И вот это выйти из этой ситуации, понять, что наша жизнь и наши отношения с сыном не эта ситуация. И что даже если он будет воровать, и если он будет плохой человек в таком общепринятом понимании, да, это не поменяет мое отношение к нему. То есть вот, вот этот момент доверия, он стоит над моралью, я бы так сказал. Понимаешь, о чем говорю, да?
1: Даже
0: то
1: не есть... доверие, а отношения.
0: Ну, а отношения есть доверие. То есть это то, что до веры идет. Пап, ты мне веришь или не веришь? Я не знаю, верю я тебе или не верю, но я тебе доверяю. А что такое доверять? Это значит отдавать этот вопрос моей веры тебе, тебе самому. Не жди от меня, верю я тебе или не верю, но я доверяю тому, что ты говоришь. И если ты меня обманываешь, то я доверяю этому. Если говоришь правду, доверяю этому. Понимаешь, чем?
2: Всему верю.
0: Всему верю, да, да. Это апостол Павел.
2: Да, ты очень хорошо и быстро развернул эту ситуацию с честностью и враньем. А мне еще один фильм вспомнился хороший, «Охота», который называется, где взрослого...
0: Где перефраз анекдота про ложечки.
2: Про ложечки. Где взрослого и симпатичного директора детского садика...
0: Которого играет Мадс Миккельсен.
2: Да, которого играет Мадс Миккельсен. Маленькая 4-летняя девочка обвиняет в том, что произошел какой-то харассмент.
0: Ну, типа педофилия, что-то
2: да,
0: такое.
2: Да, что-то вот. И вся деревня...
0: А он друг семьи.
2: А он друг семьи этой девочки, да.
0: Очень
2: и
0: хороший.
2: Все сначала не понимают, как педагог. Такое возможно, а потом, значит, верят девочке, она настаивает на своей версии, и за ним буквально начинается охота с ружьями. Люди,
0: собаку
2: его друзья...
0: Убивает,
2: начинают
0: стекло.
2: Бегать по лесу за ним с ружьями.
0: Нет, там не по лесу. Они его сначала как бы булят, а в какой-то момент становится понятно, что она признает, что она соврала. И там ключевая последняя сцена, причем есть две концовки этого фильма. Ты не смотрел, наверное, вторую? Значит, проходит полгода, и все понимают, что он не приставал к этой девочке, и что девочка нафантазировала, и они опять восстановили отношения с этим педагогом детского садика. Но, как в анекдоте,
2: осадочек остался.
0: И вот, когда они идут вместе все на охоту, и герой Мадса Миккельсена, его сын, который еще единственный ему верит. Даже женщина, с которой он разошелся еще до событий, ему не верит до конца. А сын только верит отцу. И вот, значит, сын ударит ружье, это его первая охота, они идут на охоту, и кто-то стреляет в главного героя. Да? И вот в концовке, которая не вошла в фильм, а в альтернативный, его убивают все-таки.
2: Это есть... буквально, ну, это древнегреческий сюжет. Да, потому что нет-нет, да и возникнет вопрос, а почему он оказался в такой ситуации?
0: Да, потому что не так важно, приставал он к девочке или нет, а важно, почему с тобой произошла эта ситуация.
2: Угу. Какой опыт ты и можешь ли ты извлечь?
0: Конечно. Потому что мы часто говорим, это несправедливо по отношению к нам, это нечестно, так не должно быть. Но оно происходит, происходит именно с тобой. Не с Василием Петровичем, не с Виктором Ивановичем, не с Дмитрием Викторовичем, а именно с тобой. То есть вот этот момент сказать, что почему-то
2: и это
0: со мной
2: вопрос,
0: происходит.
2: Как раз в который стоит обратить глаза внутрь, как говорил Мираб.
0: Глаза души, как говорил Платон.
2: Да, и задать себе вопрос как раз вот про внутреннюю честность. А до конца ли я честен сам с собой, что вот такое со мной может происходить? Что его слова не убеждают окружающих, близких, да, что такое происходит? Плюс... фон,
0: да.
2: На котором это происходит.
0: Ты знаешь, я вот...
2: То есть, совершенно... какие отношения у меня с людьми, что они мне не верят?
0: Я другой пример приведу, он менее такой возвышенный. Это пример с футболистами. Все судьи, в принципе, все футболисты знают, что есть некоторые футболисты, которые никогда не симулируют. Вообще никогда. Там,
2: если Кейн, упал, значит нападение.
0: Харри Кейн, Роберт Левандовский,
2: значит,
0: Леонель
2: нарушение.
0: Месси. Значит, точно нарушение. Там, кто еще? Ну,
2: зачетка играет на тебя,
0: да,
2: что называется.
0: И тут как бы получается, что если судья видит, что ударили по ноге Роберта Левандовского, но он не видел момента, он точно знает, что это было. Ему не нужно идти к вару, там не нужно быть в сомнениях.
2: Есть потому... и обратные ситуации, когда человеку не верят совсем, потому что он прыгун, да.
0: Волки-волки.
2: Волки-волки, вот этот мальчик, да, кричит, и в итоге волки приходят.
0: Я думаю, что
2: стадо.
0: И

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия направила необходимое уведомление США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС, отвечая на вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, первый ракетный полк «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство до конца этого года. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Путин выразил благодарность за работу по укреплению обороноспособности России. Владимир Путин констатировал наметившиеся положительные тенденции в экономике России. Об этом президент сказал во время разговора с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Министр рассказал, что экономика развивается циклично, за периодом роста всегда следует период ее структурной донастройки, который сейчас и наблюдается.
2: Конечно, мы понимаем и текущую ситуацию. У нас ВВП первые два месяца, как вы обращали внимание, действительно было снижение. Вот в марте рост восстановился. Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении в целом траектории, но мы видим, что ситуация стабилизируется. Вот. Ну, из таких еще интересных тенденций, у нас доля импорта ВВП существенно сократилась. Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии.
0: Решетников также рассказал президенту, что Минэкономразвитие разрабатывает программу вовлечения ветеранов специальной военной операции в малый бизнес. Госдума на этой неделе рассмотрит два законопроекта регулирования миграционной политики. Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, один законопроект расширяет почти вдвое перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные ими административные правонарушения. Еще один документ предусматривает отказ или аннулирование вида на жительство при наличии судимости, независимости от тяжести совершенного преступления. Согласно законопроекту, наличие судимости будет основанием и для отклонения заявлений о приеме в российское гражданство. Сотрудники Росгвардии перекрыли Можайское шоссе в Подмосковье, чтобы помочь утке с птенцами перейти дорогу. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. В Одинцове сотрудники вневедомственной охраны заметили утиное семейство, которое отчаянно пыталось пересечь оживленное шоссе в час пик. Экипаж Росгвардии перекрыл движение, а водители поддержали этот маневр. Семейство уток успешно добралось до противоположной стороны. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. В Москве завтра также будет теплеть. Если ночью еще плюс 10-12, то днем воздух прогреется до плюс 22. При этом ожидаются кратковременные дожди и, возможно, гроза.

Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000», который продолжается в Риме сегодня. Хачанов, который посеян на этом турнире под номером 13, победил обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сыграет с Каспером Рудом. Рублев на этом турнире посеян 12-м. Он победил сегодня Николаса Басилашвили 3-6, 7-6, 6-2 и в четвертьфинале сразится с первой ракеткой мира Яником Синнером. Теперь новости футбола. Руководство ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой порядка 2,5 миллионов евро за сезон. А также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Гдесамов войдет в штат.

0: штаб нового наставника команды. Ханс-Дитер Флик озвучил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий тренер продлит контракт с клубом. Стороны полностью согласовали пролонгацию сотрудничества. Новый договор будет рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. Бывший капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки «Севильи» и стал новым владельцем клуба, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Отмечу, что Рамос является воспитанником «Севильи», из которой перебрался в мадридский «Реал» в 2005 году. Генеральный директор группы компаний «Нацпроект Строй» Алексей Крапивин стал президентом Федерации кёрлинга России. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
1: В российском кёрлинге началась новая глава. Федерацию возглавил Алексей Крапивин, сменивший на этом посту Дмитрия Свищева, который руководил организацией последние 16 лет. Свищев оставил серьезное наследие. За годы его работы кёрлинг в России превратился из экзотики в статусный олимпийский вид спорта с развитой сетью региональных отделений. В своем первом обращении новый президент подчеркнул, что он не намерен начинать работу с нуля. Главная задача сейчас – сохранить достигнутое и адаптироваться к условиям международной изоляции. Крапивин назвал отсутствие привычного календаря соревнований профессиональным вызовом и заявил, что федерация сосредоточится на создании устойчивой внутренней системы. Цель проста – российский кёрлинг должен быть полностью готов к возвращению на мировую арену в любой момент. При этом стратегия развития до 30 года подразумевает не только спорт высших достижений, но и ставку на массовость – от школьных секций до детско-юношеских школ. Оптимизма добавляет и недавнее решение Международной федерации, которая в январе допустила наших юниоров к стартам с национальной символикой.
0: Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации Фроловой составит 4 года. Отстранение спортсменки отсчитывается с 30 апреля. Результаты Фроловой с 14 сентября 2025 года аннулируются. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Дорогие мои, вернемся. Сегодня, напомню, говорим о честности к себе. Нам пришли ваши комментарии. Спасибо вам большое. Пишите еще 967-103-5533. Влад, ты предлагаешь продолжить наш разговор или почитать комментарии?
4: Давай почитаем. Они могут дать новый виток. Или обозначить, что мы пропустили в предыдущие полчаса. Ага. Станислав пишет. Добрый вечер, Влад и Артем. Получается, Герострат был честен с собой до конца, сжигая храм внутренне для себя. А уж сгорел ли он до праха, на самом деле не имеет значения. Но это вы, Станислав, уже придумываете что-то. Мы не знаем.
3: Как связать канат с наушниками? В узел.
4: Александр из Донецка пишет. Я Александр. Как же быть честным до конца? Как только попытаешься, слезы на глазах и понимание, что ты дерьмо. В себя заглядывать страшно. Все кругом брехня, именно это слово. Иногда через боль просвечивает честность. А так нет честности до конца, вообще нет. Так как честность должна быть в обоих направлениях, внутри и снаружи.
3: Александр, я думаю, Влад тоже, как и я, были бы признательны, если бы вы немножко как бы на пальцах нам прояснили то, что вы говорите.
4: Как вы это переживаете.
3: Как вы это переживаете, да, то есть что именно вас
4: пугает, да, потому что вы говорите, в себя заглядывать страшно. В чем этот ужас? Потому что у нас в эфире не один раз звучали от гостей, например, и от нас самих такие слова, как ужаснуться себе, дойти до точки отчаяния, встретиться в ней. А вы вот как раз как будто пишете о недохождении до этой точки, об остановке какой-то, которая вот покрывается ложью.
3: Да, и Александр, если можете, опишите вот эти два направления внутри и снаружи. То есть
4: Потому что для вот меня передо мной это... ручка, она пишет довольно честно по отношению ко мне. Если она перестанет писать, я не скажу, что она нечестна по отношению ко мне, она просто не пишет. Или вот я кофе пил, он такой кофейный по вкусу был, тоже довольно честно. И вот где, как мне нужно посмотреть на этот мир, чтобы увидеть вашу точку зрения, что все вокруг брехня, вот это вот интересный
3: вопрос. Да, что брехня. Да, в общем, не очень понятно. Александр, напишите, пожалуйста, еще.
4: Александр продолжает. Цитирование апостола Павла было несколько неуместно. Там о любви, а не о честности. О любви, которая прощает все, вообще все. Эта 13 глава от Павла меня поражает постоянно. Как так можно было написать? Это ж удивительно и непостижимо. И не про честность совсем. Вы настаиваете, да, что это не про честность совсем. А у меня нет здесь противоречия между любовью и честностью.
3: У меня тоже, да. Потому что давайте мы от противного пойдем, если... быть нечестным – это как? Это значит знать правду некую, да, ну, факт, да, и почему-то обманывать. То есть появляется некий умысел в моем акте говорения. Давайте так упростим, да, вот словесная правда, неправда, да, очень просто. Ну, например, там у ребенка мама умерла в довольно маленьком возрасте, когда был ребенок, да, и вот мужчина нашел себе новую женщину. Ну и как часто делают, чтобы ребенка не травмировать, ему не стали говорить, что у него новая мама. Нормальный пример, Влад.
4: Угу.
3: Да? И потом, спустя годы, ребенок узнает об этом в каком-нибудь скандале семейном, когда эта женщина говорит, я тебе даже не мать, например, или что-то в этом роде. И возникает точка обиды такая у ребенка, да, там уже подростка, скажем. То есть,
4: обиды на то, что его обманули?
3: Что его обманывали, да. Да. То есть... получается, что, можно сказать, отец совершил так это ложь во благо, то, что называется, да, и не хотел навредить ребенку. Но почему он думал, что это принесет вред? Да, то есть, вот это, то есть он совершил некий акт, который, которому предшествовало умозаключение. А умозаключение следующее. Мне будет хуже или кому-то будет хуже, с кем я связан, потому что людям, далеким от нас, мы, в общем, не врем во благо. Или вообще с ними не говорим. То есть я как-то заинтересован.
4: Не, если хорошо воспитанный мальчик или девочка, то даже далеким будут врать. Знаешь, как Семен Семенович Горбунков из... «Бриллиантовой руки», но. Вот этот внутренний монолог, когда он с таксистом едет, он говорит, а зачем я ему соврал? Я же не был. Ну, то есть он вежливый со всеми.
3: Да. Ну, это отдельная вообще история, этот фильм. Вот. Да, ты прав, так или иначе. Короче говоря, я отвечаю на...
4: комментарии Александра.
3: Комментарии по поводу...
4: связи, любви и честности.
3: Да, связи, любви и честности. То есть честность предполагает некую мысль, стоящую за... моими словами или там ложь. Когда я честен, ну, то есть, вот я, например, Владу говорю, Влад, на тебе черная футболка. Ну, вот, и на Влад черная футболка. Ну, это честная фраза, да?
4: Мне кажется, это не имеет отношения к честности.
3: Не имеет отношения, да, это факт. Окей.
4: То есть, если факты меняются, мы к ним эмоционально
3: не прикреплены. Ну, слушай, я говорю, у меня все хорошо со здоровьем, да, родственнику, да, а на самом деле не все хорошо. Это тоже, как бы, можно сказать, что факт не факт. Я просто на простом примере говорю.
4: Хорошо.
3: У меня нету интереса врать Владу по поводу его одежды. Нет интереса.
4: Потому что я не король и не голый.
3: Ну, как минимум, да. Угу. А как максимум, мне просто неинтересно. Вот. То есть, как бы тут все тотально. Если какие-то слова, которые.
4: Я хочу обратить внимание на то, что ты сейчас говоришь, что честность подразумевает акт. Если нету акта, если мне легко это говорить, что на мне черная футболка,
3: то и говорить не о чем.
4: То, ну, либо мы обсуждаем виды тканей,
3: да.
4: Но здесь нету акта,
3: да.
4: Здесь нет,
3: да,
4: меня. А там, где есть честность или неправда, там есть я.
3: Там, значит, я выбрал не заднюю мысль, а прямоту действия, да, прямоту слов. Я почему связываю честность с любовью? Потому что любовь точно так же не предполагает заднюю мысль. То есть любовь, она вообще безумная. Без ума. Там, где есть ум, там уже появляются...
4: И в этом смысле ей не важно, честны со мной или нечестны.
3: Да.
4: Честен я с собой или с другими, или нечестен.
3: Вот прекрасный пример Чехова, на самом деле.
4: Какой?
3: Ну, он знал, что Ольга ему изменяет.
4: Книппер.
3: Книппер. Важно ли было ему, что она с ним честна или нечестна? Нет.
4: Это он, если он, в отличие от Льва Николаевича Толстого,
3: да,
4: такой ерундой не занимался.
3: Ну, им было о чем поговорить в этом смысле, да. То есть он понимал, что ему вообще выпал счастливый билет, что эта женщина вообще проводит с ним какое-то время, и обратила на него внимание, учитывая довольно сомнительную самооценку Чехова, да. Одно то счастье. Это знаешь, как обижаться на батюшку, что он в храме тебя отдельно не покрестил, вот. А что ты вообще в храме стоишь, и что батюшка, что ты на молитве участвуешь, вот уже этого достаточно. Да? Вот, чувство благодарности у него было к Ольге.
4: Или на день рождения тебя позвали, и ты не главный друг.
3: Да.
4: Приглашенный. И ты стоишь и думаешь, он мне, конечно, приятен, я рад, что меня позвали, но вот что-то он со своими друзьями, с которыми с детства, ближе общается,
3: да,
4: чем со мной.
3: Да.
4: И начинается вот это сравнение, да?
3: Да.
4: Задняя,
3: да,
4: мысль,
3: да,
4: подлог.
3: Да, то есть и в этом смысле честность и любовь это всегда акт безумный, и при этом... это всегда акт.
4: Ну, в том же вот 13 главе послания к Коринфянам замечательно же вот это все перечислено. Не ищет своего, не раздражается.
3: Любовь.
4: Да, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит. Ну,
3: вот это все покрывает.
4: Вообще все покрывает.
3: Вот это на самом деле для меня самое сильное место.
4: Ты попробуй покрой все это.
3: Все покрывает, да.
4: И всё. Это, и это.
3: И это, и это.
4: Да? А вот сколько раз надо простить, когда вот нас обманут, да? И тот отвечает, 70-77. Ну так, чисто, чтобы отстали от него, 70, что
3: да,
4: это дурацкий вопрос.
3: 70-70, да. 4900 раз.
4: Угу.
3: Короче говоря, да, да. Так что здесь такой разговор предстоит нам еще. Пишите 967-103-5533. Давай еще почитаем комментарии.
4: Давай. Татьяна пишет. А мне люди почему-то доверяют. И незнакомые тоже. И это не зависит от того, говорю я правду или нет. Если бы я захотела стать мошенницей или воровкой на доверии, то могла бы сделать неплохую карьеру. А так такой природный дар зря пропадает.
3: Ну, это ирония.
4: Задняя мысль присутствует, похоже. Если бы вы это не написали, я бы так пошутил про то, что такой талант пропадает. И как вам кажется, с чем это связано? С тем, что у вас просто вот такие милые черты лица, и вы умеете вибрировать голосом так, что люди вот хотят...
3: Слушай, ладно, мне тоже люди доверяют.
4: Вот как ты думаешь, с чем это связано? С тем, что
3: я
4: ты
3: думаю,
4: живешь
3: это связано с моей...
4: с собой.
3: Да,
4: в согласии.
3: Открытость.
4: Да. Есть же люди, которые живут с собой в согласии, но при этом пугают или...
3: Я говорю, в открытости живу.
4: В открытости.
3: Да. Я думаю, что те люди, которым не верят, они со мной не взаимодействуют.
4: Тоже верно.
3: Вот и все. И поэтому у меня есть иллюзия, что мне люди в целом почти все верят. Потому что те, кто не верит, они не могут со мной существовать.
4: А ты еще часто при этом сталкиваешься с тем, что тебе не верят, вот прям на словах, но как-то не обращаешь на это внимания.
3: Да?
4: Ну, мы перекидываемся какими-то фразами, и все думают, что ты шутишь. А ты, например, не шутишь, ты прямо говоришь.
3: А, ну это разные вещи, верят, не верят. Это невозможность воспринять, это не неверие. То есть, когда я что-то говорю, и люди думают, что это...
4: Ну, ты загнул. Ну, как ты загнул. На детской площадке общаешься возле школы с родителями? Или на дне рождения своего сына, одноклассников, с какими-то взрослыми? Там же часто вот эта ситуация происходит,
3: да,
4: когда ты можешь вот... правду матку рубить.
3: Так я тут на поминках у бабушки был, тоже были такие ситуации.
4: Да?
3: Да. Не, ну, просто люди не готовы воспринять то, что я говорю, но это не неверие, да, это как бы, ну, как бы слепое пятно, что такое вообще может быть, и на самом деле реакция людей в этот момент, это не то, что это неправда, а они просто делают вид, что я ничего не говорил.
4: Тоже интересный эффект.
3: Диалог просто дальше продолжается.
4: Если вернуться к нашей теме, да, честность с собой, и ты там что-то честное себе сказал, а потом сидишь в тишине сам с собой, как будто ничего и не было. То есть у тебя вдруг откровение спустилось с неба, я же люблю ее. И дальше живешь.
3: Да я люблю тебя.
4: Да, да. Александр из Магнитогорска пишет. Добрый вечер, дорогие ведущие. Имею такие мысли по теме. Ни один человек не бывает до конца честен с собой. В мелочах человек часто лукавит сам с собой. Вот надо заменять человека на «я». Или «мой друг Иван Лапшин». Ну, то есть, конкретики добавить.
3: А мы прям с тобой всегда говорим «я».
4: В том-то и дело.
3: Особенно ты.
4: Да, конечно,
3: выходит Владислав Тимкин, говорит, я, Владислав
4: конечно.
3: Тимкин, живу так,
4: все,
3: так и сяк.
4: Да, примеров каждый может найти много. Тогда, чтобы выделить честность до конца, надо найти грань, чтобы откинуть эти мелочи и вести отсчет в честности с каких-то значимых пределов. Все хотят посчитать. Например, человек, если говорит, что он верит сыну, а сам точно знает, что не верит, он создает двойственность. Из двойственности, и тут честность можно даже не обсуждать. Но с точки зрения морали в этой ситуации есть положительные стороны. То есть, ну, я ничего не понял. Но с точки зрения морали можно какой-то, значит, позитив найти. Зачем нам позитив? Вот еще хороший вопрос. То есть мы...
3: Сейчас мы... тебе знаешь, что скажешь?
4: Что?
3: Негатива и так много.
4: Это понятно. А я про что говорю? Мы часто вот это ложь во спасение, в том даже примере, который ты говорил. Вот это спасение. Откуда у нас есть идея о том, что можно что-то спасти?
3: Мы
4: это,
3: не верим
4: это
3: в смерть.
4: На следующую часть. 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь.
5: С 10 по 31 мая в Москве, в галерее НИКО, впервые пройдет фестиваль «Композиторы 21 века», посвященный академической музыке современников. Зрителей ждут 14 концертов, охватывающих разные стили и жанры, а также встречи с музыкантами. Среди участников – солисты Борис Березовский, Алексей Гориболь, Петр Гловацких, Максим Новиков и другие. Художественный руководитель фестиваля – пианистка Варвара Мягкова. 6+.
2: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
6: Воспитательный знак.
7: Мы видим детей в бурных проявлениях радости и печали, когда дети отличаются от нас и не замечаем внешне резко невыраженных настроений, тихой задумчивости, глубокой растроганности, горького недоумения, мучительного подозрения и унизительного сомнения, в которых они так на нас похожи. В настоящем ребенок бывает не только тогда, когда скачет на одной ножке, но и когда задумывается над сказкой жизни. Надо только исключить действительно ненатуральных детей, бессмысленно твердящих заученные или перенятые у взрослых фразы. Ребенок не может думать как большой, но может, по-своему, по-детски вникать в серьезные проблемы взрослых. Недостаток знаний и опыта заставляет его мыслить иначе.
6: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: если сможешь.
1: Мне понравился комментарий, который нам только что пришел. Обращается радиослушатель к Стилавину.
0: Ага.
1: Пишет: дорогой Сергей Валерьевич, спасите нас от бездарных. Там, кажется, слово гениев я не очень могу различить. Они сейчас вещают, не понимая о чем. А напишите нам, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, что не так.
0: Да.
1: Да, что вас...
0: Что нам стоит понять.
1: Что нам стоит понять.
0: Или о чем нам бы стоило вещать.
1: Нам не обязательно идти к Сергею Валерьевичу Стилавину, чтобы услышать от вас правду матку. Поделитесь, пожалуйста.
0: Да, Александр пишет из Донецка. Хотел написать еще, но стер, так как Влад процитировал апостола, что любовь все покрывает. Спасибо вам двоим за отличные эфиры. А на вопрос про через боль просвечивает честность, так это же просто. Пока мой брат, к примеру, был жив, так и надо вроде. А теперь понимаешь, что лгал, и ему и себе даже не думал об этом. Как же все меняет смерть?
1: Это то, о чем я и
0: это
1: говорил.
0: То, о чем ты хотел сказать, да? Что мы смерти не знаем.
1: Что мы отрицаем существование смерти. Ты знаешь, мой сын сейчас проходит интересный какой-то момент в жизни. Не знаю, мы с ним что-то говорили, не знаю, в каком контексте. И я сказал, что, в принципе, у людей столько оружия, что они могли бы и в землю взорвать. И как-то так наложилась эта фраза на его мироощущение, плюс бабушка умерла. И что-то в последнее время он плохо кушает, плохо спит, какой-то вялый и так далее. Я вчера спрашиваю, ну что такое, что ты, что ты переживаешь за что-то, это связано с... Он меня спрашивал, а как вот с негативными, вот, плохими мыслями справляться? Я говорю, это связано как-то вот с твоими мыслями? Он говорит, да. Я говорю, за что ты переживаешь? Он говорит, я боюсь, что взорвется земля. И я сижу, думаю, вот ты сказал, что ты ребенка. В принципе, когда-нибудь что-нибудь досказал бы я ребенку, да?
0: Да.
1: Ну, то есть, или не я, где-то еще он услышал бы. Знаешь, о чем я вчера говорю?
0: Mm-hmm.
1: Я говорю, слушай, ну как тебе кажется, Бог стал бы создавать мир и людей, чтобы они этот мир создали, уничтожили? Это как-то нелогично. Это как создавать роботов, которые только умеют у себя уничтожать. Ну, в общем, мы с ним посмеялись. И я не знаю. То есть, с одной стороны, ты же не можешь сказать, слушай, ну все, блажь, не думай об этом, и Бог с ним. Так не работает, да? Вот. И вот,
0: ну, в этом смысле тогда можно сказать, что «Матрица» братьев Вачовски — это мир без Бога описывает, что там просто есть этот архитектор, который сносит, потому что версия мира не понравилась.
1: Да.
0: А иудео-христианской традиции совсем другие отношения.
1: Ну, Яхве сносил.
0: Есть завет, да?
1: Яхве сносил, потом устал и что-то понял через Христа, как мне кажется. Вот. В целом, мне кажется, что вот этому Богу, назовем его так, да, в принципе, интересно.
0: А вот если этот пример продлить, углубить, задайте себе честный вопрос, раз уж мы сегодня говорим про честность к себе, да, а я хочу уничтожить землю, я хочу ее взорвать, да, потом, так, ладно, землю не хочу, а вот страну какую-нибудь, ну, наверное, всю страну тоже не хочу, а вот соседа. Да, понимаешь? И, скорее всего, окажется точка какая-нибудь, которую я бы хотел, чтобы ее не было. Уничтожить. Да? Ведь мы, когда говорим, этого не должно быть, мы хотим это, чтобы
1: да.
0: этого не было.
1: Да.
0: То есть буквально взорвать. И в этой точке можно честно с собой поговорить. Но как минимум признать вот эту нашу деструктивную часть.
1: У тебя были такие разговоры с собой по поводу уничтожения чего бы то ни было?
0: Постоянно веду.
1: Постоянно. Что ты отвечаешь себе? Почему
0: я замечаю себя и в этой точке ужасаюсь немножко.
1: Ужасаюсь.
0: Потом и себя пытаюсь как-то принять в этой точке. И свою ненависть принять.
1: А ты знаешь, я вообще не ужасаюсь. Но я, знаешь, что понимаю? Что это ни на что не повлияет.
0: 967-103-5533. Если у вас рождаются мысли, присылайте их нам. Вернемся в следующем часе.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сегодня об испытаниях президент Владимир Путин доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Пуск успешный, задача выполнена, сказал генерал.
1: Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
0: Владимир Путин поздравил командование ракетных войск с успешным испытанием и отметил тактические характеристики комплекса «Сармат».
2: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Министерство обороны распространило кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». На видео показаны пуск и действия российских военных, выполняющих приказ по запуску ракеты. Минэкономразвитие России прогнозирует восстановление инвестиций в России со следующего года и выход на цель по инфляции в 2027 году. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Министр рассказал, что несмотря на отрицательную динамику экономики, реальные доходы населения продолжили рост, реальные заработные платы растут, сказал Решетников.
3: Главные всегда показатели там, ВВП, инвестиции, обрабатывающая промышленность – это такие как бы, цифры звучные и значимые, но людям всегда важны реальные денежные доходы населения. И вы всегда в первую очередь с этого начинаете, так сказать, любой разговор про экономику, как это идет. И что бывает экономический рост, который не трансформируется в рост, но у нас не такой. У нас за последние 3 года реальные денежные доходы выросли на 26%. И в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. Вот. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут, и, Владимир Владимирович, у нас растут и по январю, и по февралю, и вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока трудодефицитный. Сохраняется работа у людей, есть возможность, есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции.
0: Во время разговора Владимир Путин анонсировал совещание по экономическим вопросам, но пройдет в ближайшие дни. Школьная учительница президента Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником. В интервью информационной службе «Вести» она выразила уверенность, что Путин заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. По словам Гуревич, с юности Владимир Путин проявлял любознательность и интерес к событиям в мире и стране. С 14 лет он мог разговаривать на любые серьезные взрослые темы. По словам учительницы, президент умеет разговаривать с людьми, понимать их чаяния, их потребности, учитывать их недостатки. Накануне Владимир Путин пригласил свою первую школьную учительницу на ужин в Кремле. 9 мая Вера Гуревич посетила Парад Победы на Красной площади. В Москве с завтрашнего дня начнут отключать горячее водоснабжение. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, это один из этапов подготовки столицы к следующему отопительному сезону. Главная задача испытаний гидравлических сетей – выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать или восстановить, чтобы предотвратить аварийные ситуации в зимний период. Как добавили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании, отключать потребителей от горячей воды будут на 10 дней. Это обоснованный срок для проведения работ без потери качества и обеспечения надежности самой большой в стране теплоэнергетической системы. Ознакомиться с графиками отключения горячего водоснабжения москвичи могут в онлайн-сервисах на сайте МОСРУ, на сайте МАЭК, а также по телефону единого диспетчерского центра.
4: Погода.
0: Завтра в Петербурге облачно, местами дожди, температура воздуха днем до плюс 23 градусов. В Москве облачно, также возможен дождь и гроза, температура до плюс 22 градусов.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы вернулись. Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Сегодня мы говорим о честности к себе и до важных вещей. Мне кажется, мы еще не добрались. Влад их только озвучивал, а я все откладывал в долгий ящик. Вообще выражение «долгий ящик» — это гроб, получается?
0: Ну, либо ящик, который долго...
1: Долго что делать?
0: Не достают, не открывают.
1: А давай прочитаем комментарии, наверное, сперва все, да, ответим на них.
0: Я сначала историю хочу рассказать, которую прочел у... Аджанет Харма, очень милый британец, который один из патриархов буддийской церкви, он отвечает за вот епархию Австралии.
1: Сейчас?
0: Да, Австралии, Великобритании, Канады, по-моему, ну, в общем, за англосаксонскую часть буддийского мира, ему 70 лет. Вот, и книжка, которая называется «Чей это грузовик навоза?», по-моему, так. Там такая история приводится. Он, значит, в Австралии работает, в том числе, с тюрьмами. Я в прошлом эфире говорил про историю с забоем скота, а сейчас другую историю. Там, значит, к нему уходят на медитации, на какие-то буддийские практики заключенные. И вот он говорит, что очень часто люди ко мне подходят и говорят, я этого не совершал, меня обвинили несправедливо. Ну, то есть часто такой нарратив у заключенных, что, мол, несправедливо сидят. Но, говорит, один человек, я видел, как он практикует, как он взаимодействует, как он общается с другими, с общиной, со мной. И вот он, когда мне сказал, что я не совершал того, за что меня посадили, он говорит, я, ну, верю ему абсолютно. И думаю, как, наверное, несправедливо. Он говорит, первая мысль моя. У него книжка посвящена в том числе и контролю за мышлением. Как несправедливо, что человек должен сидеть в тюрьме. Но он говорит, уже через секунду этот мужик лукаво так улыбнулся. Он говорит, но за все то, за что меня не поймали, меня все-таки должны были посадить. Это позволяет ему быть в миру, в тюрьме, потому что...
1: Да,
0: потому что есть какая-то честность на бумаге, да, а есть честность, вот, ну, что называется, по сути дела, да.
1: Да. Ну, у нас так часто, я помню, еще давно про Ходорковского, наверное, на агента говорили, да, что вот.
0: А может быть, даже и террористов.
1: Да. Если, значит, его посадили, то, значит, должны были других. Как будто бы есть люди безгрешные. И что, если посмотреть на любую подобную юридическую ситуацию как бы божьим глазом, да, и исходить из точки первородного греха, у нас, ну, как я пойму, какое прегрешение достойно тюремного заключения, а какое недостойно. И мне скажут, ну как можно смешивать небесный суд и суд земной, а как вы вообще разделяете Царство Небесное и эту землю?
0: Это вот хороший вопрос, да? И у нас вообще-то Новый Завет строится на несправедливом обвинении и убиении,
1: да?
0: Бога, да? Да. Бога человека. То есть... В чем вопрос, да, в чем проблема, как я отношусь к этому всему, отношусь не в смысле мнения моего, а вот я внутри, не знаю, Бога, да, жизни и смерти, или я вот снаружи и пытаюсь,
1: да,
0: значит,
1: да,
0: разрешить,
1: да,
0: юридическим
1: образом.
0: Потому
1: что образом. Если я нахожусь в тюрьме, и по статье я считаю, что это несправедливо по отношению ко мне, мне стоит оглянуться на всю свою жизнь и спросить, всю ли свою жизнь я жил ясно, честно, если хотите, праведно, или я ругался с женой, оскорблял других людей.
0: Тебе скажут, ты что, меня за это сажать в тюрьму, что ли?
1: А откуда ты знаешь, за что что причитается? Давай перевернем ситуацию, где человек получает не наказание, а награду. Тут-то у нас не вызывает никогда сомнений, что все, что мы получили, это все мы заслужили. Но если мы посмотрим на человека, у которого есть там золотые горы, и он задаст себе этот вопрос, а это вопрос, которым мучаются многие богатые люди, они не считают, что то, что они имеют, имеется ими по праву, и они сомневаются в этом. Это то же самое страдание несправедливости, несоответствия, да, реальности моей и реальности истинной, грубо говоря. То есть разницы тут особо нет. И то будет мучением. Так вот, как я могу сказать, что то, что я имею, это справедливо? Почему мы справедливость применяем только к вопросу неимения, да, то есть какого-то ущерба нам? Так что и тут тоже можно спросить себя, все ли, что я в своей жизни имею, имеется мною по моему росту, так скажем, да? И оба этих вопроса предполагают, что мне все-таки должно быть виднее, что мне приведено и что мне должно быть по праву, а что не должно быть. Но тогда возникает вопрос, а откуда я это знаю? Откуда я знаю, что то, что я имею, касается всего от дружбы и любви до финансового состояния и тюремного заключения, а что имеющееся у меня является моим по праву.
0: Так это что... снова возвращает нас к вопросу о субъектности, да, быть честным самим собой или к себе. Это кто кому что говорит.
1: Это главный вопрос.
0: И нужно ли это вообще?
1: Мы до него еще тоже не дошли.
0: Мне хорошая цитата Христа попалась. Но да будет...
1: Топ-10 хороших цитат Христа.
0: Да, да, да. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого.
1: Да.
0: То есть я вот так вот с реальностью взаимодействовать сильно упрощает. Чем вот это мы будем объяснять, почему, как это заслужено, кем заслужено, что это значит.
1: Это,
0: сразу начинается
1: это,
0: протестантская
1: да,
0: этика
1: мне,
0: и капитализм.
1: Это, мне вообще, честно говоря, тотальность Христа очень импонирует, так скажем. Это вот именно то, что мною воспринимается как мое абсолютно. То есть да-да, нет-нет. Нравится, не нравится. Очень просто. Хочешь, не хочешь. Пойдешь, не пойдешь.
0: Почему тогда референдум в России проводился под лозунгом «да-да, нет-да»? Не могли бы сформулировать вопрос по-другому, чтобы «да-да, нет-нет» было? Это же еще мощнее было бы.
1: Согласен, согласен.
0: Комментарий почитаем. Александр пишет. Добрый вечер. Из греков кто-то сказал, что мы знаем, что умы такое есть, но мы не знаем, кем мы можем стать. Думаю, тут есть ключ к тайне честности самих собой. Мы, собственно, честны, если мы маломальски адекватны. Мы знаем себя, но... какого же рожна мы совершаем тот или иной глупый поступок, это нам эмпирически не понять.
1: Кто это сказал? Потому что это тема для отдельного эфира. Потому что вопрос, кем мы можем стать, предполагает, что есть какой-то я другой, кем я сейчас не являюсь. А я не вижу такой перспективы. Я сейчас весь целиком и есть, если я есть. А если меня сейчас нет, то я могу думать о том, кем я был или кем я могу стать. Но когда я стану тем, кем я могу стать, это не значит, что я буду есть вот в этом будущем времени. Я, может, вообще никогда не стану ничем. Потому что этот разговор о есть и стать, который нам предлагает радиослушатель, он находится в данный момент в этом комментарии сугубо в психологическом пространстве. Стать это что значит? Вот у меня дети будут, стану отцом, вот у меня деньги будут, буду богатый, вот не будет денег, буду бедный, вот буду старый, значит буду старый и будет плохое здоровье. Это не имеет никакого отношения к тому, о чем, я думаю, говорили древние греки.
0: Хорошо, закрыли. Александр пишет. У нас сегодня одни Александры пишут. Все разные причем. Добрый вечер. Нечестность может быть просто проявлением бережливости по отношению к дорогому человеку. Вы говорили про ложь во благо, но, как правило, это практически всегда резинка от трусов, которая оттягивается только сильнее. Но, с другой стороны, да, бьет сильнее, но в моменте мы избегаем даже слабого удара, и, может, это не так плохо. Александр, 41 год, Москва. Тоже вот это появляется, бухгалтерия двойная, да? Потом... когда прилетит этой резинкой, мы скажем, ну, это потому, что вот тогда оттянул.
1: Хорошо, Александр, а представьте, Христос был бы бережлив друг к другу. К людям он был бы бережлив. Христос вообще не был бережлив. Он был совершенно беспрекословно уничтожающий прямолинейно, честно говоря. Вот. И не говорил людям одно, а потом выдавал это за другое. Он говорил, есть так и никак иначе. Либо ты в мыслях своих свободен от греха, либо ты грешен, и никак иначе. То есть абсолютно тотальное предложение существования как бы человеческого мышления. Мышления! Даже я не про поступки говорю, это все вообще вторично. Над словами и поступками мы хоть сколько-то властны, если мы как бы в вертикальном каком-то, в хорошем настроении находимся, да, и гадость не говорим, потому что это плохо. А вот не думать гадость, вот это самое как бы запредельное.
0: А это вообще весь разговор о мышлении на самом деле. Потому что из него все рождается.
1: Конечно, потому что тут парадокс в том, что с одной стороны честность это как бы поступок в этом смысле. То есть что такое быть честным? Быть честным там, где мне невыгодно. Или там, где опасно, или там, где могут быть последствия. Вот быть честным в эти моменты, да? Вот. Но если я не буду честен в эти моменты, то я вообще не буду.
0: Ну, мы с этого и начали сегодня передачу. Да, потому что хорошо быть честным там, где это безопасно. Там, где это ничего не стоит. Но это не является честностью, это является просто как бы адекватностью.
1: Да?
0: Да.
1: И порождается потом то, что мы называем лицемерием, когда на словах мы Лев Толстой, а на деле несовпадение полное.
0: Вот мы говорили про Чехова Скнипер, да, и в пару к ним возникли Лев Толстой с женой.
1: Берг у него фамилия.
0: Да. И он же насиловал ее честностью, как он ее понимал, эту самую честность. Вот дал ей дневники почитать сразу после свадьбы, где там во всех подробностях описаны скабрезности и прочие для него самого мерзости. Mm-hmm. Да? И он при этом говорит, я, значит, однозначно честен. Неумолимо честен. При этом, мне кажется, это не имеет отношения к честности.
1: При этом всю жизнь Толстой жил во лжи с самим собой.
0: Вот, я про это и говорю.
1: Да. Так и поэтому, когда человека так волнует, чтобы вокруг него люди воспринимали, значит, вот, чтобы и жена его была честна. И вот этот момент, вот мы до него сейчас и добрались с тобой, Влад, куда и хотелось прийти изначально мне, я думаю, тебе тоже, да? Кто говорит, что он честен с самим собой? Ты, значит, ты знаешь себя. И вот это-то самое для меня интересное. То есть мне 34, и я постоянно до сих пор натыкаюсь на моменты, где я был собой нечестен, потому что я себя не видел. То есть, окей, у меня получается не врать людям. Я никогда не обманываю людей, тебя никогда не обманывал, жену никогда не обманывал, никогда не вру. Но в моментах, где я нечестен самим собой, я просто не вижу себя нечестным. Именно поэтому я так всю жизнь стремился к честности и все время разрушаю любые свои убеждения. Потому что как только у тебя есть убеждения, и ты говоришь, я себя знаю, тут появляется слепая зона.
0: И это парадокс, потому что, с одной стороны, для того, чтобы быть честным с собой, мне нужно знать себя, с другой стороны, мне знать себя не нужно, потому что как только я говорю, что я себя знаю, появляется зона слепоты,
1: я думаю, это
0: где
1: должно...
0: честность невозможна.
1: Я думаю, что это метафора прилива. То есть, как только вода к берегу прибилась, и ты думаешь, ой, как хорошо моя почва увлажнена, и теперь на ней можно что-то выращивать, нужно тут же эту волну вернуть в море. Потому что в этот момент ты можешь просто уснуть. То есть вот честность – это постоянное бодрствование самим собой, да. То есть если я хоть раз, Влад, вот это я про себя говорю, если я хоть раз встречался с тем, что я заблуждался, что я не видел, понимаешь, да? Что я не видел какой-то правды о себе и думал, что это и есть моя честность, то потом я понимаю, как я могу сейчас что-то утверждать, если уже завтра...
0: Я разуверюсь
1: в этом.
0: Себя.
1: Разуверюсь
0: того,
1: в этом, да?
0: Да.
1: И я пойму, что все это было ради того, чтобы не быть самим собой, а быть кем-то уже выдуманным, готовым и известным мне самому.
0: Это то, что Гурджиев называет автоматичностью и сном.
1: Да. Механической жизнью Гурджиев это называет.
0: И снова мы возвращаемся к вопросу, зачем мне ярлыки, зачем мне статусы, если я сплю. Если я не сплю, они мне тем более не нужны, потому что я не только честен, но и целен. Да? Мне кажется, эти понятия связаны, цельности и честности. Потому что для того, чтобы быть нечестным, я должен какую-то часть себя...
1: Я должен иметь двух себя.
0: Отщепить.
1: Один, который знает, что такое правда, а другой, который производит ложь. Уже два человека, конечно.
0: И там вот эта толпа на вечеринке все время и живет.
1: И какая толпа на вечеринке?
0: Ну вот это, одного отщепил, второго отщепил. На работе я один,
1: это,
0: дома
1: понимаете,
0: я другой.
1: Понимаете, ведь мы сейчас говорим о чем? Мы говорим о главном лжеце в мире магии. Мы говорим о Волан-де-Морте. Понимаете, ведь Люцифер — это лжец. Почему он лжец? Потому что он во лжи самим собой. А какая главная ложь Люцифера? Он уверен, что он победит Бога. Он знает, что не победит, и обманывает себя, что победит. И он людям продает то же самое вот во всех этих легендах, да? Он говорит, что ты человек, и ты себя никогда не превозмогнешь.
0: И ты больше, чем мир.
1: Да, ты больше жизни и смерти,
0: угу.
1: И поэтому я дам тебе все, что ты хочешь. Деньги, бессмертие, успех, слава, то, что усыпит тебя. То есть лицемер проецирует свое заблуждение на собственных адептов, ну, которые с ним заключают сделки.
0: Люцифер.
1: Люцифер.
0: Ты просто лицемером его назвал. Автоматически.
1: Это русский язык. Понимаешь, о чем я тебе говорю, да? То есть Люцифер сам находится во лжи, поэтому производит ложь.
0: То есть любой руководитель секты неизбежно таких же адептов себе набирает. Потому что другие видят его природу.
1: Конечно.
0: А он, соответственно, всех, кто видит его природу, не видит. Или не хочет, или всячески... Ну, как и Волан-де-Морт вокруг себя собирает всех этих хвостов.
1: Которые малодушны, трусливы, не тотальные, никто из них не способен на акты мышления, поэтому не способен на милосердие, потому что милосердие — это усилие и так далее. В этом и заключается мудрость Дамблдора, который понимает на самом деле природу человеческую, а Волан-де-Морт ее хочет превозмочь. Он же что хочет? Он живет во лжи, а его ложь какая, Волан-де-Морта? Что можно победить смерть.
0: Угу.
1: И когда мы говорим, что смерти нет, когда мы не встречаемся с мыслью о конечности себя, это одна из главных лжей, да, в котором мы живем. И вот эта мысль, на самом деле, вот эта мысль, я про себя говорю, что ты, Артем, умрешь. Ты умрешь, и может быть завтра, и твои близкие тоже умрут. Именно это позволяет мне хоть как-то открывать себе себя. Потому что на противоположном берегу стоит убеждение в том, что можно все это превозмочь, что можно победить время, что ты останешься в вечности, что ты сделаешь полезное дело, будешь уважаемым человеком. И тут появляется то, о чем ты говоришь: ярлыки, лямки, палеты и так далее. То есть только эта мысль, что ты смертен, и может быть залогом того, что тебе имеет смысл жить полно. А жить полно — это не врать. Потому что, как мы выяснили, любая ложь — это разделенность.
0: Смертен в смысле, что тебе подведен итог. Потому
1: да.
0: что, например, у Гоголя в «Мертвых душах» все это не имело бы смысла, если бы в конце не приехал ревизор. Настоящий.
1: В «Ревизоре».
0: В «Ревизоре»,
1: так
0: да.
1: Так это везде у Гоголя. Вот этот страшный суд. В этом идея страшного суда. Страшный суд не что-то, что случится, когда будет второе пришествие. Второе пришествие для тебя будет, когда ты будешь на смертном одре. Вот твое второе пришествие.
0: И оно сейчас.
1: И оно сейчас, потому что ты сейчас на смертном одре. Мы стремимся к этой смерти. Вот это ключевая вещь. И дело в том, что люди, которые не видели смерти близких, которые не видели, что вот был человек, а вот его больше нет и никогда не будет, сложно поверить в то, что смерть есть, и это великий парадокс.
0: И еще парадокс, знаешь, в чем? Что Марсель Пруст, из него, собственно, вырастает, что даже если они умирают, я могу не заметить эту смерть. И
1: да.
0: жить дальше, как будто ничего не произошло.
1: Абсолютно набоковский сценарий, который уехал из революционной России, и до 60 лет он как-то даже этой темы особо и не касался. Ну да, эмиграция, ну да, вот нацисты, ну да, вот то сё, ну зло и добро. А потом в 60 с лишним его ударило по голове Набокова. И он вдруг понял, что, оказывается, была революция, и что-то произошло. Не просто технически, да, а это предопределило его самого.
0: Что в моей душе что-то произошло.
1: Да, что отец его как бы плохо закончил, так скажем. Что жена его еврейка, и им приходилось бежать от нацистов в свое время. Что брат его был замучен в концлагере за гомосексуальность и так далее.
0: 967-103-5533. Вернемся после новостей.
2: Пойми себя, если сможешь. Целью психотерапии, кроме исследования себя, является сверка моей ментальной карты мира с реальностью, которая у меня есть. Способность выйти из собственных суждений о самом себе, которые меня ограничивают, и посмотреть на то, где я реально нахожусь, что я хочу и что я могу делать. Владислав Тимкин, психолог, радиоведущий.
3: Так говорит Маяк.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармата», потом сказал ТАСС, отвечая на вопросы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса Владимир Путин доложил командующий РВСН Сергей Кракаев. По его словам, первый ракетный полк «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца этого года. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Путин выразил благодарность за работу по укреплению обороноспособности России. Владимир Путин констатировал наметившиеся положительные тенденции в экономике России. Об этом президент сказал во время разговора с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Министр рассказал, что экономика развивается циклично. За периодом роста всегда следует период ее структурной донастройки, который сейчас и наблюдается. Говоря об условиях ведения бизнеса в России, Решетников предостерег крупные компании от хулиганства в отношении малого и среднего бизнеса, когда вместо своевременной оплаты возникает искушение покрутить эти деньги.
1: Когда высокие процентные ставки, то у крупных компаний всегда возникает такое искушение, ну, попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам и со всеми берем все жалобы малого и среднего бизнеса, собираем вместе с ФАСом и с опорой России. И вызываем корпорации, и корпорации рассматриваем. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание. Там даже проблема-то не в головниках корпораций, как правило, у них там дочки, внучки. И вот на втором-третьем этаже, когда уже, так сказать, вот децентрализация большая, да, они уже начинают там хулиганить.
0: Решетников также рассказал президенту, что Минэкономразвитие разработает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес. Трамп заявил, что допускает возможность визита в Россию в этом году. Об этом президент США сказал, отвечая на вопросы журналистов. Глава Белого дома заверил, что готов сделать все необходимое для разрешения украинского конфликта. Трамп выразил уверенность, что конфликт очень близок к завершению. Внешняя сторона Садового кольца в Москве будет временно закрыта в предстоящую субботу, 16 мая. Это связано с проведением Московского мотофестиваля, сообщили в департаменте транспорта. Ограничения будут действовать с 12 часов 50 минут. Кроме того, в это время нельзя будет проехать по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской, Смоленской, по Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, Бородинскому мосту. Также закроют съезды с Бородинского моста в сторону набережной Тараса Шевченко. Ряд ограничений будет действовать с четверга, 14 мая. Движение временно закроют, в том числе на Университетской площади. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье за туманом. Он опустится на столичный регион сегодня вечером, сохранится до утра, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Местами видимость снизится до 100-500 метров. Ранее столичные власти уже призвали автомобилистов к бдительности из-за грядущего ухудшения видимости. Водителям следует быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Эти и другие новости читайте на сайте «Вести Погода». Завтра в Москве ожидается облачная погода. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Местами возможна гроза.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Два россиянина пробились в восьмерку сильнейших на турнире серии «Мастерс 1000» в Риме. Андрей Рублев, посеянный под номером 12, сегодня победил Николаса Басилашвили 3-6, 7-6, 6-2. И далее сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером. Карен Хачанов ранее сегодня прошел обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1, 7-6. Его следующий соперник Каспер Руд. Теперь новости футбола. Руководство ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой в 2-2,5 миллиона евро за год. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Гдесамов войдет в штаб нового главного тренера команды. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Российское фигурное катание на пороге громкого трансфера. Серебряный призер чемпионата страны Софья Муравьева официально попросила отчислить ее из национальной сборной, пишет РИА Новости. По данным источников, 19-летняя фигуристка

0: уже направила письмо в Федерацию, и это решение напрямую связано с ее желанием сменить спортивное гражданство. Приоритетным направлением для Софьи называют сборную Франции. Об этом пишет «Спортэкспресс». Выбор не случайен. В прошлом году россиянка активно сотрудничала с известным французским хореографом Бенуа Ришо. Более того, этой весной Муравьева проводила отпуск в Париже, что лишь подогрело слухи о ее будущем. На решение спортсменки мог повлиять и пример Софьи Самоделкиной, которая успешно перешла под флаг Казахстана ради участия в Олимпиаде. Однако на пути к Франции есть серьезные препятствия. Это позиция нашей федерации. Президент Антон Сихорулидзе ранее жестко заявлял, что Россия не намерена становиться донором для других стран, учитывая, что Муравьева только в этом сезоне прекратила работу с Алексеем Мишиным и пока не нашла нового тренера, ее статус остается неопределенным. По традиции, судьбу таких переходов исполком федерации решает в конце мая.
1: Тем временем олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин заявил о том, что рассматривает возможность взять паузу в спортивной карьере. «Мне в каком-то смысле хочется взять перерыв в катании. Последние 4 года были очень трудными. Поэтому, думаю, мне нужна возможность взять передышку хотя бы на полсезона. Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду прощупывать почву, потому что не уверен», цитирует Малинина «Олимпикс». Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации Фроловой составит 4 года. Отстранение спортсменки отсчитывается с 30 апреля. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. И пока это все новости спорта.
2: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
3: Так, Влад, куда повернем за последние полчаса?
4: Давай еще комментарии почитаем.
3: Давай.
4: Их сегодня много.
3: Давай.
4: Валерия нам пишет. Думаю, что внутри каждый честен сам с собой. У кого-то это закопано глубже, и просто нет желания копать, или даже мысли об этом не возникает. А у кого-то лежит на поверхности. Не каждый выносит эту честность в общество, на то это и сам с собой. А я сама знаю, где я не права, сама прорабатываю свои поступки и мысли, но не всегда считаю нужным выносить это наружу. Возможно, даже не видя в этом смысла, а иногда просто лень доносить что-то другим. А может, это боязнь, что настоящего тебя не поймут и в лучшем случае отвернутся.
3: Могу Валерии ответить?
4: Да, пожалуйста.
3: Дело в том, что, Валерия, вот эта фраза, что есть наружу какая-то.
4: Наружу?
3: Да, что есть люди какие-то другие, что они как-то не так поймут, это, мне кажется, очень большое заблуждение нашего ума. Потому что нет никаких других людей. И то, что вы думаете, что от вас кто-то отвернется, это же проекция ваша на себя саму. Не делясь с другими людьми, самим собой, да, тем, что у тебя болит или что требует внимания других людей, мы таким образом оставляем это в тени. Потому что редко можно встретить человека, который способен наедине с самим собой работать над собой. Поэтому люди идут к священнику на исповедь, к психотерапевту, к подружке поплакаться и так далее. Ну, на самом деле, насколько это вообще возможно, Влад, человеку наедине с самим собой прорабатывать свои, даже психологические, скажем, проблемы. Это очень сложно, правда?
4: Даже не проблемы, просто наедине с собой побыть.
3: Да,
4: это я сейчас читаю книжку даосского мастера, про которого нам рассказывал гипнолог, который у нас был в эфире. Замечательно, просто написано сказочно, эта книжка. Сказочно, в смысле, как сказка, как вот древние мифы какие-то. А он живой, вот можно к нему в Китай сейчас съездить.
3: Липпинь?
4: Да. И у него началось 13 лет обучение с того, что его просто сажали в чулан и говорят, сиди в темноте. И это вот несколько месяцев длилось. Что каждый день он приходит к этим учителям, даосам, и они говорят, сиди, просто сиди, ничего не делай. И это невыносимо. Но это является подготовкой для переплавки человека. Что я могу...
3: Инкубация.
4: Я могу со своими мыслями быть... Я могу свои мысли гасить, я могу от них отмахиваться. И вообще, что я эти мои мысли наконец-то понять и увидеть.
3: Знаешь, что это искушение? Можешь выйти в любой момент, дверь-то не закрывается.
4: Не, его запирали.
3: Запирали?
4: Они старики, у них мало времени. Им надо передать, да. Он все-таки 18-й транслятор подряд, непрерывающаяся традиция.
3: Ну да, можно посидеть в темноте. Это ты к чему вспомнил?
4: Ну, к тому, что ты говоришь, что посидеть с собой, быть честным с собой,
3: это сложно.
4: Проработать что-то с собой,
3: это
4: да, просто находиться с
3: это
4: собой
3: возможно,
4: сложно.
3: Но это сложно.
4: И
3: да?
4: Поэтому нам даны те, кого мы считаем другими
3: да.
4: людьми, для того, чтобы
3: да.
4: через них разыгрывать собственные внутренние драмы
3: и потом, да, выносить наружу. А куда наружу? Вот я на радио работаю, я еще наружу куда-то могу вынести, да? Ну, а что наружу? С близкими поговорить, с друзьями поговорить? А что с ними еще-то делать, честно говоря?
4: Кроме как выносить, да?
3: Вот что мне еще с Владом делать, если честно? Ну, конечно, мы можем с ним поржать, обсудить футбол. Ну, жен можем пообсуждать, но это уже наружу что-то вынести. Да? А вот поговорить о
4: да
3: том, что...
4: Да даже состояние здесь... просто. Как ты сегодня?
3: Как ты сегодня? Уже? А что еще-то делать с друзьями? Ну, вот понимаете? Ну, можно развязки нам, Кади, долго обсуждать, их довольно быстро строят и перестраивают. Но это же просто неинтересно лично мне. То есть я вообще не понимаю, зачем еще-то дружба тогда нужна. Понимаете? Что значит наружу? А куда еще? В наружу? В нору? Я не знаю. То есть мне кажется, то есть это дар вообще-то. Вам даны люди, которые готовы вас выслушать.
4: Татьяна пишет, быть честным к самому себе сложнее, чем быть честным с другими, потому что, как мне кажется, не с кем в этом случае разделить бремя собственного несовершенства. И все придется делать самому, и наказать, и пожалеть, и простить. Какая-то стирка, да? Большая стирка. Я говорю о тотальной честности к себе, при которой на поверхность всплывают такие вещи, о которых в прямом эфире не расскажешь, с психологом не поделишься, но и от священника, скорее всего, тоже утаишь. В общем, этой вселенной честности к себе... ты одинок.
3: Не знаю, Татьяна, по-моему,
4: а зачем
3: вот
4: тогда
3: опять
4: нужны
3: это разделенность.
4: Психологи и
3: я и другие. Какие другие? Я и другие. Какие другие? Честным с другими. Какие другие? Кто это? Это какие-то люди, которые вы воспринимаете? Это ваше восприятие, их нет. То есть тотальная честность — это любое произведение себя в жизнь. Любое озвучание себя с кем угодно. В эфире «Радио Маяк» или на кухне с мужем. Неважно где. То есть это и есть.
4: Или в нашей профессиональной деятельности. Мы часто думаем, что честность и ложь — это про слова, но это не только про слова. Это про весь мой образ жизни и действия. В этом смысле честный, может быть, футболист, музыкант, через то, как он играет. Он либо фальшивит, либо... струны натянуты хорошо, и он мастер в этом. И, опять же, это неделимая история. Как люди настраиваются для того, чтобы играть на музыкальном инструменте, также мы, варясь в бульоне собственных мыслей, каких-то страхов, потому что, мне кажется, Татьяна пишет про страх, да, что страшно быть честным
3: да.
4: перед другим.
3: Ну,
4: а что там страшно? Что меня отвергнут, да?
3: Это, ну, это
4: самый
3: получается,
4: большой страх.
3: Что я, мне...
4: я, получается, сам себя
3: сам
4: отвергаю
3: себя
4: в этой
3: отвергаю,
4: точке.
3: Конечно.
4: Почему я себя отвергаю в этой точке? Потому что я думаю, это я вот сейчас фантазирую, почему можно бояться заметить, что я какой-то вот не такой?
3: А что фантазировать? Ты прямо говори. Ты же в эфире не такой открытый и искренний, как я.
4: Смотри, я про другое. Что если меня отвергнут, то есть что-то, что неприемлемо. Почему?
3: Не,
4: потому
3: почему?
4: Что есть какой-то образ у меня человека, которого принимают. А если
3: или?
4: Этого образа нет, тогда у меня не может родиться страх от
3: хорошо,
4: того, что меня
3: отвергнут. Хорошо, а если он уже есть?
4: Скорее всего, он остался в прошлом.
3: Почему?
4: Либо он где находится в будущем, что меня накажут, что меня запретят, что как-то
3: ну, накажут,
4: не ту,
3: запретят,
4: вот это вот
3: все. Все сделают. Почему это страшно?
4: Ну, я
3: потому
4: думаю,
3: что...
4: Потому что, а как же я тогда буду...
3: Вот, потому что
4: как
3: ты
4: же я
3: уверен,
4: тогда буду?
3: Что ты бессмертный. Вот и все, опять сюда упирается. Ты, человек держится за доброе имя, потому что уверен, что он бессмертный, что он не умрет. Потому что как только ты поймешь, что ты умрешь, Влад, ты перестанешь это делать. Это парадоксально. Мы все знаем, что мы умрем, но мы уверены, что не умрем при этом. Вот как только смерть становится явственной, все тебе по барабану, как ты воспринимаешься окружающими. Это не важно, потому что ты знаешь, что либо ты живешь всем с собой, либо не живешь. Тут тоже нету полумера. И вот это, а как довести человека самому себе или там как-то до понимания, что он смертен? Вот это загадка. Как это возможно?
4: Думаешь, кого-то куда-то доводят?
3: Нет, ну если вот кто-то послушал наш эфир, и он понял, да, я держусь за доброе имя, да, боюсь, что я не буду правильно воспринят, боюсь, что буду наказан. Есть страхи, когда есть страхи, есть страхи, что кто-то умрет или со мной что-то случится, есть страхи. И он понимает, что да, действительно, это связано с тем, что я не верю в то, что я смертен. И получается, что возникает запрос, а как, значит, чтобы избавиться от страхов, мне нужно признать себя смертным, быть честным в этом смысле. И возникает вопрос, как? Мне признать себя смертным. Логическая цепочка. Как мне признать себя смертным? Вот это вопрос из вопросов.
4: Антон пишет. Здравствуйте, меня зовут Антон, и иногда вечерею под ваши эфиры. Часто рассуждаю на тему проектов бессмертия или что я оставлю в качестве части себя, удастся ли наследить. Вдруг однажды как отрезал. Смысл жизни в самой жизни. Да, но лучшую копию себя сохранить в поколении никто не запрещает. Что вы думаете об остатках себя в истории?
3: Антон, я думаю, вам надо пойти просто убраться в квартире, вымыть посуду, на личной клетке можешь прибраться, позвонить близким, встретиться с друзьями, а не вот этой хренью заниматься. Ну, честное слово. Какая разница, как вы останетесь в истории? К вам это такое вообще отношение имеет? Вы знаете, кто вы? Чем вы сейчас занимаетесь? Пишите комментарии про бессмертие на радио Маяк. Это все, что вас сейчас интересует? Или есть какие-то вещи экзистенциального порядка? Зачем вы живете, например? Вот сначала этот. Да зачем вам это бессмертие? Куда вы его положите? Кто его будет хранить?
4: Антон продолжает. Если рассматривать честность как не врать, возникнет необходимость глубины понимания сути вранья, прежде чем это начать не делать. Вопросительный знак. Я не понял этого
3: вопроса. Я понял суть вопроса. На самом деле, моя вот эта вот заостренность на честности с самим собой, это годы лжи в школе. Годы лжи. Потому что я не делал домашку с 4 класса, и нужно было все время изворачиваться как-то. Я об этом давно рассказывал в каком-то эфире. Чтоб тебя не поймали. И так было отвратительно от самого себя.
4: Переписывать сочинение на большой перемене, да?
3: Что-то списывать. Ты понимаешь, что ты идиотизм занимаешь? Потому что тебе домашка не нужна вообще, никогда не будет нужна. То есть никогда не нужна была.
4: Так, но при этом сказать, что я делать вашу домашку не буду...
3: А я не делал. И ставили двойку. Вопрос, ну, как бы в старшей школе уже откровенно. То есть все. А вот когда ты еще маленький, тебе не хватает смелости. В 4-м, 5-м, 6-м классе, когда еще учителя на тебя давят.
4: Ну, и смотри, парадокс такой вскрывается, что если начнет ребенок говорить правду, мне не нужна ваша домашка. Он же симптом системы, так же, как в семье. Ребенок симптом системы. А она, значит, если ему не нужна его учителям.
3: Конечно.
4: Она не нужна его родителям.
3: Конечно.
4: Она не нужна школе, системе образования. Да. Она никому не нужна.
3: Не, ну кому-то, может, нужна.
4: Кому-то, может, нужна.
3: Я не понимал, но почему в школе мне не могут одному... разрешить не делать домашку. У меня 5 в четверти в году, я все знаю. Почему мне не могут сделать? Вот я могу без этого, остальные не могут, пусть делают. Я же не заставляю других тоже отказаться. Я вот этого никогда не понимал. В чем проблема разрешить мне не делать домашку? Я спрашивал.
4: Мне кажется,
3: и знаешь, что отвечают?
4: Что?
3: А тогда все тоже захотят. Так им она нужна, они ничего не понимают. Они двойки, тройки получают. Я все понимаю, мне не надо. Вот я этого исключительного отношения к себе всегда и хотел. И теперь всегда получаю.
4: Распалился-то?
3: Да потому что вот этот идиотизм я с детства замечал. Я не понимал вот этих идиотских по отношению ко мне. Я понимаю, что людям нужно все это. Пожалуйста. Но я к этому какое имею отношение? Я какое имею отношение? Как... Я вот тут учусь, я же...
4: Как ты думаешь, почему это может вызывать агрессию? Потому что нам
3: в других людях?
4: Нам тут пишут, да. Нам тут пишут, Христа распяли за правду. Другой, этот Александр написал, Татьяна написала, Христос пожертвовал жизнью за людей, которым говорил правду. А правдорубы готовы простить лжеца?
3: Потому что это басня. Муравей и стрекоза. Потому что все тоже хотят позволить себе сказать учителю, я не хочу делать домашку. Но они не могут этого сделать. Людей больше всего бесит то, что они себе не могут позволить. Вот и все. Я тоже хотел бы плясать всю весну, но мне нужно бы и лето готовиться к осени. Теперь я вас всех накажу, гады. Так и шел бы и танцевал, а я тогда умер бы. Ну так ты не можешь себе позволить танцевать, а кто-то может. Почему людей бесит? Богатые. Почему? Потому что они себе что-то позволяют. Людей бесит, которые люди говорят публично что-то, что все и так думают, как это посмели. Людей бесит акты свободы. И это совершенно естественно.
4: То есть я... в себе убил какую-то часть, она проявляется в другом человеке, и мне хочется убить ее еще.
3: Не просто убил, я ее каждый день убиваю.
4: 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
1: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На «Маяке». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: если сможешь.
1: Вот, ты видел, нам написали комментарии по поводу Эдема и змея.
2: Да.
1: Я предлагаю сделать отдельный эфир и обсудить первую книгу вот, «Бытия», первая сцена.
2: Давай.
1: И там много у меня сейчас мыслей прям посыпалось, я не успею, я их, наверное,
2: хорошо,
1: забуду еще.
2: Но мы важные точки с тобой сейчас остановились про то, что я убиваю в себе жизнь.
1: Постоянно.
2: Каждый день.
1: Каждый
2: постоянно.
1: День.
2: Даже да. Не каждый день, а каждое постоянно. Мгновение да. Я убиваю в себе жизнь. И это мешает мне быть
1: если
2: честным.
1: Если я боюсь.
2: Если я боюсь. Да. Если я боюсь честным быть самому себе, да. Если я боюсь кого-то вовне и прочее, прочее, прочее. Нам вот пишут, Даниил, люди издавна боятся, когда чего-то не понимают. Это инстинкт. Потом уже идет злоба, как защитная реакция. Поэтому инакомыслие или поведение, отличное от норм, всегда изначально воспринимается в штыки.
1: Ну и посмотри, у людей реакция. Видит что-то непонятное, говорит, это бред. Угу. Ну ты остановись. Ну, если тебя что-то бесит, остановись. Все, остановись.
2: Или задай вопрос, что я сейчас вижу. Да? Видим мы какое-нибудь поведение, которое не соответствует. Ну, например, люди на улице танцуют. Мы такие, это что такое? Это что такое? В Москве люди танцуют в парке Горького. Непорядок, не положено. То есть есть какой-то порядок, есть какое-то положение, которое постоянно нарушается. И мне кажется, вот Даниил пишет, что люди, что это инстинкт у людей, боятся, когда чего-то не понимают. Мне кажется, животные не пытаются понимать и не боятся поэтому.
1: Да.
2: Потому что, не знаю, коту моему, ну, все равно, какие книжки у меня стоят на полке. Вообще все равно. А какой-нибудь человек может зайти и сказать, это что такое? Это, может, не надо такого?
1: Почему у вас оранжевые книги дома?
2: Например, да.
1: Хотите революцию?
2: Во-во-во-во.
1: Слушай, я хочу Валерию ответить на комментарий.
2: Давай.
1: Можешь прочитать, пожалуйста? Посмотрим.
2: Наверное, один из банальных примеров, если человек осознает, что он алкоголик, но он не хочет расстраивать этим знанием своих пожилых родителей, у которых уже плохое здоровье и самочувствие, которые на пороге смерти. Он честен сам собой, но при этом не выносит это наружу, чтобы не причинять боль родителям.
1: Ну вот Валерия описывает прекрасную вот ситуацию. То есть, если человек болен или стар, то с ним нельзя быть прямым. На самом деле, лучшее, что может человек сделать для других, это проявить любовь. А проявить любовь – это быть честным, таким, какой я есть. Понимаете? Вот проявить любовь – это сказать так, как есть. Я не хочу к твоему папе ехать на юбилей. Мне не нравится твой папа, мне с ним неинтересно. Мне не интересен юбилей твоего папы, дорогая жена. Грубо говоря, я не хочу этого делать и не буду. И это честно. И жена выбрала меня такого. А дальше выбор. Она будет со мной таким дальше жить или не будет со мной таким дальше жить. Потому что я, получается, выбираю предательство жизни, но зато у юбилея на папе, у папы жены я отмечусь.
2: Но почему-то на этом юбилее будет очень скучно, либо кто-то подерется.
1: И я там напьюсь. Почему сын-то алкоголик? Потому что он очень долго берег своих родителей, если пожилые родители не знают, что он алкоголик. То есть он уже давно врет. Какая тут честность с самим собой? Тотальная ложь.
2: Ходишь в школу. Вернее, выходишь из дома с рюкзаком, а до школы не доходишь. Сейчас это очень сложно сделать, потому что там всякие электронные браслеты и прочее сделали, пункты пропуска, родителям смс-ки приходят.
1: А в чем проблема? Есть браслет, нет, ты просто так же не ходишь в школу и не доходишь.
2: Не-не-не, просто сейчас, я про что говорю, сейчас присылают смс-ки еще родителям, да, если он в школу зашел. Раньше-то этого не было, можно было неделями не ходить в школу, родители узнают только на родительском собрании.
1: Да.
2: А вот представляешь эту ситуацию, ты говоришь про алкоголика, который бережет своих родителей пожилых, они, может, до сих пор думают, что он в школу ходит.
1: Да.
2: Он им не говорит просто, бережет их, что вот...
1: Это знаете, как рассказывать детям про Иисуса Христа, но не говорить, что его распяли. А зачем, чтобы дети расстраивались, что такого хорошего человека убили? Это как-то неправильно, понимаете? Вот он вроде бы
2: какую,
1: истину нес.
2: Какую мораль дети извлекут, да? Вот,
1: если вот хороших людей убивают, какая мораль-то, конечно? Ну воскрес, а что он воскрес? Что он? Мы же не воскреснем, скажут, так что лучше не говорить, что Христа распяли. Что он так вот и остался вот царем иудейским, и вот людей наставлял.
2: На небо вознесся.
1: И на
2: просто
1: небо
2: мы
1: возносил,
2: пропустили
1: просто,
2: вот эту предпоследнюю серию.
1: Да, просто он вознесся, его не убивали. Понимаете, то есть это полмира. Хотите жить в полмире, живите в полмире.
2: Цена вот такая, да?
1: Да, цена полмира, пол-литра, вот в этом смысле, да. Как тоже способ забвения себя, половины себя.
2: Валерий пишет, какие-то у вас детские проблемы, юбилей, школа, жизнь и смерть.
1: Не важно,
2: жизнь и смерть,
1: какие
2: вот
1: проблемы, я вам примеры такие привожу, потому что именно здесь, сейчас я себе и вру. Иду туда, куда не хочу, общаюсь с тем, с кем не хочу, делаю то, что не хочу и постоянно вру. А почему я делаю, что не хочу? Потому что по голове не погладят, потому что не оправдаю ожиданий, потому что родители расстрою, потому что жена, понимаете, мной гордится, а я, оказывается, не такой хороший.
2: В этом смысле детские проблемы гораздо серьезнее, чем взрослые проблемы.
1: Да они не отличаются,
2: вот,
1: по
2: я
1: сути
2: про это,
1: своей.
2: Я про это и говорю. Ну, потому что звучит расстроить взрослых пожилых родителей, которые при смерти, это очень, ну, тоже по-детски звучит. Расстроить родителей. Они какие-то отдельные люди от тех, у кого ты водку покупаешь каждый день. Вот, ладно.
1: Да, Валерий, все понятно. Есть на кону смерть человека, то отличие есть. Нет отличия, потому что мы смертные. А если смерть, то нет времени, Валерия. Неважно, сейчас, завтра, если смерть есть, времени нет. Вы либо сейчас честны, либо никогда. Потому что вы можете завтра умереть, через секунду умереть.
2: А можно перевернуть эту ситуацию и задать себе вопрос. А если я буду умирать, я бы хотел, чтобы со мной, дорогие мне люди, были честны или врали мне до конца?
1: Кто-то скажет «да». Я хочу, чтобы мне не говорили страшные правды. Пожалуйста. Потом перед апостолом Петром будете разъясняться, почему вы так жили. Ваша душа будет рыдать над вами после вашей смерти, что вы жили и предавали себя постоянно. Потому что беспокоились о всех подряд, кроме собственной души, Валерия. О себе не беспокоились. Потому что это акт нелюбви, в первую очередь, к себе. Вранье другим. Неважно, во благо или во что угодно. Душа-то все видит, все знает. Она прозрачна, и она над вами будет рыдать. Ой, ладно.
2: Как тебе этот эфир?
1: Да как обычно, Влад, честное слово. Как обычно.
2: Это что значит?
1: Да бессмысленно все.
2: Просто, в смысле, как мне достучаться до этих детей, как говорил Эрик
1: Картман? Да невозможно, конечно.
2: Как привести человека к собственной смерти?
1: Ну, я не знаю. Вот это единственная вещь, возможно, которую бы я хотел.
2: Мне нужен сборник поговорок, который я буду вот так вот произносить. Типа, можно привести лошадь на водопой, но нельзя заставить ее пить.
1: Нельзя заставить человека понять, что он смертен.
2: Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал. И у Артема это «Говорящий тростник», у меня «Будь сложнее». И до новых встреч. Спасибо вам за то, что были с нами.
1: Надо научить их списывать.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС, отвечая на вопросы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников и инженеров с этим большим событием и безусловным успехом. Президент выразил благодарность за работу по укреплению обороноспособности России. Владимир Путин заявил, что в России поэтапно реализуется программа развития ядерных сил, создаются системы, которые обеспечат гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Президент подчеркнул, что работы по совершенствованию сил стратегического сдерживания были возобновлены в начале нулевых годов, после того, как США вышли из договора по ПРО, и мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета.
2: Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
0: Владимир Путин еще раз напомнил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевые дежурства до конца этого года. Говорить о восстановлении темпов роста валового внутреннего продукта России пока преждевременно, но ситуация стабилизируется. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
3: У нас за последние три года реальные денежные доходы выросли на 26%. И в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут и в январю, и по февралю, и вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока труднодефицитный, сохраняется, работа у людей есть, возможность есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции. У нас сейчас инфляция 5,6%. Такая устойчивая тенденция.
4: Это на 4 мая, да?
3: Да, это на 4 мая. Да, это прям самые актуальные данные, которые сейчас есть.
0: Минэкономразвитие считает необходимым обеспечить честную конкуренцию на отечественном рынке электронной коммерции в вопросе подходов маркетплейсов к скидкам для российских и зарубежных продавцов. Решетников подчеркнул, что маркетплейсы не должны за счет скидок давать преференции импорту. Дональд Трамп заявил, что допускает возможность визита в Россию в этом году. Об этом президент США сказал, отвечая на вопросы журналистов. Глава Белого дома заверил, что готов сделать все необходимое для разрешения украинского конфликта. Трамп выразил уверенность, что конфликт очень близок к своему завершению. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недружественным шагом по отношению к России решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна пригласить Зеленского на саммит в Ереване. Володин заметил, что это было сделано в преддверии Дня Победы, праздника, который объединяет представителей всех национальностей. На саммите последовали выступления и заявления приехавших, включая примкнувшего к ним персонального гостя Пашиняна, главы киевского режима Зеленского. Спикер Госдумы подчеркнул, что пояснение со ссылкой на то, что Армения – суверенное государство и что хотим, то и делаем, неуместно. Никто не говорит о суверенности и вмешательстве. Речь идет о морали и порядочности. Они либо есть, либо нет. Сегодня для всех очевидным стал вопрос, как будут развиваться отношения после таких поступков Пашиняна. Ближе будут наши государства или дальше? Меньше будет напряжения в отношениях или больше? По мнению председателя Госдумы, скорее всего, второе. Невольно возникает параллель. Именно так все начиналось на Украине. Надо ли это обычным гражданам Армении, написал Володин в своем канале в Макс. Практически летняя погода в Москве ожидается к выходным. В соответствии с прогнозом ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Заводченко, в рабочие дни воздух в Москве уже начнет прогреваться до 23 градусов. Но пока у этого потепления есть и некоторый минус.
1: Пик потепления в Центральной России придется на выходные. Например, в Москве вплоть до конца рабочей недели днем воздух будет прогреваться до плюс 20-23, а в субботу, в воскресенье, когда облаков станет меньше, столбики термометров уже покажут плюс 23-25. Единственный минус, какой есть у такой погоды, это повышенная вероятность ливней и гроз.
0: Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Петербурге облачно, местами дожди, температура до плюс 23 градусов. В Москве предстоящей ночью ожидается сильный туман, температура составит плюс 10-12 градусов. Завтра днем до плюс 22, в некоторых районах возможны дожди и грозы.

0: Аудиосторис.
1: Страсть к мелким деталям важна в японской культуре. Страна подарила миру короткие поэтические формы, компактные гаджеты и мультфильмы о маленьких существах. Термин «каоваюси» составлен из слов «лицо» и «быть красивым». Позже он превратился в «каваи». Он описывает не только красоту, но и чувство защиты и сострадания. Также «кавай» означает застенчивость с покраснением лица. В 20 веке «кавай» часто использовали дети, а взрослые считали слово неуместным. Сейчас японцы воспринимают «кавай» по-разному. Обычно как что-то милое, но некоторые думают, что это слово подходит только детям и животным, а для взрослых его употребление – признак несерьезности.
0: Аудиосторис.
2: Я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел. Как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил. А я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд. Их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд. Их было восемь. Со мною нож. Решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады! Держитесь, гады! К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда. Ударил первым я тогда. Так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда. Ударил первым я тогда. Так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись. Но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись. Но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Стандартные шампуни в пластиковых флаконах содержат около 75% воды или гидролата, остальные 25% – поверхностно-активные вещества и добавки. Если убрать воду, получится твердый шампунь. Это средство похоже на мыло и выпускается в форме круга, овала или квадрата весом около 70 граммов. Благодаря концентрации расходуется экономно. Хватает примерно на 2 месяца при мытье головы каждые 2 дня. Твердый шампунь отличается от обычного мыла. Он имеет уровень кислотности, близкий к коже головы, а мыло более агрессивное и сушит кожу. Шампунь содержит мягкие поверхностно-активные вещества, увлажняющие и защитные компоненты, которые предотвращают сухость и запутывание волос. Происхождение твердых шампуней спорно. По одной версии, их изобрел британский химик в 19 веке. По другой, в 1987 году английская предпринимательница случайно создала продукт, который потом запатентовали. Твердый шампунь не всегда натуральный. Есть варианты из растительных экстрактов и эфирных масел, но также с искусственными ароматизаторами, пигментами, полимерами и силиконом. Но у такого шампуня есть явное преимущество. Его легко взять с собой в поездку, в отличие от массивных упаковок.
0: Audio Stories.
2: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

человеком, стань человеком. Все имена нам пришлось перебрать, чтобы одно

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах со сложным ударением. Мы разберем слова, в которых ошибаются часто, можно сказать, регулярно. Но я стою на страже и готова исправлять ошибки. Первый пример попал в наш выпуск прямиком из утреннего шоу. У микрофона был гость Михаил Жебрак.
2: Он ходатайствовал, чтобы поезда, не только пригородные, останавливались в Лопасне. Он всячески способствовал тому, то есть он ходатайство писал, просил о связи. Ну, он писатель и большой круг очень общения.
1: Ходатайствовал. Неверно. Правильный вариант – ходатайствовал. Ударение в этом слове падает на первую «а» в суффиксе «атой». Кстати, во всех словах, где есть такой суффикс, ударение точно так же падает на «атой». Таких слов в русском языке не так уж много, но они есть. Соглядатай, завсегдатай, глашатай, ходатайство, ходатайство. Ну а мы переходим к следующему глаголу вместе с экспертом программы Ассамблеи автомобилистов Олегом Осиповым.
3: Слушайте, ну ведь вот мы договорили о масле, но нельзя не упомянуть хотя бы, так сказать, одним штрихом, что угар может быть, о котором мы сегодня, собственно, говорим, именно из-за некачественного масла.
4: То, что завод «Москвич», которому в прошлом году, упомянул, кстати, исполнилось 80 лет, в общем, это серьезная дата.
1: Было сказано «упомянуть», «упомяну», но это неверно. Следует говорить «упомянуть», «упомяну». Ударение в этом глаголе ставится на последний слог. Далее мы слушаем и исправляем.
5: Запад проводит политику, когда вынуждают нас предпринять меры, абсолютно четко надеясь, что мы начнем договариваться.
1: Не предпринять, а предпринять. Здесь ударение опять же падает на последний слог. Хотя, например, в прошедшем времени ударение переползает как раз на второй слог. Предпринял. Предпринять, но предпринял. И мы остаемся в эфире программы Сергей Стилавин и его друзья и слушаем беседу ведущего с гостем Александром Романовым.
6: Ну, это просто был очень дефицитный товар. Все хотели полетать на этом самолете, и все хотели...
7: Ну, конечно, всем хотелось колбаски и икры.
6: И начинают взимать за полет Ту-144 специальный сбор, который называется «За скорость и комфорт».
1: Здесь с ударениями было все в порядке. Но меня смутило слово «взимать», потому что так говорить не рекомендуется. Правильно, «взимать». С гласной «и» в первом слоге мы и пишем, и произносим это слово «взимать». На этом выпуск завершаю, и мы прощаемся с вами, но ненадолго. До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия провела успешные испытания ракетного комплекса «Сармат», заявил командующий

0: частности, стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода» еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой усилил пропускной контроль на границе, чтобы не допустить завоза хантавируса Андес на территорию страны, сообщили в ведомстве. А там добавили, что для оценки и минимизации рисков используется система «Периметр». Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что российский климат неприемлем для переносчика хантавируса карликового рисового хомяка. Это животное, обитающее в Аргентине и Чили, считается природным резервуаром вируса Андес. И поскольку климатические условия Российской Федерации для него неприемлемы, это существенно снижает риск его появления на территории страны. Глава ФБР Кэш Патель после сообщений в СМИ о его проблемах с алкоголем заявил о согласии пройти тест на алкозависимость. Патель подал в суд 20 апреля после публикации издания «Атлантик» материала о якобы имеющихся у него проблемах с алкоголем и частом отсутствии на рабочем месте по этой причине. Чиновник назвал статью лживыми нападками и потребовал компенсацию в $250 миллиарда. Журнал вступил в защиту своего материала и заявил, что будет защищать его авторов в суде. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы, температура воздуха днем плюс 22 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен расширенный состав футбольной сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список национальной команды. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов против Арсенала. Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня и также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Кроме этого, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о том, что у него есть надежда на то, что национальную команду допустит до международных соревнований к 2028 году. Нападающий московского «Спартака» Левай Гарсия может вернуться в Грецию. Об этом информирует «Трансферфит». В услугах Гарсии заинтересованы «Олимпиакос» и «Панатинайкос». Отмечается, что «Спартак» готов рассмотреть предложение по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после того, как главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. Новости из мадридского «Реала». Жозе Мауриньо вновь станет главным тренером королевского клуба. Стороны достигли соглашения, и сделка полностью закрыта, сообщает известный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Мауриньо на пост главного тренера «Реала» произойдет на следующей неделе. Кроме этого, некоторые футболисты мадридского «Реала», обладающие авторитетом в раздевалке, хотят, чтобы клуб продал одного из лидеров команды Федерико Вальверде, который стал участником резонансной драки с Орльеном Чоамини на прошлой неделе. Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Энос и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Ливо. Новости тенниса. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. 13-й сейный россиянин в двух партиях обыграл обидчика Новака Джоковича Дина Призмича и за место в полуфинале сразится с Каспером Рудом. Андрей Рублев в трех сетах прошел Николаса Басилашвили. Его следующий соперник – лидер рейтинга ATP Яник Синнер. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на два знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов и вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров. Напомню, World Boxing была создана из-за конфликта Международного олимпийского комитета и Международной боксерской ассоциации в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры. А действующим председателем организации является Геннадий Головкин. И пока это все новости спорта.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди, разлука дольше,

словно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода. Уходят башенки вокзал.

0: простой паровоз. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Аудиосторис.
1: Музыкальный слух – это умение воспринимать, анализировать и воспроизводить музыку. У каждого человека есть музыкальный слух. Главное – его развивать, укрепляя связь между слухом и голосом. Есть два типа слуха – абсолютный и относительный. Обладатели абсолютного слуха с рождения запоминают точную высоту звука навсегда. Например, композитор Сергей Танеев воспринимал каждый тон как уникальное человеческое лицо. Относительный слух – это умение определять высоту звука относительно другого, и он развивается с помощью регулярных упражнений. Некоторые люди не могут различать ритм или мелодию из-за амузии – нарушения музыкального восприятия, которым страдают около 5% населения.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Хочу все знать и все рассчитать.
1: На перемене дети бегали 10 минут. 3 минуты они ели булочки, 4 минуты играли в мяч и 6 минут спорили, кто идет мыть доску. Вопрос, сколько минут длилась перемена?
0: Правильный ответ в подкасте «Математика». Познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитание души.
3: Пушкин вошел в русскую культуру не только как поэт, но и как гениальный мастер жизни. Человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Аудиосторис.
1: Филигрань – ювелирная техника создания изящных изделий из тонкой золотой или серебряной проволоки, плетеной в узоры и украшенной маленькими металлическими каплями-зернами. Для изготовления используют мягкие металлы – золото, серебро, медь, низильбер, мельхиор. Самые ранние изделия датируются X веком. Это серебряные браслеты и гривны, переплетенные из проволоки и украшенные зернью. Памятником искусства с филигранью считается шапка Мономаха с золотыми пластинками, инкрустированными орнаментом. Есть ажурная филигрань с элементами, которые сварены и прозрачны, и напаянная филигрань. Узоры накладываются на металлический фон. Плоские изделия создаются по бумажному рисунку с клеевой фиксацией и последующей пайкой. Объемные – на шаблонах и собираются из фрагментов. Филигрань украшают зернью, эмалью, чернением и камнями. В Бурятии используют красный коралл. Сегодня техника применяется в ювелирных украшениях и декоративных изделиях. Кольцах, серьгах, браслетах, иконах, сахарницах, шкатулках и статуэтках.
0: Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, пуск успешный, задача пуска выполнена.
2: Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
0: Глава государства поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием и отметил тактические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
3: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Министерство обороны распространило кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». На видео показаны пуск и действия российских военных, выполняющих приказ по запуску ракеты. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине становится ближе. Об этом глава Белого дома сказал перед вылетом в Китай журналистам. Кроме того, отвечая на вопрос, может ли он посетить Россию в этом году, Трамп отметил, что готов сделать все, что потребуется, чтобы добиться завершения украинского конфликта. Президент США во вторник вылетел из Вашингтона в Пекин, где он, как ожидается, проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником. В интервью информационной службе «Вести» она выразила уверенность, что правительство правильно воспитывало будущего президента страны.
4: Я горжусь своим учеником. Я считаю, что я его воспитывала правильно, что он патриот своей страны. Он очень любит Россию, он ценит и уважает жителей нашей, тружеников нашей страны. Он всегда с народом близок. Есть такое русское слово, как «не выпендривается ни перед кем и не выставляет себя на показ». Он всегда говорит, общается с людьми, с корреспондентами, с представителями других стран, как обычный русский человек, который возглавляет великое государство. Ибо я никогда не откажусь считать. Россия была, есть и будет. И кто бы нам ни грозил пальчиками или кулачками, мы на это, может быть, я не права, может быть, это грубо. Да плевать мы хотели на это. Но мы люди мирные. Мы никогда не посмеем развязать с кем-то войну. Мы всем желаем добра, мира, благополучия и дружбы.
0: Владимир Путин пригласил свою первую школьную учительницу на Парад Победы и погостить несколько дней в столице. Вере Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса Андес на территорию России, сообщили в ведомстве. Там также рассказали, что этот вариант хантавируса, который привел к случаям заболевания на нидерландском круизном лайнере, не встречается на территории Европы и Азии. Природным резервуаром вируса является карликовый рисовый хомяк. Климатические условия России для него неприемлемы, сообщили в Роспотребнадзоре. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра, 13 мая, в среду, в Петербурге кратковременные дожди до 23 градусов. В Москве также обещают осадки, возможно, гроза. В столице днем плюс 20, плюс 22.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старым куполом облака. В башне старинной неподвижные спят века. Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещут.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: и ночи.
1: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Мешки под глазами – это заметное скопление мягких тканей вокруг нижнего века. Они отражают процессы застоя жидкости и изменения структуры кожи. Главным фактором появления мешков считают ослабление соединительно-тканной оболочки под кожей, что приводит к смещению жировой прослойки и накоплению влаги в подкожном слое. Возрастное снижение коллагена и эластина ухудшает упругость кожи, усиливая отечность и складки. Наследственность влияет через особенности строения лица, кожи и кости черепа, вызывая появление мешков даже в молодом возрасте. Недостаток сна, стресс и нарушение водно-электролитного баланса способствуют задержке жидкости и отекам, делая область вокруг глаз особенно уязвимой. Подход к устранению отеков выбирают индивидуально, учитывая выраженность, возраст и здоровье.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Эбро – уникальная художественная техника, в которой рисунки создают красками на водной поверхности, а затем переносят на бумагу, ткань, дерево или керамику. Точное происхождение неизвестно, но часто его связывают с японской практикой 12 века суми-нагаши – плавающие чернила. Подобные техники применялись в Индии и Персии. Самая старая сохранившаяся работа в стиле эбру датируется 1554 годом из Турции, где этот метод считается национальным искусством. С 2014 года эбру включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Название связано с разными языками. В старотюркском «эбре» – волнообразный рисунок, в арабском «абра» – вода для умывания, в персидском «эбри» – облака. Сегодня эбру трактуют как искусство облаков, подчеркивая легкость и воздушность изображений. Эта техника популярна в Турции и является частью ее культуры.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ассамбляж – художественная техника, которая заключается в соединении разнородных предметов в объемной композиции. В отличие от коллажа, ассамбляж имеет трехмерность и превращается в скульптуру. Автор не создает новые элементы, а переосмысливает существующие объекты, придавая им новый смысл. Истоки ассамбляжа связаны с художественными традициями прошлого, например, символикой в натюрмортах Возрождения и народными ремеслами. Как самостоятельное направление, искусство ассамбляжа развилось в начале 20 века под влиянием авангарда, особенно художников-кубистов Пикассо и Брака, внедрявших в живопись реальные предметы. Картина Пикассо «Натюрморт с плетеным стулом» – яркий пример такого синтеза. Термин «ассамбляж» также используется в театре. Так называют монтаж из несвязанных сцен. В литературе ассамбляжем называют компиляцию текстов, а в виноделии – смешивание винных соков.
0: Аудио сторис.

мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь, не надо, дорогой. Он там, а ты у черта на рогах. Здесь, как на пляс, бегай,

Монмартр у костра, сегодня как вчера, но перестал.

0: укрыла горем глав. Подумай о делах, ну перестань, не надо про Париж. Так перестань, не надо про Париж.
1: Аудиосторис.
2: Барельеф. От французского слова «барельеф» – низкий рельеф. Представляет собой скульптуру, где изображение слегка выступает над плоскостью, не превышая половину толщины. Это создает объем и сохраняет связь с основой. Обычно барельеф воспринимается спереди, но благодаря перспективе и игре света создается иллюзия глубины. Барельеф возник в палеолите, когда люди вырезали сцены охоты на стенах пещер. В Древнем Египте барельеф достиг расцвета. Им украшали пирамиды, храмы и гробницы. В Ассирии и Вавилоне барельеф служил пропаганде власти и военных побед, демонстрируя драматизм и богатство орнаментов. В античной Греции мастера совершенствовали передачу анатомии и движений, создавая глубокие композиции, как на фризе Парфенона. Римляне применяли барельеф для общественных зданий и памятников, вводя реализм и исторические сюжеты. В эпоху Возрождения барельеф стал самостоятельным видом искусства благодаря Донателло и Лоренцо Гиберти, выходя за рамки архитектурного украшения.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Гратаж или гратография – это техника рисунка, при которой острым инструментом процарапывают покрытую краской или воском поверхность бумаги или картона. Название происходит от французского глагола «gratter», означающего «царапать». В результате появляются оригинальные изображения с углубленными штрихами. Метод возник в 20 веке и был популярен среди сюрреалистов, таких как Жоан Миро и Макс Эрнст. Он привлекал простотой и необычным видом, став любимым как у профессионалов, так и у любителей. Гратаж особенно интересен детям и новичкам, поскольку легко осваивается и позволяет творчески экспериментировать с царапающими инструментами вместо обычных кистей и карандашей. В отличие от гравюры, где создается негативный рисунок и требуется перенос на металл с последующей печатью, гратаж – это уникальный рисунок, созданный напрямую на поверхности без сложных процедур и дорогих материалов.
0: Audio Stories.

0: Маяк. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Два праздника важных – День семейного счастья и Международный день нежности. И мне кажется, это очень важные такие вещи, в которых надо как-то прийти к какому-то единому пониманию, потому что нам хочется, Владислав Александрович, вот чисто по-человечески, да, чтобы семьи у нас были крепкие, правильно? Крепкие.
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка»
2: и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
4: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email sonsobaka.radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
5: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: 3 века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: После Второй мировой войны Великобритания остро нуждалась в деньгах, и продажа угля стала главным способом пополнить казну. Лучшие сорта угля шли на экспорт, а жители вынуждены были использовать низкокачественную смесь угольной пыли с примесями и высоким содержанием серы. Этот уголь горел плохо и давал густой черный дым. В начале декабря 1952 года наступило холодное безветрие, и дым от тысяч домов и транспорта накопился над Лондоном. Появился сильный смог, который прозвали «гороховый суп» из-за цвета. Люди думали, что это обычный туман, но он содержал опасные токсичные вещества. Правительство ограничилось обещаниями, меры не приняли, и горожане продолжали жить, страдая от отравления. Животные гибли от токсинов, а взрослых и детей начали поражать болезни. За 5 дней погибло около 4000 человек. Фактически же жертв было около 12 тысяч, больше, чем от бомбежек в войну. Только спустя годы, в 1956-м, в Великобритании приняли закон о чистом воздухе. Тогда запретили грязный уголь и начали переход на газ, что позволило улучшить экологию городов.
0: Audio Stories.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.
1: Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
0: Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил для обеспечения преодоления систем противоракетной обороны, сообщил Владимир Путин на совещании с военными. По его словам, работы над силами сдерживания были возобновлены с начала 2000-х годов и продолжаются до сих пор. Глава государства отметил, что решение о возобновлении было принято из-за выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году.
2: Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. И это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
0: Владимир Путин еще раз напомнил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца этого года. Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава ведомства представил подробный доклад о макроэкономических показателях страны за последние годы, в том числе о динамике валового внутреннего продукта. Так, по его словам, в марте рост ВВП восстановился после двух месяцев снижения.
3: У нас ВВП первые два месяца, как вы обращали внимание, действительно было снижение. Вот в марте рост восстановился. Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении в целом траектории, но мы видим, что ситуация стабилизируется. Из таких еще интересных тенденций у нас доля импорта ВВП существенно сократилась. Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии. Задача сделать это тенденцией. Ну и, конечно, главные всегда показатели там, ВВП, инвестиции, обрабатывающая промышленность – это такие как бы цифры звучные, значимые, но людям всегда важны реальные денежные доходы населения. И вы всегда в первую очередь с этого начинаете, так сказать, любой разговор про экономику, как это идет. И что бывает экономический рост, который не трансформируется в рост, но у нас не такой. У нас за последние три года реальные денежные доходы выросли на 26%. И в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост 2,6% в реальном выражении. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут. И вот в январю, и по февралю, и вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат.
0: Решетников добавил, что Россия остается четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности и в ближайшее время будет удерживать эту позицию. Дональд Трамп фактически не исключил, что Вашингтон продлит действие исключения из санкционного режима в отношении поставок нефти из России. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на пресс-конференции перед вылетом с государственным визитом в Китай. Отвечая на вопрос журналистов о готовности продлить срок изъятий, американский лидер заявил, что его администрация будет делать все, что потребуется для смягчения энергетического кризиса, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана. В ходе беседы Трамп выразил уверенность, что цены на топливо перейдут к резкому снижению сразу после завершения боевых действий. По его оценкам, военная кампания продлится недолго. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана, сообщили в гидрометцентре. Местами видимость снизится до 100-500 метров. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня среда, 13 мая. В Санкт-Петербурге пройдут кратковременные дожди, плюс 21, плюс 23. В Москве синоптики также обещают осадки. Днем в столице от 20 до 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: Общественные осы создают крупные колонизированные сообщества. Они отличаются от других ос тем, что живут в сложных ульях с продуманным внутренним устройством. Внешняя оболочка этих сооружений защищает жилище от неблагоприятных погодных условий и поддерживает оптимальный микроклимат с помощью специальных воздушных полостей. Внутри гнезда размещается молодое поколение ос – личинки, которые развиваются в ячейках, похожих на пчелиные соты. Эти ячейки занимают практически все внутреннее пространство конструкции. Отличительная особенность осиного жилья заключается в материале изготовления. Оно создается не из воска, а из особого вещества, которое производят сами насекомые. Материал оболочки имеет структуру, схожую с пергаментом, шероховатый и довольно ломкий на ощупь. Основой сырья служат древесные волокна коры различных пород деревьев, которые растут поблизости. Рабочие особи насекомых собирают кору, предварительно обработав ее секретом желез, чтобы сделать материал мягким и пригодным для обработки. Кроме многочисленных сот с развивающимися личинками, в гнездах предусмотрены специальные камеры для размещения матки и хранения запасов пищи. Несмотря на сложность и масштабность построек, гнездо сооружается заново каждый сезон. Осенью старые строения пустеют, а переждать зиму способны лишь отдельные самки, которые прячутся в укрытиях вне родного гнезда. Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон собака радиомаяк.ру.

первый плеск весла. Все было, только речка у

0: 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17 лет.
1: Аудиосторис.
2: Исследователи изучили уникальную пещеру Сульфур на юге Европы. В этой пещере живет два вида пауков, суммарно более 110 тысяч особей. Изначально ученые предполагали, что между ними существует конкуренция и охота друг на друга. Однако выяснилось, что пауки спокойно соседствуют и совместно используют общую пищу – местных мошек. Эти пауки создали самую большую паутину в мире. Ее площадь около 106 квадратных метров. Эта огромная конструкция расположена возле входа в пещеру и состоит из множества воронкообразных гнезд, каждый из которых служит отдельным жилищем для пауков.
1: Аудиосторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, с которыми не очень хорошо обошлись и слегка их изменили. Я бы даже сказала, подпортили. Давайте разберемся с такими случаями. И первый пример представит Михаил Каптюк, гость программы «Хочу все знать».
2: Постучать?
3: А, то скоро
2: конечно.
3: Можно прям дотереть.
2: Да, это будет.
3: Кстати,
2: дырка.
3: Да, я тереть-терел, но вот не стучал. Да, так что, друзья, будьте аккуратными. Трите в уме, как бы.
1: Начал тереть и терел. Это, конечно, неверно. Терел — нет такого глагола. В прошедшем времени должно быть тер или терла. Ну а далее послушаем, что сказал Валентин Новиков, гость программы «Физики и лирики».
4: Тот же куркумин, это вещество, собственно, химическое, его исследуют сейчас на кучу разных
1: активностей.
4: Где его только не исследуют.
1: Вот и плохо, что исследуют. Надо сказать, исследуют. Именно так образуются формы настоящего времени. Исследовать — исследуют. Далее мы поговорим скорее об оговорке. Маргарита Митрофанова, ведущая программы «Физики и лирики», видимо, очень торопилась, и ее глаголы оказались в ненужном месте.
5: То есть климат начался меняться не вот прям, когда мы дезодоранты накупили себе.
1: Климат начался меняться. Ну, во-первых, в слове «начался» ударение падает на третий слог. «Начался». И, кстати, некоторые словари дают второй допустимый вариант «начался», но на первый слог не ставим ударение. Первый слог под запретом. Во-вторых, климат начался меняться, и здесь «ся» в первом глаголе неуместно. Климат начал меняться. Кривые глаголы исправили, выпрямили, так сказать. И сейчас нас ждет приятный пример. Ведущий программы «Трудности перехода» Никита Карпов сначала произнес один глагол неправильно, и у меня подскочило давление. Но скорую вызывать не пришлось, потому что ведущий потом исправился и пояснил, что это была просто шутка.
6: Он не успевает захотеть, вы уже за него все хотите. Хотите, конечно.

0: Audio Stories.
1: Подъем шторок иллюминаторов. Часть подготовки самолета к возможным чрезвычайным ситуациям. У экипажа есть всего 90 секунд, чтобы в экстренной ситуации полностью эвакуировать всех пассажиров. Во время взлета и посадки самых рискованных этапов полета шторки должны быть открытыми. Пассажиры становятся дополнительными наблюдателями, которые способны заметить опасность и быстро сообщить экипажу. При нештатной ситуации открытые шторки помогают экипажу быстро оценить обстановку снаружи и принять решение по эвакуации. Кроме того, пассажиры привыкают к естественному освещению. Днем это помогает адаптировать зрение к свету, а ночью облегчает визуальный контроль изнутри, снижая стресс от резких изменений света. Хотя правила могут различаться, большинство авиакомпаний требуют обязательно открывать шторки.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Жители штата Нью-Йорк столетиями слышали таинственные громкие звуки, похожие на орудийные залпы, разносящиеся над озером Сеника. Коренные народы считали их гневным голосом божества, а ранние поселенцы – барабанами душ погибших солдат. Это явление прозвали «сеникская винтовка», и его природа долго оставалась загадкой. В первой половине прошлого века ученые предположили, что звуки вызывают скопление метана под землей, которые выходят через озеро и создают хлопки. Для проверки использовали гидролокаторы и датчики газа, но однозначных доказательств не получили. Современные исследования дна озера выявили около 140 крупных кратеров. Анализ воды и грунта подтвердил наличие метана, который при выходе образует пузыри. Они лопаются на поверхности и вызывают характерный громкий грохот. Это и объясняет феномен сеникской винтовки.
0: Аудио история.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Жизнь прекрасна.
2: Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась мельчайшими деталями. Какое было выражение лица у профессора? Каким тоном он говорил про свою старость? Что чувствовал при этом сам Коля? И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла ему в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» – спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты говори первый, а я потом». «Да так, глупости». Вспомнилась вся эта история с сиренью. «А ты?» «Я тоже глупости. И тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».
0: Александр Куприн. Куст сирени.

0: Audio Stories.
1: Майами известен золотыми пляжами, тропической растительностью и магазинами на открытом воздухе. Но мало кто знает о единственном в США коралловом рифе. Сейчас город открывает новую достопримечательность – подводный парк скульптур «Риф Лайн». Проект сочетает искусство и экологию. Главная особенность – 22 бетонных автомобиля, которые опустят на дно океана. Коралловые рифы Северной Америки страдают от антропогенного и климатического влияния с 1970-х годов. Создатели «Риф Лайн» стремятся возродить местную флору и фауну. Уже установлены бетонные звезды – основа парка. Заповедник будет протяженностью около 11 километров. Скульптуры будут видны даже из самолетов. Специалисты высаживают тысячи молодых кораллов на бетон, чтобы создать дом для рыб и восстановить экологический баланс.
0: Audio Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, пуск прошел успешно, а поставленные задачи были полностью выполнены. Владимир Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. Говоря о «Сармате», президент подчеркнул, что работы над ним начались в 2011 году, а впервые о ракете публично объявили в 2018. По словам Владимира Путина, «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире.
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом.
0: Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях ракеты «Сармат», заявили в Кремле. В Москве тушит пожар на улице Вернисажная, сообщила пресс-служба столичного МЧС. Поблизости находятся стадионы и историческая царская усадьба Измайлова. Пожар возник в металлокаркасном строении на площади 200 квадратных метров. Площадь пожара позже увеличилась до 1000 квадратных метров. Отмечается, что в готовность приведены 2 вертолета Московского авиационного центра. К тушению привлечены более 100 человек и 30 единиц техники, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что площадь пожара на Вернисажной улице составляла 200 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала. Минэкономразвития России прогнозирует восстановление инвестиций в России со следующего года и выход на цель по инфляции в 2027 году, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Министр рассказал, что и несмотря на отрицательную динамику экономики, реальные доходы населения продолжили рост, реальные заработные платы растут, сказал министр.
3: Главные всегда показатели там, ВВП, инвестиции, обрабатывающая промышленность – это такие как бы, цифры звучные, значимые, но людям всегда важны реальные денежные доходы населения. И вы всегда в первую очередь с этого начинаете, так сказать, любой разговор про экономику, как это идет. И что бывает экономический рост, который не трансформируется в рост, но у нас не такой. У нас за последние 3 года реальные денежные доходы выросли на 26%. И в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. Вот. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут, и, Владимир Владимирович, у нас растут и по январю, и по февралю, и вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока труднодефицитный, сохраняется, работа у людей есть, возможность есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции.
0: Во время разговора Владимир Путин анонсировал совещание по экономическим вопросам. Оно пройдет в ближайшие дни. Российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет, сообщил агентство ТАСС журналист Юрий Рост. По его словам, причиной кончины телеведущего стала длительная болезнь. Молчанов, работая на телевидении одновременно с «До и после полуночи», вел программы «Время» и «90 минут». С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК, был награжден орденом почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Практически летняя погода в Москве ожидается к выходным. В соответствии с прогнозом ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Заводченкова, в рабочие дни воздух в Москве уже начнет прогреваться до 23 градусов.
1: Пик потепления в Центральной России придется на выходные. Например, в Москве вплоть до конца рабочей недели днем воздух будет прогреваться до плюс 20-23, а в субботу, в воскресенье, когда облаков станет меньше, столбики термометров уже покажут плюс 23-25. Единственный минус, какой есть у такой погоды, это повышенная вероятность ливней и гроз.
0: Согласно прогнозу, в среду будет переменная облачность, днем кратковременная. Временный дождь, по области местами гроза, днем в Москве обещают плюс 21, плюс 23 градуса, по области от плюс 19 до плюс 24. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Петербурге сегодня кратковременные дожди до 23 тепла, в Москве плюс 20, 23 и кратковременные дожди с грозами.

0: Audio Stories.
1: Новогодний венок имеет глубокие европейские корни. Еще в древности германцы украшали жилища ветками ели и сосны зимой. Зеленые хвойные ветви символизировали бессмертие и служили защитой от зла. Со временем из этих традиций появился круглый венок – знак цикличности, обновления и перехода из старого года в новый. В XIX веке под влиянием христианской культуры стал популярен обряд украшения венков. Освященные венки украшали свечами и лентами, подвешивали на дверях домов как символ гостеприимства и семейного благополучия. Современные новогодние венки сохранили важные символы прошлого и дополнились новыми элементами декора. Так ель и пихта означают жизненную силу и здоровье. Красные ленты и ягоды выражают пожелания счастья, любви и защиты. Шишки символизируют изобилие и успех, а свечи – свет, который ведет вперед в новом году. В России популярность новогодних венков заметно выросла за последние 10-15 лет благодаря моде на европейский интерьерный дизайн и желанию создать уютную зимнюю атмосферу.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Исследования дна вокруг антарктического побережья континента выявили множество бактерий, которые перерабатывают метан. Однако масштабы образования и выбросов этого газа пока остаются неизвестными. Метан – ключевой фактор глобального потепления после углекислого газа, но специалисты считают его более опасным. Его выделение происходит естественным путем и из-за человеческой деятельности. Значительные объемы метана поступают в атмосферу возле Антарктики. Впервые утечки обнаружили в 2011 году. Ученые нашли микробов, которые поглощают метан, но их численность недостаточна для полной переработки газа. В холодных водах у побережья активность микрофлоры снижена, поэтому метан накапливается и выходит в атмосферу быстрее, чем перерабатывается. С середины 18 века содержание метана в воздухе выросло на 150%, за последние 17 лет еще на 9%. Антарктика хранит около четверти мирового морского метана, включая и наземные природные источники. Естественный цикл разрушения метана нарушен. Сейчас газ накапливается из-за техногенного давления, что усиливает глобальное потепление. Новые источники метана на дне океана тревожат климатологов.
0: Аудио сторис.

ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон@радиомаяк.ру.

0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Аудиосторис.
1: Раджеш Кумар Шарма из Нью-Дели никогда не планировал стать педагогом. В молодости он мечтал стать инженером, но вынужден был прервать учебу из-за семейных финансовых проблем. Работая на стройке, он заметил детей своих коллег и начал приносить им сладости и вещи. Позже понял, что может сделать гораздо больше. В 2006 году под виадуком недалеко от стройки появилась школа. Сначала с двумя учениками, затем она выросла и стала учебным центром для сотен детей из бедных районов Нью-Дели. Занятия проходят на земле, на коврах. Вместо доски – бетонная стена. Сейчас учителей уже четверо, все они добровольцы. В школе нет строгих правил посещения и возрастных групп. Дети учатся, когда им удобно. Раджеш помогает им учить математику, английский и другие предметы, используя официальные школьные программы. Он стремится направить учеников в государственные школы с бесплатным питанием и учебниками. Его любимая фраза о том, что лучшие лотосы цветут в грязной воде. Первым выпускником школы стал студент инженерного факультета, который исполнил мечту Раджеша.
0: Аудио сторис.